0: которого хотела моя мама видеть. Я себя хотел видеть другим, но у меня не получалось. Вот. У меня был круг общения из таких же ребят. И в ихнем кругу мы были, наверное, какими-то, может быть, изгоями, может, в своем определенном таком кругу. Да, в детстве у нас не было никаких, наверное, хулиганских таких поступков. Мы просто мирно и тихо дружили, гуляли. Естественно, были какие-то инциденты, но все это проходило на таком уровне, что, ну, не предвещало ничего. Вот. Со временем я начал расти, естественно, в чем-то, да. Пошел в школу, детский садик, все это в моей жизни происходило один за другим, наверное, следом. Вот. И произошел такой, наверное, перелом, я его вот как-то отслеживал, что в один прекрасный день я начал смотреть на улицу очень. Потому что в то время, когда я подрос, когда мне было уже 14-15 лет, было очень модно становиться таким хулиганом, наверное. И,
1: может, не хулиганом, крутым.
0: Да, быть крутым хулиганом, наверное. Вот, я смотрел на этих ребят, и как-то вот хотелось к ним, но, естественно, не получалось, потому что я немножко из другого социума был. Вот, и в один день пришло к тому, что я познакомился с другими ребятами на улице. Тоже мои ровесники, но у которых были другой социальный слой.
1: Ну, не ботаники.
0: То есть, ну да, наверное, не ботаники, их можно назвать. Другой социальный слой. У них родители были рабочего класса, у них было меньше надзора за ними. У меня, вот, слово сказать, папа очень строгий спортсмен.
1: Ты завидовал им?
0: Свободные. Я в чем-то завидовал им, наверное, потому что действительно видел, что у них есть полная свобода, они вольны делать то, что им хочется, они могут распоряжаться своим временем, а мое время ограничивалось просто папой с балкона, который смотрел и говорил: «Лёша, домой», просто кричал, и все. И мне это вообще дико не нравилось, потому что какие-то уже детские показушки перед девочками были уже какие-то, хотелось рисоваться, да, хотелось быть другим, и вот только выходил на этот уровень, и папа сразу начинал там в 9 часов вечера кричать: «Лёша, домой, темнеет».
1: Алексей, очень слышно начало конфликта, то есть абсолютно определенно ты сейчас как по партитуре идешь, вот это начало конфликта, да? Но тебе не подходило то, что папа говорил с балкона?
0: Да, я бунтовал против этого, но бунт мой ограничивался чем? Бунт ограничивался отцом, который у меня был очень суровый. Папа, он был спортсмен, он был приверженец радикальных методов. То есть я, ну, явно скажу, что я получал даже
1: не
0: иногда
1: слабо.
0: Очень жестко, мне казалось. Вот. Отец пытался меня воспитывать, но иногда это у него получалось, но зачастую нет, потому что у меня была еще мама, которая меня очень любила и защищала от отца. Вот, она не давала ему меня воспитывать так, как он хотел. И она давала мне больше свободы. И так получилось, что на улице у меня начались перемены резкие. Я начал отходить от той компании, меняя свое поведение и меняя свои настроения, меняя свой образ жизни. Я начал подходить больше к компании этих ребят с улицы и становиться потихонечку таким же. Начал выпивать, пробовать алкоголь. Начал пробовать покуривать. Отец был резко против этого, потому что он был очень правильный с детства. Несмотря что тоже, наверное, в какой-то мере вырос на улице в Казахстане, в то время это была такая жесткая такая республика, наверное, которая была далека от цивилизации, наверное, потому что это был городок на полуострове, на берегу моря. Вот, и но отец мой был совершенно другого склада, характера. И когда я приходил домой с запахом сигарет и запахом перегара, мне отец пытался воспитывать, а мать меня защищала. Я пользовался этим активно, потому что я начал соображать и начал понимать, где те рычаги, за которые можно дергать, и все. И потихонечку это начало превращаться в такую игру какую-то. Когда я приходил домой, знал, когда мама дома, приходил домой в это время. И в итоге отец и мать очень конфликтовали из-за этого. Я начал отрешаться от семьи. К этому времени у меня появился младший брат. Младший брат у меня рос под присмотром отца, больше был ближе к нему. Сейчас он, наверное, такой же, как и он тогда был, потому что у него не было тех моментов в жизни, которые были у меня. И в какой-то момент просто я ушел, можно сказать, из дома. Я дома только ночевал. Я начал интересоваться уже другими вещами. Я начал интересоваться какими-то, ну, ценностями уличными. Начал интересоваться фильмами криминальными. Начал интересоваться уже образом жизни более криминальным. Для меня появились другие авторитеты. Для меня появились люди, которые имели криминальный образ жизни, криминальное прошлое. Для меня они стали примером. Я стал дерзкий, я стал меняться, очень резко начал меняться. Все в моей жизни просто начало преображаться. В школе я начал тоже меняться, у меня тоже начались другие ситуации. Я просто начал конфликтовать со всеми, я начал переходить уже в круг другое общения. И все это приводило потихонечку, ну, наверное, мне казалось тогда, что я все делаю правильно. Мне казалось, что по-другому быть не может, что парень из моего города, я живу в городе Новороссийске, жил до этого, сейчас живу в городе Москве, на юге России, это предгорье Северного Кавказа, где свои законы, наверное, можно сказать. И мне казалось, что надо быть таким жестким, резким. Надо пробовать брать, стараться от жизни все. Хоть я был физически, наверное, не развит, я не был там каким-то спортсменом, который боевик, который мог там добиваться всего своими силами. Но, знаете, во мне были задатки такие, которые, не знаю, как сказать, просто я мог оперировать своими способностями убеждать людей. Я мог оперировать своими способностями располагать людей. Я мог быстро налаживать связи, контакты.
1: Алексей, вот вопрос. Мама знала об этом качестве твоем?
0: Да,
1: что ты коммуникабельный, что ты социальный, и что у тебя есть, в принципе, задатки лидера.
0: Да, мне и мама знала об этом, и отец. И так получилось, что одно время я очень активно начал, наверное, развивать себе это. И даже не в плохом качестве. Я в 16 лет я начал играть в КВН. Я играл сначала на школьном уровне, потом у меня начало все получаться, я вышел на уровень городской, ездил от своего Краснодарского края в Сочи. У меня вообще все было слишком, наверное, хорошо на тот момент, потому что были... С одной стороны, был на улице один круг общения, а с другой стороны, я вел, как, наверное, двойную жизнь. А был еще другой круг общения. Я учился в институте при всем при этом. Никогда никто не мог сказать, что я там недоразвит был в чем-то. Насколько суждения других людей, все говорили, что в принципе неплохо с интеллектом. И поэтому я как-то развивал в себе эти качества во всех сферах.
1: В принципе, можно сказать, что всего доставало тебе.
0: Да.
1: Как
0: да.
1: Я понимаю, ну вот в принципе я смотрю на твою внешность, смотрю на твой рост, в принципе хватало и внешности, хватало внутренности, да, семья была хорошая, не да. Было дефицита какого-то.
0: Да, вы знаете, на самом деле я не испытывал ни в чем стеснения. Почему-то так получалось, что в то время, когда я начал общаться вот с контингентом с улицы, я как-то начал контактировать с людьми, я начал больше общаться, я начал как бы расширять свой круг общения, расширять свой кругозор, становиться другим и просто общаться больше с людьми. Я не знаю, у меня были и личные отношения постоянно, у меня не было дефицита в них, у меня с девушками не было никогда проблем в общении, у меня были друзья как в том мирке, который был асоциальный, наверное, ну, такой нехороший мирок, вот, как и в мирке среди людей успешных и, наверное, самодостаточных.
1: Алексей, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим наш разговор.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Алексей. Алексей, все было. Не пасовал перед девушками, была внешность, был умный, были хорошие родители. Знаешь, почему ты стал искать другую жизнь? Я так понимаю, пацан, который 1,60 ростом, и он должен всем доказать, что он тоже крут. Коротышка такой, да? Или который плохо учится и вечно гоняет учителя его. Или еще что-либо. Что искал ты? У тебя все было.
1: Не знаю, я, наверное, пытался как-то найти, может, я какой-то авторитет, не знаю, может, какой-то круг общения такой более, не знаю, наверное, более серьезный, как тогда можно было сказать, для улицы. Вот, меня все-таки начало тогда как понесло в сторону поиска блатной такой.

0: романтики какой-то, каких-то острых ощущений. И я начал искать эти острые ощущения. В принципе, не было стеснения, я уже говорил, ни в чем, не было ни в чем недостатка, но просто всегда хотелось чего-то нового.
1: Алексей, вот такой... сейчас ты можешь вспомнить, что бы родители, если бы предприняли вовремя, тебя бы не снесло? Чего бы, если бы в семье появилось, тебя бы не снесло на улицу? В отношениях ваших, в отношениях между мамой и папой, в отношениях между сыном и родителями, чего не хватало? Там вот зарыто ведь все-таки это животное.
0: Ну, не знаю, мне не хватало свободы.
1: Свободы все-таки, да?
0: Мне контроль. Мне нужно было снять эти наручники такие. Мне нужно было снять этот... Ну, я чувствовал на себе аркан какой-то, который мне мешал. Вот я такой был, какой-то свободолюбивый человек. И этот Лёша домой в 9 часов вечера и... запрет пойти с друзьями попить пиво, в то время как мои друзья вокруг им разрешали то, чего не дозволено мне. Если мне хотелось каких-то, ну, элементарно просто пойти на дискотеку или уйти с друзьями где, в то место, где мог быть алкоголь, где могли быть какие-то запрещенные для меня вещи. А мне этого хотелось.
1: Они
0: мне
1: не просто... доверили тебе вот такие походы, да?
0: Не, мне не было доверия в этом. И, наверное, не доверия. Наверное, просто родители настолько дорожили и пытались, чтобы я что-то не сделал, что они, наверное... Мне иногда казалось, что слишком много этого контроля. Потому что я понимал где-то глубоко, что все это делается мне на пользу, но я все-таки был со своим убеждением, что слишком уж много этой пользы, слишком много ее в моей жизни. Вот. И я просто уходил от них, все больше и больше уходил, потому что там, где мне было хорошо, там, где мне было на тот момент хорошо, там, где меня что-то устраивало, не устраивало моих родителей, не устраивало моего отца, мою маму, не устраивало круг общения их, моих двоюродных братьев, родственников. Мне пытались показать правильных людей, и все время перед глазами стояли примеры. Стояли примеры там ребят, которые учатся хорошо в школе, которые сидят постоянно дома, которые там, ну, не знаю, выживают крестиком. Вот. Но мне не хотелось этого. Я не мог просто себя представить таким. И я тогда не понимал просто, наверное, для чего это делается. Мне казалось, что надо сначала гореть, а потом вышивать крестиком. Вот. И в итоге так получилось, что я решил отдаляться от родителей. Я начал искать финансовой независимости, потому что я зависел от родителей финансово. В 2000-х годах я... попробовал начать бизнес собственный. Я начал этот бизнес. К этому времени я уже много работал. Я с 16 лет самостоятельно работал, пытался обеспечить какие-то свои потребности. И к 20 годам, даже к 18, да, к 18 годам получилось так, что я решил попробовать быстро, легко заработать денег. Начал бизнес, который строился не на честности, а на мошенничестве. То есть это была разносная торговля с элементами обмана. Ну, все закончилось очень типично. У меня начались проблемы с законом, я попал в тюрьму.
1: А ты знаешь, быстрые деньги, которые законно добываются, мне сейчас сложно представить себе, чтобы быстро и законно.
0: Ну, вы знаете, мне сейчас тоже сложно это представить.
1: Потому что
0: я
1: практически
0: не представляю себя, как можно, да, те деньги, которых мечтают люди, те суммы, заработать быстро, да, то есть мы смотрим, часто видим дорогие машины, по несколько миллионов в них едут молодые люди, и начинаю считать там, как купить машину за 10 миллионов в 25 лет, и понимаю, что кроме как украсть или попросить помощи у родителей, в то же время родители должны располагать такой суммой. Ну, по-другому не получится. Мне хотелось машину за 10 миллионов, я начал искать быстрых способов и попал в тюрьму. Полгода я пробыл в тюрьме. Мне на пользу это не пошло. Я там только получил... Я только укрепился в том, в чем рос. То есть у меня еще больше появилось романтики блатной жизни. Мне хотелось стать таким, как я видел там людей. Я видел ее с разных сторон, конечно. Там все по-разному. Те люди, которые это слышат, они знают. Они знают, что там происходит. Есть там плохие стороны, есть хорошие, но я видел только хорошие. Плохие я даже на себя не перекладывал.
1: Но в тюрьме отпала эта романтика тюремная?
0: Нет, она только укрепилась. Когда я вышел, я приобрел новых друзей. Приобретя новых друзей, я вышел по той жизни на новый уровень. И начал уже общаться с людьми, в кругу которых я увидел уже не только алкоголь и сигареты и еще какие-то там вещи, легкие наркотики, которые до этого употреблял, пробовал. То есть там марихуана, конопляна, там любил покурить. В Краснодарском крае это очень легко находится. Я увидел, что люди употребляют уже другие вещи. Мне стало интересно. Мне стало интересно, и это совпало с тем, что те друзья мои, с которыми я с детства общался, из рабочих семей, о которых я рассказывал, они уже к тому времени все попробовали наркотики. Я был последний из них, кто попробовал их. И прямо скажу, в первый же момент мне это вообще не понравилось, как, наверное, многим. Но буквально через несколько дней я попробовал еще раз, и еще раз, и еще раз. Мои способности зарабатывать деньги к этому располагали. Я никогда в своей жизни не воровал открыто деньги на наркотики. Я всегда находил способы зарабатывать, зачастую нечестным образом. Но зарабатывал и считал себя, наверное, очень успешным в этом деле человеком, потому что умел их заработать так, что вроде это было и нечестно, и меня устраивало. То есть была такая формулировка «аферист», ее, наверное, многие знают. И в тюрьме, когда я попал, у меня была 159-я статья, это по Уголовному кодексу мошенничества. Вот. То есть я оперировал своими умениями и всегда имел возможность употреблять много и постоянно. Опять-таки, не имея никакого стеснения ни в чем, я был тем человеком в кругу своем, который всегда имел деньги на наркотики. У меня, опять же таки, не отпадало, вопрос не вставал в отношениях с девушками, у меня было все нормально, у меня были какие-то блага материальные, я всегда старался выглядеть хорошо, но просто... В моей жизни стала так ярко эта проблема, что я просто начал себя убивать ими. Я был такой человек, я не чувствовал грани ни в чем. То есть, если я зарабатывал деньги, я всегда старался их больше и больше зарабатывать. Если я что-то делал, я всегда делал это на возрастание. И вот так же получилось у меня с наркотиками, что я не мог остановиться. Пришло к тому, что когда я пропадал со своего района больше, чем на 2 дня, уже ходил слух, что я умер просто. Я стал наркоманом, таким олицетворением наркомана.
1: В короткий срок?
0: Срок моей зависимости?
1: Нет, в короткий срок стал наркоманом.
0: Очень короткий срок. Я набрал бешеные темпы употребления наркотиков. У меня были к этому возможности, опять-таки, повторюсь. И не чувствовал стеснения. Мне все время откуда-то приходил достаток. Я всегда как-то крутился, старался зарабатывать денег. И не было стеснения в финансах. Я себя просто за несколько месяцев буквально вогнал в такое состояние, что было очень трудно.
1: Алексей, еще одна песня для всех нас, и ты продолжишь свой рассказ. Thank you.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Алексей Лавренчук. Алексей, если любить так короля, как там в той песне поют, да? Если иметь так миллионы.
1: Ну да, получалось так. Получалось, что все очень ярко выражалось у меня вот именно в этих сферах. В 2010 году я довел себя до крайности. В нашем городе, как на юге России, в городе, который находится в 300 километрах от Сочи, перед Олимпиадой, были наркотики только для, наверное, избранных людей, потому что их было нелегко достать. И в город зашел наркотик, который называется дезаморфин. Это наркотик, основанный на химии. Это наркотик делается кустарным образом на квартирах. И делается из таких препаратов, которые просто, ну, в принципе, не предназначены для этого. Но все свелось к тому, что я за неимением других наркотиков, имея средства к употреблению, я просто довел себя до крайности. И за полгода употребления дезаморфина, к которому я пришел, я просто превратился в человека с деньгами, но без здоровья.
0: А и деньги еще сохранялись у тебя,
1: да,
0: при этом?
1: Да, какие-то еще финансовые возможности сохранялись, но я просто докололся до такой степени, что просто я понимал, что что-то уже должно произойти, что-то должно произойти, чтобы все это остановилось. Я пытался сам справиться, я был уверен, что у меня получится, но, естественно, это не получалось, как и у многих. День второй, третий я срывался, постоянно эти бесчисленные попытки, и в какой-то момент я узнал о том, что существует служение реабилитации, то есть для меня это вообще была закрытая тема, духовно-восстановительные центра христианские. Для меня тема веры – это была тема, которая в моей жизни стояла, наверное, на одном из последних мест, потому что с Богом у меня отношений не было никаких. Я не обращался к Богу, я был уверен в себе, рассчитывал на свои силы. Я был уверен, что, в принципе, кроме меня никто мне не поможет. И может еще каких-то вещей, которые в этом мире, ну, сильны. Вот. И я поехал в реабилитационный центр попробовать. Приехав в реабилитационный центр, я сделал попытку, но эта попытка оказалась безуспешной, потому что у меня не было решения. Я не сделал выбор свой. Вот. Получилось, что я приехал туда, чтобы просто пройти какой-то этап и облегчить свое состояние. Вот. И, соответственно, когда я почувствовал себя чуть-чуть лучше, через несколько дней я уехал. Но когда я приехал обратно, я понял, что не справился с проблемой. Проблема оказалась не в том, что меня ломало, а в том, что что-то внутри меня не хотело отказываться от того образа жизни, который был. И я еще какое-то время продолжал употреблять наркотики, причем еще активнее, еще сильнее. И один из моих друзей, очень близкий мой друг, уехал в реабилитационный центр в Москву и пропал на долгое время. Через какое-то время он мне позвонил, чтобы узнать, как у меня дела. Дела у меня на тот момент были очень плохи. И он мне предложил, говорит, давай попробуем и поедем в реабилитационный центр. Я согласился еще раз попробовать, приехал уже в том состоянии, когда понял, что не только руки и ноги болят, а что-то болит еще внутри.
0: Ну и когда ты уже условия не ставил так сильно, да?
1: Да, я просто приехал и решил делать все, что мне будут говорить делать. И мне сказали, что важное условие твоей реабилитации – это открыть Библию, прочитать Евангелие, понять, что там написано, и задавать вопросы. Когда я открыл, когда я узнал, что такое Евангелие, когда я узнал, кто такой Иисус, я, естественно, сразу этого не узнал, я начал задавать эти вопросы. И потихонечку мне начало открываться, что проблема наркомании – это не та проблема, которую решает медицина, не та проблема, которую мы можем сами решить. Это проблема глубоко духовная. И с этой проблемой можно разбираться только в духовном мире. И постепенно в центре для меня начали открываться вещи, духовные вещи. Я начал понимать смысл существования своего. Я начал открывать для себя Бога и начал понимать, что сделал Бог в моей жизни, просто что Он делает в жизни каждого человека, и что Он сделал для меня лично. Получать какое-то, наверное, понимание, что я не просто человек, которого Бог помог освободиться от наркотической зависимости, что есть что-то большее, что для меня Он предназначил, что есть вещи, в которых можно быть успешным, что есть вещи, в которых можно достичь каких-то результатов, но достигать эти вещи, достигать результатов в этих вещах своими силами практически нереально. И на сегодняшний день уже в течение 3 лет после 7 лет употребления наркотиков я не употребляю наркотики, не пью алкоголь, веду социально положительный образ жизни.
0: Подожди. Вот. И в итоге это все равно не конечная цель. Не пить водки, не курить, можно быть абсолютно разваленной и неуспешным, и несчастным. Вообще, в принципе, для чего тебя Бог спасал?
1: У меня есть спасение, да, есть вообще вещи в моей жизни, которые я приобрел только после реабилитации. Я сейчас занимаюсь служением реабилитации, я старший служения при церкви, в которой я служу. У нас есть служительская квартира, я старший на квартире, занимаюсь служением таким же наркоманам, как и я, которые находятся в трудных ситуациях, которые пытаются что-то сделать в своей жизни, но у них у самих не получается. Я занимаюсь тем, что пытаюсь этим людям помочь определиться, помочь сделать свой выбор и помочь попасть в то место, в котором я был, в которое я попал в свое время, помочь пройти реабилитацию, узнать Бога, который будет менять что-то в их жизнях, который будет работать в их жизнях и созидать их настоящее и будущее. Я это считаю своим предназначением. Я как двигался в этом 3 года, я и планирую в этом двигаться дальше и не оставлять это дело.
0: А скажи мне, вот в чем смысл такой фразы? Она светская фраза: наркоман, помоги себе сам, или вот алкоголик, он только сам себе может помочь. Здесь есть зерно рациональное. Вот в чем именно наша часть? Понятно, что если Бог не выйдет навстречу, мы бессильны. Как ты сказал, нужно что-то сверхъестественное. И все же наша часть есть.
1: Но знаете, вот я всегда такую аллегорию тоже как-то вот где-то я ее слышал, наверное. Может, где-то я ее и вспомнил, может, сам придумал, не знаю. Но смысл такой, что когда человек тонет, ему бросают круг спасательный. И этот спасательный круг осуществляет функцию поддержки. Вот. Но человек гребет, держась за этот круг второй рукой. То есть ему необходимо все-таки какие-то движения совершать. Но у него есть круг, который помогает ему оставаться на плаву и облегчает его работу. От этого круга тянется веревочка, которая тянет его к берегу.
0: Ну, в общем, мы, в общем-то, оба сейчас говорим об одном. Мы не животные. Мы верх творения Божьего, и у нас есть выбор. Мы можем сделать сами свой выбор.
1: Конечно, в первую очередь.
0: Очень часто этого одного недостаточно. Ну и в то же время, как ты сказал о первой своей реабилитации. Реабилитация была, был реп-центр, были руководители, только внутри не было потребности.
1: Не было четкого решения.
0: То есть вот эти две половинки должны совпасть.
1: Да, обязательно. Обязательно должно совпасть как решение, так и действие, наверное, обязательно. Потому что когда человек приезжает в центр, но без четкого решения, когда он не понимает вообще, для чего это ему надо, а просто хочет какой-то этап облегчить, но, наверное, ничего не получится. Либо если человек приезжает с решением, но ничего не хочет для этого делать, то же самое происходит. Поэтому нужна какая-то целостность в двух вещах.
0: Я так понимаю, сейчас ты для этого в реп-центрах. Вот для этого. Чтобы рассказать ребятам, которые идут по твоему пути, по твоим следам, вот
1: пока
0: об этом.
1: Рассказать о своей жизни, показать своим свидетельством то, что у меня это получилось, и рассказать, как это у меня получилось.
0: Значит, может и у них получиться.
1: Конечно, может у любого получиться. Для этого надо, чтобы две половинки совпало.
0: Алексей, большое спасибо. А я напомню всем, кто слушал нас. В эфире была программа «Выбор». Провела программу Наталья Чернякова и наш гость Алексей Лавренчук. Алексей, спасибо большое.
1: Всего вам доброго.
0: До свидания. До свидания.
1: Очень приятно с вами общаться. Всем вам Божьих благословений.
0: Запишите наш адрес: Москва, абонентский ящик 141, индекс 125-047. Русское христианское радио, программа «Выбор».

0: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Приглашаем вас послушать программу передач этого часа. Вначале выйдет в эфир передача «Вечная истина», затем получасовая программа «Хлеб жизни». В конце часа слушайте краткие передачи, увлекательные истории и сложные вопросы.
2: В эфире программа «Вечная истина». Приветствуем вас любовью Господа Иисуса Христа. Слушайте пастора Геннадия Строкова.
3: Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем изучение 11 главы послания апостола Павла к римлянам. Я прочту наш сегодняшний текст. «Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак, ибо и я израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал? Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря: «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колено перед Ваалом». Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль чего искал, того не получил, избранные получили, а прочие ожесточились, как написано: «Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня». И Давид говорит: «Да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда». Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Далее апостол Павел скажет: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И се завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвание Божьи непреложны». Данная глава является великим пророческим отрывком Священного Писания. Однако самым главным моментом послания являются слова Павла в конце 11 главы: «Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы». Эту истину Павел подчеркивает во всей данной главе послания к римлянам. Помните, как в 9 главе он использовал метафору о глине и горшечнике, в которой Павел говорил, что горшечник из глины сделал сосуды для почетного и для низшего потребления. Под глиной Павел символизировал падшее человечество. Таким образом, Павел говорит, что из одной и той же глины горшечник делает сосуды и обычные, и изысканные. Красивые почетные сосуды он называл сосудами милости. Думаю, это очень важно. Сосуды милости. Суть данной истины заключается в том, что разница не зависела от глины, от ее каких-либо особых свойств. Это была Божья милость, Божья благодать, и она была основана на нашей вере. Думаю, в каждом из нас есть эгоизм. Мы хотим быть ответственными за свое спасение. Мы хотим все контролировать, и чтобы наше спасение могло зависеть от нас. Но в послании к римлянам Павел снова и снова подчеркивает, что все происходит иначе. Спасение приходит от Бога, и ничто не может отделить нас от Божьей любви. Я благодарен, что апостол Павел закончил 11 главу именно так. Думаю, это очень важные стихи. В послании к римлянам есть отрывки, которые помогают нам понять суть послания. Поэтому я призываю вас изучить эти моменты. Прежде всего, это 5 глава, 1 и 2 стихи. В них Павел пишет: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей». В первом стихе Павел подводит итог первым четырем главам послания. Во втором же стихе Павел представляет нам последующие четыре главы послания. Эти стихи являются очень важными. В конце 7 главы и в начале 8 заключен еще один важный отрывок. Если вы обратите на него особое внимание, данный отрывок поможет вам понять суть послания. Следующим важным отрывком являются последние 4 стиха 11 главы и первые 2 стиха 12. Это еще один очень важный отрывок. Именно в этом отрывке с 33 по 36 стихи 11 главы и с 1 по 2 стих 12 главы Павел переходит от теоретической части послания к практическому применению истины, от доктрины к практике. Последние 4 стиха данной главы разъясняют нам трудности, с которыми мы сталкиваемся. И я очень рад, что мы имеем эти 4 стиха, которыми Павел завершает эти 3 сложных главы. Я действительно считаю данные 3 главы Священного Писания очень сложными. Я никогда не смог бы утверждать, что я все понимаю, о чем говорится в данных главах, и что я все могу объяснить. Потому что в этих главах заключается много парадоксов и противоречий. Но на основании этих 4 стихов мы видим, что не должны разрешать все эти парадоксы. В этих стихах говорится: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь». И далее Павел переходит к практической части послания. Он пишет: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Какие прекрасные слова! На основании этих прекрасных слов, которыми с нами делится Павел, задумайтесь, какое влияние они должны произвести на нашу молитвенную жизнь. Когда вы остаетесь один на один с Богом, чтобы помолиться, что вы ставите на первое место для себя? В Священном Писании заключается множество учений относительно того, как нам следует молиться, что является первоочередным в нашей молитве. Прежде всего, когда вы начинаете молиться, считаете ли вы, что вы должны предоставить Господу полную информацию о себе или о той или иной ситуации, проблеме? Думаете ли вы, что есть что-то, о чем Господь не знает, и вы должны рассказать Ему об этом в своей молитве? Конечно же, это смешно. Павел упоминает о величии знаний Господних. Как много знает Господь! Божьи знания безграничны и нет конца и края. Павел также говорит о Божьей мудрости. И если Господь знает все, что же тогда можно сказать относительно Его мудрости? Знает ли Господь, как поступать с тем, что Он знает? Мудрость Божья непостижима и безгранична. А как же относительно решений, которые принимает Господь? Считаете ли вы, что Божьи решения правильные? Запомните одно: Божье решение основывается на бесконечных и непостижимых Божьих знаниях и мудрости. И если решение Господа основывается на совершенных знаниях и мудрости Господней, тогда считаете ли вы, что Божьи решения правильные? Далее Павел показывает чувство юмора. Думаете ли вы, что, молясь, вы должны давать Господу какие-либо инструкции или, может быть, советы? Но, как мы видим, Павел говорит, что так как знания Божьи и Божья мудрость являются совершенными, то и Божьи решения являются истинно верными, даже если мы этого не понимаем. Мне нравится определение веры в 6 главе Евангелия Иоанна. Это Евангелие наполнено разными определениями веры и иллюстрациями этих определений. В 6 главе Евангелия Иоанна Иисус говорил учение о хлебе жизни, самое сложное учение, которое когда-либо звучало из уст Христа. Господь сказал: «Вы должны вкушать тело Мое и пить кровь Мою». Многие ученики не поняли данных слов Иисуса и вернулись домой, покинув Его. Тогда Господь обращается к Петру. Мне кажется, Он хотел его проверить. Иисус говорит: «А как же ты, Петр? Ты тоже хочешь уйти?» Петр ответил: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Заметьте, Петр не сказал, что он понимает все, о чем говорит Иисус, но он сказал, что он продолжает следовать за Ним. В этом заключается прекрасное определение, описание и иллюстрация веры. Думаю, что Павел говорит о том же самом в данном отрывке послания. Священное Писание в 11 главе послания к римлянам пророчествует о духовном возвращении. Народ должен вернуться к Господу. Люди придут ко Христу. Захария предвозвещал это. Пророки Ветхого Завета говорили, что придет время, когда иудеи снова станут великими пророками, как это было раньше. Заметьте, Израиля как нации не было целых 20 столетий. Возможно, ни один верующий человек, читая Библию, спрашивал себя, когда и как Господь исполнит эти обещания. Проходили годы, менялись поколения, а все оставалось по-прежнему. И вот однажды в середине 20-го столетия часы Израиля вновь пошли. Бог верен, Он исполнил свое слово. И, как мы узнаем из Библии, оказывается, Его молчание в отношении Израиля имело свою цель – наше спасение. Пока Израиль был в духовном сне, Господь начал набирать свою церковь. Как я уже говорил, далее апостол Павел переходит к практической части послания, которая начинается словами. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Как я уже упоминал, когда мы приходим к Богу в молитве, нам необходимо помнить – Бог знает все. Нет ничего, что было бы Ему неизвестно, но есть нечто, что неизвестно нам, и что очень часто христиане хотят знать. Это называется воля Божья. Или другими словами, что Господь ждет от человека, как Господь желает, чтобы человек поступил в той или иной ситуации.

0: представить тело в жертву для служения. Что это значит? Ответ прост. Когда приносилось в жертву животное, обычно у него не спрашивали, желает оно этого или нет. Представить тело в жертву означает: «Вот я, Господи, распорядись мной, моей жизнью, так как это будет тебе угодно». Очень часто мы сами хотим распоряжаться своей жизнью. Мы знаем, что мы хотим, и уверены, что мы сможем распорядиться лучше. Но помните, чем Павел завершает 11 главу: «Бездна богатства и премудрости и ведения Божие, как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником ему? Разум Господень велик, поэтому представь себя Богу, скажи: «Вот я, Господи, распорядись моей жизнью», и он сделает это гораздо лучше. Второй шаг к познанию воли Божьей. Павел пишет: «И не сообразуйтесь с веком сим». Другими словами, не ориентируйся на мирские ценности, не беги за миром, чтобы угодить ему. Не старайся быть мудрым или великим или крутым в глазах этого мира. И третий шаг, Павел пишет: «Но преобразуйся обновлением ума, чтобы познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Ты христианин, в тебе живет Дух Святой. Стремись к тому, чтобы твое мышление настраивалось на его водительство. Помни, как мы мыслим, так мы и живем». Не зря Павел писал: «Живущие по плоти о плотском помышляют». Но помышления плотские – суть смерть. «Живущие по духу о духовном помышляют». Помышления духовные – жизнь и мир. Итак, вот три шага к познанию воли Божьей. И заметь, дорогой друг, с чего начинается практическая часть послания к римлянам. Знай Бога, знай глубоко, знай то, что Он от тебя желает, и доверяй Ему, предоставив себя в жертву. Дорогой радиослушатель, завершая сегодняшнюю программу, хочу задать тебе один вопрос. Можешь ли ты сказать, что твоя жизнь именно такова? Подумай об этом до нашей следующей встречи.
1: На этом программа «Вечная истина» подошла к концу. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.

В эфире «Радио на пути». Наши программы продолжаются. Сейчас вы услышите передачи «Хлеб жизни», «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире христианская программа «Хлеб жизни». Иисус говорил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы предлагаем пищу для души и приглашаем вместе с нашим гостем окунуться в мир Божьего Слова. Мир вам, уважаемые слушатели! Напоминаю, что наша передача – место ваших встреч с различными служителями Церкви, их проповеди о главном, о вечном, о библейском. Надеемся, что время, которое вы проведете с нами, укрепит вашу веру, утвердит надежду, возгреет любовь и ободрит ваше сердце. У микрофона Сергей Бриштель и пресвитер Оршанской церкви Леонид Демидчик с темой «Первое чудо Иисуса». Мы с вами, друзья, приглашены в путешествие по страницам одной евангельской истории. Отправимся в путь сразу после песни. Прислушивайтесь, запоминайте, практикуйте. И пусть каждое соприкосновение с Евангелием окажется находкой для вашего сердца.

Приветствую вас, друзья! Давайте вместе откроем Евангелие от Иоанна, глава 2. Библия повествует, что однажды Иисус, Господь, был приглашен на брачное торжество, на настоящую еврейскую свадьбу, которая могла длиться несколько дней, потому что брак и семья для народа израильского была одним из главных столпов жизненного устройства после святых писаний и храма. Итак, на третий день была свадьба в Кане Галилейской, и мать Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брачный пир. На третий день. На третий день после чего? Чуть выше мы узнаем, что это был третий день после призвания Нафанаила из Каны Галилейской. Тогда Иисус пообещал ему, что он увидит небо отверстым. Он увидит, что скоро распахнется дверь в мир Божьих чудес для них, жителей мира земного, материального. Прошло 2 дня, и вот свадьба в городе Нафанаила. Теперь Иисус с учениками идет в Кану. Это в 14 километрах от Назарета, города Иисуса. Его пригласили сюда вместе с матерью и братьями. Первенец Иисус, молодой раввин, принимает приглашение прийти вместе со своими учениками. Очевидно, что новобрачные были родственниками либо близкими друзьями семьи Иисуса. Обратите внимание, как формулирует мысль Иоанн. «Была свадьба, и мать Иисуса была там». Далее, из 3 стиха, мы делаем вывод, что Мария не просто была в числе гостей. Мария явно была в числе женщин, которые трудятся на кухне. Мария была там, а Иисуса с учениками позвали на брачный пир. И как недоставало вина, то мать Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Откуда Мария была в курсе того, что происходит за кулисами праздника? То, что произошло в служебном помещении, не мог знать никто из возлежащих на брачном пире. Мария узнала о критической ситуации, потому что была среди служащих. Обнаружилось, что недостает вина. Так написано в 3 стихе. То есть праздник в самом разгаре, все прекрасно, песни, хороводы, поздравления молодоженов, пожелания, играет веселая еврейская музыка, праздничные столы полны, но служащие вдруг обнаружили, что вино скоро закончится, его недостает. Свадьба будет длиться еще много часов, а может еще и пару дней, но видно, что запас вина явно недостаточен, и скоро нечего будет выносить в банкетный зал. Историки говорят, что за обеспечение пира отвечал жених, и это был явно его просчет. Мы продолжаем исследование текста. Мать Иисуса, Мария, говорит: «Вина нет у них». Мария видит, у них в подсобке, в погребе большая проблема. У жениха большая проблема. Это не назовешь мелким конфузом, маленьким недоразумением. Жених в большом смущении. Куда-то улетучилась радость. Эта новость, как гром среди ясного неба. Тут недолго и запаниковать. Что теперь делать? Как решать проблему? Мысли в голове роем, давление подскочило. Как такое могло случиться? Иногда так бывает, что в суете приготовлений мы что-то можем упустить. Не проконтролировать, забыть, наконец. Когда я выдавал свою дочь замуж, у меня родилась такая метафора. Свадьба – это когда нужно миллион мелочей связать в один прекрасный бант. Не скомкать в клубок, в комок, а увязать в бант. Красиво, оригинально, чтобы хотелось на это любоваться. И вот представьте, Иисус с учениками – за праздничным столом, весело проводят время, общаются, подпевают певцам, аплодируют музыкантам, отдыхают, радуются, наслаждаются праздничной едой, пьют разбавленное водой вино. А вы на свадьбе, когда в качестве гостей, как себя чувствуете? Как себя ведете? Вас заботит то, что там сейчас на кухне происходит? Конечно, нет. И вдруг к сыну наклоняется мама. Не важно, что сыну уже 30 лет. Мамы дорогие, у вас у многих есть замечательные сыновья,
Но какой сын был у Марии? О, сын Марии – самый удивительный сын. Мария – самая счастливая мать на земле. Иосиф, муж Марии, был самым счастливым отцом на земле из всех отцов. Мария говорит сыну: вина нет у них. Она не сплетничает. Она не просто хочет сообщить, что жених сплоховал, готовясь к свадьбе. Она смотрит Иисусу в глаза и ждет. Чего она ждет? Иисус что, снабженец? Оптовый продавец вина? Или он должен сейчас срочно с учениками встать, отправиться на базар, чтобы купить бочку вина? Почему она прибежала к сыну? Как вы думаете, она по правильному адресу обратилась? Да, да и еще раз да. Потому что ее сын не просто ее первенец Иисус, плотник и раввин, потому что сын ее – Сын Божий. Потому что рожден он по обетованию небес. Он зачат силой Всевышнего, Святым Духом, потому что он – надежда и слава Израиля, и нет подобных ему ни на земле, ни на небе. Хочу заметить один важный факт. Иисус до этого дня еще не сделал никаких чудес, никак не использовал свою божественную силу. У него еще нет репутации чудотворца, но мать что-то знает. Мария знает, чувствует всей душой, Иисус может помочь. Он что-то может. Я не знаю, что, но я знаю, что у него, у сына есть ответ на эту проблему. Он может спасти положение. Сынок, вина нет у них, а в глазах помоги. Ты можешь, я знаю, ты можешь, я верю. Ты можешь помочь этой свадьбе, чтобы радость новобрачных не омрачилась, не померкла. Спаси жениха от позора. В этих словах не столько настойчивость матери, сколько вера и упование на Бога. Четвертый стих нас несколько обескураживает, когда мы впервые читаем эту историю. Иисус говорит: «Что мне и тебе, женщина? Еще не пришел час мой». Просьба матери словно наталкивается на преграду. Выражение «что мне и тебе», «что тебе до меня» подчеркивает, что участники беседы в разных положениях. «Сударыня, почему ты считаешь, что я должен заботиться об этом?» Именно так звучала эта фраза по-нашему. Иисус говорит твердо, но с уважением, и объясняет: «Еще не пришел час мой». Это трудное место для понимания. Ведь он все равно пришел на помощь. Затем он выполнил просьбу Марии. Он спас положение жениха. Он спас эту свадьбу от конфуза. Да, друзья мои, потому что Иисус благ. Потому что милость Его выше небес. И когда мы промахиваемся, а затем вопием к Богу милостивому, человеколюбивому, Он являет нам свою милость. Мы ошибаемся, падаем, ведем себя часто беспечно, часто невнимательно, как эти заготовители вина на свадьбе в Кане. Но находится тот, кто ходатайствует с верой о нас, как Мария, которая дерзнула умоляюще посмотреть в глаза сына, попросить о помощи. Смотрите, вера Марии была подвержена испытанию. Иисус не сказал с улыбкой: «Ну, конечно, сейчас все сделаем, поможем этому растяпе. Он забегался, не смотрел, я сейчас все поправлю». Иисус подчеркивает, что Он не только Сын Марии, но и Сын Божий. И у Него все идет по Божьему плану. Но Мария уповает на милость Божью. Милость, которая превозносится над судом. Милость Господа. 290 раз Библия сообщает нам это понятие, и еще 10 раз о том, что Он многомилостивый. Итак, 300 раз Библия провозглашает нам о Боге милующем. Псалом 135 целиком посвящен восхвалению вечной милости Господней. Вовек милость Его звучит в каждом из 26 стихов. И вера Марии движет ее действиями дальше. Мать его сказала служителям. Это 5 стих. «Что скажет он вам,
то сделайте». Представьте, сколько в ее словах было уверенности, сколько обнадеживающего энтузиазма. «Что скажет мой сын? Делайте. Он знает, что нужно. У него есть ответ. Я еще не знаю, что он скажет. У нас раньше такого не было, но я знаю, он может помочь». Это и есть живая вера. Та, которая идет впереди событий, впереди чудес, но которая предваряет чудеса. Вначале поверь, затем увидишь. И у Иисуса, конечно, нашелся ответ. Читаем дальше 6 стих. «Было же тут 6 каменных водоносов». Смотрите, Бог использует порой то, на что мы даже внимания не обращаем. 6 каменных резервуаров были привезены сюда заранее для ритуального омовения. Свадьба, скопление народа, нужно всем мыть руки. В то время фарисеи очень ревниво наблюдали за этой церемонией. Так вот, сосуды, вмещавшие 2 меры, были объемом около 75 литров. Те, которые 3 меры вмещали, около 115. Иисус встает из-за стола и идет к служащим на перу. Они выходят туда, где стоят каменные водоносы. Он уже не возлежащий теперь. Он служит этому пиру. «Наполните сосуды водой», — говорит Иисус. Мужчины не понимают, что происходит, но мы видим, что послушно делают именно то, что Он сказал. И делают это наверняка в ускоренном темпе. Друзья мои, делайте то, что говорит Слово Божие, даже когда вам кажется, что и без этого можно обойтись. Эти водоносы перед свадьбой уже наполняли. Они опустели, потому что сотни людей черпали из них и тщательно мыли руки. Это большой труд – вручную начерпать в колодце воды, принести, залить в резервуары 3 раза по 75 и 3 раза по 115 литров. Итого 570 литров воды. Но их наполнили до краев. Перевели дух, утерли пот со лба. Иисус рядом. Он стоит и смотрит. Он воду не носил. Любой может начерпать воды. Но только Иисус может сказать: «А теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И опять эти мужчины послушны. Кто-то первый погрузил сосуд в один из водоносов и достал оттуда вино. Погрузил в воду, а достал вино. Он сам носил сюда воду, сам же и достал вино. Потому что сделал это по слову Иисуса. Потому что Иисус Господь благословил эту свадьбу. Он радовался созданию новой семьи. Он был на этом пиру, и он захотел послужить этому дому, этой молодой семье. Христиане, а вы знаете, что жених на этой свадьбе – прообраз Христа, небесного жениха, а невеста этого парня – прообраз церкви, невесты Христовой? Брак между мужчиной и женщиной на земле несет невероятно почетную и ответственную смысловую нагрузку. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви. Ефесянам 5 глава. Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое – одна плоть. Тайна сия велика, я говорю, по отношению ко Христу и церкви. Ефесянам 5 глава, 31-32 стихи. Кто первые были свидетели чуда превращения воды в вино? Эти мужчины, женщины, которые работали официантами. Кто был первым свидетелем чуда превращения воды в вино? Вот эти мужчины и женщины, которые работали официантами. Я думаю, у них ноги подкосились, когда они поняли, что находится теперь в кувшинах. Когда они поняли, что ими руководил не просто Иисус, сын Иосифа и Марии. Хорошо, что наполнили до краев сосуды. Хорошо, что не заупрямились и все сделали, как было велено. Хорошо, что Мария знала обстановку изнутри и вовремя проявила активность.
Хорошо, что дерзнула обратиться к сыну своему, как к сыну Божью. Какое великое благословение получили жених и невеста, их родители, что они пригласили Иисуса на свой праздник. Они не подозревали, что именно Иисус спасет их торжество и их авторитет, как радушных хозяев. А их свадьба войдет в историю, останется на страницах Библии навеки. И в заключение. Вино Иисуса из колодезной воды оказалось лучше самого лучшего вина из местных виноградников, от лучших виноделов. Это засвидетельствовал распорядитель пира. Я уверен, что вино на свадьбе было хорошего качества. Но только все познается в сравнении. По слову Христа, новое вино несравненно лучше. Самый высший сорт. Как хорошо, когда приходит Иисус. На той свадьбе стало много вина, 500 с лишним литров. Вино в Библии символизирует праздник, радость, веселье. И Иисус на последней вечере с учениками сказал, что мы будем пить с Ним в небесах новое вино. Это новая, ранее неизведанная радость общения со Христом. Это радость истинная, чистая, без примесей греха, без привкуса горечи земной жизни. Но и сегодня можно узнать вкус истинной радости, настоящей жизни, когда Иисус – почетный гость на твоем празднике. Пригласи Иисуса, дай Ему главное почетное место, будь послушен, делай в точности все, как Он говорит, и чудеса не замедлят в твоей жизни. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его. Итак, первое свое чудо божественной силой Христос совершил на свадьбе. Чудо было совершено не ради чуда. В этом была необходимость, острая необходимость. Чудо было в ответ на нужду. У Иисуса только так. Вера, послушание, повиновение, милость Господня и сила Господня. Дорогой друг, у тебя скорбь, тупиковая ситуация, ты растерян, заблудился. У Иисуса нашего Господа, любящего и милующего, предавшего себя за нас на крестные муки и смерть, всегда есть единственно правильный ответ. Путь же к Нему мы сегодня проследили. Вера, послушание, повиновение, милость Господня, сила Господня и чудеса Господни. Пусть Святой Дух, наш наставник и утешитель, больше и больше объяснит каждому из нас.

Когда я слушал нашего гостя, то вспомнил свою свадьбу. Это было 17 лет назад. Мы приглашали Иисуса, но не хотели, чтобы Он был только гостем на нашем празднике. Мы ждали, что Он станет неотъемлемой частью нашей дальнейшей семейной жизни. Мы искали Его и Его благословений. Я сегодня могу сказать точно, Он пришел. Мы продолжаем любить друг друга. Одним словом, это чудо. И я верю, что оно было совершено не ради чуда, а ради нас. На протяжении всех этих лет Господь восполнял духовные и материальные нужды нашей семьи, а мы вновь и вновь убеждались в словах Писания: «Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине». Не об этом ли был наш сегодняшний разговор? Поэтому вывод звучит просто. Пригласи Иисуса в свою жизнь, и ты никогда не пожалеешь об этом. Наша сегодняшняя передача подошла к концу. С вами был Сергей Бриштель, звукооператор Олег Крупко и наш гость Леонид Демидчик. Пожалуйста, направляйте свои отзывы и пожелания по адресу: Трансмировое радио, передача «Хлеб жизни», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь. До встречи ровно через неделю. Наш следующий гость – Жан Федоренко из Минской церкви Воскресения. Тема его проповеди – «Видеть невидимое». Божьих вам благословений!

0: На волне «Радио на пути» звучат две короткие передачи «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».
1: Привет, ребята! Давайте послушаем «Увлекательные истории». Денис – любитель книг. Он все время читает Марка Твена, Клайва Льюиса и книги других писателей. Только одна книга почему-то для него неинтересна.
2: «Библия не для меня».
3: «А почему?»
2: «В ней столько непонятного».
3: «Это плохая отговорка. Ты просто ленишься. Я уверена в том, что ты там много бы понял».
2: «Например, что?»
3: «Например, не укради».
1: Ой, эти слова поразили Дениса. Он покраснел и удалился. А вы, ребята, слышали, что Библия – книга книг?
2: Когда был изобретен печатный станок, первой напечатанной книгой стала Библия.
3: Библия переведена на более 1600 языков.
2: Самая маленькая Библия была напечатана в Англии. Она была размером со спичную коробку.
3: Самая большая Библия в мире сделана из дерева и весит более 10 тонн.
2: Библия – самая любимая книга, но многие ее ненавидят.
3: Автор Библии – сам Бог, и около 40 человек записали его слова.
2: Кто читает Библию и верит в Божье Слово, тот становится новым человеком. Никакая книга в мире не изменяет человека так, как Библия.
3: В Библии около 3 миллионов букв. Если читать по 4 главы в день, то за год можно прочесть всю Библию.
2: Один человек в Англии уже 100 раз прочел Библию.
1: Однажды один человек был в гостях у друга и увидел дырявую Библию, пробитую пулей. И это показалось ему кощунством. Разве можно так относиться к Божьему Слову? Он возмутился. Друг догадался об этом и сказал:
4: «Я так люблю эту пробитую пулей Библию. Она спасла мне жизнь. Я воевал на фронте. Мы переползали от окопа к окопу. Вдруг я ощутил сильный удар в грудь и резкую боль. Что же произошло? Враг прицелился и выстрелил в меня. А я всегда носил в нагрудном кармане маленькую Библию. Пуля пробила Библию и ранила меня. Но ранение не было серьезным. А если бы там не было Библии, то этот выстрел поразил бы меня в сердце. Так Библия спасла мне жизнь. Причем дважды. В первый раз она спасла меня, когда я прочел в ней о том, что только Иисус может спасти меня от моих грехов. А второй раз она спасла меня от смертельной пули».
1: Я читаю Библию каждый день. А вы, ребята? Если вам нужна Библия, напишите мне об этом. В Библии написано: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Светильник светит вам, чтобы вы не заблудились, а нашли путь к Богу. До новых встреч, ребята! Меня зовут Виктория. Пишите мне по адресу hw-radio@gmx.net. Я повторяю адрес: hw-radio@gmx.net.

Каждый человек на этой земле задавался или задается, или будет задаваться таким простым вопросом: «А зачем я здесь?» У нас у всех есть такой вопрос в голове: «Для чего я создан? Зачем моя жизнь вообще? Для чего я живу? И какая цель моего существования?» Знаете, я однажды проснулся ночью от одной мысли, думаю, однажды меня на этой земле не будет. Я также и подумал, но когда-то меня и не было на этой земле. Сегодня я нахожусь среди своих друзей, знакомых, близких, мои дети рядом со мной. Я стараюсь им помогать и стараюсь быть нужным. Одна мысль от того, что я нужный здесь, на этой земле, дает мне право или понимание жить и существовать. Я знаю, что у Бога есть план для моей жизни. Я знаю, что каждый волос в моей бороде, каждый день в моей жизни, он сосчитан и предназначен Богом. Я знаю, что я здесь, на земле, до того времени, пока я нужен Богу. И когда я не нужен буду здесь больше, или когда моя миссия здесь закончится на земле, я знаю, что Бог заберет меня отсюда. Сегодня, когда я здесь нахожусь, я могу вообще не переживать о том, что происходит в обществе, могу вообще не переживать о том, что происходит вокруг. Катастрофы или трагедии, они не пугают лично мою жизнь, потому что я знаю, что вся моя жизнь в руках Бога. Однажды я отдал Ему свою жизнь. Однажды я решил, чтобы Он был начальником и господином всей моей жизни. Сегодня я хотел бы предложить тебе такую же самую возможность. Я не имею никакой выгоды или нужды в том, чтобы говорить тебе о чем-то или наставлять тебя в чем-то, но я точно знаю, что точно так же, как и я, ты также можешь иметь эту уверенность в своей жизни. Никогда не будет рано или поздно, никогда не будет такого времени, когда ты точно знаешь, что сейчас тебе необходимо молиться. Молиться тебе нужно как можно скорее и верить в свою жизнь в руки Бога. Сейчас я предлагаю тебе помолиться этой первой простой молитвой. Неважно, где ты находишься, ты можешь молиться там, где ты сейчас находишься вместе со мною. Повторяй эти простые слова молитвы. Дорогой Небесный Отец, я прошу Тебя, прости мне все мои грехи, которыми я когда-либо согрешил в своей жизни. Я верю, что Иисус Христос умер вместо меня на Голгофском кресте и воскрес для моего оправдания. Я прошу Тебя, прими меня в свое царство, дай мне мир в сердце. Я хочу чувствовать эту заботу от Тебя в своей жизни. Я прошу Тебя, прости меня во имя Иисуса Христа. Аминь. Если ты молился сейчас вместе со мной этой простой молитвой, напиши нам об этом. Свяжись с нами. Мы обязательно свяжемся с тобой и расскажем тебе, что дальше делать тебе в твоей жизни. Но самое главное, знай, что с этого дня и с этой минуты Бог на твоей стороне. Он поддерживает тебя, Он хочет помогать тебе, и Он будет с тобою и даст тебе эту уверенность в завтрашнем дне.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа вы услышите ответы на вопросы радиослушателей, подготовленные Николаем Водневским, затем страничка Русского христианского радио, после этого ежедневная страница «Истина сегодня», и в конце часа на вопросы слушателей отвечает пастор Василий Филат.
2: Из ваших бесед я поняла, что нужно раз покаяться и уже спасен, уже святой и чистый. А я знаю человека, который называл себя спасенным, проповедовал другим, а теперь не ходит в церковь, ушел в мир и живет, как все безбожники, даже хуже. Почему так бывает?
3: Покаяние приводит человека в общение с Богом через жертву Христа. Спасает его при условии оставления грехов. Но бывает покаяние истинное, бывает и ложное. Только искреннее покаяние дает человеку новое сердце и новую жизнь. Нет прощения без покаяния. Если же человек вчера каялся, а сегодня делает те же грехи, в которых каялся, грош цена такому покаянию. Можно исповедать грехи, но не покаяться в них. И это не будет покаянием. Такой человек может войти в церковь, быть членом церкви, и может вместе с другими спасенными называть себя спасенным, но будущее покажет, что это не так. Полагаю, что нечто подобное произошло и в указанном вами случае. Возрожденные христиане стремятся ходить во свете Христа. Они постоянно очищают себя молитвой. Тот, кто другим проповедует покаяние, а сам живет во грехах, обязательно кончит катастрофу, если сам не покается. А если он уходит из церкви и живет, как безбожники, даже хуже, как вы пишете, то с ним случается по верной пословице: «Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Так написал апостол Петр во втором послании, глава 2, стихи с 20 по 22. «Бог нелицеприятен. Валаам был пророком Господа, а за многократную непокорность Богу был убит мечом». Иуда, несомненно, был в числе 70, посланных Христом на проповедь. Бог дал им власть исцелять, пророчествовать, чудеса творить. Ученики хвалились: «И бесы нам повинуются». Но имени Иуды на небесах не оказалось, потому что от оклеветанных голгов тропа к Иудиным осинам, а не на небеса. Бог поругаем не бывает. –

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское Христианское Радио. У микрофона Наталья Ивашкина. В своих письмах вы нередко задаете вопросы о покаянии. То же ли это самое, что и раскаяться в проступках? На эти вопросы ответит радиопроповедник Ярл Николаевич Пести.
1: Как никогда в истории нашей страны наступило время для покаяния. Иначе наши проблемы не решатся. Призыв Христа не менее актуален сегодня, чем он был 2000 лет тому назад. Если не покаетесь, все также погибнете. О, если бы люди поняли, что это не что иное, как благодать, милость и любовь Божия, которая ведет нас к покаянию. Он желает нашего блага, нашего счастья и спасения. Вот почему Он призывает нас к покаянию. Желание Бога нас благословить, как индивидуально, так и всю нашу страну. Его милость и сегодня простирается к нам. Он долготерпит нас, дает нам время, чтобы мы обратились к Нему в покаянии. Но в то же время Он предупреждает нас, как Он предупредил людей до потопа, «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками». Самый драгоценный дар Божий – это время. Какие печальные слова написаны на последних страницах Библии в книге Откровения. «Я дал ей время покаяться, любодеяние ее, но она не покаялась». Это говорит Бог. Да, вся Библия подчеркивает необходимость покаяния. И чтобы уточнить, давайте начнем с того, что не есть покаяние, а потом отметим, чем оно в действительности является. Во-первых, мы не должны путать покаяние с раскаянием. Раскаяние – это не есть еще покаяние, то есть лишь сожаление о своих греховных поступках и сознание, что не следовало бы сделать тот или иной грех. Раскаяние, просто говоря, является сожалением о совершенном грехе. Сколько бы человек не сожалел о своей греховности, это не может удостоить ему спасения. С другой стороны, разумеется, что нераскаянный человек, он и не подумает даже прийти к Богу и просить помилования и прощения у Него. Однако печаль человеческая, которая на этом кончается, кроме смерти ничего не даст. С другой стороны, печаль, которую Библия называет печалью ради Бога, она производит неизменное покаяние ко спасению. В Евангелии мы имеем яркий пример этих двух родов печали. Печали мирской, то есть человеческой, и печали ради Бога. Иуда-предатель был полон раскаяния, предав Сына Божия, но эта печаль привела его к тому, что он удавился. А печаль ради Бога, которая приводит к истинному покаянию, мы видим в примере другого ученика Иисуса Христа, Петра. После того, как он отрекся от Христа, сказано, что он горько заплакал, и эта печаль привела его к Иисусу в покаянии, и впоследствии он стал первым из апостолов. Например, нигде в Библии не сказано, как глубоко мы должны пережить скорбь и печаль о наших грехах. Достаточно, если они нас приведут к Спасителю. Раскаяние Иуды не привело его к Иисусу. Он пошел к священникам, ища у них отпущение своего греха, а этого они не могли сделать. Петр же пришел к Иисусу и получил полное прощение. Ни один человек не может отпустить греха другого человека. Простить может только один Бог. Дальше отметим, что эпитимия, то есть духовное взыскание, наказание или церковная исправительная кара, которая накладывается на согрешившего, не есть покаяние. Эпитимия – это попытка одним или иным способом искупить себя, как, например, замаливанием своих грехов, столько-то молитв, столько-то поклонов, столько-то постов и другое. Человек никакими стараниями не может искупить ни один свой грех. Все это человеческие выдумки, что, мол, он может как-то смыть себя вину греха и этим ублажить Бога и быть принятым им. Нет, как апостол Павел в Ефинах сказал этим мудрецам мира сего, «Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Давайте дальше посмотрим, что, согласно Слову Божьему, не является покаянием. Покаяние не является реформой. В этом есть много сходного, но, с другой стороны, реформа не есть покаяние. Допустим, я с сегодняшнего дня решил начать мою жизнь с новой страницы, как говорят, заменить дурные привычки хорошими, пытаться жить порядочной жизнью, больше не пить, не курить, не сквернословить и так далее. Все это очень похвально, но это только изменение внешнего образа жизни. Подлинное покаяние производит Бог внутри человека, который ведет к возрождению и к новой жизни. Притом покаяние не есть присоединение к церкви или исполнение каких-нибудь религиозных обрядов, как, например, причастие или даже крещение. Да, это входит в жизнь,

перестановка или перемена в внутренних отношениях. Покаяться значит изменить свои понятия по отношению самого себя, по отношению ко греху, по отношению к Богу и к Иисусу Христу. В истинном покаянии в первую очередь человек должен видеть себя погибшим грешником перед святым и праведным Богом, который не может безоговорочно простить и принять его без покаяния. Бог свят и праведен, и в его присутствии грех недопустим. И, наконец, его понятие по отношению к Иисусу Христу, что без его заместительной смерти он никаких шансов на прощение и принятие Богом не имеет. Бог только через Иисуса Христа, Сына Своего, может принять грешника. И все это дается раскаявшемуся грешнику Духом Святым. Это Он, Дух Святой, который производит покаяние в сердце грешника, и тот же Дух Святой приводит его к Иисусу Христу. Никто не может веровать в Иисуса и иметь спасение до тех пор, пока он не увидел и не осудил себя грешным перед Богом. Потому первый признак пробужденной души – это неудовлетворенность самим собой и искреннее желание избавиться от своих грехов. Откровенное признание, что я погибший грешник, и есть начальный этап новой жизни. Если ты, уважаемый радиослушатель, находишься в этом состоянии, то тебе нужно теперь просто обратиться к Иисусу Христу и верить, что Он взял на Себя все грехи твои и умер за тебя лично. Кто так придет к Иисусу, не будет разочарован. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Покайся и веруй в Евангелии, и спасен будешь».

Желаем вам приятного вечера со Христом. Наша программа подошла к концу. Пишите нам, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Звучит ежедневная передача «Истина сегодня». После нее слушайте программу «Ответы на вопросы». Подготовил ее Василий Филат.

В эфире серия бесед, посвященная теме «Христианин и горе». Сегодня мы поразмышляем с вами о том, что такое горе. В Библии нет более трогательной сцены, чем сцена, когда Давид оплакивает своего непокорного сына Авессалома. «Сын мой Авессалом! Сын мой Авессалом! О, кто бы дал мне умереть вместо тебя, Авессалом! Сын мой, сын мой!» Читаем мы во второй книге Царств, 18 глава, 33 стих.

Царь Давид был подавлен горем. Часто человек, потерявший любимого, переживает нечто подобное. Что такое горе? Что происходит, когда вы скорбите? Чувство утраты — это лишь одна часть целого комплекса эмоций, которые вместе называются горем. Одна семейная пара на занятии по оказанию поддержки людям, переживающим горе, дала следующее определение горю. Горе — это такое ощущение, как будто ты находишься в глубокой темной яме, из которой нет выхода. Горе — это такое ощущение, как будто ты находишься под черным покрывалом, которое не можешь скинуть. Это такое чувство, как будто на сердце лежит тяжелый камень, а голову сдавливает тугая повязка. Горе — это полное отчаяние. Горе — это невыносимое чувство беспомощности. Горю или скорби можно дать следующее определение. Это процесс переживания психологической, социальной, физической и духовной реакции на восприятие скорбящим утраты. Горе отражается на наших чувствах, мыслях и мироощущении, на нашем поведении с другими, нашем здоровье и физических проявлениях и на наших отношениях с Богом. Горе — это не одна эмоция, а целый комплекс эмоций. Оно может проявляться в гневе и обиде, в одиночестве и отчаянии, в чувстве вины, в подавленности и депрессии, в отчуждении от друзей и семьи и даже в физической болезни. Многие люди в сегодняшнем мире считают, что должны переносить тяжелую утрату стоически и не проявлять печали или каких-либо эмоций, особенно на публике. Однако утрата кого-то или чего-то важного, конечно же, причиняет горе. Бог создал нас способными образовывать привязанности, любить привязываться к другим людям. Горевать значит демонстрировать, что такая привязанность существует. Горе в таком случае — это предусмотренный Богом способ адаптироваться к утрате чего-то или кого-то важного для нас. Вот что пишет об этом Даг Маннинг. Горе — это естественный путь примирения с утратой любви. Горе — это не слабость и не отсутствие веры. Горе, естественно, как плач, когда больно, как сон, когда устал, или как чихание, когда щекочет в носу. Это способ, каким природа исцеляет разбитое сердце. Горе — это не враг, это друг. Это естественный процесс преодоления боли и возрастания через это преодоление. Пусть оно будет. Если мы понесли утрату, то нам нужно постараться снять оборону, признаться в своих чувствах и горевать. Все люди переживают горе, признаются они в этом или нет. Горе — это следствие утраты любимого супруга, ребенка, родителя, брата или сестры, более дальнего родственника, бабушки, дедушки, тети, дяди, двоюродных братьев и сестер, друга или соседа, коллеги по работе, брата или сестры во Христе. Когда мы теряем очень близкого нам человека, ребенка или супруга, нам может казаться, что наше горе самое ужасное. Однако мы не можем знать, не ранит ли другого человека смерть близкого друга так же сильно, как ранит нас, смерть нашего любимого. Другие виды утрат также причиняют горе. Это может быть потеря работы, домашнего любимца, здоровья, части тела или какой-либо его функции, например, потеря зрения или слуха, утрата вещей, которые были украдены или уничтожены огнем или наводнением. Печалиться заставляет утрата знакомого окружения из-за переезда или расставания с членами семьи в результате развода. Горе — это естественная реакция на разбитые надежды, несбывшуюся мечту или приближающуюся смерть из-за неизлечимой болезни. Что бы мы ни утратили, горе будет развиваться согласно одной и той же модели. Наши чувства одинаковы, хотя они могут отличаться по интенсивности. Уэбстер разделил горе на маленькое горе и большое горе, добавив, что оба эти вида естественны. Мы, возможно, захотим возразить, как можно смерть домашнего питомца или потерю работы сравнивать со смертью любимого человека.
Но дело в том, что один человек может оплакивать домашнего любимца так же сильно, как другой оплакивает члена семьи. Никто не должен умалять горе другого, каким бы неуместным оно ни казалось. Наше собственное горе вследствие утраты всегда будет казаться сильнее, чем горе другого. Глубина горя у каждого своя, как и то, как оно проявляется. Когда умирает близкий человек, степень горя человека зависит от его отношений с умершим, от обстоятельств, связанных со смертью, и от его личности. В своей работе Тереса Рандо перечислила много факторов, влияющих на горе: психологические факторы, характер утраченных отношений и отличительные особенности умершего, личностные характеристики, владение собой, индивидуальность и психическое здоровье, специфические обстоятельства смерти, была или нет смерть безвременной, социальные факторы, система социальной поддержки человека, физические факторы, включающие лекарства, успокоительные препараты и питание. Также важны и духовные факторы, такие как погребальные обряды и личная вера. Богослов Хьюз использовал список Рандо, добавив к нему духовные факторы. Не исключено также, что на наше горе оказывают влияние культурные и общественные ожидания, которых мы, как правило, не осознаем. Никто не может определить, основываясь на чувствах других, как он сам будет переживать смерть друга или члена семьи. Хотя переживания горя проходят по определенной схеме, горе каждого человека уникально. Хотя все горюют, люди по-разному выражают свое горе. Мы отличаемся не только тем, как мы переживаем горе, но также и тем, как мы это выражаем. Один человек будет справляться со своим горем самостоятельно, не привлекая всеобщего внимания. Он не ищет помощи от других и, очевидно, ни в ком не нуждается. Вот как таких людей описывает Уэстберг. Некоторые люди просто не выражают свои эмоции и не нуждаются в этом. Внутри себя они, вероятно, проходят через различные стадии горя, но в силу своего темперамента они способны очень хорошо решать эти проблемы без посторонней помощи. Они не нуждаются и не хотят, чтобы кто-то вмешивался в их жизнь, пытаясь помочь им в их горе. Кто-то, не видя ни слезинки в его глазах, может подумать, что он не скорбит. На самом деле он скорбит, но тогда, когда его никто не видит. Другой может горевать открыто. Отличие между этими двумя не в степени их горя, а в выражении. Кроме того, горе может выражаться по-разному в разных культурах, в разных местах, в разное время и в разных семьях. В некоторых культурах присутствующие на похоронах выражают свое горе громкими причитаниями. То, что рыдания этих людей звучат громче и продолжаются дольше, не обязательно означает, что они переживают смерть своих родственников сильнее, чем люди других культур, где плачут тихо. Мы не можем устранить различия в культурах. Они в значительной степени формируют нас. Поэтому горе каждого человека будет, скорее всего, выражаться в соответствии с его индивидуальностью и в соответствии с той культурой, в которой он живет. Горе иногда начинается даже раньше, чем приходит смерть. Если, например, чья-то мать или отец, муж или жена смертельно больны, и особенно если эта болезнь лишает больного физических сил или умственных способностей, то, скорее всего, горе начнется задолго до смерти. Родственники больного будут в значительной степени чувствовать, что они уже потеряли любимого человека, хотя болезнь еще продолжает медленно тянуться. В подобных случаях, когда настает момент смерти, это может ощущаться почти как облегчение для родственника того, кто так долго болел. В какой бы форме ни проявлялось горе, человек, понесший тяжелую утрату, должен пройти через этот процесс, прежде чем он полностью исцелится. Джим Хьюз пишет: «Нет способа избежать боли, которую вы испытываете, когда умирает близкий вам человек. Вы можете попытаться оттянуть ее, не признавать ее, не думать о ней, умолять ее или убегать от нее. Но рано или поздно вы должны будете пройти через нее».
Каждый, кто понес утрату, должен каким-то образом пережить горе, чтобы вернуться к полноценной и счастливой жизни. Хьюз сравнивает боль, причиняемую горем, с долгом, который человек может оплатить сейчас, либо позднее ему придется заплатить больше. «Бог есть Бог всякого утешения», читаем вы во втором послании к Коринфянам, 1 глава, 3 стих. «Он не хочет, чтобы горе было постоянным. Он хочет, чтобы скорбящие нашли утешение. Иисус сказал: „Блаженны плачущие, ибо они утешатся“» — Евангелие от Матфея, 5 глава, 4 стих. Павел, рассказав о возвращении Христа и воскресении мертвых, написал: «Итак, утешайте друг друга этими словами» — 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 18 стих. И если горе его детей продлится до второго пришествия, Бог сам отрет всякую слезу с очей их, написано в книге Откровения, стих 4, глава 21. Христианин, потерявший любимого человека, не должен горевать вечно, он должен со временем найти утешение в Господе. Человек, потерявший дорогого ему человека, не должен позволить горю поглотить его настолько, что он начнет пренебрегать своими обязанностями. Конечно, ему нужно какое-то время на скорбь, но он должен помнить, что есть люди, которые зависят от него. Забывая о тех любимых, которые еще рядом с ним, он не окажет своему покойному любимому никакой чести. Когда вы теряете любимого человека, позвольте себе предаться горю и погоревать, но затем ищите утешение, которое приходит от Бога всякого утешения. Не забывайте про свои обязанности перед вашими любимыми, которые еще живы.

0: Вы слушаете радио «На пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас послушать ответы на вопросы радиослушателей и зрителей YouTube-канала, ведущим которого является баптистский пастор из Молдовы Василий Филат.
1: Приветствую вас, дорогие. Сегодня отвечаю на вопрос, который мне задала моя дочка. Тика, у нас есть одна дочка, Тика, ну вы знаете ее, она выходит в интернете, у нее тоже есть канал вместе с ее мужем Сергеем, и они на этом канале проповедуют, так что советую посмотреть их канал, вы найдете здесь в описании этого видео, найдете и линк на их канал, чтобы вы подписались на их канал. Но вот такой вопрос задала мне дочка, Тика. Как праздновать свой день рождения во славу Бога? Как праздновать его правильно? И я хочу ответить Тике, но думаю, что этот вопрос интересует и других христиан, других верующих, и все хотели бы узнать ответ на этот вопрос. Я посмотрел в Библии и нашел только двух человек, о которых написано, как они праздновали свой день рождения. Если я ошибаюсь, вы напишите потом в комментариях, если я что-то пропустил. Возможно, я что-то пропустил. Должно быть, наверное, еще кто-то, кто праздновал свой день рождения, о нем написано в Библии. Но я вот вспоминаю за двух людей. Первый – это фараон, фараон египетский. В книге «Бытия» в 40 главе написано, как Иосиф уже был в тюрьме. И находясь в тюрьме, вы помните, что там был виночерпий и хлебодар. Главный хлебодар и главный виночерпий. Они попали в тюрьму. Они увидели сон. Иосиф растолковал эти сны. И все случилось точно, как он сказал. Вот я читаю с 20 стиха. Бытие, 40 глава, с 20 стиха. «На третий день рождения фараонова». Значит, был день рождения фараона. «Сделал он пир», это фараон сделал пир для всех слуг своих, «и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре среди слуг своих. И возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараона». Это, получается, было в этот день, в день рождения. «А главного хлебодара повесил, как истолковал им Иосиф. И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его». Это плохо. Очень плохо. Не забывайте о тех людях, которые делают вам добро. Этот вот главный виночерпий не вспомнил, забыл Иосифа. Только через 2 года, кажется, вспомнил о нем. Но 2 года еще пробыл в тюрьме Иосиф. Мог бы выйти тогда уже из тюрьмы. Но вот виночерпий забыл сделать что-то для него. Имел власть, имел авторитет делать что-то. Но это другой вопрос. Возвращаемся к нашему. Чему можем научиться от фараона? Ну, вообще-то от фараона много мы не можем научиться, да? Но можем чему-то. Первое, то, что он сделал пир. Нет ничего плохого в этом. То, что он сделал пир, пригласил своих людей, это праздничный стол. И это хорошо, чтобы все мы делали праздничный стол, чтобы мы праздновали день рождения. Это нормально. Да, знаю, есть и ереси, которые говорят, что нет, это плохо, не надо это делать и так далее. Нормально, нормально праздновать тогда, когда у тебя день рождения. Еще что сделал хорошо фараон в этот день, то, что он простил одного человека, он разобрался по отношению к одному человеку, он обвинял двух людей, посадил их в тюрьму, они были под судом, под следствием были эти люди. И вот одного человека он оправдал, этого человека освободил из тюрьмы. Хлебодар. Нет, виночерпия освободил. А вот хлебодара он наказал, он совершил суд. Ну, это было его положение, он должен был совершить суд. Не знаем, если этот хлебодар действительно он что-то он надумал, натворил что-то плохое. Если он задумал что-то плохое против фараона, наверное, по закону его должны были наказать. Ну, вот то, что мы видим отсюда, что этот человек праздновал этот день, праздновал вместе с людьми, вместе со своими слугами. То есть те люди, которые служили с ним, близкие его, он праздновал с этими людьми, радовался своему дню рождения, устроил праздник, еще и освободил, простил кого-то, какие-то дела, подвел итог каким-то делам. В Марка, в 6 главе, есть второй случай о праздновании дня рождения. Это Ирод. Ирод как праздновал. Я читаю с 21 стиха по 28. И написано так. «Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим». Точно так же, как и фараон, как и все цари, как и все люди. В день рождения нормально делать праздничный стол. Это нормально, все люди так делают. Значит, он делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь – это люди, которые служили ему, самые близкие люди к нему. Ну, нормально, чтобы на день рождения, чтобы самые близкие твои люди, те люди, с которыми ты работаешь, с которыми ты служишь, чтобы они были вместе с тобой, чтобы радовались. Все нормально было до этого момента. Нет ничего осудительного в этом, что он праздновал свой день рождения. Есть другой, другие моменты, на которые мы посмотрим дальше. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства». Вот это тоже делали цари. Цари в дни рождения своего, они раздавали подарки. Если другие люди ждут подарки, другие люди получают подарки, цари на их день рождения, они раздавали подарки другим людям. Ну, вот так, так делал и он. Он раздавал подарки, про другие здесь не говорится, но вот здесь говорится о глупости большой, которую он совершил этой девушке только потому, что она танцевала хорошо, потому что она была красивой, не знаю, привлекательной. Только из-за этого этой девушке обещать все, что не попросит, аж до половины царства. Ну, каким глупым надо быть? До какой степени нужно отдаться в объятия тщеславия, чтобы сделать такое обещание? Вот этого не надо делать ни на свой день рождения, ни по другому случаю. Никогда не надо поддаваться тщеславию, этой гордости, тщетной гордости человеческой, которая губит людей. И вот эта тщетная гордость губила и его, и этого человека. Он дал такое обещание, которое не надо было делать. Поэтому ни в день рождения, ни в другие дни не надо поддаваться тщеславию, потому что тщеславие может погубить тебя, и можешь сказать и давать такие обещания, которыми ты просто сам себя повесишь. И вот она вышла и спросила у матери своей: «Чего просишь?» Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». Почему? Потому что Иоанн Креститель, он обличал Ирода и говорил: «Неправильно, что ты имеешь Иродиаду женой, потому что она жена брата твоего Филиппа, и ты взял жену брата твоего Филиппа, и это грех, и ты не должен это делать». Ну вот, ей не нравилось это вредная, злая женщина. И когда у нее появилась возможность отомстить Иоанну Крестителю, вот она так и сделала. Она сказала, дочка спросила у матери своей, ну, видите, как мама, так и дочка, той же масти, той же. Она вышла и спросила у матери своей: «Чего просить?» Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». Ужас, ужас, только услышать такое, просить головы. Ну, вот, девушка послушная. Она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. Вот так. Видите, как он повесил себя сам своим тщеславием. И вот тщеславие подтолкнуло его на то, чтобы он сделал это обещание. И вот когда девушка просила, и все, тогда он уже не мог ничего говорить, потому что он обещал. За танец такое давать, за танец. Поддаться так этому. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек голову Иоанна в темнице и принес голову его на блюде, отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Вот так. Вот так поступил этот человек в день своего дня рождения. Какие уроки извлекаем отсюда? Не поддаваться тщеславию ни в день рождения. Ну, в день рождения, конечно, слышишь много добрых слов, хороших слов. Можно также и льстивых слов услышать в свой адрес. Не поддавайся ничему. Соблюдай здравый ум. Соблюдай здравый ум и принимай здравые решения. Не поддавайся этому. Вот это урок, который надо понять. Что касается, я говорил уже, что на день рождения цари давали подарки. Вот мы увидели это у Ирода. И это неплохо, что давали люди подарки. Вот я написал книгу по истории евангельского движения, евангельских движений у нас в Бессарабии, в Молдавии во времена царской России, когда мы были частью царской России. Вот уже в этом месяце выходит книга на румынском, и сразу же отдаю ее в печать на русский. Помолитесь и вы, чтобы Бог дал мне нужные средства, чтобы можно было оплатить переводчика, чтобы можно было сейчас нужные средства, чтобы можно было напечатать на румынском, но потом, чтобы напечатать и на русском книгу. Но вот из этой книги я хочу вам прочитать маленький отрывок. С 1877 года в городе Кишиневе на период русско-турецкой войны размещался штаб русской армии. Сюда приезжало много лютеранских солдат, врачей и фармацевтов. Император Александр II остановился в Кишиневе и, отмечая свой день рождения, он пожертвовал лютеранской школе 600 рублей. Видите, что сделал царь? На свой день рождения царь дарил подарки, он влаживал эти деньги во что-то хорошее. И он дал 600 рублей для лютеранской школы, чтобы могли эти люди обучаться. И таким образом он показал и оценку, которую он имел для этих немецких солдат, немецких офицеров, немецких работников, которые были в русской армии. Так что это неплохо, чтобы люди научились поступать так по-царски. В день твоего рождения, чтобы ты не ожидал подарки, но чтобы ты наоборот, чтобы ты подготовил делать подарки в твой день рождения. Делать подарки, делать что-то хорошее для людей. Вот так как поступил и Александр, и другие. Большинство царей так поступали. Один стих из Колоссянам, 3 глава, 17 стих. Вот что говорит здесь стих, этот стих. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Доченька дорогая, здесь говорится «все, что вы делаете». Если все, что вы делаете, значит и ваш день рождения. Как вы празднуете ваш день рождения? Вот так. Все, что вы делаете, значит и когда вы празднуете свой день рождения, а там вы будете и словом, и делом что-то делать. Вот и словом, и делом на этот день рождения все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Надо поставить в центре Господа Иисуса Христа. Показать, что Он сделал в моей жизни. Как Он спас меня. Какое благословение для меня быть его учеником, провозглашать его, вот в день рождения это делать, и благодарить через него Бога и Отца. В этот день рождения есть много поводов, чтобы благодарить Бога. Ну, сейчас, чтобы подвести итог всему этому, и конкретные шаги или применение на твой вопрос, доченька. Вот такой. Первое, это планируй хорошо, как будешь праздновать твой день рождения. Так, чтобы в этот день рождения, чтобы ты прославляла Христа. Не планируй из соображений, сколько денег потребуется, вот, хотела бы так. Не из этих соображений, не из соображений, что вот как бы сделать красивее. Ну, люди обычно начинают со того, что будет на столе, этот праздничный стол. Да, должен быть праздничный стол, но если все уходит на праздничный стол и на пищу, которая на праздничном столе все останавливается, это не во славу Бога такой день рождения. Нет, надо подумать так, чтобы вот все, что будет, и то, что будет говориться в этот день, что ты будешь говорить, что другие люди будут говорить, чтобы все поставило Господа Иисуса Христа в центре. Даже украшения, которые будут в этот день, даже подарки. Подумай о том, доченька, как сделать так, чтобы прославить Господа в этот день, в день твоего рождения, но также, чтобы прославили и другие люди, которые придут. Благодари Бога за все его благодеяния. Вот день рождения – это самый удобный случай благодарить Бога за его благодеяния. И провозглашай его благодеяния в этот день. Проповедуй Евангелие. Подумай сделать так, чтобы ты проповедовала Евангелие. И там, за этим столом, за которым будете праздновать, и в интернете, и в социальных сетях, и на вашем канале, и везде, чтобы в этот день провозглашать Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Вот из этой перспективы, с перспективы того, что Он тебя спас, и ты являешься Его детем сейчас. Проповедуй Евангелие вот так. И давай подарки с духовным содержанием. Хорошо давать в свой день рождения, давать подарки людям, но давай подарки с духовным содержанием. Ну, конечно, в первую очередь в этот день надо благодарить тем людям, которые вложили в тебя. Сделать так, чтобы вот людям, которые нуждаются вокруг, нужды, которые видишь, нужды, которые которые люди не могут сохранить, вот эти люди, они обрадуются, что в твой день рождения они получили такое благословение. Никогда это не забудут. Вот как было с лютеранской школой, видишь, в Кишиневе. Значит, давай подарки с духовным содержанием и давай подарки, которые будут вкладом в духовное развитие, будут вкладом в миссию, в христианскую миссию, в проповедь Евангелия, в евангелизацию, в спасение людей. Вот это мы должны делать. И, конечно, принимай с радостью поздравления и подарки, и благодари Господа за все, благодари за тех людей, которые Бог дал в твоей жизни. Да, поможет тебе Бог. И, кстати, ты задала мне этот вопрос. Пока я готовился к этому видео, я подумал о том, что и я должен праздновать свой день рождения в этом году. Ну как, каждый день праздную свой день рождения, но в этом году особенный, потому что этот год юбилейный. Так что да, поможет мне Бог, чтобы все то, чему я тебя учу, чтобы я это сделал, потому что не всегда получалось вот все это делать. Я вырастил тебя, мы вместе с мамой вырастили тебя, но вот не получалось все это, чему я тебя учу, делать всегда. Но хочу исправить, вот на этот, в этот раз хочу исправить и так поступать дальше. Может, если бы ты задал этот вопрос, когда тебе было 16 лет, может, тогда и я больше вник в этот вопрос. Хорошо, что ты задала вопрос, потому что из этого вопроса, обучая тебя, я и сам учусь из Слова Божия, как мы всегда делали. Мы из Слова Божия учились вместе. Да благословит тебя Господь, да благословит Господь всех тех, которые послушают это видео. И если вы нашли полезным для себя, следуйте этим советам, которые я вам привел из священных писаний, и также поделитесь и с другими. Да благословит вас Господь.

0: 8 вечера по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Говорит радио «На пути». В течение этого часа вы услышите две получасовые радиопередачи «Новые нивы» и «Гимны хвалы».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Для начала нашего служения мы еще склоним наши головы для молитвы. Избранным по предведению Бога Отца при освящении Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Аминь.

Мне хотелось идти за Христом без креста, налегке по дороге земной. Но призвав меня, Он мне сказал неспроста: «Возьми крест твой и следуй за мной». Я сказала Ему, что боюсь креста, и призналась, что им тягощусь. Но я подняла взор и во взгляде Христа увидала глубокую грусть. «Без креста ты не сможешь за мною идти. Крест всегда неразрывно со мной. Поношенья, насмешки на узком пути, на широком же мнимый покой. На добро твое мир будет злом отвечать, и пример твой подымет на смех, а падение твое будет жадно встречать и приветствовать каждый твой грех. Будет истинность слов твоих враг извращать, и порывы святые твои будет смешивать с грязью, ногами топтать, как когда-то порывы мои. Он расставит капканы и сети вокруг и окрасит все в розовый цвет, чтоб не видела ты, кто твой враг и кто друг, и вокруг тебя тьма или свет. Будет всюду порочить он имя твое, и в труде будет бить по рукам. Ты уйдешь на молитву в жилище свое, он терзать тебя будет и там. Это все неизменно сопутствует тех, кто за мною решится пойти. Этот крест, но духовный имеет успех, кто его не боится нести. Расплавляясь в огне, закаляется сталь, очищается золото в нем. Знаю, в радость твоя превратится печаль, если путь твой пройдешь ты с крестом. Крест, неся до конца, победишь, как и я. Себя свяжешь с моею судьбой. И сказала я: «Господи, ради Тебя возьму крест и пойду за Тобой».

для врагов Израиля проклятие этого человека. Дело в том, что Валаам был пророком, или, как тогда говорили, провидцем. Жил Валаам в Певоре, который на реке Ефрате. Старейшины названных народов преодолевали огромное расстояние, чтобы пригласить Валаама. Их путь лежал от Израиля и до Ирака, как сегодня мы называем данное государство. Это очень интересная и содержательная история, подробно описанная в книге «Чисел» с 22 главы и дальше. Но я приведу только самое важное из сказанного этим пророком. Валак очень желал, чтобы Израиль был проклят пророком Божьим. Но ведь у Валаама был тот же Бог, что и у Израиля. И, конечно, он не мог подвергнуть Израиля проклятию. Интересно, после того, как Валаам трижды благословил Израиля к великому недовольству царя Моавитского Валака, Валаам получил и передал нам великое откровение Божие, которое простиралось тогда на тысячелетия вперед. Он имел видение даже о Христе, которое он вслух сказал и передал всем врагам Израиля и присутствующим. Теперь я прочитаю то великое, хотя и краткое пророчество. Слушайте. Говорит слышащий слова Божии, имеющий видение от Всевышнего, который видит видение Всемогущего. И далее. Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Якова и восстает жезл от Израиля. Числа 24:17. Этот пророк уже тогда видел Христа, но, как он свидетельствовал, не близко. Валаам был одним из первых пророков, а последние пророки и авторы уже после первого пришествия Христа писали уже о втором пришествии Христа следующее: «Близок всему конец». А апостол Павел писал: «Господь близко». Иоанн Богослов говорит в Откровении: «Время близко». А сам тот, о котором пророчество Валаам, то есть Христос в Откровении Иоанна, говорит: «Се гряду скоро, держи, что имеешь». В первом послании Коринфянам 4:5 апостол Павел наставляет коринфян и нас: «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который ее осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Решающим моментом суда

день себе, не рассуждая о теле Господнем. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Насколько важно проверять себя, и если нужно, осуждать свои действия, и тогда только участвовать в вечере. Очень осторожно нам участвовать в вечере Господней, ибо если кто недостойно участвует, то таковой увеличивает свою вину и сам себя же осуждает. Мы так и прочитали: кто же ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Недостойному несчастливо раз лучше вечере не участвовать, доколе не испытает и осудит себя. А если мы, как служители, заметили, что кто-то не участвовал в вечере из присутствующих, то таких нам не осуждать. А как врачи делают? Помочь больному, пока их силы полностью восстановятся. Древнейшая и премудрая книга Иова сообщает нам, как во время великого бедствия Иова к нему пришли друзья, чтобы утешить его. Пришли все они издалека, но когда увидели страдания их друга, то они не узнали его, и возвысили голоса свои, и разодрали одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу, и сидели с ним 7 дней и 7 ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. Только после того, как Иов начал и кончил говорить, они по очереди открыли для речи уста свои». И утешали они Иова, ведь для того они и пришли, но помалу их речи превратились даже в обвинение. Ибо если Иова постигло такое великое страдание и наказание, как они говорили, то верно он согрешил пред Богом. Они так ему и говорят: верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Верно, ты брал залоги от братьев твоих, ни за что. Из полунагих снимал одежду, утомленному жаждою не подавал воды напиться, и голодному отказывал хлебе. Человеку сильному ты давал землю, и сановитый селился на ней. Вдов ты отсылал нищим, и сирот оставлял с пустыми руками. Зато вот вокруг тебя петли, и возмутил тебя неожиданный ужас, и тьма, в которой ты ничего не видишь, и множество вод покрыло тебя. После обличения приходит от друзей и призыв: сблизься с Богом, и будешь спокоен. Через это придет тебе добро. Прими из уст его закон и положи слова его в сердце. Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалив беззаконие от шатра своего». Иова 22:1-23. Многое и многое другое, и другие наставления и обличения говорили друзья Иову. Но все эти утешения были неправы. Никто не смог просмотреть действительное положение Иова. Вины в этом человеке не было, но они при всей своей искренности обновляются в познании по образцу создавшего его, где нет ни Элина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, Варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца. Аминь.

Приглашаем всех наших слушателей, знающих Спасителя Господа Иисуса Христа, всегда молиться за нас. А всех не знающих Господа мы приглашаем к вечному спасению во Христе Иисусе. Аминь.

0: В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».
1: Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Будучи обеспокоенными проблемами, периодически возникающими в церквях, мы некоторое время назад предложили вам вот суждение по этому вопросу. Но так как эта проблема, смены, выбора пресвитера в церкви, чрезвычайно серьезна и болезненна, прошлая беседа получилась, по-моему, слишком такой эмоциональной. Это должно быть вам понятно. Но, думаю, есть резон вернуться к этой теме и попытаться подойти к ней по-деловому, спокойно, что и давайте попытаемся сейчас сделать. Вот я напомню текст, вот, который в качестве заглавного я читал в прошлый раз. Просто мне кажется, он очень убедителен. Я вам предлагаю еще раз его прослушать. Это третья книга Царств, с третьей главы, с 16 стиха. «Тогда пришли две женщины-блудницы к царю и стали пред ним. И сказала одна женщина: „О, господин мой, я и эта женщина живем в одном доме, и я родила при ней в этом доме. На третий день после того, как я родила, родила и эта женщина. И были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было, только мы две были в доме. И умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его. И встала она ночью, и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди. Утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот он был мертвый. А когда я всмотрелась в него утром, то это был не мой сын, которого я родила. И сказала другая женщина: „Нет, мой сын живой, а твой сын мертвый“. А та говорила ей: „Нет, твой сын мертвый, а мой живой“. И говорили они так перед царем. И сказал царь: „Это говорит мой сын живой, а твой сын мертвый“. А та говорит: „Нет, твой сын мертвый, а мой сын живой“. И сказал царь: „Подайте мне меч“. И принесли меч к царю. И сказал царь: „Рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой“. И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: „О, господин мой, отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его“. А другая говорила: „Пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите“. И отвечал царь и сказал: „Отдайте этой живое дитя и не умерщвляйте его, она его мать“. Вот такой текст Священного Писания, если вы помните. Главное то, что родная мать любой ценой будет сохранять жизнь ребенку, в том числе и, как говорится, даже своей жизнью. Она сделает все от нее зависящее, вплоть до смерти, чтобы защитить свое дитя. Нам представляется этот пример наиболее образным в поведении пресвитера. Давайте попытаемся сформулировать основные положения касательно проблемы пресвитера. Я, наверное, вот они будут выглядеть так, вроде бы, в виде отдельных пунктов, и, может быть, даже тезисно, но вот так уже слушайте, как получится. Церковь – это не просто группа, общество людей, нуждающихся в лидере. Это живой духовный организм, тело Христово. Он функционирует, по крайней мере, так должно быть, строго по духовным законам чистоты и святости. Пастырь, пресвитер – это не начальник, не хозяин, а это верный слуга церкви, тела Христова. И основной задачей пресвитера является поддержание и повышение святости церкви и каждого ее члена, и единство церкви, единство. Организм не может делить сам себя. Организм должен целостно функционировать, и отсечение какой-то части или рассечение пополам не может допустить родная мать, не может допустить пастор. Пастор должен дорожить каждой душой, Он ответственен перед Церковью и Богом за общий духовный уровень Церкви и за каждого ее члена. Это ответственность перед Богом. У пресвитера не может быть сторонников и противников. У него все должны быть сторонниками. По крайней мере, он должен быть сторонником всем без исключения. В русской церкви осуществляется коллективное, общее служение. Любой член церкви, брат или сестра, имеющий способность и возможность, должен служить церкви. Задача пресвитера – не делать все самому, а умело распределять труд между всеми служителями. В целом церковью руководит не пресвитер, а церковный братский совет, избираемый членским собранием, а не пресвитером. Это повышает ответственность членов церкви и братского совета. Разумный, работающий братский совет охраняет церковь от авторитаризма и тоталитаризма пресвитера и в то же время охраняет пресвитера от возможных нападок со стороны членов церкви. Общее правило. Каждый служитель любого ранга должен выполнять конкретное служение, и только его результаты являются объективным показателем полезности того или иного служителя. Правом и обязанностью церковного совета является освобождение от служения любого неэффективного служителя или тем более, не дай Бог, конечно, наносящего ущерб церкви. Причем это делается чисто по-братски, по-евангельски, совершенно не обидно для освобождаемого, потому что все это делается только для блага церкви. Члены церкви, ее служители – все работают на авторитет пресвитера. Все понимают, равно как и сам пресвитер, ту огромную ответственность и нагрузку, которая лежит на пресвитере. Поэтому все члены церкви работают на его авторитет, то есть на дело церкви. Мы договорились, что у пресвитера никаких иных целей нет и быть не может. Каждый служитель, особенно помощники пресвитера, тщательно стараются подстраховать пресвитера, восполнить его упущения, недосмотр или даже недостатки. Точно так же и пресвитер подстраховывает каждого своего помощника, каждого служителя. Главное, чтобы не страдали интересы церкви и сохранялось взаимное уважение в среде служителей. Почитается анормальным, недостойным карьеризм в любой его форме, подсиживание или подстава другого – это нечистота. Моральная нечистоплотность, она несовместима с назначением и состоянием служителя. Вносить эту нечистоту в святое тело Христово преступно и смертельно для самого служителя. Никакое желание и никакая способность к служению не могут оправдать такого типа поведения. Вроде бы азбучная истина, а приходится говорить об этом. По-моему, есть необходимость определиться и с понятием «помазанник». Думаю, сегодня оно не имеет силы. Никакого служителя сегодня Бог не помазывает, ну, известным нам способом. Сегодня каждый служитель избирается, в лучшем случае, обществом, то есть церковью, а иногда поставляется кем-то вопреки воле церкви, а иногда им становится ценой раздора в церкви, ценой ее деления или огорчения значительного числа членов. О каком помазании при этом может идти речь? Вот где корень проблемы. Рубят дитя пополам или по частям. Откровенно говоря, не знаю, может ли быть благословенным служение такого служителя. И как поступит с ним Господь в вечности? Станет вопрос, а как избегать подобной ситуации? Ну, представляется, что это очень просто. Если, конечно, руководствоваться евангельскими принципами. Каждый должен думать о себе, помните, да, скромно. И на первом месте иметь интересы церкви. предлагать самому себя или настаивать на своей кандидатуре считать недопустимым. Это прерогатива церкви. Это ее неотъемлемое право востребовать того или иного члена церкви на служение ей тем или иным даром, в том или ином качестве. Призываемый церковью на служение в первую очередь должен соответствовать духовным, морально-этическим нормам христианина и данного вида служения. Ну и, конечно, должен обладать способностями нести это служение. Если все же чисто объективно окажется две или более равнозначных кандидатуры, или, это уже, конечно, не дай Бог, в силу необъективности самих членов церкви, в силу всяких семейных, территориальных, дружеских или иных кланов, ни одна кандидатура не набирает абсолютного большинства, то тогда сами кандидаты между собой должны избрать наиболее достойного, и сторонники каждого должны согласиться с выбором своего кандидата. По-моему, это было бы благородно и развязывало бы все проблемы. Если же эти наилучшие, которые должны почитать один другого высшим себя, не в состоянии выбрать из себя, то они все негодны к служению. И церковь должна отказаться от их услуг. Ей следует искать другие кандидатуры. Как понимаете, все эти процедуры должны проходить совершенно мирно, благопристойно, чинно, в страхе Божьем. Ведь решается дело Божие. Мы вторгаемся в тело Христово. Эта операция должна проходить в полнейшей духовной стерильности, святости. Любые элементы нечестности, неискренности, христианской дипломатии, в кавычках есть такая, то есть хитрости, бесчинства, лишают права быть избранным или избирать. Вот такое правило предлагается. Предлагая эти положения, мы не привели ни одной ссылки на Писание, но, тем не менее, по-моему, мы нигде не погрешаем ни против буквы, ни против духа Писания. Но чтобы действовать вот по такой логике, вся церковь должна быть воспитана в этом духе. Для каждого члена, для каждой семьи, каждой группы, каждого клана интересы церкви в целом должны быть на первом месте. Все это очень легко осуществимо, если поступать по евангельским принципам. Если же не получается, то без всяких исследований и разборов ясно, нарушаются евангельские нормы. В рассуждениях о пресвитере все же может возникнуть один, в кавычках, теологический вопрос. Отрицание самой демократической процедуры, вот поставление пресвитера, вот которую, на мой взгляд, так можно представить, как демократическую, по крайней мере, иные думают, что это так, для того, чтобы дискредитировать ее. На это следует возразить таким образом, что, как правило, этот довод приводят те, кто очень хочет стать пресвитером. Они ссылаются на Божие призвание, только при этом не могут указать конкретный метод, форму действия этого призвания. Оно остается известным только самому избраннику, который себя избирает. Процедуру поставления пресвитера церковью они квалифицируют не евангельской, то, о чем мы говорили, демократической, в кавычках, конечно, и в худшем смысле этого слова, то есть мирской, по светскому образцу, но это принципиальное искажение. У нас есть, евангельский пример процедуры избрания. Вот, наверное, давайте даже прочтем. Это книга «Деяния апостолов». Вы уже, наверное, догадались.

Вы выберете из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и их поставим на эту службу. А мы постоянно прибудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. Вот та нормальная евангельская процедура, которой, как говорится, стоит придерживаться и не дискредитировать ее термином «демократическая демократия», как что-то недопустимое в церкви. Говорят о иерархии, говорят о, значит, о такой вертикали, как мы говорим, которая установлена Богом. Это было бы угодно и всему собранию, и Духу Святому. Это такой путь избрания. И говоря еще раз о помазании, значит, сегодня этот акт Бог не осуществляет собственноручно или через пророков, как это было в Ветхом Завете. Поэтому приписывать себе это звание, а почему это выгодно? Потому что оно неприкосновенно. Вот для своей неприкосновенности, значит, так вот ловко приписывает себе звание помазанника и руководствуется тем, что Давид сказал. Но Давид, учтите, он уже был помазанным. Он был помазанным самим Господом через пророка. И при этом сказал, что не подниму руку на помазанника, хотя знал, что тот уже отвержен Богом, но ждал, пока сделает Бог. Вот пример, но почему-то на это мы не смотрим, а вот на то, что он сказал, что не подниму руки, даже при всей негодности, значит, это очень выгодный такая ширма, выгодный термин для того, чтобы отстаивать опять-таки себя, отстаивать свою неприкосновенность. Когда есть в этом нужда, я имею в виду прикасаться к пресвитеру, это, конечно, очень плохо. Итак, выберите из среды себя, исполненных Духа Святого и мудрости. Видите, кого нужно выбирать? И угодно было это предложение всему собранию, И вот избрали и поставили перед апостолами, и те, помолившись, возложили на них руки. Совершенно нормальная процедура. Еще один теологический вопрос. Человек, ставший однажды пресвитером, должен им оставаться всегда и пожизненно? Хороший вопрос, да? Думаю, что из логики всех предыдущих рассуждений вытекает. Да, если удовлетворяет церковь. Если же церковь усмотрит более способного, то каждый достойно и охотно должен передать своему, судя по всему, так должно быть, если это пресвитер, любимому брату. У пресвитера нелюбимых, негодных быть не может. Поэтому противиться воле церкви, противиться смене, по логике вещей он не может, если он нормальный пресвитер, если он достойный пресвитер. Значит, он должен это сделать безболезненно и даже поощрять этот акт, учитывая, так сказать, собственную скромность, свою непритязательность и свое послушание воле церкви. Ну, конечно, для того, чтобы жить по высказанным принципам, необходимо, чтобы вся церковь, все ее члены были воспитаны в таком духе, и чтобы эти принципы были закреплены уставом церкви. Тогда сама церковь не допустит того, чтобы с ней обращались недостойно, терзали ее, делили, вводили в грех. А каждый из вас понимает, что все процедуры, которые выполняются вот таким неевангельским путем, они же неминуемо влекут грех. И здесь хочется сказать о том горе, о той ответственности, которая возникает вот при таких неразумных перестановках, при таких неразумных акциях, что все общество и только очень немногие разумные
трезвые.

выдержанные члены церкви, ну, умеют, удается им избежать, они не вовлекаются в это сутяжничество. Как правило, замешивают всю церковь и путем, будем прямо говорить, путем обмана. Потому что, когда человеку говорят на одного хорошо, на другого плохо, такого не бывает. Значит, когда настраивают человека против другого человека, как вы понимаете, прибегают уже ко всяким натяжкам, ко всяким гиперболам, преувеличениям, то есть грешат, грешат. И если уже меня склонили ненавидеть кого-то, уже грех. Достоин он этого или недостоин, но уже мое чувство, вот, а тем более, когда не могут найти общего языка, это трагедия, это вот то деление ребенка пополам. Это может делать только безжалостная, неродная мать. Есть страшное предупреждение, что из вас самих войдут лютые волки. Как вы понимаете, они входят не с волчьим оскалом. Они входят в овечьей одежде. К сожалению, все делается за... Борются, все борются за правоту, борются за чистоту учения, за святость церкви, вся весь набор красивых, правильных слов, только действия противоречат самой сути. Любой уважающий себя, просто уважающий себя человек никогда не будет настаивать на себе, никогда не спровоцирует церковь. Он тысячу раз уступит, тысячу раз станет в сторону, но не позволит, чтобы надругались над церковью во имя каких бы там ни было целей. Нет цели столь высокой, которая позволила бы делить церковь. Это самый большой грех. Я еще раз хочу повторить этот тезис, который мы высказали. Это живое тело. Живое тело. Наверное, сегодня очень распространены, многие видели, правда, очень как-то, ну, страшно даже смотреть, когда показывают по телевизору операцию на открытом сердце, когда уже расколота грудь, когда вот оно уже у тебя под руками бьется. Какая осторожность, какая стерильность нужна, какая ответственность. Одно малейшее неосторожное движение, и жизнь уходит. И я хочу еще раз спекульнуть вот этим понятием стерильности. В данном случае речь чисто физическая стерильность. А вот когда мы делаем что-то в церкви, здесь должна быть духовная стерильность. Никакой хитрости, никакого лукавства, никакой нечистоты, никакой грязи нельзя вносить в этот организм. Потому что это не просто мое, ваше, чье-то тело. Это тело Христово. Хозяин Христос. Глава Христос. Каким же нужно быть безрассудным, каким нужно быть безответственным, чтобы позволять себе вот так манипулировать с телом Христовым? Я думаю, что вот в наших суждениях никаких натяжек нет. Действительно. Я понимаю, что это болезненная процедура, но мы ее сами сделали болезненной в силу нашей невоспитанности. Поэтому, поняв строгость, поняв ответственность этой проблемы, я думаю, что мы должны научиться делать эти вещи по Евангелию, по Писанию, не доводя ни себя, ни церковь до греха. Я еще раз хочу подчеркнуть, что в этом духе должны быть воспитаны не только те, об этих и речи быть не может, которые готовят себя или считают себя способными вести церковь, быть пресвитерами. Но вся церковь должна понимать эту проблему, и она не должна вырастить в своей почве, в своем, так сказать, обществе, не должна порождать вот такие личности, которые потом ее же кромсают, ее же делят. То есть церковь должна бодрствовать, церковь в целом должна выращивать здоровых, нормальных, законопослушных, богобоязненных, скромных, готовых действительно служить церкви людей и их поставлять на служение себе, то есть церкви. Вот такая процедура мне видится. Я часто это делаю, я сознаю, ну, не правоту свою, это наше мнение. Может быть, кто-то
примет это как личное, к себе лично. Просим прощения, но просим и учесть, по крайней мере, задуматься в надежде на то, что вам не повредит вот осмыслить вот эти вот принципы, которые мы постарались изложить, на мой взгляд, уже спокойно. Оставайтесь с Богом.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Льву надо смотреть прямо в глаза, тогда он не растерзает. Эти слова принадлежат Ироду Великому, чье имя утвердилось в последующих поколениях как нарицательное. В своей повести «Ирод» Даниил Мордовцев правдиво и увлекательно рассказывает о событиях той эпохи. Текст читает Мария Гончарова.

0: «А, юный сфинкс ждет, что я скажу», — с горькой радостью подумал Ирод. «Теперь ты для меня не сфинкс, я теперь в роли Эдипа, только без Антигоны. О, Мариамна, я еще увижу тебя, первый поцелуй все еще за тобой». Ирод предстал перед юным сфинксом без царской диадемы. Он заметил, что юноша возмужал, молодое лицо уже носило следы забот, бессонных ночей, тревожных дум. Но глаза, все те же глаза сфинкса. Но Ирод уже мог и читать в них. Только глаза эти стали еще ласковее, чем тогда в Риме, в Сенате, 8 лет назад. Был тут же и Агриппа, школьный товарищ и друг сфинкса. Как говорит Иосиф Флавий, Ирод приблизился с царским достоинством. «Я, Цезарь, — начал Ирод, — поставленный Антонием и тобой царем над Иудеями, делал, не скрываю этого, все от меня зависевшее для того, чтобы быть полезным Антонию, которому Сенат и народ римский вручили судьбы Востока. Не скрою и того, что ты, во всяком случае, видел бы меня с оружием в руках, с моими войсками на его стороне, если бы мне не помешала война с арабами. Но все-таки я, по мере моих сил, выслал ему подкрепление и многотысячные запасы провианта, даже больше. После его поражения при Акциуме я не покинул моего благодетеля. Не имея уже возможности быть ему полезным в качестве соратника, я был ему лучшим советником и указывал ему на смерть Клеопатры как на единственное средство возвратить себе потерянное. Если бы он решился пожертвовать ею, то я обещал ему помощь деньгами, надежные крепости, войско и мое личное участие в войне против тебя. Но страстная любовь к Клеопатре и сам Бог, осчастлививший тебя победой, затмили его ум. Так я побежден вместе с Антонием, и после его падения я снял с себя венец. К тебе же я пришел в надежде, что мужество достойно милости. Я надеюсь, что во внимание будет принято, какой я друг, а не чей я был друг». Агриппа стоял в стороне и с добродушной улыбкой слушал эту речь. Его добрые глаза, казалось, говорили: «Умен и хитер, что и говорить». Да и в глазах сфинкса можно было прочесть: «Нашего поля ягодка, попивал воду из Тибра, а ловкие речи из уст Цицерона». «На это я отвечу тебе, Ирод, никто тебя не тронет». Медленно выискивая выражение, приличное его сану, начал Октавиан: «Ты можешь отныне еще с большей уверенностью править своим царством. Ты достоин властвовать над многими за то, что так твердо хранил дружбу. Старайся же теперь быть верным и более удачливому другу. Старайся оправдать те блестящие надежды, которые вселяет мне твой благородный характер. Антоний хорошо сделал, что больше слушался Клеопатры, чем тебя, так как, благодаря его безумию, мы приобрели тебя. Впрочем, кажется, ты уже начал оказывать нам услуги. Квинт Дидий пишет мне, что ты прислал ему помощь против гладиаторов. Я не замедлю официальным декретом утвердить тебя в царском звании. и постараюсь в будущем также быть милостивым к тебе, чтобы ты не имел причины горевать об Антонии. Милостивым! Ах ты, мальчишка всемогущий! С радостным облегчением подумал Ирод. На заднем плане приемного покоя молча стояли военные трибуны, консулы и ликторы с их неизбежными пучками палок и секирами. Только теперь Ирод заметил их. Но тут же, рядом с Октавианом, на столе, покрытом пурпурным фессоном, Ирод увидел золотые диадемы вперемешку с обнаженными мечами. Диадемы для союзников Рима, мечи для врагов его. С улыбкой указал на стол юный сфинкс. И, взяв со стола одну диадему, возложил ее на голову Ирода. К нему подошел Агриппа, чтобы поздравить с императорскую милостью. В то время слово «император» еще не означало того, что стало означать впоследствии. «Мне приятно поздравить Ирода, хотя поздравление от неизвестного менее ценно для поздравляемого, чем оно стоит для поздравляющего», — сказал он. «Ты меня не знаешь?» «Кто знает победителя Антония, тот знает и Агриппу, если даже никогда его не видел», — отвечал Ирод. «А я лично знаю тебя, царь Ирод. Мое сердце, — пояснил Агриппа, — отметило тебя еще тогда, когда 8 лет назад ты стоял в Сенате под трибуной, с которой за тебя громил нас Мессала». Остоустная молва о доблестях Агриппы давно вписала его имя в мое сердце, — сказал Ирод. «Мы еще будем у тебя в гостях, царь Ирод, когда поведем легионы через твое царство в страну пирамид и сфинксов, которую я жажду увидеть», — сказал Октавиан, отпуская Ирода. Полный гордого удовлетворения возвращался Ирод в Иерусалим, мечтая получить, наконец-то, от Марианны первый настоящий поцелуй. Но его ожидало горчайшее из всех разочарование. Еще из Тира Ирод отправил гонцов в Иерусалим к Ферору и в Александрии к Мариамне и Соему. Он извещал о своем торжестве и приказывал, чтобы Мариамна и Александра были возвращены из Александриона в Иерусалим, а равно, чтобы возвращалась туда же из Масады его мать Кипра и сестра Соломея с ее малютками-детьми. Когда Ирод приближался к Иерусалиму, из последнего горного спуска увидел башни святого города и его стены, навстречу ему на великолепном арабском коне выехал Ферор, имея по сторонам 2 маленьких всадников, царевичей Александра и Ареставула, восседавших на разукрашенных осликах. Их сопровождал отряд галатов. «Осанна! Радуйся, царь иудейский!» — приветствовали его воины. В Вифлеемских воротах Ирода встречал весь состав Синедриона с дряхлым раби Самаией и раби Автолеоном во главе. «Осанна! Благословен грядущий во имя Господа!» — воскликнули и чины Синедриона. Ирод радостно поблагодарил всех и направился во дворец, ссылаясь на усталость, но в сущности только для того, чтобы скорее увидать Мариамну и получить от нее поцелуй. Но Мариамна встретила его таким негодующим и уничтожающим взглядом, какого он у нее никогда еще не видел. Она даже не позволила ему прикоснуться к своей руке. «Мариамна, ты не узнаешь своего царя, повелителя и мужа!» — воскликнул он. «Я знаю царя Ирода, но мужа у меня больше нет!» — гордо отвечала молодая женщина.
1: «Но я твой муж!»
0: «Да, был им!» — и осквернял тело невинной девочки. «Теперь я очистилась от твоей скверны и буду принадлежать Богу отцов моих!»
1: «Но что случилось?» — недоумевал Ирод.
0: «Ты сам знаешь!» Мужество покинуло Ирода. Он так любил Мариамну, так боялся потерять ее, что забыл всю свою гордость, все свое величие. Он жаждал только ее ласк, ее дивного взгляда. Но он видел в ее глазах только негодование и отвращение. Он не мог этого вынести и упал на колени. «Мариамна, пощади меня! Я хочу еще жить! Себя пощади! Прочь от меня, гадина!» Отстранилась молодая женщина.
1: «Рабыня!» — прошипел Ирод, обнажая меч.
0: «Повторяешься!» — презрительно сказала Мариамна. «Теперь я не оскверню моей груди, обнажая ее перед тобой». И Мариамна, даже не взглянув на Ирода, вышла. Это бурное объяснение подслушали хитрая Соломея и царский виночерпий Кахабон, преемник виночерпия Рамеха, помогавшего когда-то Малиху отравить Антипатра, царя Ирода. Соломея, как только вернулась из Масады, в одно время с возвращением из Александриона Мариамны, тотчас начала вести подкоп под благосостояние и жизнь последней. Она видела, что Мариамна за что-то злится на Ирода. Знала она также и о прежних бурных сценах между Иродом и Мариамной. И теперь воспользовалась этим. Она подкупила Кахаба донести Ироду, будто Мариамна подговаривала его отравить царя. «Кахаб, видишь, теперь самая удобная минута все сказать царю!» — прошептала Соломея, услышав, что Мариамна после бурной вспышки оставила Ирода одного. «За это царь вознесет тебя превыше всех!»
1: «На крест разве? На Голгофу?» —
0: в нерешительности проговорил виночерпий. «Нет, нет!» — настаивала хорошенькая думейская змея. «Иди, пользуйся моментом! Такой момент больше не повторится!» И Соломея, заслышав шаги брата, выскользнула как тень и исчезла в переходах дворца. Едва Ирод перешел в следующий покой, как перед ним распростерся ниц Кахаб.
1: «Что это такое?»
0: — крикнул Ирод, останавливаясь. «Великий царь, не смею взглянуть на твое светлое лицо!» — простонал негодяй.
1: «В чем виноват? Какое совершил преступление?»
0: — спросил Ирод. «Не совершил, великий царь, а дерзаю отклонить его от священных глав царя и царицы».
1: «Встань и говори, в чем дело. Говори только истину».
0: Кахаб поднялся и губами прикоснулся к краю римской тоги Ирода.
1: «Не смею произнести священного имени», — пробормотал изменник.
0: «Какого имени?»
1: «Священного имени царицы». Ирод задрожал.
0: «Говори, негодяй!» — крикнул он. «Или вместе с мечом проглотишь свой гнусный язык?»
1: «Не царица, великий царь, нет, от имени царицы презренный евнух черный куш подговаривал меня отравить твою священную особу. Я ему не поверил, великая царица не помыслит покуситься на жизнь своего царственного супруга. Это презренный черный куш возводит на нее клевету. Его подкупила ревнивая египтянка Клеопатра, которая, говорят, из ревности выколола глаза на портрете царицы».
0: «Хорошо», — сказал Ирод. «Я велю допросить черного куша под пыткой, если он откажется сознаться в своем преступлении на очной ставке с тобой. Иди!»
1: Встретив Рамзеса, он приказал ему все приготовить в опочивальне для омовения с дороги и немедленно позвать Соема. Ирод прошел прямо в опочивальню. Едва он умылся и переоделся, вошел Соем. На его лице был написан смертный страх. Но Ирод, исполненный тревоги и злобы, не заметил этого. Дело в том, что обиженный Иродом перед отъездом его к Октавиану и уверенный, что на Родосе Ирода ждет смерть, Соем все открыл Мариамне и Александре, поклявшись им, что рука его, несмотря на грозный приказ царя, на них просто не поднимется.
0: «Тебе ничего не известно о заговоре на мою жизнь?»
1: — спросил Ирод, когда вошел Соем.
2: «Я бы первый донес об этом царю», — отвечал последний.
0: «Так знай же, сейчас виночерпик Ахаб донес мне, будто евнух царицы черный куш от имени Мариамны уговаривал его отравить меня».
3: «Как вел себя евнух в Александрионе?»
2: «Как самый верный слуга царицы», — отвечал Соем.
0: «А царица?»
2: «Царица часто плакала о детях и несколько раз посылала своего евнуха в Масаду справляться о здоровье царевичей, а потом приказывала ему рассказывать о них. Ведь черный куш почти выничил царевичей, как когда-то нянчил и маленькую Мариамну царевну, ныне твою супругу, да хранит ее Бог».
0: «Хорошо, устрой прежде очную ставку к Ахабу с черным кушем, и если последний будет запираться, допроси его под пыткой, и сегодня же доложи мне обо всем».
1: Однако черный куш ни в чем не сознался. На очной ставке с Кахабом он горячо обвинял последнего в клевете, призывал в свидетельство своей невиновности всех богов Египта и Нубии, бога Израилева, всех богов Востока. Наконец, его подвергли жесточайшим пыткам, но он и тут ничего не сказал.
0: «Пусть сгниет во мне язык мой, если я скажу вам что-либо во вред моей царице!» —
1: воскликнул он, наконец, не выдержав мучений.
0: «Одному царю я скажу все!»
1: Ирод велел привести его к себе. Весь в крови предстал перед своим мучителем страдалец.
0: «Что ты хотел сказать мне о твоей царице?»
1: — спросил Ирод, отослав всех от себя.
3: О, царь, вспомни, как тебя любила маленькая Мариамна! С плачем проговорил верный раб. Эти слова удивили Ирода. Действительно, Мариамна когда-то любила его детской любовью. Потом она переменила свое отношение к нему. С того рокового дня, когда он грозился распять на кресте все население Иерусалима, теперь ему казалось, что она никогда его не любила. И вдруг этот жалкий старик, этот окровавленный черный куш, напомнил ему блаженную молодость, маленькую Мариамну, которая по-детски ласкалась к нему, нежно обнимала его шею своими маленькими ручками.
4: «Она никогда не любила меня», — мрачно сказал он.
3: «О, царь, вспомни только, когда ты, молодым принцем, играя с нею во дворце, изображал из себя Кира, царя персидского. Мариамна, которой тогда было 6 лет, играла роль Тамирисы. Я изображал ее боевого коня и, стоя на четвереньках, ржал по лошадиному. А Мариамна сидела на моей спине с луком и стрелами. А Раби Элиазар также был конем, твоим конем, и также ползал на четвереньках и ржал. Ты сидел верхом на нем и вызывал на бой Тамирису. Мариамна пустила в тебя стрелу, ты упал, притворился мертвым. Мариамна бросилась к тебе, ты не двигался, казался бледным. О, как рыдала тогда бедненькая Мариамна, думая, что ты мертв. Ирод молчал, опустив голову, лицо его судорожно подергивалось. «Да, я помню это», — сказал он со вздохом. «А потом, когда ты открыл глаза, как страстно она целовала тебя от радости, что ты живой», — продолжал старый евнух. «А помнишь, ты был Давидом, а Раби Элиазар Голиафом с львиной шкурой на плечах. Голиаф старался схватить и увести в плен Мариамну, а ты поразил Голиафа». Мариамна радостно хлопала в ладоши и говорила: «Целуя тебя, о мой милый Давид!» Она без тебя жить не могла. Каждое утро, бывало, спрашивает: «Черный куш, когда же придет мой Ирод?»

Вы слушали очередную часть повести Даниила Мордовцева «Ирод». Редактор Мария Гончарова. Продолжение следует...

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа вы услышите получасовую программу «Вопросы и ответы». После нее слушайте передачи «Момент творения» и ежедневную страничку «События через призму Писания». Ее ведет Александр Осадчий. В конце часа выйдет в эфир программа «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.
2: Я бы хотел у вас спросить вот что.
3: Что ты назад, я не понял.
4: Алло, а размовлять можно?
3: Слушай, пожалуйста, как я вас начую.
5: Что еще вам сказать?
6: Передача «Ответы». Вы спрашиваете, мы отвечаем.
7: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Мы начинаем новый цикл передач. И сегодня мы будем разбирать вопросы, которые пришли на студию по автоответчику и в письмах. У микрофона с вами ведущая передачи Арина Висолаускас, а также гость, который поможет нам разобраться в этих вопросах, пастор Нарвской церкви евангельских христиан-баптистов Павел Везиков.
8: Друзья, мир вам.
7: И первый вопрос мы сейчас прослушаем, и тогда я предоставлю слово вам.
9: Меня зовут Григорий, я с Ровенской области, Украина. Скажите, пожалуйста, кто такой был Крючков и каковы его последователи? И что вы сейчас можете сказать о их церкви, где они находятся и что это за люди?
7: Вот такой вопрос к нам пришел от Григория из Ровенской области. Пожалуйста, Павел Викторович, что вы можете сказать по этому поводу?
8: Ну, как я понимаю, человек, который задал вопрос, имеет в виду Геннадия Константиновича Крючкова, который возглавлял Международный совет церквей. Насколько я знаю, он родился в 26-м году. В 61-м году он возглавил, был один из организаторов и возглавил движение от инициативной группы, потом оргкомитета по созданию съезда. И потом это вылилось в такое самостоятельное движение евангельских христиан-баптистов, которое организовалось как Совет Церквей. И летом 2007 года, на 81-м году, Геннадий Константинович Крючков отошел к Господу. Он 46 лет бессменно руководил братством. 3 года, с 66-го года по 69-й год, он находился в заключении. Долгое время, 25, наверное, лет, он находился на нелегальном положении. И вот только в 90-м году, летом 90-го года, он мог получить паспорт и вернуться в свою семью. У него 9 детей. Возглавляя Совет Церквей, под его руководством, наверное, выработали несколько таких неизменных принципов, которые до сих пор притворяются в жизнь. Это как раз вот на вопрос, каковы его последователи. Я думаю, слово «последователь» не всем правильно, потому что Совет Церквей не следовал за Крючком, они следовали за Господом. Просто кто-то должен был возглавлять, и вот он возглавлял этот Совет Церквей. Надо сказать, что Совет Церквей в свое время сыграл положительную роль в истории российского братства и вообще в истории христиан, потому что они взяли как бы на себя всю волну гонений, давая тем самым другим церквям, ну, служить Господу. Я вот хочу сказать, каковы его последователи, каковы их принципы. Один из первых и главных принципов – это неподцензурность церкви и ее зависимость только от головы, от Христа. И этот принцип очень охранялся и оберегался, за что многие могли побывать в тюрьмах. Второе – это отсутствие связи с миром и невмешательство церкви в дела мира. И невмешательство мира в дела церкви. Это тоже постоянно подчеркивалось, особенно вот, когда проходили суды над служителями. Вот там они подчеркивали, что церковь отделена от государства, и надо, чтобы государство отделилось от церкви. И третий принцип, которого придерживается ну, теперь же Международный совет церквей – это забота о Богоприсутствии в народе Божьем, забота об очищении, освящении жизни каждого христианина. Вот эти такие три постулата, три великих правил, они притворяются в жизни вот, всех последователей этого учения. Их церкви находятся повсюду. Их много в Украине, их много в Белоруссии, их много в России. Я сейчас не могу сказать точную цифру, я ее не помню, но где-то у меня были записи одного из съездов. Но это довольно большой союз, и поэтому последователи находятся повсюду. Они несколько отличаются от других церквей, но люди служат Господу так, как они это понимают.
6: Вы слушаете передачу «Ответы». С нами в студии пастор Павел Везиков.
7: Спасибо большое, Павел, за хороший такой ответ, полный, я думаю. И мы перейдем ко второму вопросу, который пришел от Владимира Сайконен по электронной почте. Он нас спрашивает, зачем Иисус призывает покупать мечи в Евангелии от Луки? Это записано в 22 главе с 36 по 38 стихи. Пожалуйста, Павел, зачитайте это место и, может быть, можете что-то сказать, зачем Иисус здесь призывает или одобряет покупать мечи?
8: Тогда он сказал им, но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и сумму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен. Ибо то, что мне, приходит к концу. Они сказали, Господи, вот здесь два меча. Он сказал им, довольно. Почему Господь вот предложил покупать мечи? Вы заметите, что он предложил это этим людям. Вообще он предложил не только мечи покупать. Он предложил им немножко изменить теперь стиль своей жизни. Он говорит, кто имеет мешок, тот возьми и сумму. А для чего? Для того, чтобы можно было передвигаться, для того, чтобы можно было служить Богу, для того, чтобы можно было путешествовать. Также про одежду. Он сказал, есть одежда, меч важнее. Я не думаю, что это было сказано для того, чтобы создать какой-то отряд, для того, чтобы, как многие иудеи думали, вот придет Мессия, он освободит нас от римлян, и думали о нем как о полководце. Нет, они говорят, вот здесь два меча. Он говорит, довольно. Много мечей не интересовало Господа. А что такое два меча на учеников, даже если их там было 11 человек или 12 человек? Или там их, как иногда в некоторых случаях, 70 человек сопровождали. На какое-то количество людей. Что такое два меча? Можно с ними воевать? Нет, нельзя. Насколько я понимаю ту жизнь, и насколько я понимаю вот исследователи, они говорят о том, что меч – это не был только оружие воинов. Но это также он применялся и в сельском хозяйстве. Вот как палаш или как топор. Он был необходим в путешествиях. Как вот сейчас ножи необходимы в путешествиях, так и меч был необходим для путешествий. Поэтому вот то, что Господь предлагает, это как раз вся амуниция для путешествий, для перемещений, для того, чтобы люди могли ходить и распространять пределы своего царствия. Поэтому Господь просто предлагает не вооружаться, а предлагает людям настроиться на перемещение, настроиться на свидетельство, на путешествия, которые связаны с какими-то рисками, с трудностями. Ну, путешествие, оно и есть путешествие. Поэтому Господь просто предлагает людям именно заняться распространением пределов Царства Своего. Он сказал, что теперь будет все по-другому. Вот при мне было так. Без меня будет несколько по-другому. Приготовьтесь. Вот имейте теперь такие некоторые вещи, которые вам помогут в вашем служении.
6: На ваш вопрос отвечает пастор Павел Везиков.
7: Вопрос был, это человек Владислав из города Резекне, Латвия. Читал книгу, где написано там, что Библия вообще много говорит о реинкарнации и учит о том, что это действительно есть, что это учение библейское. И он спрашивает, что как вы ответите на это, и действительно ли так это, что действительно ли Иисус учил об этом, и Библия говорит, что это на самом деле так.
8: Насколько я понимаю, суть реинкарнации – это угу. воплощение в следующей жизни во что-то.
7: Угу, да.
8: Вопрос перевоплощения. Угу. И, как я понимаю, это идет учение буддистов, наверное, да?
7: Индуизм.
8: Угу. Индуизм.
7: И вообще, при чем он тут смешал эти два христианства и такие огромные две религии, как будто бы Иисус учил об этом тоже.
8: Не знаю. Я и Библию читаю постоянно и прочитал ее много раз, но о реинкарнации я там ничего не нашел. Конечно, если искать то, чего нету, то можешь что-нибудь и натянуть. Я вспоминаю случай, как я одному человеку дал Евангелие для того, чтобы он мог почитать, для того, чтобы вот он что-то узнал о благой вести, о Господе. А он, читая, нашел, что это лучший учебник для революционеров. Лучший учебник по конспирации. Говорит, Иисус был самый лучший конспиратор и революционер. Это меня огорчило. Я прошу, отдай мне Евангелие. Он говорит, не отдам. Я говорю, его теперь изучать буду. Поэтому найти можно, видно, все, что угодно. Насколько я понимаю, суть реинкарнации находится и заключается в перевоплощении. Это человек в этой жизни. Если он был хороший человек, то в следующем он перевоплощается во что-то хорошее. Если плохой, то в знак наказания в следующую жизнь он может перевоплотиться во что-то низшее и плохое. Ну, это учение индуизма. Насколько я понимаю Священное Писание, Иисус учит не о перевоплощении, а Иисус говорит о другой жизни, говорит о загробной жизни. Иисус утверждает и доказал своей жизнью, что смерть – это переход. Это одна из форм перехода. Значит, когда христианин здесь живет во Христе и во Христе умирает, то он и во Христе оживет в другой жизни. Причем, сохраняя душу свою, человек просто получит новое тело. Библия учит о новом теле. Поэтому реинкарнация здесь не видна, и то учение Иисуса с реинкарнацией ничего общего не имеет. Это просто такое надутое, натянутое чье-то мнение, но это не библейское мнение. Наше желание вот жить с Господом. И мы прекрасно понимаем, что наше тело, оно настолько ограниченное, что оно не может жить там, в вечности, жить вечно. Поэтому Господь приготовил новое тело. И я думаю, только для этого. Не для того, чтобы нас наказать или поощрить, будет новое тело, а для того, чтобы мы были бы способны жить в новой жизни по-новому. Причем сохранится наша память, причем сохранится вот эти душевные качества, а тело будет новым. Но это не реинкарнация. Поэтому... Повторяюсь, я в Библии ничего не нашел подобного реинкарнации или что-то поощряющее вещь, эту вещь. Бог вообще... Вот для меня реинкарнация – это из области оккультных вещей. Бог против, причем категорически против любых проявлений оккультных вещей рядом со своим именем или с христианами, или когда христиане этим занимаются. Господь вот за это наказывает. Я в подтверждение могу привести одно место. Это апостол Павел пишет в первом послании Фессалоникийцам, 4 глава. Ситуация была такова, что люди в этой церкви, в Фессалониках, обеспокоились за умерших своих братьев и сестер. Иисус еще не пришел, а они уже умерли, и умерли, ожидая, и что теперь будет с ними? И вот Павел теперь пишет с 13 стиха 4 главы. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках встретить Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами. Вот Господь говорит о встрече и о том, что вот наши возможности будут совершенно другими.
7: Спасибо большое. Очень полный ответ. Мы, наверное, на этом закончим первую передачу по вашим вопросам. Сегодня мы ответили на три вопроса. о реинкарнации, о брате Крючкове и Совете Церквей. И также мы говорили о том, зачем Иисус призывает покупать мечи в Евангелии от Луки, 22 главе. Отвечал на ваши вопросы пастор Нарвской церкви евангельских христиан-баптистов Павел Везиков. И вела передачу я, Арина Весолаускас. До новой встречи!

Дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал в передаче «Ответы», и чтобы мы ответили на него, то, пожалуйста, звоните нам на автоответчик 7 384

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: «Момент творения». Пчелы-инженеры. Вот уже тысячи лет ученым не дает покоя поразительная структура пчелиных сот. В III веке от Рождества Христова Папус из Александрии, астроном и геометр, впервые предложил объяснение шестиугольной форме сот. Папус утверждал, что кандидатами на форму сот могли стать только три геометрических фигуры – треугольник, квадрат и шестиугольник. Любая другая фигура предполагает свободное пространство между ячейками, что неэкономично. Папус отметил, что именно шестиугольник позволяет хранить наибольшее количество меда с наименьшими затратами пространства. К тому же для построения шестиугольника требуется меньше воска, чем для треугольника или квадрата. А тот факт, что у соседних ячеек общие перегородки, еще сильнее уменьшает затраты воска. Только с появлением современных методов вычисления ученые смогли в полной мере оценить форму соединения ячеек. Угол каждой ячейки представляет собой пирамиду, состоящую из трех ромбов. Сложные математические вычисления показали, что создание этой формы также требует наименьших затрат воска, а ячейки плотно прилегают друг к другу без потери пространства. Современные ученые-эволюционисты полагают, что строение пчелиных сот – наивысшее достижение эволюции пчел. Но есть более здравый вывод, и он очевиден. Десятисторонние призмы пчелиных сот – великолепное свидетельство математического гения Создателя. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

0: Косачий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова.
1: Глобалистическая культурная революция добралась уже до одной из некогда самых закрытых стран мира, где только совсем недавно женщинам разрешили водить машину. Но еще есть наказание по законам шариата с отрубанием конечностей. Кстати, в законе шариата в основе лежит закон или принцип «око за око, зуб за зуб», который мы знаем из Ветхого Завета. Мы говорим о Саудовской Аравии. Там презентовали женские плавательные костюмы. Для большинства людей это уже давно обычное явление. Обычное явление, что женщина тоже может плавать в воде, как и мужчин. Но только не там. Только не для страны, где расположены главные мусульманские святыни в Мекке и Медине. Там презентовали, где даже нельзя было женщинам машину водить, а теперь разрешили плавательный костюм. Мы видим, что на земле остается все меньше и меньше территорий, которые не вовлечены в новое культурное измерение, где людям преподносят все новое в кавычках нормальности, ведущие в целом к одному – размытию рамок приличия, которые сделал Творец в каждом индивиде. Мы не говорим сейчас про то, чтобы женщины плавали или какие-то костюмы носили. Мы говорим о том, что происходит объединение стран, независимо от того, какие они были, объединение в одном. Следование современной моде. К следующему событию. Еще 5 стран ЕС готовы начать процедуру официального признания Палестины в качестве суверенного государства. В их числе Испания, Ирландия, которые сильнее других хотят усилить давление на Израиль. До этого Палестину признали Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Швеция и Норвегия. И это только из европейских стран. Помимо того, Франция и Бельгия поддержали требования Международного уголовного суда в Гаге о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля и главы Минобороны, а также лидеров Хамас. Европа все активнее подключается к тому, чтобы оказывать давление на Израиль. Самое интересное, что Израиль ни на шантаж, ни на угрозы не поддается, а проводит политику в интересах своего государства. Такой независимый Израиль в конечном счете станет поперек горла всем неокоммунистам в развитых странах, что приведет к исполнению пророчества Захарии о последней битве еврейского народа, которая сказана в Захарии 12, 13, 14 главы, и о которой есть передача в нашем YouTube-канале «Открывай Писание». Книга Бытие, 3 глава, стих 8. «И услышал голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями, что дает прохладу знойным днем. Может, опускающийся вечер, а может, тень, а тень исходит прежде всего от деревьев. Деревья были в Эдеме. Они есть и сейчас. Правда, есть одно основное отличие. Теперь лес стоит без ходящего там Бога. Лишь только своим видом деревья повествуют о Творце. Один лишь их вид говорит нам о том, как Бог велик. Бог сказал, что Он творит все новое, Исайя 66 глава, стих 22. Настанет день, счастливый день, когда спасенные люди увидят Спасителя, который будет всегда со своим народом, который будет для нас, всем, и даже солнцем. Откровение 21 глава, с 1 по 4 стих. Ватикан провел международную конференцию в Шанхае, чтобы отпраздновать столетие с 1924 года первого официального совета Китайской католической церкви. Епископ Шанхая Джозеф Шенбинь, назначенный своей должностью советом китайских епископов, контролируемом Коммунистической партией Китая, заявил, что церковь, цитата, «должна двигаться в том же направлении, следовать путем китаизации, который соответствует сегодняшнему китайскому обществу и культуре. Что такое китаизация? Есть определение этого термина. Это повторный перевод Ветхого Завета и предоставление новых комментариев к Новому Завету. Пение в коммунистических гимнах, вывешивание цитат вождей вместо 10 заповедей, чтобы социалистические идеалы китайской культуры казались более божественными. И не только это и есть китаизация. Авторитарные, тоталитарные власти всегда хотят подчинить себе церкви. Притом неважно, какие это церкви, католические, православные или одна из протестантских. Для них христианство – это угроза номер один. Чтобы угрозу устранить, они хотят верующих подчинить себе. Безусловно, подчинить себе. Иногда это у них получается, но не всегда. Ведь зная примеры Писания, ты никогда не согласишься то, что противоречит Богу. Даниила, 3 глава, стих 18. Поддержите китайских христиан в молитве, чтобы иметь мудрость, как действовать среди такого гнета, оказываемого на святых Всевышнего. Еще больше событий через призму Писания вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». А на сегодня у нас все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: «Преданный христианин». Так называется серия передач из цикла «Злачные пажити», которые вы сейчас слушаете. Автор этой серии – Харви Фелпс. Текст программы читает Александр Данилович Яська.
1: «Бог есть любовь», – говорит нам Священное Писание. И если человеку известна любовь Божья, так это только потому, что ее вложил в человека Бог, о чем мы читаем в послании к римлянам, 5 главе, 5 стихе. «Потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Иоанн в своем первом послании выразил это такими словами: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». 1 Иоанна, 4 глава, 10 стих. Когда Бог создал человека, Он вложил в него способность любить, потому что Он хотел, чтобы человек любил Его так же, как Он, Создатель, любит человека. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:16. О своей смерти на кресте Господь Иисус Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Иоанна 15:13. Бог продемонстрировал свою великую любовь к людям на кресте, послав на смерть за нас своего Сына. О своей великой любви к людям Бог говорил с самого начала времен. Из всех племен и народов Он избрал один народ — Израиль. Он готовил Израиль стать Его послом среди народов земли, чтобы Израиль поведал миру о Нем, о Его имени и о Его любви к людям. И Он дал Аврааму, их отцу, обетование: «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и благословятся в тебе все племена земные». Бытие 12:2-3. Чтобы подготовить свой избранный народ, Бог дал ему заповеди. Он дал им также правила и усыновления, чтобы они направляли их, превращая народ Израиля в особенный народ. В книге «Второзаконие» мы находим, помимо других тем, тему любви, которая является центральной великой темой книги. В ней говорится о любви Бога к своему народу. «Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь и освободил тебя из дома рабства». Второзаконие 7:7-8. Вторая тема любви в книге Второзакония — это побуждение любить Бога всем своим существом. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один есть. И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всеми силами твоими». Второзаконие 6:4-5. Бог побуждает Израиль любить также странника, чужестранца, оказавшегося в их среде. Мы читаем: «Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской». Второзаконие 10 глава, 19 стих. От отношения Бога к Его избранному народу в Ветхом Завете мы переходим к Божьим заповедям, данным им Его народу в Новом Завете. Иоанн в главе 3, стихе 16 своего Евангелия объясняет, что произошло: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Древний избранный народ Божий не справился с ролью Божьего посла среди народов мира в свое время. И тогда Господь послал своего Сына Иисуса Христа, чтобы Он привел в исполнение Его великий новый план спасения человечества. Об этом говорит нам апостол Иоанн в стихах 11 и 12 из первой главы Евангелия от Иоанна. Читаем. «Пришел к своим, то есть к Израилю, и свои его, то есть Иисуса, не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Господь Иисус Христос сказал своим ученикам, а следовательно и нам: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да возлюбите друг друга». Как Бог доказал свою любовь тем, что послал своего Сына принести нам его любовь, так и Господь Иисус Христос возлюбил нас и доказал свою любовь, умерев за наши грехи. Как мы уже говорили выше, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Иоанна 15 глава 13 стих. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5 глава 8 стих. Пророк Исаия говорит нам: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него, то есть на Иисуса Христа, грехи всех нас». Исаии 53 глава 6 стих. Евангелие говорит нам, что Иисус любил своих учеников, а также и нас, до конца, несмотря на их и наши недостатки, слабости и неверность Ему. Писание побуждает нас любить не только Бога, но и Иисуса Христа, потому что без Него и без Его любви к нам, без Его готовности умереть за нас, не было бы спасения никому, и мы все еще оставались бы потерянными и погибающими в этом мире в наших грехах. Поэтому и мы будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. 1 Иоанна 4 глава 19 стих. И Иисус также хочет, чтобы мы тоже любили людей. И мы имеем от Него, то есть от Господа Иисуса Христа, такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. 1 Иоанна 4:21. С пришествием Иисуса впервые открылась любовь Божья, впервые была дана людям жизнь вечная, и мы стали детьми Бога Отца и родными друг другу. У каждого члена Божьей семьи есть братья и сестры во всем мире. Из какой бы то страны или какого бы то народа мы не происходили, мы, верующие, все являемся детьми Божьими. Иисус сказал об этом братстве христиан следующее: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иоанна 13 глава 35 стих. Эти слова очень верны, потому что многие пришли ко Христу именно потому, что они увидели, как преданно любят христиане друг друга, воплощая таким образом в жизнь Божью любовь к человечеству. Наша любовь к другим должна быть такой же любовью, что и любовь Бога к ним, потому что Его любовь стала нашей любовью. Пусть ваша любовь к ним, нашим христианским братьям, учит вас любить всех людей. Бог желает, чтобы его дети любили всех, независимо от расы, цвета кожи или религии, как сказано об этом в Евангелии от Луки, 6 главе, 35 стихе. «Вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым». Мы закончим нашу сегодняшнюю беседу словами апостола Павла, которые считаются выражением самой сущности любви. Эти слова находятся в первом послании к Коринфянам в главе 13. В этой главе апостол Павел пишет, что любовь, подобная Божьей, это дар, превыше всех других духовных даров, 1 Коринфянам 12 глава, превыше даже веры и надежды. Он заявляет: «А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше». 1 Коринфянам 13 глава, 13 стих. Аминь.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать передачи «В гостях у дедушки». Свою книгу для детей читает Галина Гура. Затем программы «Христианское хоровое пение» и проповедь Романа Рейнхарта.
1: Глава 131. Богач. После отъезда Славика Валентину Ивановичу пришлось сидеть возле больной самому. Светлана Сергеевна быстро угасала. Есть она уже не могла. Ее страдания были очень сильными, но всякий раз она встречала взгляд своего мужа спокойно, с милой улыбкой. «Я иду домой», – тихо шептала она. «Там я увижу нашего сыночка и буду с моим спасителем. Я видела ангелов. Если бы ты только знал, как чудесно они поют! Я думаю, что на земле нет подобных звуков». Светлана Сергеевна говорила спокойно и уверенно. И того страха, который она испытывала раньше, узнав о своей болезни, больше не было. После обеда мальчики направились к дедушке. «Я думаю, — начал Сергей, — не потому ли Лазарь оказался в месте блаженства, что был бедным? И не из-за богатства ли попал богач в место вечного наказания? Может быть, Господь отвергает богатых и принимает бедных?» «Нет, — возразил Саша, — я считаю, что богатство и бедность тут ни при чем. Богач попал в ад только потому, что не признал себя перед Богом грешником. Он не поверил Богу, что тот пошлет Избавителя, который спасет его от власти сатаны, греха и смерти. «В погоне за богатством он не нашел времени, — добавил Юра, — чтобы подумать о Боге или уверовать в Его Слово. Он лишь наслаждался в земной жизни своими богатствами. Он жил для себя и не думал ни о Боге, ни о людях. Лазарь, хотя и был бедным, признавал себя пред Богом грешником и покаялся. Он верил в то, что Бог пошлет Спасителя», — продолжал рассуждать Саша. В это время они подошли к дедушкиному дому, и разговор прекратился.
2: «Сегодня мы с вами посмотрим, что же было дальше с богачом. Помните, мы с вами вчера читали, что богач увидел Авраама и Лазаря?»
1: «Да, еще богач попросил, чтобы Авраам послал Лазаря освежить его язык, потому что он мучается в пламени», — сказал Славик.
2: «Давайте откроем Евангелие от Луки, главу 16 и прочтем 26 стих.
3: «И огромная пропасть лежала между тобой и нами. Никто не может перейти через нее и помочь, и никто к нам не может перейти».
2: «Когда человек умирает и попадает в ад, оттуда ему уже не выбраться. Для него нет пути избавления, ему суждено вечно оставаться в аду. Если вы отказываетесь слушать Слово Божие и умрете неугодными Господу, то непременно попадете в ад. Те, кто умирает отлученными от Бога за свои грехи, остаются отлученными навсегда». Читай нам, Юра, дальше 27 и 28 стихи.
3: «И сказал богач: тогда прошу тебя, отец, пошли Лазаря в дом отца моего, ибо у меня есть пятеро братьев. Пусть он предупредит их, чтобы и они не попали сюда на мучение».
2: Несмотря на ужасное мучение, богач все же помнил о своих братьях и родственниках. Люди, находящиеся в аду, по-прежнему помнят этот мир. Они помнят все, что делали при жизни. Также помнят родственников и друзей, которых оставили в этой жизни.
3: «Почему богач хотел, чтобы Авраам послал Лазаря в дом, где жили его братья?» – спросил Сергей.
2: «Богач хотел, чтобы Авраам позволил Лазарю вернуться на землю и предупредить его родственников. Он знал, что они тоже попадут в это место наказаний, если не покаются».
3: «Дедушка, разве Лазарь мог вернуться в этот мир?» – спросил Юра.
2: «Нет, Бог не позволит умершему возвратиться в этот мир».
1: «А что Авраам ответил богачу?» – спросил Славик.
2: «Давайте мы это прочтем в стихе 29 из 16 главы Евангелия от Луки».
3: «Но Авраам сказал: у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их».
2: Авраам ответил богачу, что его братья должны знать то, о чем Моисей и все пророки написали в Библии. Никому не следует оказываться в аду. Если мы будем слушать Божье Слово, Он научит нас, как через Господа Иисуса Христа обрести вечную жизнь. Прочти, Славик, 30 и 31 стихи.
3: Тогда богач сказал: «Нет, отец Авраам, но если кто из мертвых придет к ним, они раскаются». На это Авраам ответил ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то даже и тому, кто воскреснет из мертвых, они все равно не поверят».
2: Если люди отказываются верить написанному Слову Божьему, то они не поверят даже тому умершему, кого Бог отправит предупредить их. Враг рода человеческого обманывает людей. Многим людям деньги, вещи, даже собственное здоровье важнее Бога. Около 2000 лет минуло с той поры, когда Иисус рассказал о богаче и Лазаре. Оба эти человека до сих пор пребывают в том же состоянии, в котором находились и тогда. Лазарь пребывает вместе с Богом, богач находится в аду. Их место пребывания изменить невозможно. Их будущее определилось еще на земле при их жизни. Лазарь верил в Бога, богач не верил, во всяком случае, пока он находился на земле. Но когда он испытал адские муки, возвал к Аврааму и попросил его послать Лазаря, предупредить его родственников о наказании, которое также было ему готовано, но Лазарь и Авраам ничего не могли ему помочь. Авраам сказал ему, что родственники богача должны верить свидетельствам Моисея и пророков. То место, где вы проведете вечность, будет определяться верой в Слову Божьему и обещанием Господа простить наши грехи.
3: Мальчики сидели задумавшись. Да, они уже верили, они хотели идти за Иисусом.
2: Иисус Христос ясно сказал в Евангелии от Марка, 8 главе, 36 стихе.
3: «Ибо что проку для человека, если, приобретя весь мир, потеряет он душу свою?» В это самое время Аня попросила у учительницы труда иголку и нитки и пошла в комнату к малышам. Они затихли и смотрели на старшеклассницу. «Девочки, не нужно ли вам что-нибудь зашить?» – спросила она. «Может быть, пуговица оторвалась или резинка лопнула?» Дети все еще в недоумении смотрели на незваную гостью. «У меня оторвался помпон от шапки», – несмело проговорила Верочка. «Давай я пришью», – предложила Аня. Шить она на самом деле не умела, но решила, что маленькие вещички починить она бы смогла. Заглянув в комнату, воспитательница на минутку остановилась. Аня рассказывала детям какую-то историю, и они тихо стояли и внимательно ее слушали. Вечером все желающие стали собираться в игровой комнате. Мальчики в окружении ребят эмоционально рассказывали о богаче и Лазаре. Валентина Николаевна слушала с большим интересом. Вскоре мальчики стали отвечать на вопросы. –

В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать христианское хоровое пение. Через 15 минут выйдет в эфир получасовая проповедь брата Романа Рейнхарта.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Божья сила». Сегодня третья, заключительная часть. Во второй части мы закончили на Откровении, глава 3, где Святой Дух характеризует Лаодикийскую церковь. Иисус желает, чтобы мы были не теплыми, но чтобы мы были победителями, чтобы мы преодолевали. В каждом из 7 посланий церквам, как припев, повторяется это выражение «побеждающему» или «побеждающего». Эту способность побеждать дал нам Бог. Он дал нам способность побеждать через свою силу. И если мы не побеждаем, то мы ошиблись в цели жизни. Я думаю, вы все знаете, что в нашей христианской жизни другие всегда лучше живут, чем лично каждый из нас. Другие имеют лучшую работу, чем мы, другой имеет больше свободного времени, чем я, он имеет также лучшую квартиру, чем я, другой имеет от Бога лучший дар, поэтому он лучше выступает на общественном поприще, другие более общительные, чем я, поэтому они намного быстрее устанавливают связи и находят много друзей. Я всегда стою в стороне, как Золушка. Другой выполняет меньше трудной работы, но получает больше похвалы, потому что его работу больше видно, он бросается больше в глаза. Другого продвигают в должности по служебной лестнице, а я до сих пор сижу на том же рабочем месте. Как вы реагируете, если мы делаем такие сравнения? Как вы реагируете, если другие дети Божьи живут лучше вас? Если в жизни у них все удается, а вы не имеете успеха во многих вопросах? Можете ли вы тогда еще возглашать «Аллилуйя», что означает «Славьте Иегову», как читаем в Псалме 105, стих 1. «Аллилуйя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». «Благодарю и славлю Тебя, Господь, что Ты поставил меня именно на это место, что Ты дал мне именно эту работу». Благодарю Тебя, Господи, за мое одиночество, а также за мою слабость и проблемы. Благодарите ли вы за все это? Потому что Слово Божье повелевает нам это делать, как читаем в послании Ефесянам, глава 5, стих 20. Благодаря всегда и за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. И если вы будете Господа за все вышеперечисленное благодарить, хотя в вашей жизни веры оно выглядит негативно, то это будет преодоление, будет победой. Или если в вашей работе вы не имеете успеха и при этом должны еще радоваться, то можете ли вы в действительности еще радоваться? Ведь Слово Божье говорит в послании Филиппийцам, глава 4, стих 4. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Радоваться следует не в неудачах в работе, а в Господе при всех неудачах в жизни веры. Это будет настоящим преодолением. Или если мы попадаем в аварию, то благодарим ли и тогда еще нашего Господа Иисуса, или мы атакуем Его нашими вопросами и ропотом? Если мы чрезмерно устали и нуждаемся в отдыхе, а при этом появляется еще дополнительное служение, которое от нас ждут, благодарим ли мы и тогда еще Господа? Да, Для этого дана нам, детям Божьим, в Иисусе Христе, Божья сила, чтобы радоваться в Господе при всех трудностях и нуждах. Или, если мы заглянем в наши проблемы, в наши связанности, против которых мы боремся, но не можем от них освободиться, так как сами являемся духовно слишком слабыми. Верите ли вы в таком случае, что Божья сила в вас действенна и способна преодолеть такие связанности? Если в вашей духовной жизни вы вынуждены проходить места жажды, то поете ли вы в таких случаях еще и хвалебные псалмы? Я знал одну сестру в миссионском собрании во Франкфурте на Майне, которая говорила: «Если у меня очень плохое настроение, то бросаю всю работу, сажусь на велосипед, еду и без конца пою псалмы». Если у вас появляется такое впечатление, что Слово Божие больше не говорит к вашим сердцам, что все так опустело, стало таким сухим, то поете ли вы еще Господу хвалебные псалмы? Где становится видимой эта великая Божья сила в вашей жизни? Мир сей желает видеть Божью силу. Мир сей должен видеть Божью силу, ибо это является тайной Евангелия, о которой Павел говорит в первом послании Фессалоникийцам в главе 1 стих 5. «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». Поэтому посредством Евангелия, которое Павел передавал в Божьей силе, в силе Святого Духа, он обличал многих людей во грехах. Поэтому люди приходили и сегодня еще приходят к Господу Иисусу. Погибший мир нуждается в откровении Божьей силы. Именно это является предпосылкой пробуждения. Поэтому возникает большой вопрос: становится ли явной эта Божья сила в вашей жизни? Не поступаете ли вы так, что больше показываете вашу слабость, ваше неумение, ваши границы? Откуда, собственно, приходит это застревание в наших невозможностях, в наших слабостях? По этому вопросу существует известный механизм, который очень отчетливо проявился у Божьего народа Израиля в Ветхом Завете при 40-летнем хождении в пустыне. Когда израильтяне вышли из Египта, то они были еще мужественны и пели хвалебные песни об избавлении. Бог избавил их от рабства в Египте. Нужно взять себя в руки, собрать все силы и стремиться к тому, чтобы стать мужественным христианином. Но вскоре проявляется первая неудача. Почему? Что мы сделали неверно? Потому что мы сражались в собственной силе. Мы мобилизовали все наши силы и сражались. Поэтому совершенно логично, что на этом пути мы терпим неудачи. На этом пути мы получаем обратные удары, терпим поражения. Потому что собственной силы не хватает для победы. Господь Иисус дает нам такие задания, с которыми мы не можем собственными силами справиться, но и не должны, ведь Он дал нам свою силу для Его задания. Поэтому совершенно логично, что у нас возникают неудачи. Мы имеем неудачи, если начинаем сражаться с собственными силами. Но жизнь не стоит на месте. Поэтому новые проблемы бросают нам новые вызовы. В этом новом вызове мы смотрим на совершенный нами опыт, на негативный опыт. И тут мы вдруг видим препятствия чрезвычайно великими. точно так, как израильский народ увидел в обетованной земле великие препятствия. Он увидел этих исполинов и сильно укрепленные города, которыми и мы не можем овладеть. Если мы начинаем видеть сверхтрудными эти препятствия, то это всегда признак того, что мы движемся в ложном направлении. Тогда, в-четвертых, следует ложное направление взгляда, которое ведет к разочарованию и отказу. Если наши препятствия мы видим чрезвычайно великими и сравниваем их с нашими малыми силами, которые уже много раз давали осечку, тогда автоматически срабатывает отказ. В наших сегодняшних поместных собраниях мы очень много страдаем от того, что вынуждены нести очень многих христиан в их разочарованности и отказе, вместо того, чтобы проявлять активность и в борьбе идти вперед. Идти в борьбе, которая нам предписана Словом Божьим, то вместо этого многие пассивные христиане вынуждают других нести себя. Если христианин страдает разочарованием и пессимизмом, то это ложится бременем на всю работу и задания, которые Господь Иисус дает своим искупленным в Божьем Царстве. Такие дети Божьи считаются с данными своего опыта. Я и здесь не справился, и там не справился. Задание для меня слишком велико, поэтому я не могу с ним справиться. Тогда такие верующие начинают совершенно точно определять свои границы и считаться со своими ограничениями, со своими малыми собственными возможностями, и больше не пытаются серьезно брать во внимание Божий вызов или призыв. В этом пятом пункте такое мышление и поведение верующих стало основополагающей установкой неверия, которую они занимают. Поэтому следующий шестой пункт заключается в том, что на основании неверия Божья сила в детях Божьих заблокирована. Совершенно ясно, что в том месте, где я не доверяю Господу Иисусу, Он не может проявлять свою силу. Тогда в Божьем деле дети Божьи могут проявлять только отказ и накапливать негативный опыт. Неверие все блокирует. Это мы видим у Божьего народа Израиля, поэтому Бог вынужден вести свой народ 40 лет по пустыне. По причине неверия израильтяне длительное время не могли достичь своей цели. С неверием Израиля Бог не мог больше ничего предпринять. Все существующее поколение должно было умереть. И только со следующим поколением Господь Иисус пошел дальше и ввел его в обетованную землю. Поэтому возникает логичный вопрос: как мы можем вырваться из такого сатанинского круга разочарованности, пессимизма и неверия? Выше мы говорили о автомашине «Альфа-Ромео», которая имеет несколько сот лошадиных сил. Заткните у этой мощной автомашины выхлоп и попытайтесь испытать мотор на высоких оборотах. Как далеко вы уедете? Вся сила мотора при этом сведется к нулю. Точно так часто случается и в жизни христиан. Вы понимаете, что я имею в виду? Тут мы сделали так много опыта из этого неверия. Мы прошли через это испытание к следующему пункту и далее еще к следующему пункту. Все неупорядоченное в жизни мы оставили просто так лежать. Мы не очистились от него. Если выхлоп автомашины заткнуть, то мотор не может больше выдавать свою мощность. Если в нашей жизни веры мы не совершим очищение, то Господь Иисус не может применять или возбуждать в нас Божью силу. Наш прорыв из сатанинского круга начинается с нашего очищения. По этому вопросу Господь Иисус показал нам в Своем Слове удивительный путь. Все то, что в нашей жизни шло неверно, мы должны приносить к Его кресту и там оставлять, как читаем в первом послании Иоанна, глава 1, стих 9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Как очистит? В стихе 7 читаем. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Господь Иисус верен, поэтому Он исполнит все по нашей просьбе. Это духовный закон. Если исповедуем грехи наши, то Господь Иисус в Своей верности простит нам грехи наши. Так осуществляется наше очищение. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Очищение от наших накапливающихся грехов является первостепенным делом в нашей жизни веры. Но следует также соблюдать второй пункт. Автомашина с чрезмерно мощным мотором никогда не поедет, если прервать доступ силы, если закрыть доступ горючего. Система доставки горючего в мотор должна быть тоже открытой, чтобы сила поступала в мотор и автомашина могла ехать. Подвод горючего мы открываем на основании веры, очищения и доверия. Доверие является новым направлением взгляда. Это значит, что от неверия, в котором препятствия мы видим чрезвычайно великими, мы поворачиваем теперь наш взгляд в сторону веры, которую имел Давид. Мы все знаем это сражение Давида с великаном Голиафом, который имел рост более 3 метров и был вооружен до зубов. О том, что Давид имел с собой вместо оружия, мы читаем в первой книге Царств, в главе 17, стих 40. «И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним. И с сумкою, и с пращою в руке своей выступил против филистимлянина». В Давиде мы прообразно видим Господа Иисуса во время благодати. Поэтому 5 гладких камней символично указывают на благодать Иисуса, которую мы видим в 5 его ранах. В посохе мы символично видим Святого Духа, которым Отец помазал Иисуса. С прощой Давид отваживается в вере выступить против этого великана. В вере Давид видел, в чем заключается секрет, не в оружии, которое носил Голиаф. Ни острый меч, ни мощное копье не защищает его. Секрет заключается в духовном масштабе. Практически мы это видим в диалоге Давида с Голиафом, о котором читаем в первой книге Царств в главе 17, стихи 43 по 47. «И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкою? Разве я собака? И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду, подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым. А Давид отвечал филистимлянину, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле». И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину. И опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень и бросил из пращи и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина пращою и камнем, и поразил филистимлянина и убил его. Меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал и, наступив на филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его. Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали. В вере Давиду было совершенно ясно, что Господь Иисус предаст Голиафа в его руки, поэтому дискутировать об этом было излишне. «Я иду против тебя во имя Господа Саваофа». В этом мы видим духовное вооружение Давида. Поэтому весь исход войны был для него уже ясен. «Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя». Взгляд веры не считается с тем, что мы видим перед нашими глазами. Взгляд веры не считается также со 150 опытами, которые имели негативный исход. А поскольку мы так часто имели негативный исход, то в неверии думаем, что и в следующий раз исход будет негативным. Но взгляд веры считается с Господом Иисусом, который больше всего. Поэтому апостол Павел мог сказать: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Послание Филиппийцам 4, стих 13. Но в собственной силе дело не пойдет. Это совершенно ясно. В собственной силе мы постоянно будем пребывать в разочаровании, как читаем в послании Римлянам, глава 7, стих 24. «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти?» По этому поводу мы можем жаловаться и причитать: «О Господи, помоги мне, пожалуйста, выбраться из этого положения, чтобы я не падал постоянно на нос». Господь Иисус слушает нашу жалобу, улыбается и говорит: «До каких пор ты будешь в твоем жалком состоянии причитать? Твое причитание не поможет тебе. Только внутреннее обновление поможет нам дальше, чтобы мы прорвались от взора неверия к взору веры. А чтобы этот прорыв стал возможным, необходимо провести очищение». В заключение нашей проповеди заглянем еще раз на опыт апостола Павла, о котором мы читаем в послании Филиппийцам, глава 4, стих 13. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». А эту свою способность Павел не на кафедру выносит, ибо это очень просто. Это легко, чтобы с кафедры другим рассказывать и говорить: «Вы должны немного больше верить». Он относит эту свою способность на свой ежедневный опыт, который у него абсолютно реален. Об этом он говорит в послании Филиппийцам в главе 4, стихи 11 и 12. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». Господь Иисус вводил Павла в самые разнообразные ситуации жизни, как читаем во втором послании к Коринфянам в главе 11, стихи с 24 по 27. «От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов, без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. 10 раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде, в жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». Плюс ко всему этому Павел прошел огромное расстояние пешком. Затем Павел говорит: «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Послание Филиппийцам 4, стих 11. Во всем этом Павел научился быть довольным всеми ежедневными ситуациями, в которых он находился. Павел говорит: «Господь Иисус не наказывает меня этими ситуациями, но дает возможность, чтобы его сила постоянно могла быть во мне действенной, могла во мне проявляться». Таким образом, Божья сила практически ежедневно действовала в Павле, становилась видимой для язычников, а они должны были видеть Божью силу в действии. Когда Павла побили камнями, то он мог снова ожить не на основании своей силы, но это была сила воскресения Бога. На основании такого события Святой Дух приводил людей к вере. Точно так Господь Иисус желает и нас, детей Божьих, использовать в ежедневных ситуациях нашей жизни веры. Павел говорит: «Я научился быть довольным в том, в чем я нахожусь, и постоянно считаться с Божьей силой. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Таким образом, Господь Иисус дарит нам совершенно другую идентичность или личность, совершенно иначе, чем учат вышеупомянутые философы, как себя найти. Господь Иисус дает нам сначала испытать и убедиться, что мы являемся ничем, что мы ни на что не способны. Но это только начало. С этого положения Господь Иисус ведет нас дальше к познанию: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». В этом мы видим новую личность Павла. И это он говорит не для собственной славы. Он не говорит просто «я все могу», потому что это была бы ложь. Он прославляет своего Господа через веру и говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». И нам, всем детям Божьим, Господь Иисус желает сегодня подарить в нашей жизни веры новую личность, то есть преобразить нас через свою силу в эту новую личность, чтобы мы лично могли об этом свидетельствовать. В начале данной проповеди я обещал привести все 12 мест Писания, в которых говорится о Божьей силе. Итак, 6 мест, в которых сказано «сила Божья». Послание Римлянам, глава 1, стих 16. Первое послание Коринфянам, глава 1, стихи 18 и 24. Первое послание Коринфянам, глава 2, стих 5. И второе послание Коринфянам, глава 13, стих 4. 2 раза в этом стихе. И 6 мест, в которых сказано «Божья сила». Деяния апостолов, глава 8, стих 10, Евангелие от Матфея, глава 22, стих 29, Евангелие от Марка, глава 12, стих 24, второе послание Коринфянам, глава 6, стих 7, послание Колоссянам, глава 2, стих 12 и второе послание Тимофею, глава 1, стих 8. Аминь.

0: В Сиэтле полночь.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, в программе этого часа выйдет в эфир передача «Примиритель». В ней прозвучит проповедь Игоря Циба.
2: Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
3: Слушайте нас. Радиопрограмма «Примиритель».
4: У микрофона пастор церкви «Примирение» Игорь Валентинович Циба.

Первое послание Коринфянам, 5 глава, 6 стих. Сказано следующее. «Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны». Или в греческом тексте «так как вы должны быть чисты, бесквасны». «Ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Тема проповеди «Трапеза Завета Господня». Если мы читаем древнюю книгу «Исход», а это 12-13 глава, там говорится о праздновании Пасхи, празднике, который был установлен во все роды и веки. И сказано, что «да будет сей день памятен для вас, и празднуйте этот праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его». Сказано в Исходе 12 глава 14 стих. Давайте вспомним на мгновение, какое значение для Израиля имела пасхальная трапеза. Это была последняя ночь их рабства, когда Господь повелел заколоть у входа в дом Агнца и помазать косяки дверей его кровью. И в это мгновение, когда это было совершено, и когда народ собрался в своих домах со своими семьями, и они ели этого Агнца с испеченными лепешками, ели его с горькими травами, и ели его целиком, то есть не разбирая частей. В это время ангел-истребитель шел по Египту и поражал первенцев. Но только в земле Гесем был свет, там, где был поселен Израиль. В том гетто, в той местности, где они находились, было празднование и Божья защита. Бог защитил их от истребителя. Но это было не единственное чудо. Потом они вышли из земли Египта, из земли рабства. И Писание говорит, что вдруг истощенные, изнеможденные, растратившие силу в бессмысленном труде на египетского фараона, эти люди окрепли. Они стали цельными, стали как один. Они взяли посохи и вышли из-под гнета египтян. И Писание говорит, что они вышли с золотом и серебром. И в их коленах, в их племенах не было ни одного болящего. И даже одежда на них не изнашивалась, и обувь не ветшала. Вот такое чудесное значение имела пасхальная трапеза. Поэтому в Священном Писании, в книге «Исход» говорится, чтобы Израиль никогда не должен забывать о том, что случилось. Об этом праздновании нужно было передавать детям. Это были постановления, данные Богом, Господом во все роды. Эта пасхальная трапеза говорила об очень важном, о завете, о союзе с Богом. Ну вот в чем все дело. Трапеза должна была проходить по определенному уставу. В точности нужно было исполнить все то, что Господь заповедовал. А что Он заповедовал? Бог сказал Израилю тогда: «Уничтожьте все квасное в домах ваших». Не зря этот праздник позже будет называться праздником опресноков, то есть пресных хлебов. Бог знал, что Израилю нужно выйти из земли рабства, ему нужно идти в новую жизнь, ему нужно нести с собой пищу. И естественно, мы понимаем, что только пресный хлеб мог быть сохранен долго. Хлеб, который являлся бы заквашенным или, как сегодня говорят, сдобным, он бы быстро засох и потерял бы свою силу. И Бог дал такое установление, чтобы не было ошибки и чтобы символика этого осталась на все годы и во все роды: уничтожить все квасное в их домах. Сказано, кто не сделает этого, та душа будет истреблена из Израиля. Друзья мои, это должно было делать в Израиле постоянно, прежде чем праздновать Пасху, или как еще ее называли, День опресноков. Народ должен был понять отличие трапезы Господней от всех прочих. В этом был символ, что нельзя было продолжать прежнюю жизнь на египетский манер и одновременно быть посвященным и отделенным Богу. Они делали следующее. Впоследствии, когда уже стали праздновать в роды этот праздник, кто-то из семьи разбрасывал
разбрасывал крошки квасного или сдобного хлеба по всему дому, а хозяин вместе с домочадцами, сделав такие особенные метелочки из перьев, аккуратненько сметали вот каждую крошечку квасного. Они осматривали специальным светильником, то есть брали свечу и со специальным светильником заходили в самые темные места. И вот при помощи этой метелочки из перьев они собирали эти крошки, а потом выносили их за дом и сжигали. И только после того, как все было сметено и сожжено, только после этого семья была готова достойно встретить пасхальную трапезу, иметь радостное общение друг с другом и с Богом. Интересно, что в этот день глава семьи, он объяснял своим детям о значении каждого ритуала, и он говорил, что это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, а наши дома избавил. Еще об одном они помнили перед каждой пасхальной трапезой. Каждый из израильтян вспоминал Божье обещание, что Бог обещал через род Авраамов послать того, в ком благословятся все племена земные. Тот, кто будет грядущим, тот, кто придет, тот, кто имеет особый титул, может быть, непонятный для израильтянина в то время, особый титул, особое имя – Эммануил, что означает «Бог с нами». Вы представляете, что чувствовал этот народ? Да, они знали о Боге, они понимали величие Бога, они много рассуждали о трансцендентальности Бога, то есть о Его независимости, о Его владычестве, о Его власти. Но здесь было обетование: Бог однажды будет не Богом на небе, но Богом с нами, Богом с человеком. Он будет Эммануилом, и Он будет нам Богом, и мы будем Его народом. Прошло время, народ окреп, умножился. Пасхи справлялись каждый год, и каждый год они продолжали ожидать обещания, когда придет грядущий во имя Господне. Поэтому возникла традиция, что когда семья собирается вместе, одно место обязательно оставляли за семейным столом нетронутым, свободным. Оно не было занято никем, потому что оно было предназначено для того, кто должен прийти, для того, кого ждали. И символически, когда семья собиралась на празднование Пасхи, он как бы присутствовал с ними. А на самом конце стола ставилась неприкосновенная чаша, из которой никто не мог пить, и она называлась «Чаша благословения». Если вы помните, в первом послании к Коринфянам 10:16 апостол Павел упоминает нам об особой чаше, которая называется «Чаша благословения». Она была поставлена на самом конце стола, и никто не мог прикоснуться к ней, потому что она была приготовлена только для того, кто однажды придет. Только для того, кто однажды будет пить из нее, заключая новый завет со своим народом. И это пустое место постоянно напоминало о дне, который должен наступить, когда он явится и сядет, как простой человек, за стол вместе с ними. Была еще одна чаша, эта чаша называлась «Чаша Ильи». Народ верил, что перед наступлением времени, когда придет Эммануил, Илья вернется на землю, чтобы предсказать и возвестить пришествие Мессии. И он приготовит народ ко встрече с Господом. Поэтому, когда они собирались за столом, выбирали самого младшего. И в определенный момент этому маленькому говорили: «Ну-ка, пойди, открой дверь, посмотри, не пришел ли Илья?» И вся семья вставала и хором произносила: «Благословен грядущий», — говорили они. Но Илья не появлялся, и ребенок возвращался на свое место. Потом они склоняли головы, видя, что Ильи нет, и молились, говоря: «Господи, доколе ты не отвратишь гнев свой от народа своего, от народа израильского, и когда явишь благоволение свое и милость свою к нам, посмотри на нас, посмотри на послушание наше, мы рассеяны между язычниками, нас угнетают, говоря: где Бог ваш и где обетование пришествия Его? Мы утомлены», — говорили они в молитве, «но не теряем надежды». Потом семья доставала один из опресноков. Вы знаете, опресноки не лежали просто на столе. В каждом доме был особый
холщиной мешок или мешок из холста. Он имел три кармана, три отделения. И в каждом из отделений лежал опреснок. Лежала вот эта пресная лепешка или лепешка из бесквасного теста. И по поверью считалось, что эти лепешки как бы символизируют или принадлежат Аврааму, Исааку и Иакову, праотцам веры. И вот что интересно, именно из среднего отделения брался опреснок, это был опреснок Исаака. И все понимали, что Исаак – это был тот, кого Авраам готов был принести в жертву. Вы помните этот библейский рассказ, когда Авраам по зову Божьему повел своего сына на заклание. Бог испытал его веру, испытал его любовь. В те времена язычники приносили своих первенцев языческим богам, и Бог как бы говорил Аврааму: если они это делают из страха, то можешь ли ты, Авраам, отдать мне своего сына из любви и доверия ко мне, к Богу, который силен из мертвых воскрешать. И они брали этот опреснок, символизирующий жертву Исаака, и ломали его на две части и причащались от этого грядущего, того, кто должен быть прийти в будущем. Они не понимали, зачем нужно ломать этот опреснок, но таково было водительство Божие, что именно так они и делали. Позже построился храм, и народ уже перестал заколоть агнцев у своих домов, и они стали относить агнцев к храму, где заколались у его ворот эти животные. И Пасха была самым торжественным, самым долгожданным, самым семейным праздником, сопровождающимся словословиями, пением, хвалою Господу. Интересно, что тогда во время этих празднований левиты, то есть певцы, они громко пели псалмы. Вот если вы будете читать эти псалмы на Пасху 112 по 117, народ пел первую строчку, потом левиты запевали вторую строчку, а потом народ восклицал «Аллилуйя и слава Богу нашему». Пение сопровождалось игрой на различных музыкальных инструментах. Вы знаете, это не была тихая церковь. Это была достаточно громкая музыка, потому что звучали трубы, гусли, флейты, тамбурины. Вы, наверное, слышали тамбурин. Это достаточно громкий инструмент. Или кимвалы. Это такие большие барабаны, которые звучали при богослужении. И когда вот это пение достигало кульминации, народ восклицал все вместе: «Сей день сотворил Господь! Аллилуйя!» Прошло время, дорога в Иерусалим была не близкой. Нелегко было, взяв агнца, из дальнего края прийти к храму. Поэтому однажды левиты решили сами снабжать народ агнцами. И они стали возле Вифлеема разводить их на лугах, а потом продавали у храма. И получалось, что человек мог купить себе жертвенного агнца, который уже заранее был приготовлен для жертвы. Агнца, который родился для того, чтобы умереть, став пасхальной жертвой. И вот Пасха. Все желания, все стремления, все взгляды прикованы к Иерусалиму. Люди, массы людей, толпы народа, они стоят перед храмом, гул, движение. Нелегко протиснуться вперед со своим агнцем. В воздухе слова молитвы, пение псалмов. Вы знаете, Иосиф Флавий, историк того времени, говорит, что во время Пасхи, в первом столетии после Рождества Христова, это уже после Рождества, 256 500 примерно агнцев приносилось. Вы представьте себе, какое огромное столпотворение было народу. Каждого овна осматривали. Обычно осмотр начинался с 10 дня месяца, который назывался Нисан. Это соответствует нашему апрелю. На 14 день народ с песнями ожидал торжественного часа. Вы представьте себе эту картину. Тысячи левитов, выстроившись в один ряд, стоят, начиная от ворот до жертвенника. У каждого в руках чаша. И вот заколается агнец, и кровь из его горло прямо льется в эту чашу. И вы знаете, как делали левиты? Они один за другим переливали из одной чаши в другую. Они не передавали кровь к жертвеннику. Они переливали вот так, потому что кровь не должна была умереть.
то есть свернуться. И только переливая кровь, можно было донести ее до жертвенника. Вы представьте вот эту грандиозную картину жертвоприношений. Тысячи левитов, тысячная очередь, чаши в руках, и каждый переливает кровь. Я думаю, что это действительно величественная картина. И это очень было напряженно, и наступал определенный долгожданный момент, когда вздымались в воздух ножи, они сверкали, ярко отточенные клинки, и они вонзались в этих жертвенных агнцев, на головах которых были возложены руки приносящих. Вы знаете, каждый израильтянин тогда знал, что это означает. Он знал, что когда он приносит жертву и возлагает на нее руки, что-то происходит в его жизни. Он знал, что его грех, его нечистота, его богоотступничество переходит на этого агнца. А чистота и непорочность этого агнца вменяется этому грешному израильтянину. И вот удар клинка, кровь. Быстро-быстро передается от одного левита к другому, и под пение хвалебных гимнов направляется к храму, а толпы людей, сменяя друг друга, уходят, чтобы взять вот этих закланных агнцев и приготовить их к пасхальному ужину. Скоро праздник.

осле. Иудейские цари, которые приходили в город с миром, никогда не въезжали на коне. Потому что конь был символом разрушения, войны. Но если кто-то из царей нес мир, он обязательно садился на осла. Кто же был этот всадник? Мы знаем, что он был тот, о ком предвещали Писания. Он был тот, о ком сказано «Эммануил», «Бог с нами». Этот всадник был Господь наш Иисус Христос, о ком свидетельствовал Иоанн. Тот, кому он приготовил путь, сказав: «Вот и есть Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И вот он въезжает в Иерусалим в особый день. Вы знаете, по еврейскому исчислению, именно в тот день Иисус въезжает в Иерусалим, в тот день и в тот час, когда принято было от стада отделять жертвенного агнца и исследовать его, признавая непорочным и достойным для принесения в жертву Господу. Знаете, не бывает в Слове Божьем случайных совпадений. Люди кричали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне!» Вспомните, как о нем пророчествовал Захария, говоря: «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима, вот царь твой идет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». В городе уже приглушеннее звучали песни, потому что там были фарисеи, ищущие повода убрать его с дороги. Они хоть и пытались выдвинуть против него обвинения, но не могли найти ни одного. Он был без пятна и порока. Он родился, как тот агнец, для того, чтобы однажды умереть, став пасхальной жертвой.

тот день, а день в Израиле начинался не с утра, друзья мои, а с вечера. В Израиле день начинался по нашему летоисчислению и часовому, скажем, времени в 6 часов вечера. Это было как бы начало нового дня. Вот в этот вечерний час перед пасхальным праздником иудейским они собрались, как и все остальные, чтобы начать этот праздник опресноков в день, в который Бог обновил завет с Израилем и укрепил их веру перед выводом из страны рабства. И стол был накрыт, и все было сделано по старинной традиции. На столе стояли 3 чаши, и 4-я стояла на самом конце стола. А посреди стола был холщовый мешок с 3 отделениями, в которых лежало 3 опреснока, как они считали, Авраам, Исаак и Иаков. Иисус достает хлеб из среднего отделения и разламывает его со словами, друзья мои. Он говорит: «Это есть тело мое, за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание». Он подает хлеб ученикам, и каждый получает свою долю. Это был как удар. Мы читаем эти слова, но если мы не соотнесем это с историей, как это было и как это происходит в Израиле сегодня, мы не поймем смысла вечери Господней. Это был удар. Это было полнейшее недоумение. Значит, хлеб в среднем отделении не означает Исаака, а Мессию. На столе стояли 3 чаши. Они были полны вина. Если вы читаете Евангелие, вы увидите одну закономерность. А по-моему, это в Евангелии от Луки написано, когда говорится о вечере Господней, что он взял чашу, а потом преломил хлеб, а потом снова чашу после вечери. И многие удивляются, что же получается, он 2 раза брал чашу. Но вы посмотрите дома, прочитаете это место, но на столе стояли несколько чаш. И вы знаете, как ни странно, евреи праздновали Пасху тем, что они ели и пили вино. Они пили из этих чаш, но вдруг произошло нечто необычайное. Рука Иисуса протянулась к чаше благословения, которую нельзя было трогать, и никто не имел права прикоснуться к ней. Она принадлежала только Мессии, долгожданному Мессии. Он наполнил ее вином и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Я думаю, что они смолкли в благоговении, понимая значение того, что происходит. Он сказал тем самым, что заключается новый завет с Богом. Он встает на сторону людей и подписывает этот завет своей кровью. Это было удивительно, непостижимо, когда он взял чашу, принадлежащую Мессии. Именно из нее он пригласил их.

пить в конце вечери. Он и был тем самым, кого Иоанн Креститель назвал «Агнец Божий, берущий на себя грех мира». Все произошло очень быстро. Они забыли даже послать младшего Иоанна к двери, чтобы пригласить Илью, потому что наверняка в этот момент к ним пришел свет. Помните, как Иисус сказал, а Илья уже приходил, и не узнали его. Это он говорил об Иоанне Крестителе, о том, кто предвестил его путь, сей есть Агнец Божий. Только один ушел, это был Иуда. И когда они закончили есть и пить, и начали петь хвалебные гимны, они пошли на место особых и частых совместных молитв, которое называлось Гефсиманский сад. Знаете, совсем недавно я узнал, что такое Гефсимания, как переводится. Гефсимания, с одной стороны, переводится как сад олив, а более прямой перевод – давильный пресс, которым из олив выдавливалось оливковое масло. Когда я узнал это название, я вспомнил один маленький рассказ. Сказали так, когда пастор церкви попадает под пресс, вся церковь начинает пользоваться выжатым маслом, то есть елеем помазания. Действительно так, когда мы попадаем под пресс в нашей жизни, мы действительно обретаем вот этот елей помазания. И вот этот Гефсиманский сад, у него потребность молиться, остаться наедине с Богом, он идет в самую глубину, но слова его уже не такие, как раньше. Слова его не такие уверенные, как обычно. Мы читаем эту 17 главу от Иоанна на одном дыхании, но позвольте вам сказать, там не было одного дыхания. Там каждое слово прерывалось стоном, там каждое слово прерывалось вздохом, там каждое слово было омыто слезами, это было борение. Писание говорит, что это было борение, это была мучительная, непростая молитва. Ученики слышали его стенания, и когда он подошел к ним напомнить о необходимости бодрствовать и молиться, странное увидели они на его лбу. Пот, выступивший как кровь. Сегодня медицина подтверждает, что есть такое явление, когда у человека сильное стрессовое переживание, внутреннее давление повышается настолько, что лопаются капилляры в коже. Чтобы сердце не разорвалось, капилляры как бы берут на себя вот это движение, ток крови. И лопаются капилляры, и выступают из кожи. Они увидели на его челе, а потом он вернулся обратно и снова молился. И они слышали его крик, полный отчаяния. «Отче, пронеси сию чашу мимо меня». Но они так устали и так были озадачены, что все до одного уснули. Потом, после долгих стонов, прозвучали слова. «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Потом ангел пришел и укреплял его. Потом вернулся Иуда и поцеловал Христа, тем самым показывая, что он и есть тот, кого нужно взять и отвезти в преторию. Все это происходило. Потом суд, потом отрекшийся Петр, а потом слова, которые удивляют меня и поражают странным, казалось бы, стечением обстоятельств. Иоанн Златоуст и другие исследователи Священного Писания, в том числе и Ориген, тем, кому были доступны другие рукописи Евангелия от Матфея, другие свитки, ведь не только использовались те рукописи, которые мы читаем, они рассказывали о странной фразе, которую там можно было прочитать. Эта фраза звучала из уст Пилата, она звучала так: «Кого вам отпустить? Иисуса, называемого в народе Вараввой, или Иисуса, называемого Христом?» Все древние толкования говорят о том, что у Вараввы тоже было имя Иисус. Вы представьте себе, как это звучит сегодня, вот в этом контексте. «Какого Иисуса вам отпустить?» Варавва имеет несколько переводов. «Как сын своего отца» – есть такой перевод. И «как отступивший раввин». Кого вам отпустить? Отступившего раввина Иисуса, который есть отступник раввин, или Иисуса, называемого Христом? И народ кричал: «Отпусти нам Вараву! А что делать с этим? Распни его!» Все это было.

И вот наступает третий час по еврейскому исчислению времени. А для нас это 9 часов утра. Деревянный крест взвален на его плечи. Точно так же, как когда-то хворост жертвенный лег на плечи Исаака. И он идет на гору Голгофа, точно на ту, на которую Авраам вел Исаака. Только раньше она называлась не Голгофа, а гора Мориа. У Бога не бывает случайных обстоятельств. Нет здесь случайности, закономерность. Вот этот час, третий час, или по-нашему 9 часов утра, это был тот момент, когда он шел на Голгофу. В этот момент в храме левиты точили свои ножи, чтобы начать совершать пасхальное жертвоприношение. И как только было закончено точение ножей, в это время раздался удар молота, пригвождающий руки и ноги Иисуса ко кресту. В 6 часу, а по-нашему в 12 часов дня, произошло нечто ужасное. Земля погрузилась во тьму. Писание говорит, это случилось, когда Господь возложил на Него грехи всех нас. За преступления народа Своего Он претерпел казнь, а мы думали, что Он поражаем и уничижен, и наказуем Богом. Но Он не сделал греха, но Богу угодно было поразить Его. Когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он, праведник, оправдает многих, и грехи их на Себе понесет. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем. Ранами его мы исцелились. Я не могу представить себе, что это было. Что происходило в тот момент, когда творение распинало своего Творца. Случилось то, о чем Бог сказал змею в момент грехопадения. Он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Знаете, это не совпадение о том, что пригвожденному ко кресту почти невозможно поднять свое тело, чтобы вдохнуть. И особые страдания, когда человеку приходится опираться пронзенными ногами, опираться на доску, чтобы чуть-чуть приподнять свое тело, чтобы вздохнуть. В этой мучительной борьбе с удушьем пята, ступни стирались в кровь. Наступил 6 час. Сегодня мы можем сказать, это было 3 часа дня. В этот момент песнопение псалмов в храме достигло своего апогея. Жертвенные агнцы закололись за грех народа, и кровь текла по рогам жертвенника. И именно в этот миг Иисус сказал «свершилось» и испустил дух. И Писание говорит, завеса в храме разодралась надвое. Я не могу себе представить это. Завеса, которая была из грубой ткани, 12 сантиметров толщиною, огромное полотно, вдруг разодралось сверху донизу, как будто бы Бог своей рукою с неба взял и открыл дверь во святилище. Агнец Божий был принесен в жертву. Время Ветхого Завета кончилось. Когда-то косяки окрашивались кровью. В этот момент крест был обогрен. Писание говорит, что кровь его не сокрушится. Обычно тем, кто был на кресте, перебивали ноги, чтобы они быстрее умерли. Но к Иисусу это не коснулось. Все произошло именно так, как предвещали пророки до мельчайшей детали. Я хочу вновь прочитать 1 Коринфянам 5 главу. И там 6 стиха сказано. Я просто чувствую страдания апостола Павла, писавшего людям, которые думали о себе так высоко. Они были христианами, но они забыли, какая цена была заплачена за их жизнь. У них было так много греха, что они перестали стыдиться его. Я знаю, что сегодня народ страдает и болеет странной любовью, любовью к греху. Я знаю одного человека, который совершил страшные блудодеяния. И такой человек должен быть отвергнут от общества христианского, но настолько извращено понятие любви, что мне часто передают искренние приветы для этого человека и ободрение и признание в уважении и любви человеку, который не покаялся в своих грехах. Помните, к Коринфянам писал Павел о том, что нечто подобное происходило у них. Кто-то жил с женою своего отца, она не была ему матерью, может быть, она была достаточно молодой женщиной, но он жил с женой своего отца, и все гордились таким ловеласом в церкви. Апостол Павел говорит,
нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша Христос заклан за нас, посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Я хочу, чтобы вы поняли, что такое закваска. Каждая хозяйка знает, что это такое. Сегодня мы используем дрожжи для того, чтобы тесто сквасить, для того, чтобы оно поднялось. Раньше это было труднее, и использовали кусочки теста, которое уже было сквашено. Их сохраняли в сыром месте, и когда замешивали новую меру муки, туда клали вот эти сброженные кусочки теста, и по прошествии времени скисало все. Вы знаете, здесь сказано «закваска порока и лукавства». Эта болезнь была во все времена в жизни христиан. Порок и лукавство очень взаимосвязаны, потому что если есть порок, то обязательно нужно лукавство, чтобы прикрыть этот порок. Лукавство – это когда мы хотим выглядеть религиозно, принимаем на себя особые маски, говорим особенные слова. Лукавство от закваски. Сколько нас сегодня заквашенных? Я помню, как это происходит. Ты берешь определенную меру муки, ты берешь определенное количество воды, и ты кладешь туда закваску. И если взвесить на весах эту меру муки вместе с закваской, ну, может быть, она весит 500 грамм. Но по прошествии некоторого времени, когда скисает все, что происходит с этим тестом? Оно увеличивается в объеме. Оно становится все больше, больше, больше и больше. И какую бы форму ему ни предоставить, оно все займет. Но вот что интересно. Если снова взвесить его на весах, оно по-прежнему будет 500 грамм. Я не могу к этому ничего добавить. Пусть Бог сейчас работает в наших сердцах. Я не хочу, я боюсь слов. Ты взвешен на весах и найден слишком легким. Твой объем велик. Это велико у людей, но в моих глазах это не соответствует действительности. Удалить закваску. Вы знаете, все будет намного проще, если мы отвергнем всякие религиозные выражения, слова и будем такими, какими мы есть во Христе сегодня. Не надо больше, не надо меньше. Если чего-то не достает, Бог даст. Но Он не мог дать ничего этим фарисеям. Почему? Потому что у них, по их мнению, уже все было. Одна категория на земле не могла спастись фарисеи, потому что они считали, что они уже спасены. Пощусь, молюсь, даю десятину, и спасибо, что я не такой, как этот мытарь. Когда Иисус говорил фарисеям, закваска работала в них. И мысли этой закваски проскальзывали в их разуме. Они звучали так, что это он говорит: «Я все это знаю уже». Как часто люди говорят: «Пастор проповедует, а я это уже знаю». Как будто бы мы должны кормить друг друга явствами, конфетами, а не опресноками чистоты и истины. Как будто бы мы не должны напоминанием вновь и вновь возбуждать чистый смысл. Потому что они слышали одно и то же раз за разом, но ни разу не применили к своей жизни. Какая большая беда сегодня среди христиан. Я это уже знаю. Вот он сегодня проповедовал и ничего нового не сказал. Конечно. И он будет повторять это вновь и вновь и не скажет ничего нового, пока ты это старое, на твой взгляд, не сделаешь новым в твоем хождении перед Богом. Оно может быть теоретическим. И мы живем иллюзиями, что только от того, что мы слышали, мы уже это имеем. Нам нужно не быть только слушателями, но и исполнителями. Помните, он говорит: «О, род лукавый, и прелюбодеяние он ищет знамения». Сегодня люди ищут не слово, поверьте. Сегодня бич церкви, лукавство, оно выражается в том, что люди ищут знамения, они оценивают церковь. А где знамения? А апостол Иоанн говорит: «Ты немного имеешь силы, но главное в тебе». Это филадельфийская церковь, поставленная выше всех, что ты сохранил слово терпения моего. Это главное у Бога. Иоанн Креститель не совершил ни одного чуда, но сказано, что он величайший. Больше, чем Билли Грэм, больше, чем Уильям Бренхэм, больше, чем Кэтрин Кульман, больше, чем все они вместе взятые. И все чудеса, которые они сотворили, ничего не стоят перед Иоанном Крестителем, говорит Писание. Почему? В чем его заслуга? Сказано: потому что все, что он говорил о Христе, было правильно.
Нам Бог даст и чудеса, и знамения. Но противоположность лукавству, знаете, это открытость и искренность. Я призываю сегодня вас открыться с искренним. Бог поступит искренно. Даже если неправильно ты делаешь или мыслишь. Но если ты искренен перед Богом, Бог поставит тебя на правильный путь. Бог изменит. Если мы сегодня чего-то не признаем, что видит в нас Бог и хочет изменить, нам нужно открыться, чтобы не услышать однажды слова «раб лукавый и ленивый», но чтобы услышать «добрый и верный, войди в радость Господина твоего». Мы сейчас обратимся в молитве к Господу. Милосердный Господь, Ты един, мудр, праведен, Ты чуден, Ты дивен, Господь. Я благодарю Тебя за драгоценные обетования. Благодарю Тебя, Господь, что все по Писанию исполнилось в точности, ничего не нарушено. И видя вот эту удивительную нить и связь в Твоем Слове, мы понимаем этот предвечный замысел. И мы понимаем, что мы также вплетены, Господь, в это удивительное полотно мироздания, что каждый из нас имеет особое значение в Твоем Царстве, что каждый из нас дорог и многоценен в очах Твоих. Боже, сегодня мы говорим о Пасхе. Пасха – наш Господь Христос заклан. Заклан за наши грехи, заклан за нас. И кровь пролита, и кровь принесена на жертвенник. И сегодня эта кровь ходатайствует за нас, и мы здесь стоим под защитой святой и праведной крови. За нас заплачено. Господи, я благодарю, что я могу стоять, что я могу стоять в вере. Я могу стоять перед Тобою, зная, что не тленным серебром или золотом, но драгоценную кровью Христа. Я искуплен от суетной жизни, преданной мне от отцов. Господи, я благодарю Тебя, что сегодня эта кровь защита для меня. Сегодня эта кровь сила жизни для меня. Сегодня эта кровь вход во святилище для меня. Сегодня эта кровь моя надежда. Я благодарю Тебя за великую жертву и за святость крови Христа. Боже милосердный, Господь Иисус, я прошу Тебя, ибо знаю, без благодати Твоей мы не сможем праздновать Пасху. У нас нет света, чтобы осветить места, где разбросаны крошки с закваской. Но сейчас Твое Слово пришло, и светильник горит, и у каждого из нас трепещет сердце, Господь. И в этом трепете мы видим те тайные и потаенные чуланы и места, где мы еще не допускали Тебя. Те тайники нашей души, где еще продолжают бушевать страсти. И я просто порой закрываю дверь в этот чулан, но мне порой становится страшно, что однажды замок там будет сломан. Господь, я готов открыть его сейчас только для того, чтобы Ты смог туда войти и очистить. Господи, пусть не будет места ни в церкви, ни в душе нашей человеческой, места чему-либо, что является закваской греха, порока и лукавства. Боже, помоги нам стать смелыми сегодня, и пусть после этого богослужения мы снимем с себя маски. Боже, помоги нам стать простыми, и мудрыми, как змеи, простыми, без желчи, чтобы принимать чистое зерно Слова Твоего. Господи, пусть будут сняты маски религиозной любви, пусть будут сняты маски вежливости, если под ней нет горящего огня в сердце. Боже, но пусть хотя бы та маленькая искра, которая есть в каждого из нас, потому что в каждого из нас Ты вложил свое семя, пусть возгорится, а семя прорастет и принесет плод, благоугодный Богу, в 30, 60 и 100 крат. Пусть так будет. А я так благодарен Тебе за Твою кровь
и за Твое тело, которое Ты принес в жертву. Благодарю Тебя, мой Господь.

0: В Сиэтле час ночи.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме,
2: извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: «Вышел сеятель сеять и виды почв». Эта история описана в Евангелиях Матфея, Марка и Луки. В данном случае мы сегодня будем читать с вами из Евангелия от Марка. Это история о сеятеле, которую наверняка вы знаете и уже не раз слышали. Но позвольте еще раз изучить эту тему, потому что здесь кроется очень важная деталь. Если в единственном числе и детали. Здесь очень много деталей. Итак, давайте начнем читать «Радость весть» от Марка, 4 глава, с 3 стиха. Слушайте. «Вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, поклевали ту. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терния, и терния выросла, и заглушило семя, оно не дало плода. Иное упало на добрую почву и дало плод, который зашел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, иное 100. И сказал им, кто имеет уши, да слышит». То есть мы видим историю о сеятеле, которую расскажет Иисус Христос. Нужно ли здесь что-то комментировать? Нет. Почему? Потому что сам Иисус Христос, Господь, дает комментарий к этим словам. То есть мало сказать притчу, что он сказал. Он еще и сам ее прокомментировал. 14 стиха этой же 4 главы «Радостная весть» от Марка. «Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их». Давайте по порядку разберем каждый пункт вот этого комментария, который дал Иисус к своей притче. Итак, сеятель слово сеет. Кто это? Кто такой сеятель? Мы видим в книге «Деяния апостолов», 17 глава, стих 30. Там сказано: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». То есть Бог повелевает всем повсюду покаяться. Это его повеление. Дальше мы видим в письме Римлянам 10 глава стих 17, что вера от слышания, слышания Слова Божьего. Мы сопоставляем эти места Писания. Мы видим, что Бог повелел. Он сказал, откуда берется вера. А что еще сделал Иисус Христос? «Идите и научите все народы». Он дал великое поручение. Вот этот механизм. Сеятель слово сеет. Сеятель – это тот, кто проповедует. Это Божий служитель, который проповедует и сеет это семя. Но услышанное, какой аудитории и в каких людях оно оказывается. И вот мы видим первую ситуацию, 15 стих 4 главы «Радостная весть от Марка». «Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их». То есть, первая ситуация. И сразу я скажу, что все эти ситуации объединяют одно. Все эти примеры, то есть, в данном случае люди, все люди слышат. Слышат слово. Все получают семя. Потому что вера от слышания. По-другому никак. Итак, вот первая ситуация. Похищает сатана. 16-17 стих. Ситуация вторая. «Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются или отпадают по-другому». Что мы видим? Что здесь как будто бы описывается ситуация другая, чем которая мы уже прочитали, где похитил сатана семя. Посеянное семя. Здесь-то человек, посмотрите, человек-то услышал и принял. Но 17 стих опять начинается. «Но не имеет в себе корня, непостоянно». Услышал и принял. Вот здесь я хочу остановиться подробнее. Сказано ли здесь, что человек, который услышал и принял, получил спасение? В этом тексте этого нет. Услышал и принял. Принял. То есть человек принял эту информацию, которую он услышал. Он принял ее. И в отличие от первого случая, где эта информация, слово посеянное, было похищено дьяволом, этот человек удержался больше. То есть он больше времени был с этой информацией. И, возможно, он даже, мы сейчас скажем, мы сказали, что здесь не описывается, что он получил спасение. Возможно, он даже покаялся. Почему покаяться и действительно стать спасенным, это не одно и то же. Сколько примеров людей, которые со слезами выходили вперед, особенно было распространено в 90-е. А потом и днем с огнем не сыщешь. Они не ходили в собрания и возвращались к прежней жизни. Множество примеров, и не только таких. О чем это говорит? Хотя эти люди покаялись. Это не говорит, что они получили спасение и потеряли его. Это вот этот второй пример, о котором говорит Иисус. Почему? Потому что они не имеют в себе корня. Они могли покаяться со слезами, со своими эмоциями, но это не было искренне покаяние. Они не имеют в себе корня. Какой корень? Имеется в виду корень Иисус. Корень Иисус Христос. Корень основания нашей жизни. Они не имели в себе Иисуса. Когда настает скорбь, то здесь перечисляется, что может случиться с человеком. Да что угодно. И какая-то трудность, и что человек отпадает. Почему? Они не имели корня. Они приняли информацию, возможно, покаялись на эмоциях. Но они не получили спасения. Потому что спасение, чтобы получить, не нужны эмоции. Чтобы получить спасение, нужна искренность и вера в Господа. Итак, это вторая ситуация, о которой говорит Христос. Первая ситуация, пришел сатана, похитил слово. То есть эти люди недолго были теми, которые услышали слово и захотели жить по нему. Второй случай, более продолжительное время, приняли слово, но когда настали какие-то трудности, Уже это слово не играло в их жизни никакой роли. Они вернулись к прошлой жизни. Есть еще одна ситуация, о которой говорит Иисус. 18-19 стих. Посеянное в тернии означает слышащих слово. То есть опять та же ситуация, слышавших слово. Но в которых заботы век этого, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них заглушают слово, оно бывает без плода. Посмотрите. Посеянное в тернии, то есть сорняки. Попробуйте, если у вас есть огород, или просто подумайте, посеять какое-то семя в сорняки. Что будет? Люди на своих огородах сорняки, наоборот, устраняют, потому что они забивают все и не дают расти. Здесь такой же пример Иисус говорит. Слышавших слово, но... И опять то самое, но. Опять люди услышали. Может быть, прилюдно покаялись. Но заботы этого мира, обольщение богатством, другие желания, опять какие-то посторонние факторы. Если до этого мы читали, они не имеют в себе корня, поэтому отпали. То есть здесь смысл такой же. Они не имеют в себе корня. Поэтому любые стремления к богатству, другие пожелания обогатиться, заботы мешают вере этого человека. Вере человека. И посмотрите, что здесь ключевое. Конец 19 стиха. И оно бывает без плода. Плод. Вот мы подошли к тому, что отличает человека, который действительно уверовал, и который уверовал не по-настоящему. Хоть услышал слово, но не принес никакого плода. Плод – это тема, если Бог даст, следующей передачи. А сегодня мы говорим о сеятеле видов почв. Итак, вот сколько примеров. О чем говорит Иисус? Что есть разные ситуации, когда люди слышат слово, принимают его. Либо слышат слово, сразу отметают его. Либо принимают, потом отступают. В конечном итоге все эти примеры объединяют одно. Неискреннее покаяние или слышание слова, но в твоей жизни оно было безрезультатно. Что не будет? Не будет плода. Плод отсутствует. А где он присутствует? Стих 20. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово, принимают и приносят плод. Один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Кардинальное и основное отличие вот этих почв, этого примера, что сеятель посеял. Что? Все слышат Слово Божье. Но одни люди по разным причинам услышат, принимают или не принимают, но слышат все. Их объединяет, что они не приносят плода. А вот упавшие на добрую почву плод приносит. И посмотрите, какой? В 30, в 60, в 100 крат. Добрая земля. Пример доброй земли, о которой говорит Иисус. Кто это? Пример доброй земли. И добрая земля – это люди, которые услышали слово и искренне уверовали в Господа. И что подтверждает то, что они стали спасенными? Их измененная жизнь. Их измененная жизнь. Принесение плода для Господа во много-много крат. Иисус ясно сказал: по плодам их узнаете их. Что такое принесение плода? Это дела, которые мы делаем. Для славы Господа. Какова наша жизнь? Она изменилась или нет? Все кроется в этих примерах. Было ли искреннее покаяние? Если оно было, слава Господу, тогда ваша жизнь должна измениться. Тогда вы должны становиться все больше и больше похожим на Иисуса. Ведь семя, слово упало на вашу добрую почву. И вы имеете корень Иисуса. Но если ваша жизнь не меняется, если все, грех властвует в жизни, задумайтесь над этими примерами. Иисус много перечислил видов почв. Но если нет плода в жизни, или плода, если жизнь не изменилась, это повод задуматься. А какую почву представляем из себя мы? Дай Бог нам всем быть доброй почвой, в которой семя, посеянное Господом, принесло для Его славы много и много плодов. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

это место с первого стиха. «Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями. Как цветок он выходит и опадает, убегает, как тень, и не останавливается». Сегодня я хочу говорить о страдании. Вообще говорить об этом в стране благополучия, вот, в стране, можно даже сказать, всеобщего благополучия, по крайней мере, в период благополучия, а тем более говорить молодым людям, жаждущим благополучия и радости жизни, ну, вроде бы неуместно. Но все-таки давайте об этом, ну, как-то рассудим немножко. Столь ли это неуместно? Потому что я понимаю, что это выглядит, ну, быть этакой, я знаю, нехорошее слово, какой-то занудой, омрачающий небосвод, портящий настроение. Нужно говорить о каких-то веселых, радостных вещах. Но все-таки это надо. Почему? Потому что этого требует реальная, объективная жизнь. Западное общество пошло по пути ублажения людей. Оно выработало даже теологию благополучия, и она порождает сегодня вот те перекосы, которые ведут, ну, прямо скажем, к вырождению христианства. Вот это стремление не омрачить жизнь, не испортить настроение, ну, всячески, как говорится, создать тепличные, хорошие условия, как будто бы не существует зла в мире, как будто бы не существует горя, не существует болезней, не существует смертей, не существует преступлений, не существует опасностей жизни каждому из нас. Я думаю, что это не объективно. И преступно перед нами, перед самими собой, если мы себя так настраиваем, и перед теми, кому мы это говорим. Нацеление христиан на благополучие, на здоровье, на богатство, на радость, на успех – это обезоруживание их перед реальной жизнью, причем это вопреки Писанию, потому что Писание говорит другое. Может быть, я не буду читать, но, по крайней мере, напомню, вы все это знаете. «Блаженны плачущие». Представляете себе? «Блаженны плачущие». Или, скажем, ну, это вы знаете из Нагорной проповеди. Или такое, что «блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Казалось бы, где здесь, ну, не омрачиться и где не как не расстроиться? Или сам Христос говорил: «Гнали меня, будут гнать и вас». И когда молился Христос в первосвященнической молитве за церковь свою, за народ свой, Он говорил, что «молю тебя, не возьми их от мира сего, но сохрани их от зла». Зло, как вы понимаете, никогда ничего доброго не несет. Зло несет только страдания, разочарования, слезы, уныние и порою даже отчаяние, и отчаяние, которое доводит даже до самоубийства, до лишения себя жизни. Человек теряет цель жизни, теряет ценность жизни и хочет даже собственными силами избавиться от нее. Это страшное состояние, как вы понимаете, это не от хорошей жизни, как есть у нас такое выражение. Или еще я одно место прочту. Их все Евангелие, все послания исполнены доказательством, будем так говорить, не доказательством, а подчеркиванием того, что жизнь в этом мире сопряжена со страданиями. Но вот еще одно место Священного Писания я прочту из Деяний апостолов, 14 главы, с 22 стиха, можно с 21-го. «Проповедавшие Евангелие сему городу и приобретши довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие».
Ну и

И, как мы всегда понимаем, мы всегда берем в качестве примера это нашего Учителя Иисуса Христа, Сына Божия. И Он действительно – это наш пример и даже в этой части, потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Видите, когда речь идет, чтобы мы шли по Его следам, то здесь меньше всего имеется в виду изгнание бесов, воскрешение мертвых, исцеление больных, скажем, там, кормление 5000, усмирение бурина в море, повержение гор в море и так далее, и так далее. Пример в чем? Христос пострадал и оставил нам вот этот пример, чтобы мы шли по Его следам. Будучи злословием, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Это из первого послания Петра, 2 глава. Еще одно место Священного Писания о нем. Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Это из послания евреям, 5 глава, 7-8 стихи. Я хочу акцентировать ваше внимание. С сильным воплем и со слезами. Мы вроде бы нигде в Евангелиях не встречаем описания этих моментов. Но зато есть такие тайные моменты, когда написано, что он уходил на гору и целые ночи проводил в молитве. Нам может показаться странно, как это так? Сын Божий с сильным воплем и со слезами. Это что? Еще раз мы говорим нашими терминами. Это что? От хорошей жизни, от страданий. Он страдал от зла. Может быть, его не мучил голод, его не мучил холод, это ему было легче переносить. Но то зло, с которым он встречался, то зло, которое он должен был победить, ту чистоту, которую он должен был сохранить, как непорочный агнец, это требовало огромных духовных усилий, огромной помощи со стороны Отца Небесного, со стороны Бога. И он молил. Он с воплем и со слезами. Я думаю, что никто из нас еще в таком состоянии не был, и никто еще даже до конца осознать и понять путь, пройденный Христом как человеком, никто не в состоянии. Мы не можем этого сделать, потому что это действительно был путь Его единственный. Но только одно мы знаем, что когда мы страдаем, когда мы переносим какие-то невзгоды духовного ли плана, чисто морального или в нашем теле, здоровье, мы знаем одно, что какая бы боль ни одолела нас, если мы обращаемся ко Христу, то мы знаем, что Он знает, что, как это переносить. Он может сострадать. Он может, потому что Он был искушен во всем. Он любую боль нашу, я еще раз повторяю, моральную, духовную, телесную, физическую боль, Он все может понять и во всем может помочь, может сострадать нам. И когда речь идет о страданиях, здесь тоже уместно привести, есть такой пример, что вот если кто злостраждет, то мы должны, так сказать, в пример взять пророков, и вы знаете Иова. Я для себя вот такую мысль извлек из этого примера. Такие страдания, как переносил Иов, тоже немногим из нас, может быть, кому-то, может быть, кто-то еще повторил его судьбу, но я очень сомневаюсь. Мы не страдаем так, как он. Он – это та веха, вот тот показатель, Богом специально избранный для всех последующих поколений человечества, чтобы, если кто страждет, чтобы знал, что как нужно переносить страдания,
как их нужно переносить, кротко, смиренно. Не похулить имя Божие, не возроптать, но все принимать. Бог дал, Бог взял. Но почему нужно говорить об этом? Я говорю об этом потому, что мы пришли сюда на землю, чтобы страдать. На другое земля просто не способна. И Бог, творя ее, знал об этом и с самого начала честно сказал еще Адаму и Еве. Но в силу вот своего глобального противления человека Богу, человек все время старается избежать страданий, и это стало этакой нормой поведения человека. Ну и так как это не всегда удается, или, можно вернее сказать, всегда ему не удается, то он постоянно недоволен. Постоянно кого-то винит в своих страданиях, постоянно выискивает врага и борется с ним, страдая сам и причиняя страдания другим, потому что человек не властен над обстоятельствами и, как мы уже и говорили, порой доходит до отчаяния, до самоубийства. Так вот, оно-то естественное желание человека избежать страданий. Это совершенно, совершенно естественное желание. И если хотите знать, это функциональная задача живого организма избегать страданий и, так сказать, в порядке самосохранения. Это заложено в природу нашего физиологического естества. Но мы же должны не забывать, что мы люди не только и, может быть, даже не столько физиологические, сколько духовные. У нас дух должен преобладать над материей, над материальным, над нашей физиологией. Мы должны руководствоваться законами духовной жизни. Так вот, наши страдания здесь на земле, не как христиан, не ограничиваются только физическими страданиями. Наше горе здесь, на земле, может быть, физические страдания – это самая меньшая толика в тех страданиях, которые нам предстоит переживать на этой земле в духовном плане, в борьбе с грехом, в борьбе со злом, в любых его комбинациях, под любым флагом, под любым соусом, как говорится. Зло настолько пропитало землю, зло настолько господствует в человечестве, что мы с ним сталкиваемся на каждом шагу. И, конечно, естественно, мы его воспринимаем болезненно, если мы настроены на добро, на чистоту, на святость. И нам все время приходится бороться с этим злом. Поэтому в нашем духовном естестве должно быть заложено, если можно так выразиться, естественное восприятие зла. То есть мы должны к нему относиться не как к какому-то явлению чуждому, странному, а как к совершенно естественному, как к норме нашей жизни. Мы должны относиться к нему сознательно, сознательно воспринимать реальность, тем более, что мы знаем истину об этой реальности. И здесь опять стоит вернуться, к личности Иисуса Христа. Каждый из нас понимает, что когда он шел на земное бытие, то он шел совершенно сознательно. Он знал и говорил, что на сей час я и пришел. Он знал, что ему предстоит, и не искал обходных путей. Он сказал: «Иду исполнить волю твою, Отче». Правда? «Тело уготовал ты мне». Так и истинный христианин должен готовить себя к этой жизни, к страданиям. И, если хотите, нужно готовить себя с молоду. Нужно с молоду быть готовым. И, конечно, и до старости. Потому что ни в один период жизни человек не может обойти страдания. И, может быть, характер их меняется, и нам порою кажется, что в старости больше страданий. Почему? Потому что больше таких чисто физических страданий. К сожалению, существует великое множество очень болезненных,
болезненных болезней. Болезнь не может быть не болезненной, правда? Но вот такое словосочетание. Очень тяжелых болезней, которые приходится переносить. Очень много болезненных жизненных ситуаций по мере жизни человека накапливается страдание. Молодые люди, дети, они еще не осознают, им все кажется такое, таким розовым, таким хорошим, вот, но постепенно они натыкаются на страдания, и, как говорится, груз копится, и к старости лет, если встречаешься с пожилым человеком, вы, наверное, молодые, имею в виду, обращали внимание, о чем они говорят. Они очень мало говорят о радостях жизни, а говорят о трудностях, о сложностях жизни, потому что это совершенно естественно на этой земле. Поэтому мы и говорим о том, что христианин с момента своего становления должен сознательно готовить себя к страданиям в любой форме. Человек должен, есть такое выражение, проигрывать в своем сознании все сложные ситуации, чтобы быть готовым. Человек должен знать, как он поведет себя при физической боли, как он поведет себя при измене друзей, при измене близкого человека, при гибели близкого человека, при такой потере, при этакой, как он будет стоять за веру, за убеждение. То есть я именно хочу акцентировать наше внимание на том, что страдания здесь, на земле, мы должны воспринимать сознательно. И не так, как мы говорили о послушании, что первым нашим движением не должно быть увильнуть от этих страданий, а осмыслив их целесообразность, полезность, если хотите, идти сознательно на страдания и никакой, тем более, какой-нибудь недозволенной ценой не избегать их. Я в качестве примера приведу вот одну жизненную историю. Она меня поразила. Женщина, наша женщина, близкая нам, была больна вот этой смертельной болезнью, которую мы называем рак. И жили тогда, это летняя пора была, двор такой, как мы говорим, закрытый двор, то есть дворовая система, это не отдельно стоящие дома, то есть где сплошные окна, соседи, люди. Это очень болезненное заболевание, очень трудно переносимое, и немногие имеют силы. Но она сказала себе это, я был свидетелем, при мне она говорила это. Она отказалась от любых болеутоляющих, потому что это нечестно, казалось ей перед Богом, раз Бог послал, она должна перенести, но перенести настолько терпеливо, чтобы во дворе, при открытых окнах, никто не услышал ее стона или крика, или плача. Вот пример того, как человек, верующий человек, готовился к перенесению страданий, и она также героически исправилась с ними. Бог дал ей силы. Еще раз хочу сказать, что нам сегодня, конечно, нужно быть очень благодарными Богу за то благополучие, которым мы пользуемся, за ту, просто тепличную обстановку, в которой мы сегодня живем. Полнейшее благополучие. Никто еще не посягает на нашу жизнь извне. Никто нас голодом не морит. Мы все имеем. Но при этом благополучии мы должны все время помнить, размышлять, что не всегда так будет. Дай Бог, чтобы так было. Но человек, верующий человек, должен быть готов ко всему, что может преподнести жизнь, потому что она доброго преподнести не может. И мы сегодня, уже сегодня, в этой благополучной стране имеем иллюстрации. То, что произошло в Нью-Йорке, в Вашингтоне, то, что сейчас проходит и с этим упавшим самолетом, и с этими порошками, а это только начало. Все, что угодно может быть, это внешне. А я не говорю уже о том внутреннем зле, о тех духовных страданиях, которые нам причиняет сегодняшняя жизнь. Сегодня деградация, упадок христианства.
его разложение, его вырождение – это для искреннего, честного христианина просто непосильные страдания, это постоянные слезы. Постоянные слезы о нашем молодом поколении, которое зло увлекает на то, что убивают друг друга, спиваются, колются и пополняют тюрьмы, блудодействуют. Это ужас, это же все кандидаты в ад. Идут прямиком, толпами, радуясь, припеваючи, или как там, идут в ад, подчинившись полностью злу. Это такие страдания, которые, наверное, тяжелее любых физических страданий. Но такая проклятая эта земля. К сожалению, мы знаем, что всему надлежит быть. К сожалению, мы очень многого изменить не можем. Мы должны молиться, мы должны просить у Бога милости, продления благополучия, продления этого доброго времени, когда еще голос Христа зовет к себе, но при этом переносить страдания, как добрые воины Христовы, переносить сознательно, безропотно. И, может быть, трудно это высказать, трудно это исполнить с благодарением. С благодарением Богу за то, что мы знаем истинный путь, мы знали, на что мы пошли, мы должны знать, как это пройти, и да поможет нам всем Бог. А Ему за это будет только слава. Это будет честь для Него, потому что Он на подвиг души своей смотрит с довольством. Так и каждый христианин, который пройдет достойным образом, совершит подвиг жизни, в конечном счете будет смотреть на подвиг жизни своей с довольством, какими бы страданиями она ни была наполнена.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения. Катастрофа. 1816 год назвали годом без лета. Архивы сводок погоды и материалы газет сохранили для нас информацию о необычной погоде, распространившейся в 1816 году по всей земле. Так, одна из газет штата Вермонт сообщает, что 6 июня в 10 часов утра начался град со снегом, и так продолжалось до вечера. В середине июля урожай кукурузы в штате Мэн был почти полностью уничтожен морозом. В конце августа мороз погубил остатки урожая и не только кукурузы, южнее, в штате Массачусетс. На самом деле, эта странная история началась годом раньше, в Индонезии, где произошло извержение вулкана на горе Томбара. Сила извержения была такова, что взрывы были слышны в 1500 километров от горы. В общем и целом, вулкан Томбара выбросил в атмосферу более 100 кубических километров обломков, и они перекрыли часть солнечного света, достаточную для того, чтобы на всей Земле не было света. Какой же урок мы с вами можем из этого извлечь? Глобальные катастрофы – естественная часть истории нашей планеты. В норме слой осадков толщиной 15 сантиметров откладывается в течение 500 лет. Однако потоп, извержение вулкана или ураган способны создать такой слой за считанные часы. Подумайте сами, насколько это противоречит эволюционному датированию. Опыт подсказывает нам, что тысячи лет жизни без катастроф попросту немыслимы. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья радиослушатели, приветствую вас, мир вам! Сегодня вы слушаете нашу пятиминутную программу «Капля росы», которая посвящена изучению Евангелия. Откройте послание апостола Иакова, глава 1, стих 22. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Об этом мы говорили вчера, сегодня продолжим разбор этого стиха. Послание апостола Павла евреям, 4 глава, стих 12, говорится так. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Бог создал человека, дал ему совесть внутреннего судью, незримого стража. По этой причине, независимо от того, насколько человек грамотный, культурный, морально выдержанный, он всегда чувствует себя виноватым, если нарушается Слово Божие. Сердце каждого грешника говорит ему, что с человеком не все в порядке, что человек виновен перед своим Творцом. Человек может сам себя успокаивать и говорить сам себе, что с ним все в порядке, но в тайнике души совесть говорит иначе. И если человек не сжег свою совесть, она всегда напомнит ему его неправоту. Те люди, которые не считаются со Словом Божьим и хотят жить так называемой свободной жизнью, на самом деле больше других находятся в рабстве. Человек, не считающийся с авторитетом Слова Божия, подобен кораблю без руля и ветрил. В любой момент он может разбиться о камни и скалы. Когда же человек доверяет себя водительству Слова Божия и Духа Святого, он выдержит любые испытания, и его корабль увидит тихие берега вечной жизни. Дорогой друг, разрешите мне сказать вам очень важную истину. Если вы живете во грехах, и ваша совесть вас не беспокоит, вы в большой опасности. Это значит, что вы заглушили ее голос, лишили ее законного права, и потому вам кажется, что вы не хуже других, что с вами все в порядке. В таком случае читайте Слово Божие, Евангелие. Это своего рода зеркало, которая покажет вам ваше внутреннее состояние и укажет вам, как можно изменить положение к лучшему. Человек, который живет в мире с Богом, всегда будет прислушиваться к велению своей совести, потому что совесть христианина всегда в контакте с Духом Святым, нашим утешителем и путеводителем. Писание говорит, что Он, то есть Дух Святой, пришед, обличит мир в грехе и о правде, и о суде. Иоанна 16 глава, стих 8. Эту миссию сегодня исполняет Дух Святой, поэтому как важно относиться к Евангелию со всей серьезностью. Положение человека, который знает истину, читает Евангелие, но не прилагает никакого старания придерживаться его учения, еще хуже того человека, который никогда не слышал Евангелия. Писание говорит о суде, которым будет судим каждый человек, сознательно отвергающий сегодня Евангелие. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни». И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Так читаем мы в книге Откровения. Книга Откровения, 20 глава, стих 12. Дорогой друг, радиослушатель, как вы уже могли заметить, в приведенном тексте идет здесь речь о двух книгах, из которых одна – книга жизни. В ней вписаны имена всех тех, кто принял Христа своим личным спасителем. Вторая книга – личная ваша книга. Личная книга каждого, в которой отмечены все наши дела и слова. Да поможет Господь всем нам быть вписанными в книгу жизни.
которая гарантирует вечную жизнь верующим. Слушайте нас завтра в это же самое время. До свидания, дорогие друзья.

0: Сиэтле 2 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам проповедь из церкви «Дом Евангелия» из Санкт-Петербурга.

Возлюбленные Господом, дорогие братья и сестры, Господь посреди нас, по Своему Слову, по Своим величайшим обетованиям, а Господь всегда выполняет то, что Он обещает, потому что Он Бог, потому что Он верен, потому что Он суверенен, потому что Он свят, потому что Он неизменен. И сегодня вместе со всеми вами в единстве церкви, в соборности церкви, хочется утешиться общей верой, хочется утешиться общим обетованием, хочется утешиться тем, что мы одно во Христе Иисусе, в каких бы обстоятельствах мы ни находились, в каком бы состоянии мы ни пребывали, помните о том, что наш Бог – это верный Бог. Помните о том, что все Его слова и обетования абсолютно верны и истинны. И сегодня, когда колеблются устои самого мира, сегодня, когда трясутся устои самого мироздания, сегодня, когда в духовном мире начинают сдвигаться огромные титанические плиты, сметая абсолютно все на своем пути, хочется говорить о том, что Божий мир, который посреди нас, Божий мир, который в наших сердцах, абсолютно неизменен. Сегодня очень хочется, чтобы все мы осознали и поняли, что Божий мир неизменен, Божий мир истинен, Божий мир всегда постоянен. Удивительно, но когда мы говорим с вами о категориях мира, мирности, миролюбивости или миротворчества, мы вдруг судорожно начинаем ловить себя на мысли о том, что в современном обществе и в современной культуре слово «мир», в это понятие «мир» начинает вкладываться совершенно другие смыслы, совершенно другие значения, совершенно другие интеллектуальные категории. Как, чего человек сегодняшнего мира и общества понимает этот термин? Он мыслит понятие «мир» как видимое отсутствие внешней агрессии. Он говорит, между нами нет боевых действий, а значит, между нами мир. Он говорит, между нами нет каких-то видимых враждебных проявлений, а значит, между нами мир. Но Слово Божье, говоря об этом удивительном термине, употребляя этот удивительный термин, вкладывает в него совершенно иной смысл, вкладывает в него совершенно иное значение. Мы говорим о том, что человек сотворен по образу и подобию Божию. Что это значит?

отсутствие внутреннего конфликта внутри взаимоотношений между Отцом, Сыном и Святым Духом. И эти удивительные взаимоотношения внутри Троицы проецирует Бог на свое творение. Он говорит: «Я даю вам мой мир». Он говорит: «Я желаю, чтобы вы поняли и осознали, что мой мир – это невидимое отсутствие внешней агрессии. Мой мир – это состояние, в котором мое творение либо пребывает, либо убегает от этого состояния». Христос говорит: «Мир мой даю вам». Не так, как мир дает. Он говорит: «Поймите, что я вкладываю в слово «мир» совершенно иное значение. Возлюбленные Господом, утешьтесь сегодня. Осознайте, что этот божественный мир не просто снисходит на нас, он уже с нами. Почему? Потому что Царствие Божие внутрь вас есть». Для того, чтобы утешиться этой Божьей идеей, мы обратимся с вами к одному короткому стиху из послания апостола Павла к римлянам. 5 глава, всего лишь один стих. 1 стих 5 главы. Звучит он так. «Итак, — говорит апостол Павел, — оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Услышьте эти слова еще раз. «Итак», это первое, о чем говорит апостол. «Оправдавшись верою», это второе, о чем говорит апостол. «Мы имеем мир с Богом», это третье, о чем говорит апостол. «Мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Удивительно, но эта 5 глава открывается таким коротким словом «Итак». Это говорит всем нам о том, что как только мы обнаруживаем на страницах Писания слово «Итак», оно должно вызывать в нас сигнал некой настороженности или сосредоточенности. Почему? Потому что оно сообщает нам о том, что далее последует завершающая часть всего хода аргументации апостола Павла. В слове «итак», после слова «итак», размышления становятся выводами и заключением. А это значит, что все то, что говорил апостол Павел об оправдании раньше, теперь перешло к некому решающему итогу, который мы ни в коем случае не должны упустить. О чем он говорил ранее, в 1-х 4 главах? Он говорил о великом Евангелии и его силе. Он говорил о том, что Евангелие, приходя в мир, Евангелие возвещенное, это сильное и действенное слово. Он говорил о страшном состоянии человека. Он говорил о состоянии первородного греха, в котором пребывает абсолютно каждый человек. Он говорил об общем откровении через природу. Что это значит? Это значит, что даже искаженный грехом человек может видеть, способен увидеть в том, что его окружает, некие божественные знаки. Откровение. Откровение общее в природе – это божественный манифест Его славы, который невозможно не увидеть, который невозможно не услышать, который невозможно не понять. Павел говорил об оправдании верою, приводя в пример Авраама. И он задавал один очень важный вопрос. Когда был оправдан Авраам? До обрезания или после обрезания? И он делает важный вывод. Он говорит о том, что вера вменилась Аврааму еще до обрезания. Поверил Авраам Богу, и это вменилось, зачлось ему в праведность.
И в этом первом стихе

5 главы он говорит: «Итак, оправдавшись верою, возлюбленные Господом». Обратите внимание на то, что оправдание – это не длительный процесс. Оправдание – это не процесс, который происходит с нами всю жизнь. Оправдание – это то, что происходит мгновенно. Оправдание – это то, что делает Бог прямо в тот момент, когда грешник говорит: «Господи, прости меня». Освящение – это вся наша жизнь. Но оправдание происходит здесь и сразу, как только мы обретаем веру. Как только вера начинает жить в нас, в это мгновение Бог своей благодатью вменяет нам праведность Иисуса. Можно сказать, что это состояние, оправдавшись верою, и так оправдавшись верою, это свершившийся, законченный и зафиксированный факт. Каждый человек, имеющий живую веру, оправдан раз и навсегда. Вы помните те удивительные чувства, которые происходили с величайшим реформатором Мартином Лютером? Вступив в августинианский монастырь, лучше всех моя полы, так что монахи, другие монахи стали предъявлять ему претензии и говорить: «Брат Мартин, что ты делаешь? После тебя все становится слишком чистым, мы не можем сделать это так, как делаешь ты». Но он пытался этим внешним проявлением выразить, остановить ту внутреннюю боль и скорбь, которая жила в нем каждое мгновение. Он прекрасно понимал, для того, чтобы быть спасенным, нужно соответствовать категориям спасенности. Для того, чтобы быть спасенным, нужно нечто выполнить. А если в тебе нет никаких благодатных сил это сделать? А если в тебе нет ни желания, ни стремления это совершить? Если ты не в состоянии сделать так, чтобы соответствовать требованиям спасения? Он это понимал. Он был в страшной депрессии. Он понимал, что из этой ситуации нет и не может быть по-человечески абсолютно никакого выхода. Но он прочитал эти удивительные слова. Он увидел эти удивительные слова. Он понял, что оправдание – это единомоментный процесс, это момент, который происходит здесь и сразу. И этот момент не зависит от человека. Его дарует милостливый Бог. Праведный верою жив будет. И вот о чем спрашивает Павел. Он задает очень простой вопрос. Итак, оправдавшись верою, делает он такое заявление. Тогда что дальше? Тогда что потом? Тогда что происходит после этого? И отвечает: итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Он заявляет, что следствием и результатом нашего оправдания по вере является мир с Богом. Безусловно, эти слова звучали совершенно ошеломляюще для слушателей Павла в первом веке от Рождества Христова. Но удивительно, что те же самые слова в наше время, в нашей культуре, чаще всего будут встречены скучающим взором и плохо сдерживаемой зевотой. Почему? Потому что для современного человека само собой разумеющееся, что Бог ни с кем не враждует. А если даже и враждует, то это вовсе не касается лично меня. Ко мне это никак не относится. Но в нашем сознании Бог является скорее в образе такого небесного добродушного старичка или Деда Мороза, который не может гневаться и уж точно не может угрожать наказанием.
И если уж кто-то возвещает о наступлении мира там, где никто и не думал о войне, то вряд ли мы услышим крики ликования. Вы прекрасно помните, что происходило в нашей стране в начале 90-х годов. Когда нам казалось, что гражданская война дышит в затылок. Когда нам казалось, что все разваливается. Когда мы видели, что эпоха сменяется другой эпохой, и совершенно невозможно было предсказать, чем все это закончится. Но так или иначе, когда во время тяжелой войны приходит весть о наступлении мира, в любом случае, это всегда праздник. Удивительно. Но Евангелие больше не вызывает подобной реакции в наши дни. Потому что никто не желает задумываться над тем, что прямо сейчас идет страшная война. Писание говорит нам о том, что по своей природе мы не просто отчуждены от Бога. Мы настроены к Нему абсолютно враждебно. А относиться к кому-то враждебно, значит видеть в нем врага. Человек без Христа отчужден от Творца и является врагом Богу. Но вот здесь грешный человек подает свой мощный голос. Вот здесь он встает на дыбы и говорит: «Да вы что? А я ничего подобного в своей жизни не чувствую. Во мне нет никакой враждебности. Я не злюсь на Бога. Пусть даже я не верю в Него, но я не чувствую, что между мной и Богом происходит что-то не так». Но разве не понятно, что, отказываясь прославить Бога как Бога, и не отдавая всей своей жизни Ему, мы все тем самым воюем с Ним. Да, возможно, это незримая война. Возможно, она едва различима. Возможно, она не выражается прямо и открыто. Но сама человеческая непокорность есть измена Богу. И вот здесь разрушенные отношения, без сомнения, требуют восстановления. Но есть одно необходимое условие для примирения. Для того, чтобы примирение свершилось, для того, чтобы оно произошло, ему должно предшествовать отчуждение, разрушение отношений. Ему должно предшествовать осознание человеком того страшного состояния, в котором он находится. Но вот здесь современный человек говорит: а у меня все хорошо, а у меня все в порядке, а со мной ничего не случилось. Простой пример, который удивительным образом проиллюстрирует состояние современного человека. Хороший, прекрасный райский сад. Человек, хозяин этого сада, приходит Господь и говорит: я хочу, чтобы к 5 вечера ты подстриг эти кусты. Я хочу, чтобы к 5 вечера ты навел в моем саду порядок. Я хочу прийти, посмотреть на это, порадоваться и благословить тебя. Только помни, что там, в конце сада, есть глубокая яма. И для того, чтобы с тобой не случилось чего-нибудь плохого, не подходи к этой яме. Потому что если ты упадешь в нее, без посторонней помощи тебе бы уже будет не вылезти. Наступило 5 часов. Господь приходит в свой дом, а человека нигде нет. Вдруг он слышит какие-то невразумительные улюлюканья и вопли в конце сада. Он подходит к этой яме и говорит человеку: дорогой мой, почему же ты не выполнил то, что я просил тебе сделать? А человек задает вопрос Богу в ответ: а как я мог выполнить это, если я сижу в яме? Даже если человек отрицает наличие вражды между ним и Богом, это значит... Это не значит, что этой вражды нет.
Это не значит, что между грешным человеком и святым Богом нормальные взаимоотношения. Война идет. Война. Если отношения между двумя сторонами не были нарушены, нет нужды в примирении. Нет причины для примирения. К сожалению, сегодняшнее общество говорит, а между нами и святым Богом и так мир. А между нами и святым Богом и так все в порядке. А между нами и святым Богом все хорошо. Нечего исправлять. Нечего изменять. Но Священное Писание показывает нам, что Бог дарует нам свой мир. Бог примиряется с нами после того, как мы разрушили отношения с Ним. О чем говорит Павел в этих потрясающих словах? Он говорит о том, что вражде раз и навсегда положен конец. Отчуждения больше нет. Примирение совершается в тот момент, когда человек с верой обращается ко Христу. И после этого Бог нарекает нас оправданными в Его глазах. Удивительно, но для ветхозаветного еврея понятие мира было самой желанной радостью. Наверняка вы слышали о знаменитом Пакс Романа, то есть о времени мира в Римской империи. Это был короткий отрезок мира в Римской империи, в течение которого римские легионы не вели ни одной войны против других народов. Но если мы посмотрим на историю израильского народа, мы увидим, что на протяжении всей его истории было не больше 50 мирных лет. Осмыслите эту цифру. Многовековая история. И всего лишь 50 лет без войны. 50 лет меч в ножнах. 50 лет народ в благоденствии. 50 лет люди в верных взаимоотношениях со своим Богом. Расположенный на узком перешейке, Израиль был яблоком раздора великих империй. И жажда мира и отдыха была глубоко укоренена в сознании Божьего народа. Вы помните благословение Израиля: «Да даст тебе мир». Еврей не говорит «привет» или «пока». Он говорит «шалом алейхем». «Мир тебе, мир вам». Иисус назван князем мира. «Мир мой даю вам», говорит Спаситель. И это не просто тот мир, который приносит согласие, утихомиривает порывы, урочует раны. Высший мир полагает конец враждебности в наших взаимоотношениях с Богом. Мир, который наступает в результате оправдания, не является перемирием. Перемирие – это временное прекращение боевых действий. Но это положение настолько зыбкое, что война может вспыхнуть снова. Вспоминаю свое детство. 4, 5, 6 лет. Когда мы жили во время этой гонки вооружений. Во время этой холодной войны. И каждый пролетающий над головой самолет, казалось, что в нем бомба, которая упадет именно в мою голову. Спасение было одно. Заберешься глубоко-глубоко под одеяло, и становилось как-то легче сразу. Божий мир, Божий покой, приходящий, снисходящий в результате оправдания. Но говоря о том, что мы имеем мир с Богом, говоря о том, что это плод оправдания, мы не имеем в виду перемирие. Это не значит, что каждый раз, когда мы оступаемся или ошибаемся, Бог обнажает свой меч и начинает собирать войска, чтобы нанести нам сокрушительное поражение. Это значит, что мир, который дается нам через Христа, окончательный, неизменный и вечный.
Сегодня хочу задать один простой вопрос каждым присутствующим здесь. Каковы твои взаимоотношения с Богом? Мир? Отсутствие мира? Перемирие, которое может закончиться, сорваться в любой момент? Как понимаешь и чувствуешь свои взаимоотношения с Богом именно ты? Ибо сегодня этот божественный мир посреди нас. Цени это Божье отношение лично к тебе. Пойми, что с таким миром Спаситель обращается лично к тебе. Он ищет лично тебя. Он предлагает тебе сегодня мир, которого никто и никогда не сможет отнять. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа.

0: Говорит радио «На пути».
1: На волне радио «На пути» в течение этого часа вы услышите проповедь Давида Вилкерсона, затем две 15-минутные программы «Малый библейский колледж» и «Духовные беседы».
2: Дорогие друзья, пришло время для проповеди Дэвида Уилкерсона «На волне семейного радио». Итак, продолжение темы «Не убегай от Иезавели». Текст читает Игорь Карпенков.

Иеремия переживал такую же великую битву. Пророк Иеремия был еще одним святым мужем Божьим. Он был праведным, безупречным, без единого пятна в его жизни. Этот муж, казалось, имел крепкий контроль, но со мною Господь, как сильный ротоборец. Поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступали неразумно. Посрамление будет вечное, никогда не забудется. Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он спасает душу бедного от руки злодеев. Иеремия, 20 глава, 11 и 13 стихи. Это звучит подобно мужу, имеющему полноту веры и победы. Однако, внезапно, мы слышим стенание сконфуженного, смущенного, упавшего духом пророка. Иеремия говорит так, как будто он тоже сидит под можжевеловым кустом. «Проклят день, в который я родился, день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен, проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал, у тебя родился сын, и тем очень обрадовал его, и да будет с тем человеком, что с городами, который разрушил Господь и не пожалел, за то, что он не убил меня в самой утробе, так чтобы мать моя была мне гробом, и чрево ее оставалось вечно беременным». Иеремия, 20 глава, с 14 по 17 стихи. Этот святой муж Божий говорил: «Почему они не убили меня во время рождения моего, если бы я умер в утробе? Что случилось? Что так быстро переменило его настроение? Дьявол открыто пошел против него, через Пасхора, надзирателя, который избил его и бросил в темницу». Иеремия пришел в смущение. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог, и я каждый день в посмеянии, и всякий издевается надо мною». Стих 7. Он говорил: «Я вынужден исполнять Твою волю, Господи, потому что Ты сильнее меня. Но когда Ты говоришь мне пророчествовать, то никто не принимает слов моих, все насмехаются надо мною». Дорогие святые, я спрашиваю вас, ходите ли вы свято и праведно перед Богом? Направили ли вы свое сердце, чтобы слушаться и любить Его? Есть ли у вас жажда о Боге, жажда ходить в силе Его и светить светом, данным вам? Позвольте мне предупредить вас. Это возможно, что вы будете иметь время, когда события закрутятся и выйдут из-под контроля. Враг будет наступать на вас во время ваших больших благословений, потому что вы нанесли мощный удар по его царству. Мы все знаем, что люди, преданные своим привычкам, алкоголики и безбожники, бесконтрольно проживают свои дни. Но много благочестивых людей также переживают времена, когда им приходится бежать от дьявола, и их жизнь тогда выходит из-под контроля. Немногие из нас, к примеру, могут вместе с Неемией сказать: «Может ли бежать такой человек, как я? Не пойду». Неемия 6.11. Большинство из нас уже бежали подобно Илии. Возможно, ты сейчас находишься под атакой врага и сидишь под можжевеловым кустом, ослеплен и смущен, и говоришь в сердце своем: «Господи, с меня уже хватит, возьми меня домой». Дорогой святой Божий, я хочу показать тебе, как ты можешь отобрать у дьявола контроль над твоей жизнью, потребовать у него почву, которую ты потерял под своими ногами. Вот три вещи, о которых говорил Дух Святой к моему сердцу по этому вопросу. Первое. Вы должны иметь в виду, что Бог всегда с вами, даже во время вашего бегства.
Бог с вами во время каждого вражеского нападения. Он никогда не оставит вас и не забудет вас». Илия был в крайнем отчаянии, в полном замешательстве, страхе, готов сдаться. Но Бог взглянул на его упадок духа и послал ему личного ангела, чтобы быть его управляющим и готовить ему пищу. Писание говорит: «И лег, и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: „Встань, ешь“. И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: „Встань, ешь, ибо дальняя дорога перед тобою“. И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищей, шел 40 дней и 40 ночей. Третье царство, 19 глава, с 5 по 8 стихи. Ели ли вы когда-нибудь пищу, которая была бы настолько питательной, что вы были сыты ею на протяжении 40 дней? Вот это пища! Вот что, я думаю, Господь сказал ангелу перед тем, как послал его к Илии. Будь терпелив с ним. Он оскорблен, смущен, полон вопросов. Он думает, что хочет умереть, но на самом деле хочет жить. Он чувствует себя бесполезным, но на конце каната. Я люблю его. Я для него имею много труда в моем царстве. Скоро я пробужу его дух, но между тем хорошо корми его, подкрепи и освежи его, и скажи ему, что дальний путь лежит перед ним. И он не сможет пройти его без пищи, которую я даю. Благодарение Богу, что ангел сказал это Илии. Это правда. Путь этот очень дальний для всех нас. Мы не можем одолеть его. Вот для чего Бог дал нам свое слово. И оно лучше ангельского. Он говорит: «Идите к моему слову, ешьте и пейте. Там вы найдете силу, чтобы пройти через это испытание». Второе. Чтобы опять взять контроль над жизнью, необходимо иметь дело с тихим и спокойным голосом Господа. Голос Духа спросит вас о том же, о чем был спрошен Илия. «Что ты здесь, Илия?» Третье царство, 19:9. Бог говорил своему слуге: «Как долго ты будешь позволять дьяволу лгать тебе? Когда ты очнешься и скажешь: „Достаточно этой глупости. Настало время, чтобы встать и сразиться, чтобы взять контроль“?» Может быть, Господь говорит то же самое теперь и вам. Почему ты прячешься здесь, живя в страхе и унынии? Как долго ты будешь позволять этому продолжаться? Не нужно страшиться. Я никогда не оставлял тебя. Встань. Твой труд для меня еще не завершен. Выйди из пещеры печали и вины». Богу пришлось дважды задать этот вопрос Илии. В первый раз Илия ответил, что его святость и ревность о Боге ввели его в беду. «Господи, они убили всех твоих пророков. Я один остался, и они ищут и меня, чтобы умертвить». Но Бог задал вопрос опять, так как Илия не сказал всей правды. Видите ли, Бог хотел узнать то, что было глубоко сокрыто в сердце Илии, настоящую причину его поникшей души и отсутствия силы духа. Это было вот что: «Боже, ты позволил дьяволу добраться до меня. Ты позволил ему изнурить меня, отнять мою радость, вложить в меня страх. Я не заслужил такого обращения. Я пребывал в святости, в повиновении, исполняя все, что ты мне говорил. Однако после всех моих молитв, проповедей и послушания я оказался в самой тяжелой битве в моей жизни». Недостаточно ли одинаково это изображает и состояние вашего духа? Вы прилагали все усилия для исполнения Божьей воли и труда,
всецело отдавая Иисусу сердце и энергию, однако попали под атаку дьявола. Господь приходит к вам теперь, спрашивая: «Отчего ты паник? Почему паникуешь?» Давай доберемся до сути дела. Какая настоящая проблема стоит за всем этим? Он хочет, чтобы вы признали, что поистине лежит у вас на сердце. «Боже, я не заслужил этого нападения от врага в то время, когда я так сильно пытался угодить тебе». Возможно, вы таким образом уже излили ваше сердце перед Богом. Но сказали ли вы ему и все остальное, что глубоко внутри? «Я устал от всех уроков, Господи. Я не хочу больше учиться. Я просто хочу исполнять Твою волю, завоевывать победы для Тебя, спасать души. Позволь мне сделать это и вернуться домой во славе». Возлюбленные, это и есть весь вопрос, вся проблема. Мы устали от познавания Божьих путей. Мы думаем, будет ли когда-нибудь время, когда я смогу сесть и отдохнуть, зная, что дьявол побежден? Будет ли конец моим битвам? Нет, у Бога другой план. И это вот что: противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Иакова 4:7. Вы можете сказать: «Я уже знаю об этом». Но многие христиане думают, что противостать дьяволу значит хулить его, кричать, стараясь прогнать его прочь. Но это не дает никакого результата. Бог здесь говорит о чем-то совершенно другом. Он говорит: «Как ты можешь научиться противостоять сатане, если я не позволю ему наступать на тебя, рыча и угрожая? Он не вымысел твоего воображения. Он реальный дьявол. Ты должен учиться, как оказывать ему сопротивление». Профессиональные содержатели змей, которые собирают яд от гремучих змей для медицинских целей, проходят свое обучение непосредственно в яме со змеями. Это единственный способ, которым они могут избавиться от страха. И это единственный способ научиться понимать змеиные уловки, как они движутся и действуют. Возлюбленные, Бог хочет опустить вас в такую яму, поставить лицом к лицу с дьяволом. Он хочет, чтобы вы слышали вражескую ложь и рычание, и таким образом научились не поддаваться ему. Он хочет научиться вас стоять твердо, чтобы вы могли спокойно выдержать все сатанинское пустое обрицание и трескотню. Писание говорит об архангеле Михаиле. Михаил архангель, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». От Иуды 9 стих. Михаил без страха говорил: «У меня нет времени играться с тобою, дьявол. Меня ждет работа. Господь сам займется тобою». Третье. К вам возвращается контроль, когда вы начинаете понимать, для чего Бог допустил, чтобы вы перенесли такую личную, мучительную битву. Прежде всего, Бог допускает ваши испытания, потому что Он хочет сделать вас дьявола непроницаемыми. Это не значит, что вы не будете атакуемы опять, но вы будете обучены, чтобы устоять. Все это является частью вашего приготовления им для более важного служения, более сильного помазания, расширенного употребления в Его Царстве. Больше того, Господь старается укрепить вас против дьявольской хитрости. Он воздвигает главную часть верующих, которые уже укреплены против Него, знают Его уловки и не боятся Его. Бог говорит: «Когда ты поймешь, для чего ты через это проходишь, то заберешь обратно все тобою потерянные территории. Ты опять будешь хозяином положения посредством силы Святого Духа». Когда окончилось испытание Илии, он никогда больше не бежал.
Теперь он имел чувство направления. Он был спокоен духом. И как вы видите, Бог теперь посылает его в народы поставлять царей, вождей и пророков. Бог сказал ему: «Пойди обратно своей дорогою. Помажь Азаилов царя над Сирию, и Иуя помажь царя над Израилем, и Елисея помажь пророки вместо тебя». 3 Царств, 19 глава, с 5 по 16 стихи. Илии дана была свежая сила помазания. Он опять был в полном контроле, и пошел он оттуда, стих 19. Илия вышел из пещеры для исполнения Божьей воли. Ему не надо было лить потоки слез. Нет, он просто выслушал слово Господне. Возлюбленные, единственные, чем сатана еще держит вас, то это страхом. И вы должны верою стряхнуть это с себя. Вы должны сказать: «Я не стану падать. Бог готовит дать мне свежее помазание с небес, и Он употребит меня». Верите ли вы, что Бог еще не окончил трудиться над вами? Что Он еще учит и подготавливает вас к более важным делам? Он желает говорить с вами в вашей пещере уныния. Он хочет сказать вам, что делать и куда идти, и Он хочет вывести вас из нее. Поэтому избавьтесь от вашего отчаяния, стряхните с себя узы страха и угнетения, выйдите из пещеры. Вы обнаружите, что в тот момент, когда вы встали и вышли, помазание изольется на вас. Аминь.

Вы находитесь на волне круглосуточного христианского радио «На пути». Продолжаем наши передачи. Приглашаем вас послушать две 15-минутные программы «Малый библейский колледж» и «Духовные беседы».

0: Здравствуйте! Добро пожаловать на очередную беседу Малого Библейского колледжа. Мы ведем разговор о христианских ценностях, ценности Иисуса Христа. Он говорит о них в Евангелиях, а мы давайте проследим за Его словами и подумаем, ценим ли мы то, что ценит Он? Если нет, то какие же мы тогда христиане?
1: «Всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподоблю человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Это один из величайших примеров Иисуса. Если вы знакомы с Его наставлениями, носящими название Нагорной проповеди, вы знаете, что таким образом Иисус завершил беседу с апостолами. Мы с вами изучаем систему ценностей Иисуса. Мы рассматриваем сейчас, какое значение Иисус придавал своему учению. Здесь Иисус еще раз подчеркивает его важность. Причем важность его применения на практике. Иисус не вербовал людей, которые могли бы стать экспертами нового учения. Он звал людей за собой, чтобы они жили по слову его. Он учил, что нельзя доказать богодухновенный характер его учения, не применяя его в жизни. Затем Иисус привел чудесный пример с починкой старой одежды и наливанием молодого вина в старые мехи. В обоих примерах Он говорит: «Мое учение не заплатка к старым верованиям. Вы не можете усвоить его, если ваш ум закоснел, если ваш мозг окажется не способен выдержать давление моего учения. Мое учение взорвет ваш мозг». В этих примерах он говорит о ценности своего учения. В данном отрывке тоже происходит нечто подобное. Сегодня психотерапевты имеют в запасе около 75 различных методик и подходов. Когда я стал миссионером, и мы в основном основывали работу на методах психоанализа Фрейда, анализировалось подсознание. То-то и то-то, случившееся с вами в

В прошлом определяет ваше настоящее будущее. В то время мы преуспели в психоанализе. Лет через 20, после того, как я начал работать в психотерапии, произошел переворот. Два человека написали книгу «Терапия реальности», где утверждалось, что официальная психотерапия ошибочна по двум причинам. Во-первых, мы освобождаем человека от чувства ответственности за свои поступки. Во-вторых, люди не стремятся стать лучше, считая, что все предопределено. Это безответственность, разновидность умственного заболевания. Есть два типа людей – ответственные и безответственные. Ответственные говорят: «Я не отвечаю за все, что со мной происходит, но отвечаю за мою реакцию на это». Безответственные говорят: «Я не собираюсь отвечать за мои реакции. Заприте меня на замок и выбросьте ключ. Я больше не могу». Вот этих людей мы можем считать умственно больными. Один из лучших подходов в терапии реальности таков: каждый человек сталкивается в жизни с трудностями. Некоторые считают, что их эмоциональные реакции – непосредственное следствие трудностей. Например, человек говорит: «Я потерял работу и так расстроился, что хочу покончить с собой». Терапевт-традиционалист сказал бы ему: «Трудности вызывают у вас эмоциональную реакцию, но это не так. Затруднения не ведут сразу к последствиям. У каждого есть еще система верований. Последствия возникают лишь после осмысления вами затруднений с позиции вашей системы координат. И последнее звено в цепочке новой теории терапии – это сам терапевт со своеобразным подходом. Врач спорит с пациентом, выступает как оппонент его системы ценностей. Он обсуждает и критикует систему верования человека, всегда приходящего к негативным последствиям. Например, если человек из-за потери работы так расстроен, что готов пойти на самоубийство, терапевт атакует его систему ценностей и задает такой вопрос: «Что это ты сам себе наговорил такого о потере работы, что сам так сильно расстроился? Меня поражает, что 2000 лет назад Иисус говорил нам то, что терапевты открывают только сейчас». Иисус сказал: «У всех есть в жизни проблемы». Он сравнил их со штормами, обрушившимися на два дома. Но последствия этих штормов зависят не от погоды. Приводя этот пример, Иисус говорит: «Никто из вас не застрахован от неприятностей. Трудности встречаются всем. Но один из домов имел прочный фундамент, а другой стоял на песке». Фундамент устоявшего дома не только символ учения Иисуса, но символ применения этого учения на практике. «Человек, слушающий мое учение и воплощающий его в жизнь, подобен разумному человеку, дом которого устоял во время шторма. Трудности обрушивались на него, но он не сломался, ибо был основан на твердом фундаменте послушания моему учению». Другими словами, его мировоззрение было основано на моем учении. Он относился к проблемам с позиции этого учения. Другой человек, дом которого рухнул, тоже противостоял.

Проблемы не имеют непосредственных последствий. Все зависит от того, во что мы верим. В своем примере Иисус говорит скорее о двух людях, чем о двух домах. Эти два человека пришли послушать его речь на вершине холма. Они оба, вероятно, считали себя верующими в Иисуса. Но разница между ними в том, что один применял свои знания на практике, а другой нет. Видите, Иисус осуждает людей, верования которых не позволяют им выдерживать трудности. Сразу же после Нагорной проповеди Иисус пересекает с апостолами море Галилейское. Эти люди уже избраны им. На море поднимается буря. Все перепуганы, но Иисус не боится. Он спокойно спит. Его будят и говорят: «Ты что, не видишь, что мы все сейчас утонем?» Он же отвечает упреком в неверии: «Почему у вас нет веры? Где ваша вера? Вы действительно думаете, что мы утонем?» Когда они были еще на берегу, Иисус сказал им: «Давайте переплывем море». Теперь посреди шторма он говорит им: «Что мы собирались делать? Переплыть море или утонуть?» «Я рассказывал вам о Царстве Божьем. Это Царство внутри каждого из вас. Неужели вы действительно думаете, что целое Царство может вот так просто утонуть посреди моря?» Если бы апостолы по-настоящему верили, что Иисус тот, кем он себя называет, они бы не подумали, что их лодка может утонуть. Но, как видите, они находились в центре проблем и не применили своих верований на практике. Иисус же напомнил им о вере. Он еще раз подчеркнул огромное значение своего учения. Завершив свою проповедь на горе, Иисус сказал: «Никто не застрахован от проблем. Он никогда не обещал нам путь, усыпанный розами. Он не говорил: „Последуйте за мной, и у вас не будет горести“. Он обещал противоположное. Он велел нам взвалить на плечи свой крест и быть готовыми умереть на нем. Он говорил, что в мире его последователи будут преследовать из-за веры в него. У тех, кто следует за ним, проблем не убавляется, а прибавляется. Но если мы понимаем его учение и применяем его на практике, если мы живем в соответствии с ним, когда настанут трудности, его учение станет фундаментом, на котором устоит наш дом. Шторма и ветры обрушатся на него, но он устоит. Иисус говорит: «Вы можете быть знакомы с моим учением. Вы можете верить, что это учение от Бога. Но если вы не живете в соответствии со своей верой, если вы не применяете ее на практике, если она не фундамент вашей жизни, мое учение вам ничем не поможет».

Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Иисус предупредил нас, что Его учение может стать верой, которая даст нам возможность сопротивляться штормам нашей жизни, всем проблемам, какие только суровая жизнь может обрушить на нас. Дорогие слушатели, давайте будем опираться на фундамент, заложенный Иисусом, и тогда устоит наш дом, и проблемы не сокрушат его. В следующий раз мы продолжим разговор о ценностях Иисуса Христа. Наша передача подготовлена в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Пишите нам, мы будем рады получить от вас письма. Наш адрес 194-214, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39.

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать духовную беседу.
1: Дорогие друзья, продолжим нашу серию бесед на тему об обоюдоостром мече. В прошлый раз, как вы помните, мы говорили о историчности Евангелия. Сегодня же займемся вопросом о своевременности Евангелия. Апостол Павел, послание к Галатам, 4 главе, пишет: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных». Знакомясь с Евангелием, люди часто задают вопросы: почему Бог не искупил вину человечества еще в Едеме или задолго до всемирного потопа? Почему человечеству нужно было пройти сквозь мрак веков в ожидании грядущего искупителя, грешников и примирителя народа? Почему понадобились такая суровая школа жизни, весь этот полуварварский быт давних времен и постепенный медленный переход из тьмы язычества к свету ветхозаветных патриархов, судей, царей, пророков и апостолов? На эти вопросы апостол Павел отвечает в приведенном выше стихе Священного Писания: «Христос явился в мир, когда пришла полнота времени». Когда человечество достигло своей моральной зрелости, своего совершеннолетия, падшее человечество было не способно принять Божие искупление в тогдашних условиях. Сам Бог не мог верить человечеству проповедь Евангелия. Он должен был прежде воспитать и подготовить человечество к принятию Спасителя. Вот почему всякий более ранний исторический период оказался бы несовершенным. Возьмем, например, допотопную эпоху. В то время человечество не знакомо было еще с письменностью. Как могли не передать грядущим поколениям весть о достоверном благодатном пути спасения? До синайского законодательства человечество при всей своей малочисленности душ, воззрений, устремлений и переживаний было дезорганизовано. Нужно было избрать человека и произвести от него избранный народ. Потребовалась целая эпоха судей, царей и пророков, чтобы дисциплинировать народ и привести его к формированию национального самосознания и государственности. Далее, употребление четырех великих монархий – Вавилонской, Медийской, Персидской и Греческой – изживала суеверие или ложная вера в спасение собственными усилиями, и меркли религиозные представления язычества, варварства, идолопоклонства. Но и в эту эпоху Христос не мог прийти, так как долгие века кипели бесконечные войны и потрясали мир постоянное передвижение народа. Люди были всецело поглощены этими ужасными событиями, и если бы Спаситель явился в то время, никто не обратил бы на его приход должного внимания. Человечество созрело и достигло своего совершеннолетия, и полнота времени определилась только при расцвете Римской империи в царствование Цезаря Августа. То было время, когда империя достигла зенита своей мощи, мировой славы и объединения всех народов. Взгляните только на тогдашнюю географическую карту. Палестина, Испания, Северная Африка, Южная Германия – все они так или иначе были достоянием Рима. После долгих междоусобиц и войн можно было сказать, наконец, что на земле мир. Не было границ для апостольской проповеди Евангелия. Апостолы могли обойти весь тогдашний мир, не выходя за границы империи. То было время торжества греческого языка. Им пользовались народы в самой империи и многие народы за ее рубежами. При завоевании мира Александром Македонским греческий язык проник во все эти области и там удержался. Новым завоевателям, римлянам, ничего не оставалось, как примириться с этим фактом. Греческий язык, совершеннейший из всех совершенных языков мира, был вновь вызван к жизни как бы специально для того, чтобы в срок исполнения полноты времен на нем были написаны Евангелие, Деяния апостолов, апостольские послания и другие книги Нового Завета. Сам Христос пользовался этим языком, наряду с языком арамейским, который был одним из семитских диалектов, употреблявшимся населением Палестины во времена Христа. Понтий Пилат, имевший власть отпустить, и не подозревал о том, что вся Римская империя была упрочена для того, кого он отдал на распятие. Гордые афиняне, насмехавшиеся над благой вестью, которую принес им апостол Павел, также не думали и не подозревали, что вся греческая цивилизация была предназначена Богом для широкого словесного оповещения своей благой вести. То было время, предсказанное ветхозаветными пророками. По пророчествам, Мессия должен был прийти до упразднения еврейской государственности. Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчресил его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов, читаемый в книге Бытие. Мессия должен был прийти также до разрушения второго Иерусалимского храма. Первый храм, построенный Соломоном, был разрушен вавилонянами. Второй, построенный после возвращения евреев из плена вавилонского, был разрушен Титом при Веспасиане в 70-х годах по Рождеству Христова. Когда второй храм был воздвигнут, пророк Агей изрек следующее о нем пророчество: «И придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь. Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на месте сем я дам мир, говорит Господь Саваоф». Пророк Малахи также пророчествовал, говоря: «И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете». Пророк Даниил так предсказывает разрушение второго храма: «По истечении 60 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет». Все эти пророчества относятся к первому пришествию Христа, к утрате израильтянами своей государственности, рассеянию по всем странам, разрушению второго храма, и все они буквально исполнились. То было время, когда не только израильский народ ожидал Мессию, но когда в общественных настроениях язычников и в настроениях каждой человеческой души была жажда какой-нибудь перемены к лучшему. Приход Мессии провиденциально совпал с крушением языческих и мифологических верований, когда отжившие свой век суеверия утратил уже свое влияние, свою власть над народами. Философские теории, политические системы, религиозные верования были взвешены на всех, на весах и найдены весьма легкими. Самим людям оказалось не по силам переменить греховную природу человека. Нравственная деградация и испорченность нравов, зверство рабовладельцев и деспотизм правителей доводили людей до отчаяния и самоубийства. Апостол Павел весьма ярко рисует нравы тогдашнего мира в своих посланиях. Достаточно прочесть только первую главу его послания к римлянам, чтобы получить должное представление о степени растления людей его эпохи. То было время, когда пророчества Библии о грядущем Избавителе были достоянием многих и многих язычников. Вместе с евреями многие язычники веровали в пророчество и ожидали Спасителя, пришествие которого связывалось с наступлением тысячелетнего царства и всеми его благами. Поэт Вергилий посвящает поэму грядущему золотому веку. Историк Светоний говорит о грядущем царе иудейском, власть которого будет простерта над всем миром. Тацит упоминает о древних книгах, которые повествуют о скором явлении Освободителя с Востока. Воистину, Христос воплотился, когда пришла полнота времени, в самый критический и в самый подходящий для всего человечества период всемирной истории. Так что Бог ничего не делает наспех и никогда ни с чем не опаздывает. Господь говорит: «Я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно исполнилось». Когда пришла полнота времени, Христос пришел на землю с полнотой своего благодатного спасения. Он открыл нам, грешникам, своего небесного Отца и назвал его нашим Отцом, сущим на небесах. Он дал нам новые понятия о божественной сущности. Он показал нам путь к спасению, путь примирения, любви и уподобления Богу. Он открыл истинный смысл и назначение земной жизни человека и вечной его участи. Он стал Сыном Человеческим, чтобы своей жертвенной голгофской кровью приобрести для нас право называться и быть детьми Божьими, сынами Отца Небесного. С тех пор и до наших дней не было такого поколения человечества и не было такой эпохи, для которых Евангелие с его радостной вестью благодатного спасения Христова не было бы своевременным. И сегодня, как и 2000 лет тому назад, Бог говорит: «Покайтесь, и веруете в Евангелие. И сейчас еще мы можем повторить слова апостола: Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. Евангелие своевременно не только для нашего атомного века, но для каждого человека, для каждого слушающего эти слова. Дорогой слушатель, если вы не покаялись еще и не обратились ко Христу за спасением, повеление Господне «покайтесь» относится и к вам сегодня. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Покайтесь же и сотворите достойный плод покаяния. Аминь.

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, в программе этого часа вы услышите на нашем радио следующие передачи: краткие проповеди Чарльза Сперджена, детская история, ежедневная программа «Читаем христианскую литературу» и передачу «Наука и религия».
2: По всему этому мы даем твердое обязательство. Книга пророка Неемии, 9 глава, 38 стих. Наша жизнь предоставляет нам много возможностей, когда с полным основанием и пользой для себя мы можем возобновлять наш завет с Богом. Вполне благоприятным для этого случаем может стать наше выздоровление от болезни, когда мы, как Езекия, получаем прибавление к годам нашей жизни. Всякий раз после избавления от несчастья, когда радости наши снова начинают распускаться, давайте заново приходить к подножию креста и обновлять наше освящение. В особенности же делать это после всякого греха, который оскорбил Духа Святого или навлек бесчестие на дело Божие. Обратим же тогда взор наш к той крови, которая может сделать нас белее снега, и снова предадим себя Господу. Но не только благодаря нашим несчастьям должны мы подтверждать нашу преданность Богу, но и наше благополучие должно делать то же самое. Если нам когда-либо выпадали случаи, заслуживающие того, чтобы называть их увенчивающими нас милостями, то, несомненно, если Он увенчал нас, мы должны также увенчать нашего Бога. Извлечем заново на свет все драгоценности божественных знаков отличия, хранящихся в сокровищнице нашего сердца. И пусть Бог наш воссядет на престоле любви нашей, убранной в царские одеяния. Если бы мы научились извлекать пользу из нашего благополучия, то мы не нуждались бы в таком количестве несчастий. Если бы мы извлекали из поцелуя все благо, которое он может даровать, нам не приходилось бы так часто терпеть боль от розги. Получили ли мы недавно благословение, на которое почти не рассчитывали? Поставил ли Господь наши ноги на пространном месте? Можем ли мы петь от умножившихся милостей? Значит, самое время положить руку на рог жертвенника и сказать: «Привяжи меня здесь, Боже мой! Привяжи меня здесь веревками, чтобы это было навсегда». И поскольку мы нуждаемся в исполнении новых обетований от Бога, давайте возносить обновленные молитвы, чтобы прежние наши обеты не были постыжены. Дадим же Ему в это утро твердое обязательство по причине страданий Иисусовых, на которые весь этот месяц взираем мы с благодарностью.

0: Ну что, вы готовы? Да. Будете внимательно слушать?
1: Да.
0: Сегодня будет очень поучительная история. Не знаю, может быть, кто-то в этой истории из вас даже узнает себя. Будете внимательны?
1: Да.
0: Жила-была одна девочка, и звали ее Маленькая Ворчунья. Ну, конечно, вы скажете, таких имен не бывает, Ворчунья. Мы знаем, Наташа бывает, Аня, да, Вика. А Ворчунья, разве это настоящее имя? Ну, конечно, это не настоящее имя. Но вы знаете, такой она была. Такой она была. Она постоянно ворчала. А вы знаете, что такое ворчать? А? Что это такое?
1: Это когда мама
0: сердишься. Когда сердишься на когось. Ага. А ну кто еще подскажет? Ворчать. Это что такое? Говори, Дима.
1: Це погано робити.
0: Ага. Да. Это когда человек постоянно говорит о недовольстве. Постоянно он недоволен. Еще и грубить может, да? Видите как? Вы хорошо знаете, что такое ворчать. Молодцы. Когда она просыпалась утром, у нее первые слова были недовольные слова. Она жила в комнате вместе со своим маленьким братиком. И когда она просыпалась, она говорила: «Помолчи! Я хочу спать!» Мама говорила: «Что там такое?» «Я хочу спать, он песни поет!» Она ворчала постоянно. Она всем была недовольна. Всегда. Хотя причины для недовольства не было. Она жила в хорошей семье. У них был хороший дом. У нее были папа и мама, которые любили ее. У нее была хорошая одежда и было достаточно вкусной пищи. Но она постоянно была недовольна. Особенно она была недовольна едой. Что бы мама ни приготовила, она все называла противным. Противное. То противная капуста, то противный лук, то противно еще что-то. Постоянно так было. Мама уже не знала, что ей приготовить, что сделать. Папа тоже терялся в догадках. Ну как же помочь ей быть счастливой? Помочь видеть хорошее, а не только плохое все. Что бы такое сделать? Однажды во время обеда маленькая Ворчунья опять начала ворчать. «О, опять эта противная капуста!» Но папа сказал ей строго: «Ты должна съесть все». Она сидела и крутилась, и вертелась, и вилкой так вот ковырялась в еде. И, конечно, папа сказал очень строго, поэтому она знала, что нужно быть послушной. И она что-то там пыталась есть. Но так очень мало, очень мало. Уже папа и мама поели. Уже они устали сидеть за столом, они встали. Убрали посуду, но папа сказал ей: «Ты должна доесть». И она сидела, сидела. И тут она услышала звонок. Это был школьный звонок. Они жили недалеко от школы. И она услышала, что звенит звонок на урок. И она знала, что на урок опаздывать нельзя. Учитель будет сердиться. И она увидела, что папы и мамы рядом нет. Встала из-за стола, тихонько обулась и ушла в школу. Когда мама пришла на кухню, никого там уже не было, только осталась еда маленькой Ворчуньи. Она так ее не доела. Что же с ней делать? Как ей помочь перестать ворчать? А как вы думаете, детки, если бы это ваша дочка была, что бы вы делали? А? Если бы у вас такая дочка была, которая постоянно недовольна, постоянно все ей плохо, особенно что касается еды, что бы вы делали? Подарить цветы надо ей, да? Видите, как хорошо? А ну, Дима?
2: Можно сделать торт.
0: Торт можно сделать? Ага.
2: Спросить, что она хочет на обед.
0: Спросить, что она хочет. Ага. Да?
2: Еще можно подарить какие-то подарочки.
0: Подарочки можно подарить. Какие вы молодцы. А ребята там с той стороны, как вы думаете? Что можно было бы для нее сделать, чтобы она начала кушать и перестала ворчать?
2: Поиграться с ней.
0: Можно.
2: Придумать
0: что-то вкусненькое.
2: Или подарок.
0: Смотрите, у вас у всех одинаковые ответы. А ну, давай, Дима.
2: Торт-домик
0: можно сделать. Ну хорошо, а если она торт съест и больше ничего не будет есть? Может такое быть? А?
2: Можно просто великий торт.
0: А, великий торт. Ага.
2: Торт на торт.
0: А, торт и сверху еще на торт. Вот это да. А если она съест эти два торта и так и не будет хотеть кушать полезную еду? А, тогда три надо. Вот это да. А как вы думаете, торт это очень полезно или нет? Нет, да? А если она три торта съест, у нее живот не будет болеть? Будет, вы думаете? А, торт с фруктов. Полезный торт, да, какой-нибудь? Ага, или с овощей торт. Ой, с овощей торт, наверное, это уже не торт. Да? Или из ягод. Да. Хотите узнать, что родители придумали? Ну, слушайте внимательно тогда. Что придумали папа и мама? Если есть одни торты, то тогда, вы знаете, в зубах будут дырки, и живот может болеть. И это не полезно, есть много торта. Ну, разве что небольшой кусочек. А так три торта съесть, как вы предлагали, это может быть не очень полезно для нее. Мама с папой решили сделать так. Когда она вернулась домой со школы, она действительно увидела и торт, и пирог. Вкусный такой пирог мама делала. И всяких вкусностей было так много. Она даже подумала, что, может быть, какой-то гость к ним домой придет. Так много было еды разной. И она уже себе представила, как она все это будет есть. Когда она села за стол, однако ее ждало разочарование небольшое. Мама вытащила из холодильника ее недоеденный обед. Ту кашу, которую она не доела еще с обеда. Помните, она ела, не доела и ушла в школу. Каша там и капуста была, и все, что было. Вот так, как у нее было на тарелке, так мама из холодильника вытащила и поставила перед ней. А папа сказал, смотри, ты должна доесть то, что ты в обед не доела, а потом ты можешь уже пробовать то, что у нас есть на ужин. Сладости, там пироги, торты. Виноград вкусный. Ух, как вы думаете, ей это понравилось или нет?
2: Нет.
0: Тем более каша уже такая холодная была из холодильника, знаете. Очень было неинтересно это кушать. Но

было. Но его было по чуть-чуть. Знаете, там не было три торта. Там был один и небольшой причем. И она поняла, что если она будет дальше противиться и будет тянуть время, то ей ничего не останется просто. И она начала быстренько кушать. Ей так хотелось попробовать тех пирогов и того торта. И она начала быстренько кушать кашу и все остальное. И она съела это, и потом уже могла попробовать вкусности. Итак, папа сказал маме: смотри, она может есть кашу, если захочет. И капусту может есть, если захочет. Если что-то будет там дальше вкусненькое. И таким образом родители учили ее, как есть не только вкусную, но и полезную пищу. Потому что не всегда то, что для нас очень вкусное, вот как торты, оно бывает полезным. Поэтому нам необходимо учиться есть и полезную пищу. Да, Дима, ты что-то хочешь сказать? С бабочками и цветочками, да? Ну, видите, на день рождения всегда родители хотят что-то приготовить особенное. Вот. Но давайте мы уже будем, как взрослые, понимать, что пища должна быть не только вкусной, но еще и полезной. Чтобы у нас животики не болели, зубки не портились. Хорошо? Согласны вы с этим? Ну хорошо, тогда давайте так и будем поступать. Садитесь на место.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем передачи и предлагаем вам ежедневную страничку «Читаем христианскую литературу». По ее окончании через полчаса слушайте передачу «Наука и религия».
1: Льву надо смотреть прямо в глаза, тогда он не растерзает. Эти слова принадлежат Ироду Великому, чье имя утвердилось в последующих поколениях как нарицательное. В своей повести «Ирод» Даниил Мордовцев правдиво и увлекательно рассказывает о событиях той эпохи. Текст читает Мария Гончарова.

0: «Что ты хотел сказать мне о твоей царице?» — спросил Ирод, отослав всех от себя. «О, царь, вспомни, как тебя любила маленькая Мариамна!» — с плачем проговорил верный раб. Эти слова удивили Ирода. Действительно, Мариамна когда-то любила его детской любовью. Потом она переменила свое отношение к нему с того рокового дня, когда он грозился распять на кресте все население Иерусалима. Теперь ему казалось, что она никогда его не любила. И вдруг этот жалкий старик, этот окровавленный черный куш напомнил ему блаженную молодость, маленькую Мариамну, которая по-детски ласкалась к нему, нежно обнимала его шею своими маленькими ручками.
1: «Она никогда не любила меня», — мрачно сказал он.
0: «О, царь, вспомни только, когда ты, молодым принцем, играя с нею во дворце, изображал из себя Кира, царя персидского. Мариамна, которая

которой тогда было 6 лет, играла роль Тамирисы. Я изображал ее боевого коня и, стоя на четвереньках, ржал по лошадиному. А Мариамна сидела на моей спине с луком и стрелами. А Раби Элиазар также был конем, твоим конем, и также ползал на четвереньках и ржал. Ты сидел верхом на нем и вызывал на бой Тамирису. Мариамна пустила в тебя стрелу, ты упал, притворился мертвым. Мариамна бросилась к тебе, ты не двигался, казался бледным. О, как рыдала тогда бедненькая Мариамна, думая, что ты мертв. Ирод молчал, опустив голову, лицо его судорожно подергивалось. «Да, я помню это», — сказал он со вздохом. «А потом, когда ты открыл глаза, как страстно она целовала тебя от радости, что ты живой», — продолжал старый евнух. «А помнишь, ты был Давидом, а Раби Элиазар Голиафом с львиной шкурой на плечах. Голиаф старался схватить и увести в плен Мариамну, а ты поразил Голиафа». Мариамна радостно хлопала в ладоши и говорила: «Целую тебя, о мой милый Давид!» Она без тебя жить не могла. Каждое утро, бывало, спрашивает: «Черный куш, когда же придет мой Ирод?» Музыкой звучали эти слова старого евнуха для Ирода. Чем-то светлым, невинным веяло от этих воспоминаний, от этого невозвратно умчавшегося прошлого. Тогда Ирод был счастлив. На его душе, на его совести не было ни капли крови и ни одной язвы на сердце. Его любили. Любила Мариамна, а теперь слава, власть, дружба великих людей и ни одного любящего сердца. Ирод почувствовал, как что-то теплое капнуло ему на руку. То были слезы. «О, царь! Ты приказал Соему убить это невинное существо, Мариамну», — продолжал старый евнух. Ирод вскочил, как ужаленный. Куда девались его слезы, теплота размягченного воспоминаниями сердца? Бешеная ревность снова закипела в его душе. Как всякий ревнивец, он тотчас же вообразил, что, пользуясь пребыванием в Александрионе и его отсутствием, Мариамна изменила ему с Соемом. Так вот, как сохранил его тайну льстивый слуга царя. Вот кому доверил он свою похотливую жену. Недаром Кипра говорила, что эта лицемерка так похотлива. Соема он даже не пожелал видеть. Отпустив черного куша, он приказал позвать пытавшего его палача. Ирод велел немедленно отрубить голову Соему, труп его бросить в подземный тайник, где белели обглоданные крысами кости Иосифа, мужа коварной Соломеи. В тот же день Ирод созвал семейный совет, куда пригласил мать Кипру, брата Ферора и сестру Соломею. На семейном совете Мариамну осудили на смерть, хотя казнь решено было отложить, а до того времени заточить царицу в одной из далеких темниц. Против этого восстал злой демон семейства Ирода – Соломея. «Что же скажет народ, когда узнает, что последняя дочь Османеев
живою заточена в тюрьме», — возражала она. «Я уверена, что народ восстанет, чтобы освободить ее. Вспомните, с каким ликованием народ встречал ее брата Аристовула в храме на празднике Кущи. Пусть ее смерть лучше будет тайной для всех, а когда народ узнает о ее кончине, тогда объявите ему, что она умерла скоропостижно от посетившей город эпидемии». В то время действительно в Иерусалим из Аравии проникла чума вследствие гниения 12 тысяч трупов, оставленных арабами в битве с иудеями при Филадельфии. Ирод не соглашался никому поручить казнь своей жены. Он решил убить ее собственноручно. «Она моя. Я должен сам отправить ее на лоно Авраама», — в заключение сказал он. В ту же ночь, когда во дворце все уже спали, Ирод тихонько прошел наполовину жены. Войдя в ее почивальню, он увидел, что Мариамна молится. Жалость и любовь снова шевельнулись в его сердце. Она стояла, такая стройная, нежная, в легкой белой тунике, с распущенными золотистыми волосами, которые шелковой волной не спадали на ее плечи и спину. «Мариамна!» — тихо окликнул он жену. Мариамна даже не оглянулась, а только молитвенно подняла руки. «Мариамна!» — повторил Ирод. Тоже молчание, только руки она воздела еще выше. «Мариамна!» Нет ответа. Меч блеснул в руке Ирода и вонзился в спину женщины ниже левой лопатки. Мариамна пошатнулась, и мертвая упала в объятия Ирода.

«Теперь ты моя!» — безумно прошептал убийца, прижимая к себе прекрасную головку своей жертвы и страстно целуя ее в мертвые уста. «Теперь ты дала мне поцелуй, упрямица!» Он буквально обезумел. Подняв мертвое, еще горячее тело убитой, кровь которой обогрела всю грудь убийцы, он положил ее на низкое ложе из слоновой кости и золота и, бормоча несвязные ласковые слова и проклятия, продолжал осыпать поцелуями лицо, голову, волосы, грудь, все нежное прекрасное тело несчастной мученицы, пока оно совсем не остыло. Потом, ближе к утру, он сам обмыл мертвое тело, надел на усопшую чистую белую тунику и положил на постель, словно Мариамна спокойно спала. Ирод позвал Рамзеса и с его помощью, переодевшись во все чистое, приказал окровавленные одежды немедленно сжечь, чтобы никто этого не увидел, а равно велел уничтожить в опочивальне царицы все следы злодеяния. «Царица скончалась скоропостижно», — сказал он Рамзесу, уходя вместе с ним из опочивальни Мариамны. «Никому не говори, что ты видел здесь». Утром на половине царицы дворца Ирода раздались душераздирающие вопли женщин. Встревоженные, перепуганные обитатели обширного дворца с недоумевающими взглядами стремились по направлению раздававшихся воплей. В их числе можно было видеть старую Кипру, Соломею и маленьких царевичей Александра и Ареставула, окруженных евнухами и рабынями. В опочивальне царицы вокруг ложа, на котором словно спящая лежала мертвая Мариамна, с воплями толпились рабыни, а на полу около ложа, на руках других рабынь, в истерических конвульсиях билась Александра, мать молодой царицы. Туда же, расталкивая толпу, вытянув вперед руки и, казалось, ничего не видя, шел страшный, обезумевший Ирод. «Прочь, прочь!» — почти беззвучно говорил он. «Она моя, я никому ее не отдам! Прочь, прочь!» И он со стоном упал на труп Марианны. Все в ужасе отступили при виде этой ужасной сцены. «Мариамна!» — шептал безумец. «Моя Тамириса! Якир, ты не убила меня, я жив! Мариамна моя, ты спишь? Взгляни на меня, заговори со мной, поблагодари меня за твой народ, как тогда благодарила! Я спас его от арабов, спас от римлян. Мариамна, Мариамна!» Немного опомнившись и слыша вопли женщин, он обернулся и закричал: «Прочь, прочь все! Унесите ее!» И Ирод указал на лежавшую без чувств Александру: «Унесите ее!» «А, и ты здесь! Ехидна пустыни!» — крикнул он, увидев Соломею. «Прочь отсюда, Ехидна! Все прочь! Вы не любили ее! Один я любил! Черный Куш любил ее! Где Черный Куш? Рамзес, приведи сюда Черного Куша! Он любил ее!» Рабыни унесли Александру. Соломея и старая Кипра куда-то исчезли. Маленьких царевичей также увели. Увидев оставшихся в опочивальне плачущих рабынь, Ирод обнажил меч.
прочь отсюда, негодная!» — закричал он. «Вы не уберегли своей царицы!» В это время, поддерживаемый Рамзесом, в опочивальню со стоном вошел Черный Куш. «Черный Куш, гляди, она умерла!» — бросился к нему Ирод. «Скажи еще, как она любила меня, как ждала, как ласкала, говори, а я буду слушать. Это маленькая Мариамна, это Тамириса, а я Кир, посмотри на нее, она совсем живая». Около откинутой на подушке головки Мариамны кружились мухи, иные садились на лицо усопшей. «Прочь, мухи, не оскверняйте чистоту!» крикнул Ирод, заметив мух, и сам стал отгонять их. «Рамзес, сейчас же иди к Ферору. Скажи, что я приказал принести сюда серебряную раку, в которой покоилось в меду тело нашего отца Антипатра до погребения. Надо положить в нее, в чистый белый мед, тело царицы, а то мухи. Иди, а нас запри, чтобы никто не смел войти сюда. Не надо женщин, не надо рабынь, мы сами». Рамзес ушел. Около усопшей остались Ирод и Черный Куш. Старый евнух тихо плакал, склонившись над изголовьем своей любимицы, которую он когда-то носил на руках, которая своими нежными ручонками обнимала его черную, как уголь, шею. Ирод как будто немножко успокоился и долго молчал, глядя в лицо своей жертвы. «Так ты помнишь ее маленькую, Черный Куш?» говорил он как бы сам с собой. «Помнишь, как она родилась? У нее уже были золотистые волосы. А как она росла, как резвилась! Часто она спрашивала, скоро ли придет мой Ирод? Мой!» Он нежно гладил ее волосы, оправлял на ней тунику, прикрывая маленькие босые ножки. «А помнишь, Черный Куш, что говорил мне мой маленький Александр, когда я вратился из Египта? Он говорил, что Мариамна часто плакала тогда и велела детям молиться. Бог отцов наших, помилуй нашего отца. Так она учила их молиться. Так, великий царь, я это хорошо помню. Так она любила меня. Тебе было это известно?» «Да, великий царь, я знал, что только тебя одного она и любила. Расскажи еще, как она плакала, когда думала, что Тамириса убила Кира, что я умер. Очень плакала, бедненькая. А потом так обрадовалась крошка, так обнимала и целовала тебя. И меня на радостях обнимала. И тебя обнимала. Но я же был ее конем». В это время рабы принесли серебряную раку и мед в больших глиняных кувшинах и поставили на пол у порога опочивальни. «Выйдите отсюда!» — повелительно сказал Ирод. «И ты, Рамзес, и ты, Черный Куш. Я позову вас позже».

Когда все вышли, Ирод осторожно приподнял с ложа тело Марианны и долго целовал его. Потом снял с мертвой тунику, взглянул на рану, нанесенную ей ночью. Рана затянулась, покрылась запекшейся кровью. Как бы боясь причинить боль усопшей, он нежно опустил ее в раку, расправил на плечах и на груди покойницы ее пышные волосы, постоял над ней, словно прощаясь, потом перенес раку с телом на мраморный стол у оконной ниши и стал наполнять медом, чистым, как ключевая вода. Густая жидкость скоро покрыла лицо и тело покойной, которое казалось еще нежнее и миловиднее под этой прозрачной влагой. Накрыв раку стеклянной крышкой с изображением на ней по углам серебряных крылатых херувимов, Ирод позвал евнуха и рабов и велел вынести пустые амфоры и тщательно замыть все следы меда на полу и на раке. Теперь он распоряжался почти спокойно. Постояв какое-то время над ракой, он приказал Рамзесу взять у главной рабыни-царицы дорогой покров из пурпурного вессона с золотыми кистями и сам покрыл им раку. Затем, совершенно разбитый бессонной ночью, обессиленный от душевных мук, от горя и раскаяния, он опустился на ложе, на котором еще только что покоилась Марианна, и погрузился в глубокий сон. Рамзес, оставшийся тут же, долго смотрел на своего спящего господина, лицо которого подергивалось судорогами, а потом и сам забылся сном, расположившись у порога опочивальни, на полу, так, чтобы никто не мог войти туда, где спал Ирод. Услышав чей-то голос, старый раб проснулся. Это говорил Ирод, но, казалось, он говорил во сне. Голос его был такой глухой. «А, вы все тут, все! Что стоите? Малих, ты пришел сказать, кто отравил моего отца? Я сам это знаю. За это я убил тебя в Тире. И ты тут, Оттигон. Недолго твоя голова носила парфянскую корону. На мне иудейская. Сам сфинкс в Родосе надел мне ее на голову. Ха-ха-ха, старик без ушей, бедный старик Гиркан, не я откусил тебе уши, а твой племянник Антигон, а ты что пришел, Аристовул? Ты уронил свою душу в воду в Иерихоне и теперь ищешь ее? Спроси ее у аскалонского ныряльщика. А вот Иосиф и Соем, вы пришли к Мариамне, она спит. Мариамна? Мариамна! Вдруг дико закричал он и вскочил с ложа. Увидев Рамзеса, Ирод несколько пришел в себя. «Ты видишь их?» — спросил он. «Кого, господин?» «Малиха, Антигона, Аристовула, Гиркана, Соема, они приходили сюда?» «То их тени приходили. Ко мне старая мать часто приходит из Нубии, а ее лев растерзал. Я сам это видел там, у нас, в далекой Нубии». «А Марианна не приходила?» — сказал Ирод и, подойдя к раке, приподнял покров и стал смотреть на мертвую. «Господин, подкрепи себя пищей!» — нерешительно заговорил старый раб. «Ты сам заболеешь». Но Ирод ничего не отвечал и продолжал смотреть на мертвую.

Вы слушали очередную часть повести Даниила Мордовцева «Ирод». Редактор Мария Гончарова. Продолжение следует...

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать 15-минутную программу «Наука и религия».

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете радиопередачу «Наука и религия». Каждую неделю в этот же день и час мы ставим на обсуждение вопрос, действительно ли истинная наука опровергает существование Бога, Творца. В наше время этот вопрос подвергается все чаще и чаще обсуждению. Но чтобы найти правильный ответ на этот вопрос, человек должен знать не только то, что говорят об этом неверующие люди, но должен знать также и аргументы верующих. Обсуждение этого вопроса может вызвать много попутных вопросов. Пришлите нам эти вопросы. С Божьей помощью я постараюсь на них ответить в очередных передачах. Пишите нам по следующему адресу: Николай Водневский,
1: почтовый ящик 26, Хельсинки 53, Финляндия.

Сегодня с Божьей помощью я укажу на безосновательность теории эволюции. Сегодня мы имеем беседу номер 77. Эту теорию опровергает маленькая рыбка, которая называется рыболовом. Насчет появления первых форм жизни существует множество самых невероятных предположений и теорий. Теория о появлении первых живых клеток в воде – самая распространенная теория. Она преподносится в учебниках студентам средних и высших школ и принимается ими за чистую монету, как нечто доказанное, как нечто проверенное. Учебники пестрят живописными иллюстрациями талантливых художников, и все кажется вполне законченным. И все кажется это понятно для наивного рядового студента. Но, друзья мои, всякая теория подлежит исправлению, порой изменению, если честное, правильное расследование обнаруживает новые факты. Не так дело обстоит с теорией эволюции. Ученые-эволюционисты наблюдают, исследуют и находят феноменальные, необъяснимые их теории явления. Не называют их истиной или фактом, но многозначительным словом «данные», «новые данные». Такое определение может толковать так, как кому угодно, и поклонники теории эволюции принимают данные как факты или вовсе обходят их, если они вредят их теории. Друзья, сегодня поговорим о некоторых явлениях в жизни рыб. Мы все знаем, что человек ловит рыбу для питания. Существует целая флотилия рыболовных судов, и бойкая торговля идет на рынках и между странами. Но знаете ли вы о том, что существуют рыбы, которые тоже ловят рыбу? Приблизительно 225 видов рыбы занимаются рыбной ловлей. И логично, конечно, зовутся рыболовами. Рыба, рыболов – крайне уродливое создание, способное напугать любую домашнюю хозяйку. Эта рыба способна в момент изменить свой цвет от темно-зеленого до ярко-красного и даже до черного. Но какой бы ни был цвет, рыба эта всегда крайне уродлива. Ученые-эволюционисты не могут объяснить ее повадки, она остается загадкой и помехой для их теории. Никакими биллионами лет нельзя объяснить торчащую из головы этого рыболова удочку. Рыболов – плохой пловец. Он предпочитает хождение по дну при помощи своих передних плавников, снабженных подобием локтя или что-то вроде этого. В таком положении очень трудно ловить рыбу. По теории эволюции, как и все другие виды жизни, эта рыба должна была бы развиться из другого, более примитивного вида. От кого же и как произошла она? Допустить, что это страшное, неуклюжее и ходящее по морскому дну создание было чем-то другим миллионы лет назад, это просто смешно. Чем же оно могло быть? Быстрой, ловкой, плавающей рыбкой? Зачем же ему понадобилось превращаться в медленное, ползающее по дну создание, похожее более на губку или на ком водорослей, чем на рыбу? Когда и для чего произошла эта перемена? Эволюционисты не имеют для этого явления объяснения, и все их сказки крайне нелогичны. Если какое-то существо способно было жить, питаться и размножаться, зачем ему превращаться во что-то другое? Известно также, что только самки этой рыбы ловят рыбу и питают самцов. Но таким удивительным способом, что у эволюционистов совсем нет для него никакого объяснения. Самец присоединяется к самке и получает питание непосредственно из ее кровеносной системы. Находящиеся в такой полной зависимости друг от друга эти существа должны были возникнуть одновременно, а не развивать свои методы питания отдельно в течение миллионов лет. Эволюционисты не могут объяснить, как оба пола развивались отдельно и научились воспроизводить свой род. Остается только одно объяснение.
они оба появились одновременно и в таком виде, в каком мы их теперь наблюдаем. Ясно, что питающиеся таким образом самцы должны были появиться одновременно с самками или, следовательно, были созданы мгновенно по слову Творца. На дне океана царит мрак, в котором тут и там мелькают странные огни. У разных рыб, рыболовов разные приманки. У одних ярко фосфорическим светом светятся зубы. У других что-то светящееся торчит прямо из головы. Есть еще и такие, у которых что-то яркое свисает с неба, когда они открывают рот. Все это привлекает мелкую рыбешку, которая становится пищей этих ловкачей. Но никто не знает, как и когда, из чего развились эти методы приманки и ловли. Эволюционисты даже не пытаются объяснить эти явления. Они говорят, что как-то, когда-то удочка, так называемая удочка этого рыбы-рыболова, развилась как продолжение его хребта. Но как именно? Почему? Только у самок почему? Только у самок, а не у самцов. Мы верим, что Творец, создавший океаны и моря, создал и населяющих их рыб, каждый вид по его месту жительства. На большой глубине, под страшным давлением, способным раздавить стальную подводную лодку, живут рыбы, легко переносящие это давление со всевозможными приспособлениями для добычи пропитания. Эволюционисты, отрицая самого Творца, не могут объяснить, что появилось прежде – темнота на дне океана или снабженные фосфорическим светом удочки рыболовов. Ясно, что неприспособленные к жизни на дне океана рыбы не дожили бы до наших дней, если бы им пришлось развивать методы самосохранения в течение миллионов лет. Друзья мои, существуют законы, которым подчиняется все живое и неживое на земле и в воде. Трудно представить себе законы без законодателя. Бог создал все на земле и в воде зависимым одно от другого. Он создал неразрывную цепь жизни. От микроорганизмов до крупных млекопитающих животных все служит одно другому. Поставляя кислород или отдавая себя в пищу, малюсенькие живые диатомы, казалось бы, незначительные, незаметные водоросли, поставляют 70% всего кислорода на Земле. Неразрывная, премудрая, подчиненная вечным нерушимым законам цепь жизни. И все это само собой? Вы верите в это? Все это без Творца, без законодателя? Я это не представляю. Рыба-рыболов – только маленькое звено в точно уравновешенной цепи жизни, и она исполняет точно назначенные функции, подчиняясь инстинктивно заложенным в нее законам. Эволюция не может объяснить половую жизнь, инстинкт или то, что все виды жизни существуют в зависимости друг от друга. Как ни странно, она до сих пор не может ответить на вопрос – что же появилось раньше, курица или яйцо? Друзья мои, пора серьезно задуматься над тем, что преподносят атеисты, ученые-атеисты, и признать создателя всего, создателя всей Вселенной, признать законодателя, признать Бога. Дорогие друзья, если кто-нибудь из вас, из радиослушателей, все еще до сих пор сомневается в существовании Бога, то это только потому, что вы никогда еще не задумывались, серьезно не задумывались над тем, откуда произошло все то, что окружает вас и вы сами. Да благословит Господь ваши размышления. Аминь. До свидания, друзья. До новой встречи в эфире.

0: на этом мы заканчиваем беседу из серии «Наука и религия». Следующую лекцию слушайте через неделю в то же время. Мы желаем получить от вас отзывы и вопросы. Пишите по адресу Николай Водневский, почтовый ящик номер 26, Хельсинки 5-3, Финляндия.
1: До свидания.
0: Пусть Господь обильно благословит вас.

0: Тихоокеанское время 5 часов утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предложим вам вначале проповедь Сергея Санникова, затем в конце часа христианское хоровое пение и передачу «Дело всей жизни».
2: Человек очень интересное существо. Если он видит какую-то несправедливость, нечестность, он возмущается, говорит: «Так нельзя, это нечестно, надо поступать по правилам». Но когда этот же человек делает точно такую же ошибку, то он находит для себя массу извинений, и он ожидает пощады, милости. Милость. Что это такое? Откуда появилось это понятие? Как оно проявляется в нашей жизни? На сегодняшнем уроке популярного богословия мы будем говорить о милости Божьей. Мы пытаемся узнать, что это за атрибут такой, свойство или характеристика Божья – милость.
3: Сегодня мы продолжаем уроки школы популярного богословия. Мы с вами уже начали изучать атрибуты, свойства, характеристики Бога, которого мы любим, которому мы верим, которому стремимся, какой Он, кому мы поклоняемся. Мы с вами уже говорили о многих атрибутах нашего Бога, мы говорили о Его свойствах как Творца, всемогущего, хозяина Вселенной, мы говорили о Его характеристике как совершенно независимого, самобытного и самодостаточного судьи, который управляет абсолютно всем. Мы с вами говорили в прошлый раз о том, что Бог есть личность, и это не просто некая сила, которая стоит над нами и которая создала мир, а Бог имеет личностные характеристики. Это очень важное свойство Бога. Мы и верим, и общаемся потому с нашим Богом, что Он представляет собой личность. И говоря о личности, мы обращали внимание на Его справедливость как личности. Сегодня мы продолжим рассуждение об атрибутах Бога и прочитаем текст, который записан в 34 главе книги «Исход». Книга «Исход», 34 глава, 6 стих. Здесь описано, как Моисей поднялся на гору Синай, и там, на этой горе, он еще раз, второй раз он встречается с Богом, и написано, что «прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый. Это тоже очень интересное, очень важное свойство, характеристика нашего Бога. Он не просто стоит над всем и управляет всем, и Он не бесстрастен, Он не наблюдает над тем, что происходит, а Он как-то сопереживает. Он имеет какое-то отношение к людям. И вот здесь очень точно выражено это отношение. Бог сам рассказывает о себе, подчеркивая Моисею, что в той сложной ситуации, в которой он оказался, и весь народ израильский оказался, в этой сложной ситуации надо обратить внимание на то, что Бог, который вывел их из Египта, отличается от всех других как бы богов, которым поклоняются люди. Он отличается тем, что Бог Авраама, Исаака и Иакова есть Бог милосердный. Вообще, эта характеристика милосердия очень приятная, очень радостная и очень непростая характеристика. Дело в том, что вот ситуация, которую здесь мы с вами прочитали, сложилась очень сложно для израильского народа, когда они вышли из египетского рабства, когда они прошли какой-то очень небольшой еще отрезок своего пути, и Моисей отсутствовал всего 40 дней, полтора месяца, может быть, неполных он там отсутствовал, и за это время народ ушел от Бога. Народ отступил от поклонения божеству. Трудно нам иногда понять, но вообще мы люди способны очень быстро забывать все то, что производит Господь с нами. Эти люди, которые видели такие яркие чудеса, казалось бы, на всю жизнь должны запечатлеть то, что они видели. Они действительно все это хорошо помнили, но в ситуации пустыни они ушли от поклонения Богу, отступили от Него, и Бог в этой ситуации вместо того, чтобы наказать, уничтожить этот народ, Он говорит о себе, что «Я Бог милосердный». И Он действительно помиловал. Не всех, многие заслужили наказание и получили его, но Бог проявил все-таки милость к этому народу. Вообще в Священном Писании очень много говорится о милости Бога. Причем говорят в основном люди. Это очень редкий случай, который я прочитал, когда Бог сам заявил о себе, что Он Бог милосердный, потому что ситуация была такая, когда надо было подчеркнуть именно это качество Божества. Но люди очень часто на протяжении Ветхого, Нового Завета можно встретить сотни и сотни текстов, когда люди говорят о Боге, что Бог милостивый. Ну, например, Давид пишет в одном из псалмов своих, 102-й псалом, 8-9 стих, он пишет так: «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца гневается и не вовек негодует». Давид из собственного опыта это говорит. Давид видит это на ситуациях, которые складываются в его жизни, в жизни народа. Он понимает, что Бог действительно милует. Или Неемия в тех сложных обстоятельствах, когда он молится о народе, который тоже очередной раз много согрешил, находится в плену, и Неемия молится и говорит Богу: «Не захотели повиноваться отцы наши и не вспомнили чудных дел твоих, которые ты сделал с ними, и держали шею свою упруга, и по упорству своему поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое». Это написано в 9 главе книги Неемии, 17 стих. Но вот удивительно следующее заявление этого же человека, который видит и понимает, как плохо поступал народ, как много они делали не того, чего надо. «Но ты, — говорит Неемия, — Бог, любящий прощать, Бог, любящий прощать, благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и ты не оставил их». Таких текстов можно было бы приводить очень-очень много. И во всех этих текстах звучит одна и та же мысль. Бог проявляет милосердие. Что такое вообще милосердие? Милосердие, как правило, имеет два смысла, две как бы составляющие этого понятия. Во-первых, милосердие – это сострадание. Когда мы говорим о милосердии, это чувство. Это чувство сострадания к тому, что страдает, что убогое, что находится в каком-то неправильном положении, неправильном состоянии. То есть сострадание. И Бог действительно испытывает сострадание, глядя на страдания своего народа, страдания человечества, на творение свое. Но милосердие – это больше, чем сострадание. Это не просто чувство. Милосердие – это еще действие по прощению. Это действие, которое заставляет простить, изменить. Фактически, милосердие очень близко к понятию пощада, пощадить. В этом, собственно, и проявляется милосердие, что Бог щадит. И когда мы говорим о милосердии кому-то, то мы тоже имеем в виду, что необходимо проявить какую-то пощаду, не поступить справедливо. Фактически, милосердие появляется с самого начала, как только Бог сотворил Вселенную, и как только в этой Вселенной появился грех, как только человек согрешил, и вот этот прекрасный механизм, который мы называем Вселенная, этот прекрасный механизм стал работать не так правильно, как он был задуман. Фактически то, что мы видим сегодня вокруг себя, это прекрасная природа, это уже испорченная система, испорченный механизм. На самом деле гораздо прекраснее он был, бесконечно прекраснее он был тогда, когда не было греха, когда все было слажено. Но когда появился грех, когда согрешил первый человек, когда грех вошел в историю и в жизнь самого человека и в человечество, то Бог сразу стал проявлять милосердие. Вот именно с этой минуты, как появляется грех и зло, как появляется нарушение в слаженной системе Вселенной, с этой минуты появляется милосердие, потому что милосердие, по сути своей, необходимо тогда, когда что-то действует не так, как оно задумано было. Если, скажем, человек поступает абсолютно правильно, все делает хорошо, поступает по закону, по норме, получает то, что, собственно, ожидается в соответствии с этим законом, то никакого милосердия быть не может. В природе, например, если смотреть, как звезды вращаются, как действуют законы микромира, макромира, когда мы смотрим на все это, то там немыслимо говорить о милосердии. Потому что если бы вдруг Бог стал проявлять милосердие и дал бы там больше энергии, чем надо солнцу, то мы бы сгорели. То есть милосердие излишне там, где все работает как часы, где все слаженно работает. Но вот там, где происходит сбой, где происходит нарушение, где появляется недостаток, грех, вот там, оказывается, необходимо милосердие. Милосердие необходимо еще и в другом свойстве. Тогда, когда мы имеем в виду общение людей, личностей, то очень часто они поступают не по закону. Вообще люди, конечно, имеют какие-то правила, какие-то законы, но в том-то их отличие от атомов, от вещей, от неодушевленных предметов, отличие людей в том, что они способны на неправильные поступки, импульсивные, они способны поступать не совсем так, как предписано. И Бог тоже, как личность, иногда поступает совершенно неожиданно. Вот эти неожиданные поступки тоже часто есть проявление милосердия, там, где это уместно, там, где это необходимо. То есть это сверхдолжное. Милосердие имеет и вот такой оттенок. Не только восстановление или пощада испорченного, но еще и сверхдолжное, когда тот, кто проявляет милосердие, оказывает большее, чем необходимо было бы проявить. И Бог действительно оказывает такое сверхдолжное милосердие. Он не поступает по закону справедливости все время. Если бы он поступал по закону справедливости, то, в общем-то, нас с вами уж точно не было бы здесь на земле. Но Бог поступает как раз по милости. И по милости своей он не изгнал первых людей вообще с жизни. Он только изгнал их из рая. По милости своей тогда, когда Каин убил своего брата, и надо было бы наказать Каина, и Каин тоже должен был быть убитым. Но вместо этого Господь еще дает защиту Каину, дает ему знак, чтобы никто его не убил. То есть он его даже психологически поддерживает, даже духовно как-то поддерживает Каина. Это не что иное, как проявление особой милости Божьей, незаслуженной совершенно. Очень часто мы можем видеть вот эту незаслуженную милость на страницах Ветхого Завета. Мы уже говорили о выходе израильского народа из египетского рабства. И здесь вот как ни в каком, может быть, другом отрывке истории очень ясно видна милость Божия, как Бог милует не только тогда, когда они отступают от Него. Он милует тогда, когда они начинают роптать в пустыне. Он посылает им манну, посылает перепелов, Он посылает им все необходимое по милости, не по заслугам, не потому что Он должен, а потому что Он проявляет эту милость. Он терпит этот народ. Вся история, собственно, Ветхого Завета – это история бесконечной милости Божьей, когда вместо того, чтобы по заслугам и по справедливости наказать, Бог проявляет милосердие, проявляет пощаду. И не только в Ветхом Завете. Фактически, рождение Иисуса Христа – это великая милость Божия. Бог не должен был вступаться за человечество. Он никому не обязан. И то, что Иисус Христос рождается именно для того, чтобы искупить человечество, для того, чтобы проявить милость, это уже само по себе есть великое милосердие нашего Бога. А вся жизнь Иисуса Христа, если вы обратите внимание, проследите эту жизнь, она наполнена постоянной милостью к людям. Христос никогда не проявлял каких-то действий, там, никого не лечил для того, чтобы получить для себя какую-то выгоду или прибыль. Она ему, собственно, не нужна была, и делал он это только по милости. Тот, который обладает абсолютно всем, который есть принц вселенной, господин всего сущего, Он проявляет милость к этим несчастным, которые болеют, прокаженным, слепым, хромым. Он поднимает, Он лечит, Он заботится о них. И Его земная жизнь – это постоянное проявление милости. А последние дни Его жизни здесь на земле – крест. Я думаю, что это самая вершина милосердия Божьего. Мы можем это смело сказать, что

проявление милости Божьей. И эта милость проявляется, наверное, даже больше там, где мы не обращаем внимания. Христос сегодня, вот сейчас, пока мы с вами здесь сидим и рассуждаем, Он ходатайствует пред престолом Божьим. Это милость Его, когда Он проявляет ходатайство, когда Он заступается за детей Своих. Он не только совершил крестное искупление, Он не только дал возможность нам услышать Слово, которое принесло нам жизнь, Он не только Духом Святым постучал в наши сердца и дал нам новое обновление нашего внутреннего человека, дал нам новое рождение, но Он сегодня продолжает ходатайствовать за нас, потому что жизнь наша, оказывается, хоть и возрожденных людей, но не всегда соответствует тем стандартам и не всегда является украшением учения нашего Господа и Спасителя. И в тот момент, когда мы поступаем не так, мы можем по милости Божьей ожидать, что Он будет ходатайствовать, и Он действительно ходатайствует там, пред престолом Отца Небесного. Он ходатайствует, потому что есть клеветник, есть дьявол, который клевещет на нас день и ночь пред престолом Божьим. И если бы не милость Божья и не его ходатайство, я не знаю, чем бы закончилась жизнь каждого из нас. По милости Божьей мы имеем много материальных благ и действительно имеем очень много того, что совершенно незаслуженно получаем. Мы получаем все это по великому милосердию Божьему. Господь по милости Своей и окончательно спасет нас. Тогда, когда закончится земная жизнь, Он примет нас в Царство Свое. И там мы увидим, что спасены действительно по великой милости Божьей. Часто повторяют такую притчу или как бы такой рассказ, что тогда, когда мы попадем в Царство Небесное, мы будем иметь три больших изумления и удивления. Первое удивление будет в том, что мы там не увидим тех, кого, возможно, хотели увидеть. Второе удивление будет в том, что мы там увидим тех, о ком, возможно, и не думали, что они окажутся там. Ну а самое большое, конечно, удивление будет в том, как мы там оказались. Это действительно только по милости Божьей мы можем оказаться там. Это великое благословение в том, что у Бога есть милость. Это, наверное, должно вызывать у нас постоянное чувство благодарности. Если бы мы постоянно понимали, помнили и наблюдали за милостью Божией, которая проявляется и в материальной жизни, и в духовной жизни, и в окружающем мире, и в семье, и в церкви, и в обществе. Если бы мы это постоянно наблюдали и попытались бы сосчитать, то обязательно у нас должно было бы возникнуть чувство благодарности. Результат того, что человек видит милость Божью, это как раз чувство благодарности. Но есть очень важная особенность, говоря о милости. Эта особенность заключается в том, что милость надо принять. Милость имеет тот же корень, что и милостыня. Люди очень не хотят принимать милостыню. Людям кажется, что нет, милостыни я не хочу принимать, дайте мне заслуженное. И люди в гордости своей часто отказываются от милосердия Божьего, рассматривая это милосердие как милостыню. А ведь на самом деле надо понять, что мы нищие, и мы должны согласиться на то, чтобы принять милостыню как милость, как великое приобретение от Бога. Знаете, Иисус рассказывал о двух людях, которые пришли помолиться. То они зашли вот в такой же храм, как мы с вами сидим, и начали молиться, и один из них говорил о том, что вот я благодарю Тебя, Господи, что я такой хороший, что я даю десятину, что я вовремя пощусь, я молюсь регулярно, я посещаю богослужение, совершаю все то, что требуется по закону совершить. А второй в это время бил себя в грудь и говорил: «Прости меня грешного, будь милостив ко мне». Так звучит слово, которое передает сам Иисус. Он говорит, что вот этот второй мытарь, грешник,
молился, просил.

0: о милостыне, и он получил милостыню. Он получил милость, потому что он чувствовал себя нищим. А тот, который чувствует себя богатым, тот, который не нуждается, тот и милости не получает. Не потому, что Бог не дает. Бог дает эту милостыню всем. Но люди часто в гордости своей отвергают эту милость и не хотят ее принимать. И этим самым закрывают, перекрывают или исторгают себя из милосердия Божьего. И это ужасное состояние. Потому что они думают о себе, что они справедливы, праведны, что они могут предстать перед Богом, и Бог, может быть, посчитает, сколько они доброго сделали и плохого, и наверное, доброе перевесит. Так люди иногда думают. Но с точки зрения Бога все согрешили. И с точки зрения Бога все заслуживают наказания. И это станет очевидно тогда, когда мы окажемся там перед престолом Божьим. И если человек здесь не готов принять милость Божию, то он просто не окажется там пред престолом. Он будет исторгнут из божественного присутствия. Это ужасное состояние. И поэтому, говоря о милости, мы должны постоянно помнить о вот этой, может быть, теневой или не очень красивой стороне милостыни. Потому что милостыня должна быть принята именно как милостыня. И тогда милость действительно восторжествует. Ну и еще одна очень важная, наверное, характеристика или вывод важный из понятия милости Божией. Он заключается в том, что тот, кто помилован, должен миловать. Помилованный обязан миловать. И более того, если мы серьезно порассуждаем, мы поймем, что тот, кто не помилованный, тот, кто сам не принял никогда милостыни или милости, тот и не способен сам миловать. Он не может проявлять милости к другим людям, потому что он сам не испытал его. Он все ожидает, чтобы было по закону, по правилу, по норме, не замечая, что сам он не поступает по правилам или по норме. Но тогда, когда мы поняли, когда мы приняли милость Божию, когда мы приняли помилование и пощаду от нашего Господа и получили от Него полное прощение, вот тогда мы способны миловать. И надо это развивать. Если мы действительно способны миловать, мы должны практиковать это постоянно. И это чувство помиловать другого человека должно присутствовать у нас. Мы постоянно должны помнить, что нельзя, скажем, слишком строго отнестись к своим близким, там, к ребенку слишком строго отнестись, или к жене, или к мужу отнестись слишком строго. Вот ты обязан это сделать, ты должен так поступить, а я-то сам как поступаю? Меня же Господь терпит. Терпит вот такого несовершенного. Поэтому и я должен потерпеть иногда и проявить милость. То есть милость Божья – это вызов, это требование к нам, это требование, которое заставляет пересмотреть часто наше поведение, если мы действительно понимаем, что такое милость Божья. Дал бы Господь, чтобы мы не только понимали, чтобы мы приняли, каждый из присутствующих принял эту милость Божью и научился проявлять милость по отношению к другим людям, потому что Бог как раз этого ожидает. Милости хочу, а не жертвы. Аминь.
1: Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрит, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.

Продолжаем наши передачи, друзья. Приглашаем вас 15 минут послушать христианское хоровое пение. После этого выйдет в эфир передача «Дело всей жизни».

0: Говорит радио «На пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас послушать передачу «Дело всей жизни».
1: Дело всей жизни.
2: Имя этого человека знакомо всем любителям спорта старше 50 лет. В период своего феерического взлета на любительском тяжелоатлетическом помосте журналисты наделили его всевозможными титулами. Его достижения поражали воображение.
3: На свет Божий Пауль Андерсон появился 17 октября 1932 года в городке Токко в штате Джорджия. Его отец работал строителем гидростанций. Это обрекало Андерсонов на постоянные переезды. Поэтому большую часть жизни Пауль Андерсон прожил в жаркой Атланте, где и начал играть в американский футбол.
2: Но годам к 20 Пауль, имея 175 сантиметров роста, начал стремительно прибавлять в весе, который со временем достиг 176 килограммов. Тогда же его родной дядя подарил Паулю штангу, и молодой силач занялся тяжелой атлетикой. То, что произошло позднее, не поддается осмыслению. Менее чем за 3 года Пауль Андерсон становится самым сильным человеком планеты. Он поднимает такие веса, которые в мире никто не может поднять, кроме него. Нетрудно вообразить меру всеобщего потрясения, когда американские агентства сообщили, что на состязаниях в Южной Каролине некий Андерсон собрал 518,5 килограммов. Все с нетерпением ждали появления Андерсона в Мюнхене, где в 1955 году должен был пройти мировой чемпионат.
3: Там 23-летний американец легко выигрывает золотую медаль с результатом 512,5 килограммов. И эта сумма была утверждена в качестве мирового рекорда. Но и эти феноменальные по тогдашним представлениям достижения были намного ниже его реальных возможностей.
2: Его появление в Москве в 1955 году изменило наше представление об Андерсоне. О нем писали сугубо с классовых, так сказать, позиций, подавая Пауля как некоего монстра, обрюзшего и медлительного, умственно ограниченного. Он же предстал довольно жизнерадостным и подвижным.
3: В 1956 году Андерсон заявляет, что он уходит из любительского спорта, полагая, что турниры слишком уж выматывают физически и морально. Теперь он разъезжает по США с номерами демонстрации силы. Некоторые упражнения вызывают восхищение и сегодня. В силовом троеборье он выдал в сумме 1199 килограммов, а это рекорд, не побитый по сей день. Пауль неплохо зарабатывал своего рода цирковыми номерами, которые особенно нравились публике. Американцы были в восторге, когда Андерсон приседал и поднимался с 2 сейфами, соединенными осью и забитыми 13 тысячами серебряных долларов. Их мог получить любой зритель, если бы повторил движение Пауля. Так продолжалось до начала 70-х годов, когда началась другая, драматическая часть его жизни.
2: Пауль полагал, что в профессиональном спорте он не будет жить на износ. Но именно нечеловеческие нагрузки, покушения на божественные пределы, а значит гордыня и честолюбие, разрушили здоровье этого феноменального силача. Сперва отказали почки, затем Пауля стали мучить боли в суставах. Зимой 1980 года он был так плох, что обожавшая Пауля его сестра Дороти предложила пересадить умирающему свою почку.
3: Последующая интенсивная терапия повредила нервы внутреннего уха. Он потерял чувство равновесия и не мог уже ни ходить, ни стоять. Потом отнялись ноги. Пауль оказался прикован к инвалидному креслу. Последние годы были очень мучительны. Он страдал от болей в позвоночнике.
2: В этот трагический период он как бы переродился внутренне. Все свои скромные сбережения он отдал на содержание детских приютов. Стал христианским проповедником, иной раз совмещая свои проповеди с демонстрацией силы. Но и эти гонорары Пауль всякий раз жертвовал на благотворительные цели.
3: Он часто говорил, что его нынешняя жизненная философия взята из Библии. «Главное в моей жизни – это Иисус Христос». Я стремлюсь больше отдавать, нежели брать. Стремлюсь реализовывать свои способности на всевозможную помощь другим. Это не означает, что я добр, но слеп. Нет, я много вижу и понимаю.
2: О своем прошлом он никогда не говорил пренебрежительно. Каждый молодой человек должен настроить себя на то, чтобы стать чемпионом. Это великое счастье быть победителем, но не только над другими. Прежде всего, победителем своих слабостей. Спортивная страсть не должна заслонять другое – духовную жизнь, долг перед обществом.
3: Верной подругой и помощницей Пауля в борьбе с недугом была его жена Гленда. Их единственная дочь теперь вручает призы на редчайших для США соревнованиях по тяжелой атлетике мемориале Андерсона, который проходит в городе Атланте. Там и был похоронен Пауль Андерсон в 1995 году.
2: Имя Пауля Андерсона останется в памяти не только любителей спорта, но и более 1500 воспитанников детского приюта для малолетних правонарушителей, которых он поддерживал 30 лет не только деньгами, но и своим примером христианского видения мира. Благодаря его заботам многие воспитанники изменили свою жизнь, получили высшее образование и стали достойными членами общества – хирургами, докторами, адвокатами и священнослужителями.

0: Сейчас в Сиэтле 6 часов утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: Программа этого часа откроет передача «События через призму Писания». Ее проведет Александр Осадчий. После нее слушайте «Христианское чтение на каждый день. Хлеб наш насущный», затем «Современность и Бог» и в конце часа «Увлекательная история для детей» и также передача «Сложные вопросы».
2: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. Наша передача мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Необычный случай произошел в Техасе. В то время, когда группа христиан собралась на встречу, в непосредственной близости от церкви пронесся смерч или торнадо. Верующие успели покинуть здание после предупреждения по телефону, когда через мгновение стихия разрушила стену. После случившегося много людей удивлялись, что только одна стена, а не все здание, сложились как карточный домик. Образовавшуюся пустоту накрыли брезентом, чтобы защитить церковное имущество от влаги. Через 4 дня после случившегося люди собрались на бетонной плите рядом со зданием церкви, и пастор сказал: «Что бы ни случилось, слава Божья будет сиять через людей, даже несмотря на то, что происходит вокруг». Золотые слова. Ведь слава Божия отражается не в зданиях, она отражается в людях. Она отражается в тех, кто последовал за Господом, в учениках Христа. А что происходит вокруг? А вокруг происходит очень много. Вокруг множество событий. И все они разные. Однако непоколебимым остается только Бог и Его Слово. Потому что Бог и Его Слово – это источник нашего спасения. Это наша главная надежда. Евреям 5 глава, стих 9. «И совершивший, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Для всех послушных. Именно для людей, которые следуют за Господом. Говоря о людях современности, нормальным людям, которые оставят семейные ценности от Бога, теперь приходится выходить на марши противовес парадам садомитов. Марши семьи, когда люди с колясками, в большом множестве, такие проходили в Белграде и не только там. Почему? Семья – это драгоценный подарок как для мужчин, так и для женщин. Ведь Бог ясно сказал, что двое будут одна плоть. Двое – одна плоть – это Божий замысел в отношении людей. Бытие, 2 глава, 24 стих. «Потому оставит человек отца своего и свою мать, и прилепится к своей жене, и будут двое одна плоть». И это изначальный план Бога в отношении людей. Двое одна плоть. Сегодня этот план сатанисты хотят переиначить, давая какие-то разные варианты, что семья – это может быть мужчина и мужчина, женщина и женщина, средний пол и так далее. Поддерживаете ли вы активную борьбу в отстаивании правды Божьего Слова? Не только словами, но и делами. Следующие новости. Бухгалтер Церкви Христа Царя из Тампы обманула католическую церковь на более чем 775 тысяч долларов США. В обязанности Дарьи Хизер входило изготовление печатных банковских чеков, подлежащих оплате продавцам прихода и получение подписи от должностных лиц прихода. В обвинительном заключении сказано, что она собирала фальшивые данные и вносила их в церковные записи, чтобы создать впечатление, что она отправила распечатанные банковские чеки по почте. Бухгалтеру церкви грозит тюремный срок. 20 лет. Помимо того, ей надо вернуть украденное. Помните ли вы, кто первым вором стал из учеников Христа? Кто воровал из кассы? Давайте прочитаем. Радостная весть от Иоанна, 12 глава, стих 6. А лучше с 4 стиха 12 главы Евангелия от Иоанна. Тогда из учеников его один, Иуда, Симонов, Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего мне продать этот мир за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это, потому что заботился о нищих. Нет, он не заботился, но потому что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил туда то, что опускали. Первый вор среди учеников Христа. Иуда. Вырастал денег в церкви, это лишь малая часть того, что можно своровать. Например, можно утащить что-то с работы и много где еще. Кто ворует, тот похожим на Иуду становится, а его конец был печальный. Никогда не крадите ничего и нигде, чтобы не стать как Иуда, но отражайте Господа Иисуса Христа своей жизнью. В Голландии группа лиц с арабской символикой, подчеркиваем, что не все из них были арабы, напали на человека, который шел с израильским флагом по улице. А на Мальдивах власти запретили для израильтян въезд в страну. Такой указ подписал президент страны Мухаммед Муизу. В недавних выборах в Голландии победу одержала партия Герта Вилдерса, который является одним из самых главных критиков ислама в Европе. Он обещает депортировать всех, кто будет открытым антисемитом. Пока этого еще не произошло. Но в Голландии на сегодняшний день подходит к этому все ближе. Все ближе, потому что исламисты и их поддерживающие нападают на людей просто из-за флага. Ненависть к евреям и Израилю, как государство, вышло на новый уровень. То ли еще будет, когда левые политики развитых стран окончательно перейдут на сторону ненавистников всего еврейского. В конечном итоге, так оно все и будет. Но у этой истории есть продолжение, которое записано в Захарии 12 глава, 8 стих. У Израиля впереди еще последняя битва, которая решит исход всей войны, которую ведет Израиль с момента объявления независимости. Последняя битва Израиля, это видео вы можете найти в нашем канале YouTube «Открывая Писание». А на сегодня у нас все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Ангел из ножей. Книга пророка Исаии, 2 глава, 4 стих. «Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Когда в Великобритании возросло количество нападений с ножом, британский центр металлоконструкции выступил с предложением. В сотрудничестве с местной полицией центр изготовил и разместил по всей стране 200 ящиков, куда можно было добровольно сдать холодное оружие. В результате сдали анонимно 100 тысяч ножей, некоторые с кровью на лезвиях. Затем ножи были отправлены скульптору Альфи Брэдли, который затупил их, выгравировал на некоторых из них имена юных жертв, а также слова сожаления преступников. После этого все 100 тысяч ножей были соединены в «Ангела из ножей» — 9-метровую скульптуру с мерцающими стальными крыльями. Стоя перед этим ангелом, я думал о том, сколько ранений и смертей было предотвращено благодаря его созданию. А еще я думал о новом небе и новой земле, которую видел Исаия, где дети не будут умирать или расти среди преступности и нищеты. Это место, где не будет ножевых ран, потому что все мечи будут перекованы для созидательных целей. Этот новый мир еще не наступил, но мы призваны молиться о нем и содействовать его приходу. В некотором смысле «Ангел из ножей» — это отблеск обещанного Богом будущего. Мечи становятся плугами, оружие — произведениями искусства. Какие новые проекты мы можем запустить, чтобы еще больше предвозвестить это будущее? Что вдохновляет вас бороться со злом? Как вы можете сеять мир в своем окружении? Господь Иисус, мы ждем времени, когда под Твоим господством в мире воцарится мир. Направляй нас своим духом, чтобы мы помогали окружающим увидеть наступление Твоего царства. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.
1: Говорит радио «На пути».
2: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу «Современности Бог». По ее окончании слушайте две короткие передачи «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».
3: В эфире студия Ассоциации христианского радиовещания FEBC.

Вы слушаете программу «Современность и Бог». Эта программа затрагивает насущные вопросы молодежи. Итак, в наших программах обязательно современная музыка, песни в исполнении христианских групп, интервью молодых людей, вернувшихся к Богу из мира, свидетельства людей, столкнувшихся лицом к лицу с дьяволом, лекции, проповеди молодежных пасторов на различные темы и ответы на волнующие вас вопросы. Так что слушайте и, конечно, пишите.

Мир вам, милые друзья! Мы сегодня вновь приходим в ваш дом, чтобы объявить любовь Христа, чтобы сказать, что Господь любит вас. Ему не безразлична ваша жизнь. Иисус желает видеть жизнь нашу в чистоте и святости, чтобы мы жили так, как Он учил нас.

Но если люди делают неугодное Богу, Он начинает молчать. Вы представляете себе, что значит Бог не слышит молитвы и молчит? Сегодня мы продолжаем эту тему. После песни вы услышите продолжение проповеди Петра Михайловича Петреску. Тема «Молчит ли Бог?»

Но вот пелена перед вами, вы читаете Библию, и вы ничего оттуда не получаете. Бог молчит. Вы вдруг не слышите Духа Святого. Он вам ничего не говорит. Вы ходите, вы занимаете себя суетой, вы бросаетесь в какие-то крайности, и ничего не помогает. От себя нельзя убежать. Вы хотите убежать, но куда от себя убежишь? Это все равно, что бежать от своей собственной тени. Она всегда с тобой, но это хуже. Тень, можно выключить свет, она исчезает. Но тут внутри, куда это исчезнет? Ты сам внутренний, куда? А Бог молчит. И тогда обычно есть два выхода. Первый, или открыться перед Богом, как Давид. Или второй, пойти дальше, до конца, страшного конца. Вот Бог начинает молчать. Он бросается к нему, вопросился у Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. То есть все варианты, которые он мог избрать, он бросился, как тут написано, допустим, во сне начал молиться, ничего. Урим, Тумим, ничего. К пророкам никто ничего ему не может ответить. Испуг увеличивается. Тревога еще больше заполняет все его сердце. И что делать? Он выбирает второй путь. Он идет к тем, которых выгнал. Одна. Причем спрашивает слуг: вы не знаете, где тут волшебница? Слуги знали. Есть такая. И вот он идет к ней. Историю мы прочитали, что происходит с ним. Он переоделся, чтобы она не узнала, кто, и говорит: мне вызови. Вызывает, и вдруг она сама определяет: ты Саул, страх. Не бойся, я тебе ничего не сделаю. Вы представляете, что делается? Смотрите, грех. Бог молчит. Человек идет далее, вниз. Он идет к волшебнице. Спрашивать ее. Второе, он нарушает очередную заповедь. Заповедь не идти к волшебнице. Мало того, такую предавай смерти. Он все ниже и ниже пошло нарушение за нарушением. И что вы думаете? Что ему ответил Саул, которого он потревожил? И вот заметьте, он говорит, Самуил, да, я сказал, прошу прощения, Самуил. Он говорит: филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне. Он говорит: для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Зачем ты спрашиваешь меня? Обычно в таких случаях, запомните, братья и сестры, запомните, дорогая молодежь, человек, когда молчит, Бог, когда он отсюда не получает жизни, он идет к людям, он ищет человека, причем не самого хорошего, бывает и такое. И вот тогда начинается его постепенное падение. Когда Бог молчит, тогда начинается падение. Что сделать, что нужно сделать, чтобы Бог заговорил? Покаяться. Но обычно это труднее всего сделать труднее всего сделать человеку. И он идет дальше. Логический конец обычно таких вещей самый печальный. Смотрите, что в итоге. То, что он получил даже через такое откровение. Саул вдруг пал всем телом своим на землю. Ну, я не знаю вообще-то израильтян, ихнего роста, но я так предполагаю, что если нормальный средний рост 180, при большей там росте человек где-то 190, и если Саул был выше всех на голову, то это еще где-то 25-30 сантиметров, значит,

Он где-то был 2, а может быть и 2 с чем-то метров. И представляете себе, это огромное мощное тело воина вдруг падает на землю, и у него не стало совсем силы. Все. С ним фактически все. Осталось подождать только момента битвы, когда он должен был попасть туда, в преисподнюю. И мало того, из-за него погибли израильтяне, его замечательный сын Иоаннафан, которого очень любил Давид. Когда нередко бывает, когда человек влезает в эти дебри, в этот грех, он умеет еще с собой увлечь и других. Что же произошло в итоге? Гибель. Страшная гибель первого еврейского царя. Он остался для всех нас очень серьезным предупреждением. Но тем не менее, Бог однажды замолчит для людей. Помните, уже упоминаемый брат Слай говорил, что он так себе представляет, что когда сейчас уже выходит в Израиле закон о том, чтобы изъять все Евангелия, и у кого ее найдут, то год тюрьмы и забирать всю духовную литературу. Говорит, я думаю, что это пророчество, в котором написано, что будут ходить от моря до моря, чтобы услышать Слово Божие. Он говорит, по всей видимости, это все-таки пророчество для Израиля, потому что оно окружено 4 морями. И вот они будут ходить от моря до моря и не услышат. Бог будет молчать. И написано, что увидят его, воззрят на него и те, которые пронзили. И среди тех людей будут и Пилат, будут и Ирод, которые сделались друзьями. И в тот момент, когда будут вопить за милосердием к Богу, Бог будет молчать опять. Потому что они думали, что тогда они насмеялись над ним. Но уже тогда молчание Христа было для них судом. Но в самую трудную минуту для Христа, когда, чтобы просто ответить, нужно подняться на ржавых гвоздях, к нему обратился разбойник. Может быть, в моральном плане хуже Ирода, может быть. Хотя Ирод наверняка был не лучше этого разбойника. Но тем не менее, вспомни обо мне. И что Иисус сказал? Будешь со мною. Понимаете? Когда человек кается, какой бы он грешный ни был, Бог не молчит, Бог отвечает и дает больше даже, нежели человек просит. Но когда мы начинаем грешить, Бог начинает молчать. Я прочитаю 49 стих, у меня много мест на эту тему, просто мы не будем сейчас о них говорить всех, потому что там есть очень интересные места. И у Михея 3.7, Иезекииля 23. Но я беру такие основные аспекты этого момента, да? 49-й псалом с 16 стиха. Давайте даже с 15-го. Сначала это будет обращение к тем, которые идут к Господу, которые тянутся к Нему. Он отвечает так: «И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Грешник уже говорит Бог: «Что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои?» Слышите? Грешнику говорит Господь. А этот грешник оказывается проповедником. Ну так написано: «Что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним, с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал». Человек это делал, а Бог молчал. Но смотрите дальше реакция Бога. «Ты подумал, что я такой же, как ты».
Может быть, человек даже не осознавал. Может, у него мысли конкретной в голове не было, но внутри где-то было ощущение. Ну, раз Господь не наказывает, раз Бог смотрит на это так промеж пальцы, ну и нормально. Наверное, он тоже так рассуждает, как и я. Ты это делал, как написано в другом месте, не скоро совершаются суды на земле. Божьи суды на земле. Вот почему многие люди делают беззаконие. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза грехи твои. Есть в одном месте написано, грех твой найдет тебя. Помните, да? Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющим. Восхищена будет возможность к спасению и не будет избавляющим. Итак, кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Дорогие братья и сестры, видишь вора, сходишься с ним, с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Может быть, кто это допустил в своей жизни, а потом думает, почему мне неинтересно в собрании? Почему мне Библия, скажем так, почему я не ощущаю дыхание Бога через Библию? Почему она для меня неинтересна, все как в тумане? Грех. И Бог молчит. Написано, не угашайте Духа Святого, которым вы запечатлены в день избавления, или покаяния, точнее. Не оскорбляйте, не угашайте. Оказывается, это можно сделать. И тогда наступает молчание. Я слышал от некоторых людей, даже проповедников, что Бог молчит. И это страшно. У меня были моменты в жизни, когда Бог молчал. Недолгие, потому что я не могу пережить это. Для меня это хуже, чем что-либо. Знаете, был момент на море, когда я потерял слух. Ну, нырнул глубоко, и вдруг удар такой водяной. И я вот выхожу, и я ничего не слышу, общий шум и так далее, да? Вот, и тем не менее, это не так страшно, когда молчит Бог, потому что ты не знаешь, что делать. Ты начинаешь искать людей. Ты идешь к одному, второму. Молчание. Через пророков тоже Бог не отвечает. И ты понимаешь, что ты все ниже и дальше, и нередко ты попадаешь не по адресу, и дело заканчивается очень плохо. Что же делать, дорогие братья и сестры? Если даже кто-то из нас, подобно разбойнику, опустился очень низко, может быть, ты, дорогой друг, чувствуешь себя грешником, значит, знай, это чувство ощущений, что ты грешник, вложил в тебя Дух Святой. Для чего? Чтобы подвести тебя к Спасителю, и чтобы ты получил прощение. Бог тебе говорит сегодня, скажи же Ему, что ты хочешь получить прощение.

Иисус! Иисус желает благословить вас. Иисус вас любит. Он хочет, чтобы вы жили в мире с Ним, и жизнь ваша будет полна благословений.

Милые друзья, в самом конце нашей передачи мы хотим пожелать вам Божьей святости. Приглашайте Дух премудрости в вашу жизнь, и Он пребудет в вас. Исследуйте Писание, ибо через Него вы думаете иметь жизнь вечную, говорит Библия. А жизнь вечную мы можем обрести только чистотой своей жизни. Так важно слушать Бога и слышать Его каждый день. Ничто нечистое не войдет в небо, не войдет и все. Но пребывание в Божьем Слове и в Его святости каждую минуту сделает подъем в вашей жизни. Вы станете ближе к Христу, вы сможете слышать Его и ощущать тесное общение с самым дорогим другом Иисусом. Как это прекрасно, что мы имеем такого чудесного Иисуса, любящего и желающего нам всем большой любви. Мы с вами прощаемся. До следующей встречи. Вы можете нам написать по адресу 274021, Украина, город Черновцы, улица Рылеева, 1, студия радиовещания, программа «Современность и Бог». А с вами сегодня была ведущая Лариса Филиппова. До свидания. Да хранит вас Господь.

0: Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать две короткие программы «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».
1: Привет, ребята! Давайте послушаем «Увлекательные истории». Против царя Амона устроили заговор. Имя Амон означает «верный и надежный». Но он таким не был, особенно по отношению к Богу. Он поклонялся идолам из дерева и камня. Идолопоклонство – это страшное оскорбление Бога.
2: Мы убьем его. Он у себя в комнате.
1: Царя Амона убили собственные слуги. Следующим царем стал его сын. Вы слышали про Иосию? Он стал царем, когда ему было всего лишь 8 лет. Он не оскорблял Бога, как его отец. Он любил Бога. В Библии прекрасно сказано об Иосии. Он делал угодное Богу. А можно ли сказать так о твоей жизни? Ты можешь взять себе за девиз «делать угодное Богу». Ведь Иисус прощает все наши поступки, неугодные Богу. Ты можешь попросить у Него прощения, и Он услышит тебя. Иосия любил Бога. И когда он подрос, то уничтожил всех идолов во всей стране. Все, что оскорбляло Бога, было уничтожено. Подумай, не должен ли ты очистить свою жизнь? Не должен ли ты выкинуть непристойные видео и журналы и все неугодное Богу, что лежит у тебя под кроватью или в шкафу? Иосия привел свою жизнь в порядок. Он делал это от всего сердца, ибо любил Бога.
3: Вы посмотрите на храм! Божий дом похож на свалку! Это же оскорбляет нашего Бога! Купите строительные материалы и давайте за работу!
2: Посмотрите, что я нашел! Там в углу лежали эти свитки! Отнесем же их поскорее к царю Иосии!
1: Божье слово, Библия, лежала в углу и пылилась. Неудивительно, что Бог не был на первом месте в их жизни.
2: Царь Иосия, мы нашли эти свитки среди пыли.
3: Прочтите их вслух.
1: Царь слушал о том, что Бог сделал с людьми, которые не любили его всем сердцем. Он был глубоко потрясен, сел на землю и заплакал. Он глубоко сожалел о том, что его народ так сильно оскорбил Бога. Вскоре после этого случая Бог сказал царю Иосии:
4: «Я накажу этот город, но тебя я пощажу за то, что ты любишь меня».
1: Царь Иосия собрал детей и взрослых на служение и призвал их любить Бога и дать ему первое место в их жизни. А если бы вы там были, ребята, вы бы откликнулись на этот призыв? До новых встреч, ребята! Меня зовут Виктория. Пишите мне по адресу hw-radio@gmx.net. Я повторяю адрес: hw-radio@gmx.net.

Возможно, вы пережили что-то ужасное. Предательство, измену, физическое насилие или душевное надругательство. И сегодня вы чувствуете след от этих событий в своей жизни. Дело в том, что физические раны болезненны, но душевные раны заживают еще хуже. И человек никуда не может убежать от своих воспоминаний и от того, что живет у него внутри. Он ожесточается, теряет доверие к другим и однажды пережил боль, закрывается, чтобы не пережить ее еще раз. Стоит вопрос, как избавиться от этого порочного круга? Что делать человеку, который желает освободиться от груза своего прошлого, но не находит в себе силы? Позвольте рассказать вам о личности, которая пережила страшные вещи, но нашла в себе силу простить. Его унижали, его били, его предали те, кто еще вчера пользовался тем, что мог от него получить. И после всего этого он не ожесточился и не озлобился, а продолжал любить даже своих врагов. Вы спросите, кто это? Его имя Иисус Христос. И Библия говорит нам, что даже умирая на кресте, он не проклинал тех, кто прибили его гвоздями к куску дерева, а продолжал их любить и даже просил своего Небесного Отца: «Прости им, ибо не знают, что творят». Поэтому сегодня, если у тебя не хватает собственной силы простить своих обидчиков, это абсолютно естественно. Ты можешь не найти в себе силы воли или каких-то внутренних ресурсов, но есть Тот, кто может дать тебе силу простить. Тот, кто простил сам. Все, что нужно, просто обратиться к Нему и попросить Его о помощи, и ваша жизнь может измениться, а ваше сердце наполнится миром, покоем и радостью. Обратитесь сейчас к Богу и знайте, Тот, кто простил, способен научить прощать и вас.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Из руин. Книга Ездры, 9 глава, 9 стих. «И склонил он к нам милость царей персидских, чтобы они дали нам ожить, воздвигнуть дом Бога нашего и восстановить его из развалин его». В еврейской части Иерусалима можно увидеть синагогу Тиферет Израиль. Построенная в XIX веке синагога была взорвана диверсантами во время арабо-израильского конфликта в 1948 году. Многие годы здание лежало в развалинах. В 2014 году началось восстановление. Представители городских властей заложили первый камень в основание, после чего один из них привел текст из книги «Плач Иеремии». «Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древле». «Плач Иеремии» – это погребальная песня по Иерусалиму. В ярких образах пророк описывает разрушительные действия войны. Стих 21 – сердечная молитва о Божьем вмешательстве. Хотя пророк и сомневается, что это возможно, он завершает свою скорбную песнь полным страха вопросом: «Неужели ты совсем отверг нас, прогневался на нас безмерно?» Возможно, ваша жизнь тоже лежит в развалинах. Проблемы, созданные вами же, и конфликты, которых не избежать, оставляют вас опустошенными. Не забывайте, у вас есть понимающий отец. Нежно и терпеливо он убирает обломки и создает что-то лучшее. Это требует времени, но Богу можно доверять. Он знает, что делает. Помолимся. Господи, Ты исправляешь и восстанавливаешь нас. Благодарим Тебя за любовь и заботу, вопреки нашему себелюбию и многим ошибкам. Благодарим за прощение и единство в Тебе. Аминь. Однажды Бог восстановит всю утраченную красоту.
1: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.
2: Тихоокеанское время, 7 часов утра.
3: Говорит радио «На пути».

0: В течение этого часа вы услышите программы «Путь веры», «Момент творения», «Утро с Библией» и проповедь Романа Рейнхарта.
1: Здравствуйте!

0: Мы сердечно поздравляем вас с праздником Воскресения Иисуса Христа. Христос воскрес, воистину воскрес!
1: Сегодня наша программа будет посвящена этому великому и светлому празднику Христово Воскресение. Останьтесь, пожалуйста, на нашей волне.

О Христовом светлом воскресении возвещают чистые сердца. Этот праздник — радости и пения, славословия Сына и Отца. Воскресение — это обещание воскресить в грядущий срок и нас. Во всем мире дивное вещание, как Сын Божий всех смиренных спас. Получил спасение каждый личное, страх за дни грядущие исчез. Воскресение — радость безграничная, потому что Божий Сын воскрес. Стихотворение Родиона Михайловича Березова.

Мне кажется, этого она никогда не забудет. Жизнь ее полностью изменилась после встречи с Иисусом. И вот стоит она у гроба. Глаза заплаканы, растерянная. Его казнили, хотя она себе лучшего человека на этой земле и представить не могла. Ведь это был он, который людям дал надежду, научил их, как жить. Но вот она стоит перед каменным гробом, и этот гроб к тому еще и пустой. Очевидно, кто-то украл тело. Теперь и для нее вроде не остается места, где побыть наедине с собой и мысленно вспомнить все слова, которые были сказаны, слова, которые дали ей силы заново начать, зажить по-иному. Мне кажется, Мария Магдалина в эти моменты чувствовала себя круглой сиротой на этой земле. Вдруг она слышит шорох. Она чувствует, что кто-то находится рядом. Стало быть, это садовник, ведь гробница Иисуса Христа была в большом саду. «Не знаешь ли ты, где тело?» И тот, кого она приняла за садовника, ответил только одним словом. Но это слово молниеносно изменило все. «Мария!» Она услышала, как кто-то назвал ее по имени. И Мария Магдалина сразу поняла. «Так ко мне обращается только один». В этом коротком обращении она сразу поняла, что это ее учитель Иисус из Назарета, давший ей прощение, давший ей новую жизнь. Мне кажется, она протерла свои глаза, когда услышала «Иди и скажи другим». Это были слова Иисуса. И это окрылило ее до того, что она не могла эту информацию сдержать только для себя. Она должна эту информацию дальше передать. «Я видела Господа», — с этими словами она обратилась к унылым, обескураженным ученикам. Мне кажется лично, что ситуация могла быть следующей. Вначале, после ее объявления, люди были в недоумении, может быть, кто-то из присутствующих учеников почесал себе лоб, и кто-то в полуслух сказал, «Ну да, если это так, значит, ну тогда, может быть, все иначе». Потом громче. «Если это действительно так, то Бог проговорил, как никогда раньше. А если это так, то смерть побеждена, и смерть побеждена надеждой и жизнью». Вы знаете, для Марии Магдалины это было незабываемое переживание. Эту новость о воскресшем Спасителе она пересказала ученикам. Ученики, в свою очередь, эту новость передали дальше. И так эта новость окружила всю землю и дошла до нас, до вас и до нас. Иисус жив, друзья, это добрая весть. Из тех времен бесчисленное количество людей отправлялось в другие страны, чтобы туземцам там рассказать самую добрую весть о том, что Иисус жив.

0: Смерть и воскресение Христа являются самыми важными событиями в истории мира. Давайте посмотрим на основании Священного Писания, что нам принесло воскресение Христа.
1: Во-первых, через воскресение Христа мы оправданы перед Богом.
0: В Библии мы читаем: «Иисус предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Послание к Римлянам, 4 глава. Через воскресение своего Сына Бог доказал, что Он принял голгофскую жертву, жертву, которая примирила нас с Отцом. Оправдывающий становится моей праведностью.
1: Второе, через воскресение Христа из мертвых мы имеем живое упование.
0: Мы читаем: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». Первое послание Петра, 1 глава. Через воскресшего, друзья, мы имеем живое упование, фундамент для будущего. Поэтому верно и то, что для тех, кто отвергает воскресение Христа или искажает эту истину, для них нет никакой надежды на будущее.
1: Третье, через воскресение Христа мы имеем первосвященника перед Богом.
0: Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Он ходатайствует за нас. Послание к Римлянам, 8 глава. Иисус ходатайствует за нас пред Отцом, и поэтому нам не надо страшиться никакого осуждения, если мы принадлежим Ему.
1: Четвертое, воскресение Христово является также гарантией нашего воскресения.
0: В Писании мы читаем: «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Опять-таки, послание к Римлянам, 8 глава. Для верующего воскресение наступит бессмертие. Он никогда не умрет, ибо он будет подобен воскресшему, потому что мы увидим его, как он есть. Первое послание Иоанна, 3 глава. «Во Христе все оживут», звучат слова апостола Павла Коринфянам. Его воскресение гарантирует воскресение всех людей, но его воскресение является также и безошибочным удостоверением суда Божьего, на котором Бог вынесет приговор вечной погибели для всех, кто в этой жизни отвергал его Сына.

0: В заключении нашей сегодняшней программы хочется обратиться к тебе, дорогой слушатель, с вопросом. Что означает праздник Пасхи для тебя лично? Величайшая непостижимая любовь привела Иисуса к страданиям, в которых родился голгофский подвиг спасения человечества. И сейчас Он жив и обращается к каждому из нас с призывом любви. Погибающий без любви мир может найти ее в воскресшем Иисусе Христе. Вот почему этот праздник – праздник радости и ликования, надежды, веры и любви.
1: На этом мы с вами попрощаемся, уважаемые радиослушатели. Желающим написать нам вот наш адрес. Трансмировое радио, Русский отдел, почтовый индекс 35573, город Ветцлар, Германия.
0: До свидания, друзья.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Нечистый лист. Французский философ Рене Декарт утверждал, что нельзя доказать с помощью человеческой логики того, не существует. Он применял свою концепцию к животным, называя их автоматами. И хотя Декарт благоразумно не заявлял об этом во всеуслышание, эта же концепция применима к вопросу о человеческой душе и существовании Бога. И вот спустя 3 с лишним столетия наука уже в открытую не оставляет места для существования человеческой души. Теперь нам говорят, что человек, приходивший в этот мир, подобен чистому листу бумаги, на котором записывается его жизненный опыт. Такой образ мышления привел к теории о том, что язык, к примеру, всего лишь звуки, лишенные самостоятельной внутренней ценности. Но Священное Писание учит нас, что язык – универсалия, данная Богом. И некоторые современные исследования подтверждают библейскую точку зрения. Ученые Вашингтонского университета в Сиэтле изучили реакцию полугодовалых младенцев на определенные звуки. Исследователи выяснили, что младенцы изначально различают в человеческой речи гласные и согласные звуки и их вариации. Эти открытия не могут быть объяснены с позиции эволюционной теории, но подтверждает ту библейскую идею, что наша душа передается нам от родителей, в то время как самая первая душа, душа Адама, была создана Богом, который есть Слово. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

«Тогда светит свет ваш перед людьми». Матфея, 5 глава, 16 стих. Сегодня мы поговорим с вами о нашем окружении, в котором мы живем, работаем, общаемся. Мир вокруг меня. Это важная тема, в которой необходимо расставить акценты. Мое отношение к миру. Иисус Христос молился так: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Иоанна 17:15. В Божьем плане наше нахождение в мире очень важно. Цель – рассказать миру о Господе и Спасителе, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем, о славном величии Царства Твоего, Царство Твое, Царство всех веков и владычество Твое во все роды. Псалом 144, 12-13 стихи. Христос учит нас тому, чтобы наш свет, который в нас есть посредством пребывающего в нас Духа Святого, светил людям, которые окружают нас. Мир не является нашим постоянным домом. Это временное пребывание. Апостол Павел говорит: «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Филиппийцам 3:20. Но как часто мы увлекаемся миром и живем, как прочие люди, в заботах житейских, которые порабощают нас. Библия, Слово Божие, определяет мир следующим образом. Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. 1 Иоанна, 5 глава, 19-20 стихи. Мир полон греха и беззаконий, неровных и опасных путей. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Бога. Но мир не нейтрален, мир не безразличен к тому, во что я верю и кому доверяю свою жизнь. Идет постоянная борьба за мою душу, мое время, мое внимание и так далее. Я не свободен, или я раб Божий, или я раб греха. Другого выбора нет. Мир навязывает нам свой образ мышления, образ жизни, образ действий. Мы начинаем говорить и мыслить категориями мира. Но Христос сказал: «Они не от мира, как и я не от мира». Иоанна 17:16. Наше призвание – нести Божий свет в этот мир, чтобы они увидели того, кто возлюбил этот мир.

Наше бремя. Люди стараются различными способами убегать от действительности. Но как это ненадежно и обманчиво. Совсем другое дело, когда человек приносит свои бремена к ногам Господа и эту ношу складывает у его ног. Все должны знать и не забывать слова Писания. «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волны убелю». Исаия, 1 глава, стих 18. Бог не только любовь, но и справедливость. Ради справедливости Он согласился уплатить наши долги и дать нам примирение, а с Ним умиротворение и радость.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня о Божьей Деснице. Сообщение Святого Писания о Божьей Деснице едва ли можно переоценить. В свете Божьего плана спасения людей Божья Десница занимает чрезвычайно важную роль. Как на примере темы «Колодцы» Бог начинает постепенно открываться людям, чтобы им показать, что есть Бог, который озабочен о них, любит их, желает освободить их из плена сатаны и спасти для жизни вечной, чтобы с ними иметь общение. В этом вопросе Бог идет от простого к более сложному, от простых знамений к говорению через своих пророков. И если более подробно рассмотрим вопрос Божьей Десницы, то поймем, что и в этом вопросе Бог придерживается этой же тенденции. Многие из вас уже наверняка в нетерпении скажут, какой все же главный текст будет избран для этой темы. Я думаю, что вы были бы согласны, если за наш главный текст возьмем одно из выдающихся мест Библии на эту тему, где читаем в Псалме 117, стихи 15 и 16. «Глас радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу, десница Господня высока». Десница Господня творит силу. Но чтобы нам глубже понять смысл Божьей Десницы, нам нужно сначала, как предпосылку, разобраться в том, что означает Божья Десница, а затем мы изберем наш главный текст. На помощь приходит снова оригинальный еврейский текст Библии, где вместо слова «десница» написано «правая Иеговы». Не «правая рука Иеговы», а «правая Иеговы», как существительное. Мартин Лютер пишет «правая рука Господа». Но это неверно. А переводчик Эльберфельдерской Библии пишет «дирэште Еговас», что означает «правая Иеговы», потому что артикль «ди» превращает прилагательное слово «правое» в существительное. Как видите, это соответствует оригинальному еврейскому тексту. Такой подход к оригинальному еврейскому тексту дает нам возможность более точно исследовать слово «десница» и получить больше радости в Слове Божьем и в Боге, во владельце этой мощной десницы. Переводчики русской Библии хорошо сделали, что слово «правая рука Бога» перевели словом «десница», тоже как существительное. Итак, кто из читателей русской Библии до сих пор не знал смысла слова «Божья десница», должен теперь знать, что в этом слове мы видим правую Божью руку, то есть его правую. А теперь у нас возникает следующий вопрос. Почему Святой Дух ставит в Писании на Божью десницу особое ударение? И почему о его левой руке ничего не говорится? Я думаю, что почти все дети Божьи могут ответить на этот вопрос. Яркий пример мы видим лично на себе. Почти все более трудные и ответственные работы, которые мы совершаем руками, мы выполняем правой рукой. При работе с топором, пилой, рубанком, ножом, ножницами, писать ручкой или рисовать, в спорте бросание копья, диска, гранаты и так далее. И приветствуем друг друга обычно правой рукой. Лично я имел счастье работать топором, пилой, рубанком и другими инструментами обеими руками. Когда правая рука уставала, то я продолжал ту же работу левой рукой. Только картошку чищу левой рукой, потому что мама чистила тоже левой рукой и мне не запрещала так же работать, когда я помогал ей на кухне. И если, к примеру, кто-то из нас работает на ответственной должности, то по отношению к своему помощнику мы обычно говорим: «Это моя правая рука». Мы не говорим: «Это моя левая рука». Почему? Потому что на него мы полагаемся и доверяем ему, как на нашу правую руку, которая сильнее левой руки. Я думаю, что в образе десницы теперь уже вырисовывается определенный контур. Своему творению, падшим в грех людям, Бог хочет своей десницей показать свое могущество и силу, чтобы воспитать в них доверие к себе. Бог стремится показать людям, что в трудных и опасных ситуациях жизни Он в духе может их даже нести в своей деснице, чтобы, к примеру, при выводе Израиля из Египта показать Моисею свою силу. Бог говорит к нему в Исходе, глава 6, стих 1. «И сказал Господь Моисею: „Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей“». Хотя в этом стихе вместо слова «десница» мы дважды имеем выражение «по действию руки крепкой», но и здесь имеется в виду та же крепкая Божья десница. С этой же целью Бог и дальше говорит Моисею в стихе 3. «Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем Моим Иегова не открылся им». Бог являлся патриархом с именем Бог Всемогущий, чтобы воспитать в них веру, воспитать в них доверие к своему Творцу, так как Он является всемогущим. На Него можно спокойно положиться, доверять Ему и в вере следовать за Ним, ибо Он в состоянии абсолютно точно выполнить свои обетования по отношению к своему народу Израилю, который Он образовал через этих патриархов. В этом израильтяне убедились при их выводе из Египта через Моисея. Когда Бог провел их через Черное море, Бог своим дуновением раздвинул воды Черного моря, и израильтяне прошли через него по сухому. А фараона и его войско Бог утопил в водах Черного моря. Будучи свидетелями всего этого, израильтяне поверили Богу и Моисею и воспели Богу хвалебную песню. Привожу эти места Писания. В Исходе, глава 14, стих 31, читаем. «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили», в Исходе 15, стих 6, «Десница Твоя, Господи, прославилась силою, десница Твоя, Господи, сразила врага». И в стихе 12: «Ты простер десницу Твою, поглотила их земля». На основании этих нескольких примеров можно сделать определенный вывод о проявлении Божьей десницы по времени, то есть сделать небольшой анализ. В 44 местах Писания слово «десница» встречается 48 раз. 41 раз «Божья десница» и 7 раз «десница людей». Из них Божья десница встречается 8 раз в Новом Завете и 33 раза в Ветхом Завете. Это кое о чем говорит. Отсюда мы видим, что проявление Божьей десницы Святой Дух показывает нам в основном в Ветхом Завете. Почему? Потому что в Новом Завете мы ходим верою, а не видением. Второе послание к Коринфянам 5, стих 7. А израильтяне ходили видением. Они постоянно оптически видели присутствие Господа днем в облачном столпе, а ночью в огненном столпе. Кроме этого, они постоянно видели чудеса, которые Бог творил на их глазах, особенно во время 40-летнего странствования в пустыне. Вспомните о 10 казнях, которые Бог совершил над египтянами, о горькой воде в Мере, которую Моисей сделал сладкою посредством куска дерева. Вспомните о постоянном насыщении израильтян манною. Вспомните историю с перепелами. Вспомните исцеление израильтян от укуса ядовитых змей взглядом на медного змея, о том, как Бог дал им воду из скалы и так далее. Все эти события являются великими чудесами, которые Бог, видимо, творил среди своего народа. А это значит, что Бог укреплял веру Израиля посредством видимых чудес. И исцеление, которое Господь Иисус, будучи в плоти среди своего народа, творил в субботу, были тоже видимыми знамениями, которые указывают на тысячелетнее царство. Поэтому и проявление Божьей десницы в Ветхом Завете всего 33 раза указывает на тысячелетнее мирное царство, когда Господь Иисус введет свой народ в покой с субботы. Число 33 символизирует покой. Все, что мы до этого момента в отношении Божьей десницы рассмотрели, верно, но все же это не самое главное, что Святой Дух желает нам показать в Божьей деснице. Мне давно хотелось осветить вопрос Божьей десницы, потому что в Писании очень много сказано о Божьей деснице, Божьей руке, Божьей мышце. Но в конечном счете я решил сконцентрировать свое главное внимание на Божьей деснице, так как в упомянутых выражениях она занимает главную роль и лучше остальных выражений характеризует Божию сущность и Его намерение с людьми. Прежде всего, мы смело можем сказать, что Божья десница является символом могущества и силы Бога. Но дальше увидим и другие ее качества. В Божьей деснице мы видим одну очень важную и характерную черту Божьей сущности, о которой я до сего времени не имел ясного представления. Но Святой Дух подсказал мне, что за Божьей десницей скрыто что-то очень важное. Мы с вами раньше уже много говорили о сущности Бога. В 16 частях я сказал проповедь «Сущность Бога», которая имеется на нашем сайте. Но я должен вам на этом месте сказать, что сущность Бога так же бесконечна, как бесконечен и сам Бог. Поэтому о ней можно и бесконечно говорить. В духе о величине Бога Соломон говорит при освящении храма, который он построил Богу. Во второй книге Паралипоменон, глава 2, стих 6, читаем. «И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его, то есть Бога? И кто я, чтобы мог построить ему дом, разве только для курения пред лицем его?» Я очень обрадовался, когда Святой Дух обратил мое внимание на этот вопрос, чтобы рассмотреть с вами Божию десницу. Мир и радость охватили весь мой ум и всю мою внутренность, потому что при рассмотрении подобных тем я имею глубокое общение с Господом Иисусом и Святым Духом, который начинает меня водить по тем местам Писания, где об этом говорится. При этом я в духе, но отчетливо представляю себе действия Бога с помощью своей десницы, как тогда, так и сегодня, потому что Он не изменяется. Он нас любит и обильно благословляет тех детей Божьих, которые глубоко копают в Его Слове и стремятся познать сущность Бога и Его намерения с людьми, познать Его план спасения людей. Когда я несколько раз просмотрел все места Писания, в которых говорится о Божьей деснице, то Святой Дух обратил, наконец, мое внимание на главное место, которое является ключом к разгадке смысла Божьей десницы. А Господь Иисус и наш Небесный Отец очень желают, чтобы мы это знали, чтобы мы не ходили в неведении. Ведь не напрасно наш Господь Иисус сказал о Святом Духе в Евангелии от Иоанна, глава 16, стихи 13 и 14. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Главным образом обращаю ваше внимание на стих 14, в котором читаем: «Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Поэтому Святой Дух указал мне на главное место Писания, которое является ключом к разгадке смысла Божьей десницы, а именно в Псалме 79, стих 18. «Да будет рука Твоя на муже десницы Твоей, на сыне человеческом, которого Ты укрепил себе». Еще раз повторяю этот стих. «Да будет рука Твоя на муже десницы Твоей, на сыне человеческом, которого Ты укрепил себе». Этот псалом написал Асав, который имел мощные откровения от Бога. В этом стихе Святой Дух почти открытым текстом говорит о нашем Господе Иисусе, Сыне Человеческом, которого мы и видим в Божьей деснице. Да, это такое мощное и славное пророчество Бога через своего избранника Асафа, что об этом можно и следовало бы очень много сказать. Но я даже не знаю, в каком объеме вам все это нарисовать. Святой Дух привел нас к главному, к ключевому пункту и показал нам предельно ясно, что в Божьей деснице мы должны видеть Сына Божьего, нашего Господа Иисуса. Вы можете мне по этому поводу возразить, ссылаясь на Деяния апостолов, глава 5, стихи 30 и 31. Будем внимательны. «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Вы скажете: «Здесь ясно написано, что Иисуса возвысил Бог десницею Своею в начальника и спасителя». Получается так, что через Иисуса Бог возвысил Иисуса? Нет, мы должны с вами глубже заглядывать. Недавно я написал проповедь на тему «Как Он хочет», то есть «Как хочет Святой Дух». В этой проповеди я объяснил, что Святое Триединство, Отец, Сын и Святой Дух, представляют собой неразделимое гармоничное единство. В своей цели и действиях Святая Троица единомысленна. Чтобы осуществить Божий план спасения людей по благодати, Бог помазал и укрепил Своего Сына Иисуса Христа и передал Ему все Свои полномочия, чтобы в плоти выполнить это труднейшее задание. В Псалме 2, стих 6 читаем: «Я, это Бог, помазал царя моего, своего сына, над Сионом, святою горою моею». В этом помазании Богом своего сына уже в вечности мы видим, во-первых, его подготовку к исполнению власти. Как Бог помазал Давида через Самуила на царя Израиля еще задолго до его практического вступления на должность царя, так Бог помазал и своего сына Иисуса до практического исполнения царя Израиля, будучи в плоти на земле. А в ниже следующих 7 пунктах мы видим власть, которую Бог практически передал своему сыну для выполнения задания по спасению людей, когда для этого исполнилось время. Первое. «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Матфея 28, стих 18. Второе. «Жизнь отдать и опять принять ее». Евангелие от Иоанна 10, стихи 17 и 18. Третье. «Власть над всякой плотью». Евангелие от Иоанна 17, стих 2. Четвертое. «Власть на земле прощать грехи». Евангелие от Луки, глава 5, стихи с 20 по 24. Пятое. «Власть иметь жизнь в себе». Евангелие от Иоанна 5, стих 26. Шестое. «Власть производить праведный суд». Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи с 27 по 30. И седьмое. «Итак он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Деяния апостолов, глава 2, стих 33. Итак, после того, как Бог своей десницею, то есть своей властью, вознес своего Сына на небеса, Он в лице седьмого пункта передал Ему всю свою власть и практически сделал Его своей десницей. Исполнение этого факта мы пророчески видим в нашем главном тексте. В Псалме 79, стих 18. «Да будет рука Твоя на муже десницы Твоей, на Сыне Человеческом, которого Ты укрепил себе». Но здесь мы еще читаем о том, что Бог укрепил своего Сына для выполнения задания по спасению людей. Во-первых, согласно Псалмам 2, стих 6, Бог помазал его, как мы выше читали. Это помазание совершено на небесах, как и главный херувим был помазан Богом. Это помазание Богом своего Сына должно было служить для Иисуса защитой, то есть укреплением и властью. А накануне дня распятия Иисуса мы видим следующее событие в Гефсиманском саду, где Бог укрепляет Иисуса в плоти через ангела. Об этом читаем в Евангелии от Луки 22, стихи 41 по 43. «И сам, то есть Иисус, отошел от них, от учеников, на вержение камня, и, преклонив колени, молился, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его. Однако вернемся к Асафу и посмотрим, как он пришел к тому заключению, о котором читаем в нашем главном тексте. В Псалме 77 он подробно рисует нам основные чудеса и знамения, которые Бог, видимо, сотворил на глазах израильтян, как при 40-летнем странствовании в пустыне, так и в обетованной земле Ханаана. Но, несмотря на все эти видимые чудеса, Израиль постоянно проявлял неверность своему Богу Иегове. Эта неверность Израиля тяжелым камнем лежала на сердце Асафа. За идолопоклонство Израиля, за его неверие и недовольство против своего Бога, он сам наказывает его массовым истреблением, а также посредством нашествия на них язычников. В доказательство этого привожу несколько стихов из Псалма 77, стихи с 32 по 39. При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам его. И Бог погубил дни их в суете и лета их в смятении. Когда он убивал их, они искали его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу и вспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний избавитель их. И льстили ему устами своими, и языком своим лгали пред ним. Сердце же их было неправо пред ним, и они не были верны завету его. Но Асав знает и констатирует теперь: но он милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. А теперь перейдем к следующему псалму Асафа, к псалму 79, в котором он прославляет Бога Израилева и призывает его, чтобы он явил себя и пришел Израилю на помощь, чтобы он спас свой народ от всех окружающих народов, но и восстановил его. Ввиду чрезвычайной важности приведу весь этот псалм, 79 от 1 и по 20 стих. «Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя пред Ефремом и Вениамином и Манассеею, воздвигни силу твою и приди, спаси нас». «Боже, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся! Господи, Боже сил, доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего? Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большой мере, положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами». «Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся! Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы из Ханаана и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры Божии». Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки, для чего разрушил ты оград ее, так что обрывают ее все, проходящие по пути. Лесной вепрь, то есть дикий кабан, подрывает ее, и полевой зверь объедает ее. Боже сил, обратись же, презри с неба, и воззри, и посети виноград сей. Обращаю при этом ваше внимание на притчу о винограднике в Евангелии от Матфея, глава 21. Читаю дальше. «Охрани то, что насадила десница твоя, и отрасли, которые ты укрепил себе. Он пожжен огнем, обсечен от прещения, то есть от брани и упреков лица твоего погибнут». А теперь в стихе 18 приходим к нашему главному тексту. Да будет рука Твоя на муже десницы Твоей, на сыне человеческом, которого Ты укрепил себе, и мы не отступим от Тебя. Оживи нас, и мы будем призывать имя Твое. Господи, Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся. Вы представляете, Асав от имени всего Израиля обещает Богу, и мы не отступим от Тебя. Пошли только сына Твоего, о котором Ты говоришь в стихе 18, что Ты укрепил его для себя, и оживи нас через него, и мы спасемся. Асав знал, что восстановление и спасение Израиля придет от Бога через Иисуса, Сына Человеческого, Мессию Израиля. Трижды Асав называет Бога в этом псалме Богом сил. Число 3 символизирует общение. Это говорит о том, что Асав имел глубокое общение с Богом, доверял и верил Ему. «Мы не отступим от Тебя», — обещает Асав Богу. Он не говорит «Я не отступлю от Тебя». Но от имени всего Израиля он говорит «Мы не отступим». На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.
0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Радио «На пути» приглашает вас послушать программу «Христианка». Это страница для женщин. Дальше «Надежда сегодня» и в конце часа «Хвалите Господа».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Первый год этой трехгодичной серии посвящен библейским женщинам, второй – женщинам-миссионеркам, третий – христианской семье. Программа передается два раза в неделю. Для первого года золотой стих взят из 31 главы притч Соломона, стих 10. «Кто найдет жену добродетельную? Цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее».

Дорогие радиослушательницы, последующие несколько бесед будут посвящены Марии, Матери Иисуса. Они будут основаны на следующих местах Священного Писания. Евангелие от Матфея, 1 глава и 2 глава, и 26 до 28. Луки, 1 и 2 глава, Иоанна, от 19 до 21, Деяния апостолов, 1 и 2 глава. Мы начинаем нашу первую беседу о Марии, Матери Иисуса. Круглолицая, смуглая еврейская девушка в возрасте менее 20 лет сидит перед своим домом в городке Назарете в Северной Галилее. Она растирает ячменные зерна для лепешек, которые любит есть сама и любит подавать родным за обеденным столом. Девушку зовут Мария. Она скромна и богобоязненна, послушна родителям и услужлива. Ее сердце с детства прилепилось к Богу, и она любит Его и служит Ему. Но второе место в ее сердце принадлежит благообразному и трудолюбивому плотнику Иосифу, соседу ее отца. Его мастерская расположена невдалеке от их дома, и Мария слышит стук молотка и свист рубанка, а иногда подходит ближе и видит, как из-под его загорелых сильных рук выходят гладкие хомуты, коромысла, колыбели, лохани и бадьи. Мария — невеста Иосифа. Они помолвлены, и когда бывают вместе, говорят о предстоящей свадьбе и совместной жизни. Мария работает и поет гимн хвалы Богу ее предков. Мария еще не знает горя, только радость известна ей, и особенно теперь, когда она полюбила Иосифа, чаша ее радости преисполнена. Горехвостка пропела свое соло на веточке развесистого тенистого дерева, под которым Мария трет ячменные зерна, и девушка приостановила свое дело и весело рассмеялась, глядя на птичку. Но вдруг она оборвала смех на полутоне и оглянулась. Кто-то стоял позади нее под деревом. Каменный пестик был все еще у нее в руке, когда она посмотрела в глаза милейшего и прекраснейшего существа, представшего пред нею. Голос незнакомца звучал чисто и ясно. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою!» Почувствовав страх девушки, посетитель заговорил более нежным голосом. «Не бойся, Мария, ты обрела благодать у Бога. Ты зачнешь и родишь сына, и назовешь его Иисус. Он будет велик и назовется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Якова вовеки, и царству его не будет конца». Мария сидела на низеньком стульчике, когда посетитель заговорил с нею, но она выпрямилась и встала, и ее глаза широко раскрылись от удивления и недоумения. То, что она услыхала, было невыносимым и непостижимым для нее. Она уронила пестик и, собравшись, наконец, с духом, сказала: «Как будет это, когда я мужа не знаю? Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рождаемое святое наречется Сыном Божиим», — объяснил посетитель и начал говорить ей о родственнице ее Елизавете, у которой тоже будет ребенок. «Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц». Мария подняла брови. «Елизавета?» «Да, у Бога нет ничего невозможного», — ответил посетитель. Мария еще никогда не слыхала голос Божий, но в голосе небесного посетителя она узнала Бога. Она вздохнула облегченно, когда сознание того, что с нею говорит Бог, пришло к ней. Мария с благоговением и смирением поклонилась ангелу и сказала: «Я раба Господня, да будет мне по слову твоему». И ангел отошел от нее. Каждая посвященная Богу женщина в Израиле, принадлежащая к верному остатку этого народа, мечтала в глубине своего сердца, что на ее долю выпадет честь стать матерью Мессии.
У нас нет основания думать, что и Мария мечтала о такой участи. Но если и она подумывала об этом, у нее не было смешанных чувств по этому поводу, и потому Бог нашел ее сердце свободным от всяких личных интересов и совершенно привязанным к Нему. Иначе Он не избрал бы ее для такого важного дела. Момент посещения Марии архангелом Гавриилом весьма важен для нас. Он представляет собой момент воздаяния за собранность, посвященность и чистоту жизни. Она обрела благодать у Бога. Мы находим это во всех описаниях рождения Спасителя. И тут есть о чем подумать всем женщинам во все времена. Мария пришла в себя после того, как услышала и увидела ангела. И когда физический шок прошел, она снова почувствовала себя нормально. За свои 16-17 лет жизни она привыкла говорить с Богом в молитве, но она никогда не видела небесных существ и не слыхала их голосов. Но почему-то от этого посещения у нее осталось приятное впечатление и мир в сердце, а страха не было вовсе. Хотя она и спросила ангела о том, как все это произойдет, если она не знает еще мужа. Объяснение ангела успокоило ее вполне, и благоговение увеличилось в ее душе, когда она узнала, с кем говорила и с кем имела дело. Если Бог совершит все это, ей нет нужды беспокоиться, потому что Он все делает правильно и хорошо. Неудивительно, что ее ответ был простым и коротким: «Да будет мне по слову Твоему». Никакой борьбы перед принятием решения, ни тени беспокойства или озабоченности. Она уже была посвящена Богу, который теперь решил послать своего Сына через нее. Не было нужды в новом посвящении себя, потому что это был уже утвержденный факт в ее сердце задолго до прихода Гавриила. Ей понадобился только один миг для того, чтобы задать чисто человеческий вопрос и узнать Божий голос, и ответ пришел свободно и чистосердечно. Когда Бог говорит с нами и просит нашего послушания, как реагируем мы? Достаточно ли для нас момента освоения с Его предложением? Достаточно ли для нас двух-трех чисто человеческих вопросов, или нам нужно повторять все сначала? Происходит ли в нас внутренняя борьба перед тем, как мы придем к правильному решению? Если наша посвященность урывочная, непостоянная, лучше, чтобы Он не просил нас слушаться Его в чем-то очень жизненном и важном. Он знает это и знает нас, как знал Марию. И любая женщина может быть призвана к делу, которое по важности равно Марийному, но только нужна полная посвященность, не временная, а постоянная, такая, какой обладала Мария, и благодаря которой обрела благодать у Бога. Когда Бог призывает, нам нужно быть только совершенно уверенными в том, что мы слышим Его голос, и послушание должно быть автоматическим, если только мы проводили время с Ним так, как это делала Мария. И если мы ежедневно, то есть и тогда, когда Он не призывает нас на великие дела, остаемся Его верными рабынями.

Помолимся. Милосердный Господь, благодарим Тебя за начало этого дивного повествования о Марии, Матери нашего Господа. Какая полная посвященность, какое полное доверие, какая полная вера. Господи, как далеки мы от этого идеального состояния, как далека я от этого состояния. Господи, мы просим Тебя испытать сердца наши, проникнуть в них глубоко-глубоко Твоим Духом, осветить каждый уголок и очистить каждый уголок, и сделать наше посвящение Тебе полным, абсолютным, и нашу верность и доверие Тебе тоже полными, абсолютными. Сделай это силою Святого Духа. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.

0: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас прослушать получасовую программу «Надежда сегодня». По ее окончании слушайте 15-минутную передачу «Хвалите Господа».
1: В эфире Радио Церковь, и вы слушаете еженедельную христианскую передачу «Надежда сегодня». Здравствуйте, друзья! У микрофона ведущая передачи Людмила Поли, и я искренне благодарна моему Небесному Отцу за дар жизни, за любовь Его ко мне и милость. Благодарна за очень многих друзей, которые слушают эти передачи и пишут. Спасибо вам, друзья, за внимание и любовь, за добрые слова, которые подтверждают, что те истины, которые вы слушаете в передачах, полезны вам и интересны. Молим, чтобы Бог благословил и надали эфир Радио Церкви, и еще очень многие люди услышали и поняли, Бог любит нас, благословляет и наполняет жизнь смыслом и надеждой.

Совсем недавно мы получили письмо из Казахстана, город Есык, от Белозерской Надежды, которая пишет нам: «Мир вам! Да благословит Господь ваш труд на ниве Его! Да святится имя нашего Господа Иисуса Христа! Только Он, Бог Христос, дает силы жить и радоваться! Я очень благодарна Господу за покаяние жены моего брата Николая Валентины в городе Чилике. Вы присылали кассету христианской поэтессы Евгении Вавренюк-Солдатовой, и она принесла пользу. Называлась эта передача «Исповедь». Я верю, молюсь, что и Николай примет Христа в свое сердце. Господь любит его, ждет. Молитесь и вы о Николае. Господь милостив, Он дает больше, чем мы просим. Спаситель ждет, но как многие медлят с покаянием, а ведь завтра может и не быть. Господи, дай людям силы идти ко Христу, дай признать себя Его творением, покориться Творцу, получить дар спасения и жизнь вечную». Вот такое вот письмо написала нам Надежда Сергеевна. Спасибо вам за хорошее письмо. Ваши слова услышали очень многие радиослушатели. Молитесь о Николае, а также и о других наших радиослушателях, которые далеко от Бога, от понимания истинного смысла жизни. Верьте, Бог слышит чистые, искренние молитвы людей и обязательно отвечает. Ну а жену вашего брата Валентину мы поздравляем с Днем Покаяния. Пусть мир, святость и любовь к Богу и к людям наполняют ее душу. Для Валентины, а также для Мунтян Марии, нашей постоянной слушательницы из села Броска Одесской области, прозвучит сейчас песня. Слушайте, пойте вместе с нами, и да славится великое имя Бога постоянно в ваших семьях и сердцах.

0: Бывшего руководителя украинского парламента Александра Мороза спросили: «Верите ли вы в Бога, судьбу, душу, дьявола?» Он уклончиво ответил: «Пожалуй, в этом что-то есть, но по-настоящему мне некогда было об этом задуматься». Вот так вот. Дожил человек до седых волос, а самого главного вопроса в жизни не решил. И успеет ли? А поэт Роберт Рождественский признался: «Отодвигаю и планы, и сроки, слушаю притчи о долготерпении, а написать свои главные строки не успеваю». И вряд ли успею. Горько сознавать, что он оказался прав, и еще горше знать, что тяжелая болезнь, оборвавшая жизнь талантливого поэта, не позволила ему написать главных строк, строк благодарственной песни Богу и Спасителю Иисусу Христу. А библейский царь Давид имел богатый опыт жизни и пришел к выводу, что только тот, для кого закон Божий главный в жизни, во всем, что не делает, успеет. А самое главное, успеет подумать о себе, о своей судьбе в будущем. О такой вот встрече человека с Богом мы сегодня вам и расскажем. У микрофона Константин Лупаштян.
1: В Евангелии один военный человек подошел к Господу Иисусу Христу, задавая вопрос: «А что нам делать?» Этот вопрос могут задавать военные и нашего времени. «А что нам делать?» Касается духовного запроса души. Если даже человек носит мундир, мантию военную, носит знаки отличия, что им делать, чтобы быть спасенными? Нужно ли оставить профессию после этого? Нужно ли принимать какие-то меры? И этот вопрос волнует военных людей разных регионов страны. Я хотел бы кратко рассказать три примера из жизни военных людей, которые веровали в Иисуса Христа, стали верующими людьми. Первый человек – капитан связи Андрей Чепрасов. Он уверовал в Иисуса Христа, когда было много физических сил, занимался спортом, когда в семье казалось все в порядке, когда для благополучия было все, что необходимо. Но поиск души не смог удовлетворить даже восточное единоборство, даже та тяжелая музыка, которая была, считалась крутой в то время, та атмосфера среди друзей, неверующих, которые его окружали. Итак, что ему делать? Что нам делать? Так спросили воины Иисуса Христа. Этот военный человек впоследствии, после того, как приобрел Библию, читая ее, уверовал в Иисуса Христа, встретил со стороны сослуживцев такое сначала легкую насмешку. Это у него очередное увлечение. Скоро пойдет, и он чем-то другим займется. Но призыв от Господа был серьезным в душе, возрождение было подлинным от Слова Божьего и Духа Святого. И вот этот верующий человек, верующий офицер, приходя на работу, каждый день думал, чем он сегодня может послужить, как он сегодня может себя вести перед солдатами и перед сослуживцами в том, чтобы быть для них добрым примером. В настоящее время он несет служение президента Гедеоновского отряда в Забайкалье, и для него открыт доступ и

И к командованию округа его знают разные ранги офицеров, не как просто сослуживца, а как человека, желающего всей душой подарить Новый Завет любому из военных для того, чтобы и те могли в свое время сделать этот прекрасный выбор в жизни. Андрей Чепрасов в настоящее время не бросил работу, продолжает работать капитаном связи и своей жизнью, своей работой, своей профессией он желает как можно лучше ее исполнить и также быть добрым примером со стороны офицера по отношению к солдатам. Солдаты часто не понимают и знают, что со стороны офицера можно ожидать всякие грубости, и вдруг к ним чуткое, доброе, верное, правильное поведение где-то со строгостью со стороны верующего офицера. Как-то был такой добрый пример. Вспоминается один молодой солдат к концу службы, переодевшись в гражданскую форму, будучи в увольнении, пришел в церковь. Мы познакомились с ним. Он говорит, мне впервые в жизни свидетельствовал о Боге, о спасении офицер. И через некоторое время он готовился к крещению, принял крещение в Чите перед тем, как уехать к себе на родину. На собеседовании, когда перед самим крещением, он говорит, вначале для меня он был товарищ капитан Чепрасов. Теперь, к концу службы, он брат Андрей. И так радостно расстаться с этим добрым военным человеком, верующим в Господа Иисуса Христа. Профессия не мешает тому, чтобы быть верующим. Профессия может послужить даже более к доброму распространению благой вести.

0: майор из особого отдела. Как-то имели мы встречу, подарив ему Библию и другие христианские книги, которые были при себе. Я пожелал ему доброго пути в жизни и расстались. Через месяца два встретились вновь. Спросил, как относится к Библии, как относится к прочитанному из тех книг духовного содержания. И он дал удивительный для меня ответ. Меня много лет учили иному. Учили материализму, марксизму, атеизму. И теперь ты хочешь, чтобы я так быстро принял другое. Ты представляешь, в моей голове целая библиотека политических и разных других книг. И чтобы мне теперь ответить, как я отношусь к Библии или к христианству, или принял ли я это, нужно время. Мне нужно потихоньку вытеснить прежнюю библиотеку из головы и заполнить полки памяти, мозга теми другими книгами, о которых ты говоришь. Тогда это будет подлинным, а в другом случае это будет притворством. Меня удивил его ответ, и у него был такой строгий военный подход к этим духовным истинам. Он не манипулировал ими и также не прикрывал, что да, все в порядке. Этот человек желает разобраться, а если разобравшись, то то, что было прежнее, почитать читою и принять то новое, что может дать жизнь и доступ вечного Царства Божьего. К милиции и к милиционерам было и есть предвзятое отношение. Некоторые относятся с уважением, встречаются такие люди. Большинство желают обходить милиционера, тем более гаишника. И к милиционерам складывается в обществе разные отношения. Но ведь это также профессия. Но ведь это также люди. Встретившись с начальником милиции, управления внутренних дел в Чите, мы задали ему несколько вопросов. Расскажу краткий случай из жизни лейтенанта милиции. Вступив на работу, его назначили участковым, впоследствии следователем, и он старался как можно добросовестнее относиться и к службе, и к работе, и к отношениям со своими соработниками, и также показать добрый пример в семье. Семейный круг для него также был очень важен. Его отец был полковником КГБ. Но вот этот молодой милиционер уверовал после чтения Евангелия, после многократных встреч с верующими в Чите, уверовал в Господа Иисуса Христа. Принял его как своего личного спасителя, жена также, и у них получается семья, молодая семья христиан, верующих в Бога людей. Как быть с работой? Он же в милиции. Сослуживцы постарались во свете его поведения как-то наговорить, что он не то делает, не так делает, и его как-то надо уволить, потому что рядом с ним они не могли допустить какие-то те или иных вольностей, которые бывают на рабочем месте или в рабочем порядке. Он старался быть пунктуальным, аккуратным в исполнении обязанностей, и это было как судьей для других. Такой человек не подходит, не нужен. Написали несколько рапортов. Когда это дошло до начальника милиции, и то, что ходатайствовали об его увольнении, он спросил: «Укажите, где, когда он был неаккуратным в исполнении своих обязанностей, он не справлялся со своей профессией, и также какое-то поведение неугодное, ненормальное, беззаконное». Когда дошло до этого, не могли указать. Тогда этот начальник высокого ранга говорит: «Вера в Бога не мешает работе. Это его личное убеждение. Пусть он делает то в свободное время от работы, что понимает и как понимает. Но на работе я знаю и слышал о том, что он исполнительный и добропорядочный милиционер. Вдруг такое отношение от начальства по отношению к милиционеру, к простому милиционеру, участковому, следователю. Оказывается, среди милиционеров также так нужно иметь это доброе, чуткое сердце. И не только чуткое сердце. Иметь это желание быть христианином, продолжить работу, и не только продолжить работу, каким-то образом помочь своим сослуживцам и через поведение, и не только через поведение, а через свою работу.
1: Наша передача почти подошла к концу, и на прощание еще одна мысль. Один человек, убежденный Словом Божьим, что он грешник, однажды увидел сон, связанный с голгофскими страданиями Христа. Римский воин наносит удары по спине Иисуса, упавшего под тяжелым бременем креста. Этот человек подбежал к воину, схватил его изо всех сил и начал выкручивать ему руки. Когда же он взглянул в его лицо, то к своему изумлению увидел, что это его собственное лицо. Он бил Иисуса, имея на себе форму римского солдата. Спина Спасителя была вся в крови. Он в ужасе проснулся, рыдая и исповедуясь. «Это мои грехи. Мои грехи воздели Спасителя ко кресту. Прости, Господь!» Друзья, попробуйте в этот момент, после передачи, искренне сказать Богу «Прости, Господь!» И обязательно успейте сделать это, ибо никто не знает, что будет завтра.

Мы всегда ждем писем от вас по адресу, друзья. 274021, Украина, город Черновцы, улица Рылеева, 1, передача «Надежда сегодня». Пишите, а в ответ получите книги христианского содержания и расписание наших передач. Да благословит вас Бог на эту неделю и до встречи!

Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать 15-минутную передачу «Хвалите Господа» с музыкальными исполнениями во славу нашего Спасителя.

В течение этого часа, оставаясь на нашей волне, вы сможете услышать две радиопрограммы «Маяк надежды» и «Соприкосновение с истиной».

Здравствуйте, уважаемые слушатели! Рады всем, кто сейчас с нами на волне Трансмирового радио. В студии Вячеслав и Ольга Шевелевы.

На краю кровати сидел ангел. Его сердце было похоже на бурлящее море, рассыпающее белую пену на прибрежную гальку. Он переживал и почти что плакал, смотря на человека. А человек лежал на кровати широко раскрытыми глазами и смотрел в темноту. В его сердце тоже была темнота. Мысли уносились в неизвестность. Он не видел Бога. «Бог, я хочу слышать тебя! Я жду!» – раздался крик. Но ничто не нарушало тишину, длившуюся уже не один час. «Бог, я жду, когда ты заговоришь!» Ангел печально смотрел на одинокого странника, но ничего не мог сделать. Человек ждал Бога. По его щекам потекли слезы. Слезы отчаявшегося человека, не видевшего смысла своей жизни без Творца, без Спасителя. «Если он не придет, значит, не любит», — поспешно был сделан вывод. Ангел, пронзая космическое пространство, уже приближался к престолу Бога. «Там на земле тебя ждет человек. Спеши, он готов принять тебя». «Я жду», — шептал человек, теряя надежду. Тишина, темнота, отчаяние. «Я пришел к тебе». Человек вздрогнул, почувствовав его дыхание. «Я люблю тебя». Ласковый голос был совсем рядом. «Я буду с тобой», — сказал Бог, входя в сердце человека. «Спасибо». На лице человека появилась улыбка, в сердце мир, в душе надежда. Свет, сошедший с небес, рассеял ночную тьму.

ангелы. О них вспоминают по праздникам, а в особенности на Рождество. От них веет чем-то очень древним и добрым. Их видели во множестве, как воинство небесное, пастухи в рождественскую ночь. Они служили Христу после искушения в пустыне и во время молитвы в Гефсиманском саду. Они также возвестили о Его воскресении. Кто они и какова их роль в Божьем творении? Каково их служение и назначение? Каким должно быть наше отношение к ангелам? Поговорим об этом.

0: Ангелология, учение об ангелах – самая запутанная тема, находящаяся на периферии внимания современных богословов. Но в средние века тема ангелов была животрепещущей в богословских спорах. Известным автором в этой области был Дионисий Ареопагит, который уверовал во Христа, услышав проповедь Павла в Афинах. Дионисий считал, что грешный человек имеет общение со святым Богом через посредников, то есть ангелов, хотя Библия не говорит об этом.
1: Ангелы – небесные вестники. Фактически, само слово в греческом языке и соответствующее в иврите означает «вестник, уполномоченный представитель». Ангелы – Божьи вестники, посланники, принадлежащие к его ближайшему окружению. Писание немного нам говорит о сути ангельского состояния. Ангелы упоминаются косвенно, всегда в сочетании с другой темой. В Откровении Божием нет цели рассказать нам детально об их природе. В деле искупления мира от греха, совершенном Христом, роль ангелов не является центральной. Все совершил Сын Божий, и вся слава принадлежит Ему. Поэтому в Библии ангелы упоминаются либо как служебные духи, либо как участники окружения Всевышнего.
0: Так как они принадлежат миру невидимому и бесплотному, в терминах земных понятий говорить об их природе сложно. Любые догадки безосновательны и бесполезны. Ангелов понимают как бессмертных, неделимых, неизменных, необычно быстрых, но не вездесущих созданий, в любой момент времени находящихся в определенном месте.
1: Ангельское состояние иногда описывается в понятиях чего-то легкого, огненного, облаченного в блистающей одежды, подобного светящемуся ветру.
0: Все, что по сути своей весьма отлично от земного, вынуждает для своего описания применять образный, иногда метафорический язык понятий, известных свидетелю или очевидцу того или иного события. Поэтому в писаниях иногда говорится об ангелах и как о прекрасных юношах в белых одеяниях, как о невиданных созданиях, исполненных очей херувимах с колесами, крыльями и подобием человеческих рук.
1: Ангелы не составляют некий народ или расу, а пребывают каждый сам по себе. О них сказано, что они не могут размножаться и не разделены на мужской и женский род. Писание обычно говорит о них в мужском роде, но в книге пророка Захарии, 5 главе, говорится о летающих крылатых созданиях женского рода.
0: Иногда ангелов воспринимают как просто духов, бестелесных и нематериальных. Но предполагая, что духи не могут действовать в области материального, не будучи в определенных телесных формах, собор 784 года в Никее постановил, что ангелы имеют эфирные, неземные тела, состоящие из света или эфира. В подтверждение такого подхода были приведены тексты Писаний. Евангелие Матфея, 28 глава. «Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег». И Евангелие Луки, 2 глава. «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим». И другие тексты, свидетельствующие о сиянии при их присутствии.
1: Но Латеранский собор 1215 года отменил такое определение, объявив, что ангелы бестелесны. Не все, однако, с этим согласны, ссылаясь на упоминание апостолом Павлом тел духовных в первом письме Коринфянам 15 главе. Подобным же образом Иисус говорит о сынах воскресения, которые не женятся, не замуж не выходят и умереть не могут, ибо они равны ангелам, и суть – сыны Божии.

0: Ангелы в Библии выступают как личности. Они обладают волей, силой и разумом. К ним применимы понятия морали и критерии этики. Одни из них называются святыми, другие – не сохранившими своего достоинства. Мало того, апостол Петр говорит о согрешивших ангелах. Изначально святые ангелы были наделены свободной волей, а потому способными к непослушанию. Обладая обширным знанием, они, тем не менее, не всеведущи. Они также не всесильны, а область дозволенного им определяется Богом. Они не подвержены смерти, а потому несколько выше людей по уровню своего бытия.
1: Как именно ангелы устроены и сравнимо ли их состояние с человеческим, мы не знаем. Знаем только, что будучи духами, а не душами, они не имеют того богатого опыта, как люди, души которых представляют собой место соединения нематериального духа с естеством человека. Но у людей есть достоинство, которого лишены ангелы. В Писании сказано, что Сын Божий стал не ангелом, а человеком во плоти. В послании к евреям 2 главе читаем: «Ведь не ангелам он помогает, а потомкам Авраама. Для этого Христу надо было во всем стать таким, как его братья, чтобы быть милосердным и верным в служении Богу первосвященником и искупить грехи народа. Он сам страдал, перенося искушение, и может теперь помочь тем, кто встречает искушения в жизни».
0: Так как человек представляет особую форму бытия, в которую произошло воплощение Бога, то отсюда следует, что человек способен войти в полное и совершенное единение с Богом, тогда как ангелы, ввиду их совершенной духовности, могут быть лишь причастниками величия Божия и иным, чем люди, образом быть объектами Божьей любви. Об этом пишет и апостол Петр в первом послании 1 главе, говоря, что тайну спасения даже ангелы жаждут понять. О них не сказано, что они были сотворены по образу и подобию Божию, а потому они не наследуют искупления во Христе. Искупленные же во Христе по кончине века будут их судить. Об этом говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам 6 главе.
1: Отец церкви Фома Аквинский имел настолько большой интерес к данному вопросу, что был назван доктором ангелов. Не в смысле медицинского доктора, а как большого специалиста по этой части. Он считал, что ангелы имеют личностные качества и, обладая духовной природой, пребывают в определенном месте, но не ограничены в передвижении.
0: Известный богослов Августин считал, что они были созданы с возможностью грешить, но затем неуклонным упражнением воли в добре перешли в состояние способности не грешить. И, наконец, укрепились в послушании Богу. По существу своему, говорил он, это духи, а по деятельности – ангелы.

0: Чем занимаются ангелы? Их небесное дело состоит в прославлении и исполнении воли Творца. В 102-м псалме читаем: «Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь гласу Слова Его. Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его».
1: У них также есть особое дело на земле. Ангел Господень нашел в пустыне Сарину служанку Агарь и говорил с ней. Спас Лота и двух его дочерей. Ангел лица Господня спасал народ Божий, выступая в качестве их провожатого. Ангел выступал как исполнитель наказания в образе ангела-губителя, поражавшего в Египте первенцев, и как ангел-истребитель, убивавший жителей Иерусалима за проведенную Давидом перепись населения. Иов говорит об ангелах как о сынах Божьих, которые пребывали вместе с Богом во время творения земли.
0: Отметим, что Писание говорит о них как о некогда сотворенных существах. «Хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его, ибо Он повелел и сотворилось». Это 148-й псалом.
1: «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано». Послание к Колоссянам, 1 глава. Упоминаемые здесь как невидимое, престолы, господство, начальство, власти – все это создания ангельские, а не привычные нам видимые и осязаемые понятия.
0: Будучи творениями Божьими, ангелы обладают особой властью в мире. Они опекают детей, защищают народ Божий, принимают участие в решении международных вопросов и судах Божиих. Они провозглашают слово от Бога и исполняют Его дело, общаются с Ним лицом к лицу. В этом смысле они выше людей. В большинстве случаев о них сказано как о принадлежащих Богу, Его ангелах и Его небесном воинстве.
2: Трансмировое радио в эфире.

0: Среди небожителей особо выделены серафимы и херувимы. Серафимы упоминаются только однажды в Писании, в книге пророка Исаии, 6 главе. Они ведут небеса к поклонению всемогущему Богу и очищают служителей Божьих, чтобы они были пригодны для поклонения и служения.
1: Херувимы встречаются уже в начале Библии. Один из них, огненный херувим, охранял вход в Эдемский сад после изгнания Адама и Евы. Херувимы также образуют Божие средство передвижения. В Псалме 17 читаем: «Наклонил он небеса и сошел, и воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра». Золотые изображения херувимов были установлены на крышке Ковчега Завета.
0: Архангелы. Это выражение только дважды встречается в Писании. Однако имеются и другие ссылки, по крайней мере, на одного, на архангела Михаила. В книге Даниила ангел Михаил назван князем великим, архистратигом, и согласно книге Откровения, 12 главе, под его началом находится множество других ангелов. Гавриил же, согласно Писанию, является ангелом благовещения, но в любом случае главою воинства небесного является сам Бог.

0: Дело ангелов на земле лучше всего явлено в служении Христа. Они присутствуют от Его рождения и до Его воскресения и вознесения. Они также помогают Церкви в ее служении. У ангелов будет особая роль в событиях, относящихся к концу времени. Они придут со Христом во время Его второго пришествия во славе и отделят злых из среды праведных. Ангелы также очень радуются, когда на земле каются грешники. Ангелы – прекрасные Божьи создания, но мы не должны поклоняться им. Автор послания к евреям говорит, что они служебные духи, посылаемые на службу тем, кому предстоит наследовать спасение.
1: Ангелы – не посредники, которые выполняют дело переводчиков или переговорщиков. Особенность их служения в том, что они передавали весть в одном направлении – от Бога к людям. В обратном же направлении общения – от людей к Богу – они участия не принимали.

0: сам, без посредников, должен взывать к Творцу и Спасителю.
1: Есть идея о том, что каждого верующего опекает, по крайней мере, один ангел-хранитель, который заботится о нем и оберегает в случае опасности. «Ангелом своим заповедает о тебе, охранять тебя на всех путях твоих», говорится в 90-м псалме. Есть немало свидетельств людей, которые испытали опыт вмешательства таких ангелов в особо опасных обстоятельствах. Вера в ангела-хранителя бытовала среди израильтян. Была она и среди учеников Христовых. Когда Петр, освобожденный ангелом от оков, пришел к дому Марии, ученики сперва приняли его за ангела. Фома Аквинский утверждал, что у каждого человека есть свой ангел-хранитель, который дается ему в момент рождения. А до момента появления на свет ребенок пребывает под опекой ангела-хранителя его матери. Ангел-хранитель невидимо находится при порученном ему Богом христианине в течение всей его земной жизни.
0: Как хорошо, что пространство между небом и землей наполнено этими необыкновенными небесными существами. Они устраняют с нашей дороги многие опасности и препятствия и помогают нам бороться против силы злых духов, угрожающих нам на каждом шагу. Да пошлет нам Господь в этой борьбе свою силу и ангельскую помощь. Мы желаем видеть их крылья на нашей стороне, их колесницы в наших рядах. Поднимите же ваши головы, друзья. Тот, который с нами, сильнее тех, которые против нас.

0: Друзья, благодарим всех, кто был с нами это время. Программу подготовили Вячеслав и Ольга Шевелевы, Валентина Кульчицкая по материалам журнала «Христианство».
1: Приглашаем вас к новой встрече через неделю, в это же время и на этой же волне. Нам можно написать по следующему адресу. Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, Харьков, 61003, Украина.
0: На прощание слово из Библии. Псалом 33, 8 стих.
1: «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их».

Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать одну из проповедей Чарльза Стэнли. Эта проповедь выходит в цикле радиопередач «Соприкосновение с истиной».

0: В эфире передача «Прикосновение» с Чарльзом Стэнли.
1: Насколько сильна ваша вера, чтобы продолжать двигаться вперед? Это самое важное, что вы можете иметь, детей и внуков. Узнайте, как рассказать об Иисусе следующему поколению в сегодняшнем послании «Величайший материнский дар» сегодня в передаче «Прикосновение». Слушайте Бога, а все, что будет потом, возложите на Него. Сражайтесь, стоя на коленях. Мы принимаем самое непоколебимое и устойчивое положение, когда склоняем колени. Все матери по природе являются даятельницами. К примеру, женщина дает себя мужу, чтобы иметь ребенка. Она посвящает себя ребенку, чтобы выносить его в течение 9 месяцев. Когда в Библии говорится о матерях, то упоминается, что мать рожает детей. Затем мать начинает заботиться о своем ребенке с самых первых его дней. Мать отдает всю себя для того, чтобы вырастить своего ребенка. И даже когда сын или дочь женится или выходит замуж, его мать продолжает отдавать себя. Теперь уже своим внукам. Она даятель по природе. На протяжении всей своей жизни она отдает себя мужу и тем людям вокруг, которые нуждаются в ней. Она является даятельницей. Размышляя о том, как много отдает мать, задайтесь вопросом, что самое важное может дать детям благочестивая мать? Это то, о чем я хочу поговорить в этой проповеди. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели вместе со мной второе послание к Тимофею, первую главу. Я хочу, чтобы мы прочитали несколько первых стихов. Начнем с первого. «Павел, волею Божией апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе». И он пишет здесь, «Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Иисуса Христа, Господа нашего». «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью. И желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе». «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Апостол Павел пишет это письмо для того, чтобы выразить свое доверие и дать наставление молодому Тимофею. Он говорит, «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия, то есть здравомыслия». Павел напоминает Тимофею о наследии, которое он имеет. Он напоминает ему о родителях, о его предках. Он напоминает ему о том вкладе, который внесли в его личность бабушка и мать. И вера, которую он обладает сейчас, по словам Павла, «Я убежден, что вера, которую я видел в твоей бабушке и твоей матери, есть и в тебе. И ты построил свою жизнь на основании этой веры». Позвольте задать вам вопрос. Хотя вы не можете наделить кого-либо своей верой в буквальном смысле, но вы можете повлиять или передать ее, являя пример веры своей жизнью. Итак, я задам вам вопрос. Достойна ли ваша вера того, чтобы быть переданной? Может быть, ваша вера слаба, непостоянна, и вы отступаете, бросаете все, сомневаетесь и боитесь. Или ваша вера, наоборот, тверда и непоколебима. Вера, которая продолжает действовать даже в том случае, когда все вокруг выглядит так, будто Бога нет. Даже когда вы этого не чувствуете, не видите, не можете дотронуться, вы все равно доверяете Богу и уверены в том, что Его принципы — это вечные принципы, и они неизменны. Вопрос в следующем. Достойна ли ваша вера того, чтобы ее передавать? Будет ли она влиять на кого-то, укреплять, ободрять и готовить человека к принятию жизни такой, какая она есть? Или же ваша вера не стоит даже того, чтобы ее передавать? Я полагаю, что именно так. И вот что я хочу сказать в этом учении. Я хочу дать вам несколько советов, которые помогут вам передать вашу веру детям и внукам. Итак, первый совет. Если вы хотите, чтобы они выжили в нехристианском обществе, в которое вы их выпускаете, вам нужно научить их принципам Слова Божьего. Вы спросите, как я могу это сделать? Прежде всего, вам самим нужно знать их. Вы спросите, с чего мне начать? Для начала я поделюсь с вами самым главным принципом. Любой из родителей сможет научить этому своего ребенка, если вы сами верите и хотите практиковать это в своей жизни. Если вы смотрите нашу передачу за передачей, то вы заметили, что я говорю каждую неделю одно и то же. Вы спросите, почему вы говорите об этом каждую неделю? Потому что это самое главное. Если вы научите своих детей хотя бы одному принципу, знаете ли вы, что я имею в виду? Можете ли вы сказать мне? Будьте послушны Богу, возложите на Него все заботы. Вы можете сказать, но я не могу научить их этому. Нет, можете. Но если вы не пытаетесь делать это, в этом случае вы и не можете. Этот принцип, хотя существует и множество других. Как я уже упоминал ранее, существует 30 принципов в библейских принципах жизни. Я вам это обещаю, если вы примете все 30 принципов и начнете применять их по одному. Я не имею в виду, что вы должны это делать на протяжении 30 дней. Я имею в виду не все принципы сразу. Может быть, на один принцип уйдет неделя или даже месяц. Что вы можете начать делать? Начните учить своего ребенка распознавать проблемы, когда они будут возникать. Вы можете сказать, если мои дети услышат что-то неправильное, они поймут это? Нет, не поймут. И на то есть причина. К примеру, я говорил с одним человеком, который занимается выявлением поддельных банкнот. Я сказал ему, «Покажите мне, как вы учитесь это делать». Он сказал, «Вытяните 20-долларовую купюру». Я спросил у него, «Она фальшивая?» Он ответил, «Нет, я сейчас научу вас, как отличать подделку». Он дал мне настоящую купюру и сказал, «Я хочу, чтобы вы ее потрогали». Мы продолжали разговаривать, я щупал эту бумажку и так, и этак. Я положил ее к себе в карман. Хотел сохранить ее, но потом взял и зачем-то вытащил. Затем он протянул мне фальшивую банкноту. Знаете, какая была моя первая реакция? Как мне удалось определить подделку? Я знал, каким было ощущение в пальцах от настоящей 20-долларовой банкноты. Ваши дети, не обремененные размышлениями ни о вере, ни о Слове Божьем, не смогут распознать неправильное, услышав от кого-то об этом, даже если они не знают, что такое истина, что правильно. Потому что есть люди, которые очень... Послушайте, они пишут книги, как обрести хитрость и ловкость, как нужно обманывать, настаивать и убеждать. Почему существует так много детской порнографии? Почему так часто совершается насилие над детьми? Почему все это происходит с детьми? Еще лет 40 назад этого не было. Почему? Что произошло с обществом, которое допустило, что маленькие дети в Америке стали на сегодняшний день самыми беззащитными жертвами? Родители, я хочу задать вам вопрос. Что вы делаете для того, чтобы защитить разум своих детей? Вы скажете, я пытаюсь заработать на жизнь. Я это понимаю. Но вам также необходимо вкладывать в своего ребенка библейские истины. Послушайте, потому что это Божьи истины, и они вечны. Ваша ответственность в том, чтобы наставлять их. Вы должны научить их защищать себя от неправильного. Вторая, не менее важная вещь, заключается в следующем. Если первое условие — это иметь принцип, то второе — это являть пример для подражания. Они должны видеть это в вашем образе жизни. Они должны видеть, как вы применяете эти принципы в жизни. Видите ли, когда ребенок вырастает в атмосфере беспорядка, это его смущает, потому что родители сначала делают одно, а через некоторое время поступают по-другому. Сначала гневаются и затем взрываются. Потом обещают быть любящими и заботливыми, будучи эгоистичными, горделивыми и эгоцентричными. И в то же время учат быть щедрыми, добрыми и скромными. Но все это не работает. Быть может, кто-то скажет, «Я не знаю, что значит быть примером». Я дам вам совет. Почитайте Нагорную проповедь. Хорошая возможность начать быть примером. Видите, истина в том, что пример дан нам в Слове Божьем. Именно поэтому вы не можете игнорировать эту книгу и воспитывать благочестивых детей. Номер два. Вы не можете игнорировать эту книгу, пытаясь вести благочестивый образ жизни. Вы не можете игнорировать эту книгу и жить успешной жизнью. Вы можете возразить, но я знаю некоторых людей, которые успешны. Даже если у них много денег, много того и много этого, есть процветание, престиж. Это вовсе не означает, что они успешны. Послушайте, если вы не спите по ночам, вы не успешны. Если в вашем сердце нет мира, это не успех. Когда не определена ваша судьба в вечности, вы не можете быть успешным. Я могу привести много доводов, которые разубедят людей в их уверенности в том, что все хорошо, и они являются успешными в жизни. Нет, они не успешны. Если вы хотите, чтобы ваши дети научились божественным принципам, мы, как родители, должны для начала практиковать их. Матери, у вас есть огромное влияние. Конечно, оно есть и у отцов, но Бог сотворил вас, женщины, особенными. Он сделал вас матерями. Послушайте, внутри вас есть что-то особенное. В вас заложен потенциал огромного влияния. Например, вы слышали такую поговорку? «Мать, которая качает колыбель, способна править всем миром». Она воспитывает этого ребенка, обладая влиянием и воздействием на весь мир. Это пример вашей жизни. Когда этот пример постоянен и правдив, когда этот пример послушания Богу, тогда ребенок захочет возрасти, имея такое же отношение, видя это в вас. Третье слово — это упорство, потому что оно необходимо для применения принципов. Но в том случае, если вы постоянно и продолжаете настаивать. Я вспоминаю мою маму. Мне очень нравилось ее настойчивое поведение. Если она говорила что-то и знала, чему она хочет меня научить, она продолжала мне твердить об этом. Она не говорила это лишь однажды, она постоянно говорила об этом. Я наконец понял, что она будет продолжать говорить до тех пор, пока я не сделаю этого. Она будет продолжать учить меня, пока я этому не научусь. Это мне больше всего нравилось с ней. И хотя она закончила только 6 классов общеобразовательной школы и никогда не имела хорошего образования, она была очень мудрой женщиной, потому что пыталась меня научить чему-то, и вот что я запомнил. Она постоянно акцентировала мое внимание не на том, что делаю я сегодня, а на то, как это повлияет на меня завтра. Я помню, как она часто говорила мне об этом. «Я хочу, чтобы ты вырос и стал хорошим мальчиком. Я хочу, чтобы, когда ты вырастешь, Бог мог действовать через тебя». Другими словами, она постоянно думала о будущем. Я скажу вам, родители, вы не можете просто смотреть на происходящее. Вы должны думать о том, как ваши дети будут реагировать на то, что происходит в их жизни. Быть настойчивым — это значит продолжать стоять на своем. Легко ли быть благочестивой матерью? Нет, нелегко. Или быть благочестивым отцом? Нет, это нелегко. Иногда родители говорят, «Знаете что? Мне кажется, я готов сдаться». Но вы не можете сделать этого. Вы должны продолжать говорить, продолжать жить, показывая детям пример, продолжать показывать им, как эти принципы действуют в вашей жизни. Некоторые семьи не хотят иметь проблем. Самый лучший способ научить ваших детей, но вам это не понравится, самый лучший способ научить ваших детей, как жить, это научить их справляться с проблемами, случающимися в вашей семье. Верить, доверять Господу Иисусу Христу, поступать по Божьим принципам. И вы увидите, что Бог сделает. Если Он сделает это для вас, знаете, что скажет ваш ребенок? Знаете что? Бог сделал это для моей мамы, когда она переживала трудные времена в своей жизни, потеряла работу, когда у нее не было денег, и мы не знали, что делать. И я скажу тебе, что сделала моя мама. Она встала на колени, и мы склонили колени вместе с ней. Молились и просили Бога об ответе. И Бог ответил на молитву. Бог обеспечил наши нужды. Итак, что происходит? Любой ребенок в своей семье сталкивается с трудностями и проблемами. Как вы сами реагируете на них? Идете и покупаете пиво или идете на сторону? Злитесь и раздражаете окружающих? Или же вы склоняетесь на колени и спрашиваете у отца, что вам делать? Родители, я говорю вам, вы ключ к выживанию ваших детей в сегодняшнем обществе. Это не происходит мгновенно. Вы должны настаивать, продолжать учить их, говорить им, показывая пример своей жизнью. Конечно, есть еще момент участия. То есть вы не только говорите им, но и участвуете. Например, я помню в то время, когда я посещал воскресную школу каждую неделю. И некоторые из моих друзей тоже в нее ходили. Но большинство родителей моих друзей никогда не посещали церковь. Они никогда не ходили в церковь. Оглядываясь назад, я вижу, что случилось с ними через некоторое время. Спустя некоторое время мои друзья переставали ходить в церковь. Вы не можете отправлять своих детей в церковь и надеяться, что пастор или учитель воскресной школы сделают что-то вместо вас. Знаете, почему вы не ходите? Либо потому, что не верите, либо просто слишком ленивы. Или живете во грехе и не хотите, чтобы кто-то учил вас, как жить. Все к этому сводится. Мы ответственны за своих детей. Они должны в нас видеть пример. Вы не можете учить своего ребенка быть любящим, а сами не проявлять эту любовь. Вы не можете учить его быть честным, будучи сами бесчестны. Вы не можете учить его говорить правду, если сами лжете. Вы не можете учить его мудро распоряжаться деньгами, когда вы сами погрязли в долгах и не знаете, что делать дальше. Это очень важно. Это весьма важно, чтобы, являя пример, мы также участвовали в том, что мы говорим. Принимать участие означает желать выслушать его. Это значит, что я хочу знать, что он думает о своих друзьях. Это значит, что я хочу знать, что происходит в школе. Если по какой-то причине мне нужно быть там, я хочу сделать это. Давайте продолжим и поговорим о похвале. Я вспоминаю мою маму. Учился я не очень хорошо, и моя мама не могла помочь мне, потому что не знала, как это делать. Я часто получал двойки. Не одни только четверки, я получил и пятерки, и четверки, и тройки, и двойки. Я помню свой табель, в котором иногда было больше одной двойки. Я приходил домой, и мне было стыдно сказать об этом матери, ведь ей приходилось ставить подпись в этом табеле. Я не знаю, сейчас это делают или нет. Вы ставите подпись в табеле? Да, некоторых родителей это очень расстраивает. Но так или иначе, я протягивал табель маме и говорил: «Мама, мне на самом деле очень жаль, но я сделал все, что мог». Мама отвечала: «Чарльз, неужели это лучшее, на что ты способен?» Я говорил: «Да, просто все это так трудно. Я не понимаю. Для меня это тяжело». Мама никогда не говорила: «Двойка? Стыд-то какой!» Она также никогда не говорила того, что обычно говорят многие родители в таких случаях. «Что же я должна говорить своим друзьям, когда ты проваливаешь экзамен, а имена их детей висят на доске почета? Что они подумают?» Это материнская ложная гордость, о которой вы должны забыть. Моя мама говорила мне: «Давай попросим Бога, чтобы Он помог тебе». Я вспоминаю то время, когда мы вставали с ней на колени, клали перед собой этот табель и просили Бога, чтобы Он помог мне. Потом я добрался до троек. Для меня это было неплохо. Я был тогда еще маленьким и даже не знал, что буква «А», которая соответствует пятерке, была в алфавите. Я не знал этого. Но знаете что? Она никогда не критиковала меня и не спрашивала: «А какие отметки стоят в табеле у того-то и у того-то?» Мои друзья и приятели часто ночевали у нас дома, и моя мама готовила для них. Другими словами, мы немногое могли предложить им, но они всегда с удовольствием приходили к нам домой, то есть в нашу квартиру, потому что у нас не было собственного дома. Она никогда не спрашивала меня, какие отметки получали мои друзья. Она просто молила Бога, чтобы Он помог мне быть лучше, какими бы ни были мои дела. Я очень рано понял, что похвала действует гораздо лучше, чем осуждение. Есть дети, которые не отличаются особенной сообразительностью. Другими словами, если бы меня поместили в физико-математический класс, знаете, что бы я сделал? Я бы сказал: «Знаете что? Повесьте мне цифру 0 прямо сюда. Нарисуйте ее на моей карточке, потому что в этой сфере я не профессионал». Есть множество очень умных, но просто ленивых детей. Я не был ленивым, просто не был очень умным учеником. Позже я все-таки попал на доску почета и все такое. Но знаете что? На то время это все, что я мог. И моя мама не осуждала меня. Она просто предоставляла мне факты, и мне приходилось иметь с ними дело. Следующая очень важная вещь — это, конечно же, молитва. Это самая мощная вещь, которую могут совершить матери и отцы. Самое важное, что вы можете сделать для своих детей — это молиться за них. Вы можете сказать: «Я и так молюсь за своих детей». Позвольте задать вам вопрос. Молитесь ли вы за них вместе с ними или отдельно от них? Ну, я не всегда молюсь вместе с ними, но они знают, что я молюсь за них. Забудьте об этом. Ваш ребенок должен слышать, когда вы за него молитесь, произносите его имя и возносите Богу просьбы о нем. Ваш ребенок должен слышать это. До сих пор в моем разуме и сердце словно слышны отголоски. Я слышу, как моя мать молится. Даже сегодня, когда я вспоминаю об этом, я слышу, как она называет мое имя, склоняется на колени на кровати, прося Богу помочь Чарльзу, помочь ему с домашней работой. Она говорила что-то вроде этого: «Господь, я не знаю, как помочь ему, но я знаю, что ты можешь сделать это. Я хочу, чтобы ты помог ему». Иногда она начинала плакать, и я плакал вместе с ней. Матери, самое главное, что вы можете сделать для своих детей, это молиться за них. Вы скажете: «У меня нет на это времени». А знаете, почему вы не молитесь вместе со своими детьми? Потому что вы чувствуете себя лицемерами. Это одна из причин, но не единственная. Это только одна из причин, потому что вы знаете, какой образ жизни вы ведете, и ваш сын или дочь тоже это знают. И вы знаете, что если вы подойдете к ним и начнете говорить с ними о молитве, они скажут: «Что? Помолиться со мной?» Таким образом, мы снова вернулись к первому принципу и к тому, чтобы быть примером и продолжать быть настойчивым в этом. Молиться самим и учить молиться детей. Когда приходят трудности, и вы встаете на колени вместе со своим сыном или дочерью, взываете к Богу и просите, чтобы Он помог вам в этой ситуации. Как вы думаете, чему они могут из этого научиться? Вы влияете на их жизнь. Показываете им, что когда приходят трудности, вы обращаетесь к Богу. И когда вы молитесь с ними каждый вечер, даже если трудностей нет, о чем это говорит? Вы учите их тому, как возрастать в личных взаимоотношениях с Богом через Его Сына Иисуса. Если вы хотите, чтобы ваши дети с ранних лет приняли Иисуса, вы не начинаете тогда, когда им исполняется 16. Вы начинаете с того времени, когда они еще даже не появились на свет. Или вы начинаете с самых ранних лет говорить им об Иисусе и о рождении свыше. Сначала они этого не поймут, но вы объясните им, и они уразумеют. Не может быть человек занят настолько, чтобы не помолиться за своего ребенка. И последняя вещь, о которой я хочу рассказать, и для которой у меня осталось немного времени, это планирование. Вы скажете: что вы подразумеваете под словом «планирование»? Во-первых, вы сказали мне, что у вас не хватает времени. Так вот, планируйте его. У меня нет времени на то, чтобы читать с ними Библию. Нет, оно есть, просто нужно его планировать. Но у меня нет времени сидеть с детьми и разговаривать с ними о духовных вещах. Оно есть. Если ваши планы не входят в времяпровождение с ребенком, тогда вы так говорите. Значит, они для вас не важны. Нет, мои дети для меня очень важны, но я не молюсь и не читаю Библию вместе с ними. Не делаю того и не делаю этого, но они для меня важны. Насколько важны? Получается, они второстепенны. Вы должны планировать и уделять им свое время. Планируйте и посвящайте им свою жизнь. Планируйте, отдавая им свое сердце. Другими словами, это не может произойти само по себе. Задайте себе несколько вопросов. Как вы хотите, чтобы ваши дети относились к Богу? Как вы хотите, чтобы они относились к Иисусу Христу? Как вы хотите, чтобы они относились к церкви? Как вы хотите, чтобы они относились к деньгам? Как вы хотите, чтобы они относились к своим друзьям? Если, например, это молодой человек, как бы вы хотели, чтобы он относился к девушкам? Или если это девушка, то как бы вы хотели, чтобы она относилась к мужчинам? Как бы вы хотели, чтобы одевалась ваша дочь? Как бы вы хотели, чтобы она общалась с парнями? Как вы хотите, чтобы ваши дети относились к учителям? Как вы хотите, чтобы они относились к властям? Как вы хотите, чтобы они относились к своему здоровью? Как вы хотите, чтобы они относились к моральной чистоте своей жизни? Кое-что они уже открыли для себя. Они наблюдали за вами и слушали вас, и уже сделали какие-то выводы. Если они еще молоды, вы можете направлять их, проповедуя им, уча их этим принципам, являя им свой пример, проявляя настойчивость, молясь за них, делая все это. Не отдавайте своих детей этому миру. Не допускайте, чтобы ваши дети подчинялись этому нечестивому обществу, чтобы вам не видеть крушение их жизни из-за того, что вы выпустили их без основания. Быть родителями — это чудесно. Я призываю вас, если вы еще не знаете Иисуса Христа как личного Спасителя, мне не важно знать, что вы даете своим детям и сколько денег оставляете им на карманные расходы. Они могут учиться в самой дорогой и престижной школе в Америке или даже во всем мире. Они могут ездить на лучшей машине, носить лучшую одежду, жить в лучших домах, но без спасения они находятся в духовной нищете. Когда дело касается жизни и смерти, единственное, что будет иметь значение, это их личные взаимоотношения с Богом через Его Сына Иисуса Христа, о котором мы знаем через Слово живого Бога. Если вы заботитесь о своих детях, вы можете стать для них благочестивым отцом, благочестивой матерью. Это выбор, который вы совершаете. Это очень серьезный выбор, который вы делаете. Я молюсь о том, чтобы вы были достаточно мудры. Если вы еще не знаете Иисуса и никогда не верили в Него, попросите, чтобы Он простил вам ваши грехи. Скажите Ему, что вы доверяете свою жизнь Господу Иисусу Христу и хотите, чтобы Он не только простил, но и спас вас, дал вам дар вечной жизни, и что вы хотите стать благочестивым родителем. Ответит ли Он на вашу молитву? Каждый раз Он это делает, если вы верите Ему. Если вы не являетесь членом церкви, вы можете найти церковь. Главное, чтобы эта книга была центром всего, о чем люди там говорят и делают. В противном случае, это неправильная церковь. Вы хотите вырастить благочестивых детей? Родители, это большая ответственность. Помните, что Отец посылает Своего Духа Святого на каждого, кто рожден свыше и является чадом Божьим, чтобы укрепить вас, ободрить во всех ваших путях, как Он это делал в жизни моей матери, которая окончила всего 6 классов школы. Он сделал это в ее жизни. Он может сделать это и в вашей жизни. Многие из вас хорошо образованы, но вопрос заключается в следующем. Какое место занимает эта книга в вашей жизни? Отец, мы так благодарны Тебе за эту книгу, за откровение о том, кто Ты, и за Твою истину. Я молюсь, чтобы Дух Святой поместил это послание глубоко в сердца людей. Пусть оно укоренится в жизни каждого человека, который услышит его. Я молюсь сегодня о том, чтобы они оказали благочестивое влияние на жизнь своих детей. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Для того, чтобы получить больше информации о служении прикосновения или узнать о том, как можно обрести личные взаимоотношения с Иисусом Христом, позвоните нам или напишите по адресу, который вы видите на своих экранах. Передача «Прикосновение» с доктором Чарльзом Стэнли стала возможной благодаря Божьей благодати и верности наших партнеров по всему миру.

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Радио «На пути» продолжает свою работу. В течение этого часа мы предложим вам передачу «Примиритель», в которой прозвучит проповедь Игоря Циба.
2: Радиопрограмма «Примиритель» – это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
3: Слушайте нас. Радиопрограмма «Примиритель».
4: У микрофона пастор церкви «Примирение» Игорь Валентинович Циба.

Первое послание Коринфянам, 5 глава, 6 стих. Сказано следующее. «Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны». Или в греческом тексте «так как вы должны быть чисты, бесквасны». «Ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Тема проповеди «Трапеза Завета Господня». Если мы читаем древнюю книгу «Исход», а это 12-13 глава, там говорится о праздновании Пасхи, празднике, который был установлен во все роды и веки. И сказано, что «да будет сей день памятен для вас, и празднуйте этот праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его». Сказано в Исходе 12 глава 14 стих. Давайте вспомним на мгновение, какое значение для Израиля имела пасхальная трапеза. Это была последняя ночь их рабства, когда Господь повелел заколоть у входа в дом Агнца и помазать косяки дверей его кровью. И в это мгновение, когда это было совершено, и когда народ собрался в своих домах со своими семьями, и они ели этого Агнца с испеченными лепешками, ели его с горькими травами, и ели его целиком, то есть не разбирая частей. В это время ангел-истребитель шел по Египту и поражал первенцев. Но только в земле Гесем был свет, там, где был поселен Израиль. В том гетто, в той местности, где они находились, было празднование и Божья защита. Бог защитил их от истребителя. Но это было не единственное чудо. Потом они вышли из земли Египта, из земли рабства. И Писание говорит, что вдруг истощенные, изнеможденные, растратившие силу в бессмысленном труде на египетского фараона, эти люди окрепли. Они стали цельными, стали как один. Они взяли посохи и вышли из-под гнета египтян. И Писание говорит, что они вышли с золотом и серебром. И в их коленах, в их племенах не было ни одного болящего. И даже одежда на них не изнашивалась, и обувь не ветшала. Вот такое чудесное значение имела пасхальная трапеза. Поэтому в Священном Писании в книге «Исход» говорится, чтобы Израиль никогда не должен забывать о том, что случилось. Об этом праздновании нужно было передавать детям. Это были постановления, данные Богом, Господом во все роды. Эта пасхальная трапеза говорила об очень важном, о завете, о союзе с Богом. Ну вот в чем все дело. Трапеза должна была проходить по определенному уставу. В точности нужно было исполнить все то, что Господь заповедовал. А что Он заповедовал? Бог сказал Израилю тогда: «Уничтожьте все квасное в домах ваших». Не зря этот праздник позже будет называться праздником опресноков, то есть пресных хлебов. Бог знал, что Израилю нужно выйти из земли рабства, ему нужно идти в новую жизнь, ему нужно нести с собой пищу. И естественно, мы понимаем, что только пресный хлеб мог быть сохранен долго. Хлеб, который являлся бы заквашенным или, как сегодня говорят, сдобным, он бы быстро засох и потерял бы свою силу. И Бог дал такое установление, чтобы не было ошибки и чтобы символика этого осталась на все годы и во все роды: уничтожить все квасное в их домах. Сказано, кто не сделает этого, та душа будет истреблена из Израиля. Друзья мои, это должно было делать в Израиле постоянно, прежде чем праздновать Пасху, или как еще ее называли, День опресноков. Народ должен был понять отличие трапезы Господней от всех прочих. В этом был символ, что нельзя было продолжать прежнюю жизнь на египетский манер и одновременно быть посвященным и отделенным Богу. Они делали следующее. Впоследствии, когда уже стали праздновать в роды этот праздник, кто-то из семьи разбрасывал крошки квасного или сдобного хлеба по всему дому, а хозяин вместе с домочадцами, сделав такие особенные метелочки из перьев, аккуратненько сметали вот каждую крошечку квасного. Они осматривали специальным светильником, то есть брали свечу и со специальным светильником заходили в самые темные места. И вот при помощи этой метелочки
из перьев, они собирали эти крошки, а потом выносили их за дом и сжигали. И только после того, как все было сметено и сожжено, только после этого семья была готова достойно встретить пасхальную трапезу, иметь радостное общение друг с другом и с Богом. Интересно, что в этот день глава семьи, он объяснял своим детям о значении каждого ритуала, и он говорил, что это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, а наши дома избавил. Еще об одном они помнили перед каждой пасхальной трапезой. Каждый из израильтян вспоминал Божье обещание, что Бог обещал через род Авраамов послать того, в ком благословятся все племена земные. Тот, кто будет грядущим, тот, кто придет, тот, кто имеет особый титул, может быть, непонятный для израильтянина в то время, особый титул, особое имя – Эммануил, что означает «Бог с нами». Вы представляете, что чувствовал этот народ? Да, они знали о Боге, они понимали величие Бога, они много рассуждали о трансцендентальности Бога, то есть о Его независимости, о Его владычестве, о Его власти. Но здесь было обетование: Бог однажды будет не Богом на небе, но Богом с нами, Богом с человеком. Он будет Эммануилом, и Он будет нам Богом, и мы будем Его народом. Прошло время, народ окреп, умножился. Пасхи справлялись каждый год, и каждый год они продолжали ожидать обещания, когда придет грядущий во имя Господне. Поэтому возникла традиция, что когда семья собирается вместе, одно место обязательно оставляли за семейным столом нетронутым, свободным. Оно не было занято никем, потому что оно было предназначено для того, кто должен прийти, для того, кого ждали. И символически, когда семья собиралась на празднование Пасхи, он как бы присутствовал с ними. А на самом конце стола ставилась неприкосновенная чаша, из которой никто не мог пить, и она называлась «Чаша благословения». Если вы помните, в первом послании Коринфянам 10:16 апостол Павел упоминает нам об особой чаше, которая называется «Чаша благословения». Она была поставлена на самом конце стола, и никто не мог прикоснуться к ней, потому что она была приготовлена только для того, кто однажды придет. Только для того, кто однажды будет пить из нее, заключая новый завет со своим народом. И это пустое место постоянно напоминало о дне, который должен наступить, когда он явится и сядет, как простой человек, за стол вместе с ними. Была еще одна чаша, эта чаша называлась «Чашей Ильи». Народ верил, что перед наступлением времени, когда придет Эммануил, Илья вернется на землю, чтобы предсказать и возвестить пришествие Мессии. И он приготовит народ ко встрече с Господом. Поэтому, когда они собирались за столом, выбирали самого младшего. И в определенный момент этому маленькому говорили: «Ну-ка, пойди, открой дверь, посмотри, не пришел ли Илья?» И вся семья вставала и хором произносила: «Благословен грядущий», — говорили они. Но Илья не появлялся, и ребенок возвращался на свое место. Потом они склоняли головы, видя, что Ильи нет, и молились, говоря: «Господи, доколе ты не отвратишь гнев свой от народа своего, от народа израильского, и когда явишь благоволение свое и милость свою к нам, посмотри на нас, посмотри на послушание наше, мы рассеяны между язычниками, нас угнетают, говоря: где Бог ваш и где обетование пришествия Его? Мы утомлены», — говорили они в молитве, — «но не теряем надежды». Потом семья доставала один из опресноков. Вы знаете, опресноки не лежали просто на столе. В каждом доме был особый
холщиной мешок или мешок из холста. Он имел три кармана, три отделения. И в каждом из отделений лежал опреснок. Лежала вот эта пресная лепешка или лепешка из бесквасного теста. И по поверью считалось, что эти лепешки как бы символизируют или принадлежат Аврааму, Исааку и Иакову, праотцам веры. И вот что интересно, именно из среднего отделения брался опреснок. Это был опреснок Исаака. И все понимали, что Исаак – это был тот, кого Авраам готов был принести в жертву. Вы помните этот библейский рассказ, когда Авраам по зову Божьему повел своего сына на заклание. Бог испытал его веру, испытал его любовь. В те времена язычники приносили своих первенцев языческим богам. И Бог как бы говорил Аврааму: если они это делают из страха, то можешь ли ты, Авраам, отдать мне своего сына из любви и доверия ко мне, к Богу, который силен из мертвых воскрешать. И они брали этот опреснок, символизирующий жертву Исаака, и ломали его на две части и причащались от этого грядущего, того, кто должен быть прийти в будущем. Они не понимали, зачем нужно ломать этот опреснок, но таково было водительство Божие, что именно так они и делали. Позже построился храм, и народ уже перестал заколоть агнцев у своих домов. И они стали относить агнцев к храму, где заколались у его ворот эти животные. И Пасха была самым торжественным, самым долгожданным, самым семейным праздником, сопровождающимся словословиями, пением, хвалою Господу. Интересно, что тогда, во время этих празднований, левиты, то есть певцы, они громко пели псалмы. Вот если вы будете читать эти псалмы на Пасху, 112 по 117, народ пел первую строчку, потом левиты запевали вторую строчку, а потом народ восклицал «Аллилуйя и слава Богу нашему». Пение сопровождалось игрой на различных музыкальных инструментах. Вы знаете, это не была тихая церковь. Это была достаточно громкая музыка, потому что звучали трубы, гусли, флейты, тамбурины. Вы, наверное, слышали тамбурин. Это достаточно громкий инструмент. Или кимвалы. Это такие большие барабаны, которые звучали при богослужении. И когда вот это пение достигало кульминации, народ восклицал все вместе: «Сей день сотворил Господь! Аллилуйя!» Прошло время, дорога в Иерусалим была не близкой. Нелегко было, взяв агнца из дальнего края, прийти к храму. Поэтому однажды левиты решили сами снабжать народ агнцами. И они стали возле Вифлеема разводить их на лугах, а потом продавали у храма. И получалось, что человек мог купить себе жертвенного агнца, который уже заранее был приготовлен для жертвы. Агнца, который родился для того, чтобы умереть, став пасхальной жертвой. И вот Пасха. Все желания, все стремления, все взгляды прикованы к Иерусалиму. Люди, массы людей, толпы народа, они стоят перед храмом, гул, движение. Нелегко протиснуться вперед со своим агнцем. В воздухе слова молитвы, пение псалмов. Вы знаете, Иосиф Флавий, историк того времени, говорит, что во время Пасхи, в первом столетии после Рождества Христова, это уже после Рождества, 256 500 примерно агнцев приносилось. Вы представьте себе, какое огромное столпотворение было народу. Каждого овна осматривали. Обычно осмотр начинался с 10 дня месяца, который назывался Нисан. Это соответствует нашему апрелю. На 14 день народ с песнями ожидал торжественного часа. Вы представьте себе эту картину. Тысячи левитов, выстроившись в один ряд, стоят, начиная от ворот до жертвенника. У каждого в руках чаша. И вот заколается агнец, и кровь из его горло прямо льется в эту чашу. И вы знаете, как делали левиты? Они один за другим переливали из одной чаши в другую. Они не передавали кровь к жертвеннику. Они переливали вот так, потому что кровь не должна была умереть.
то есть свернуться. И только переливая кровь, можно было донести ее до жертвенника. Вы представьте вот эту грандиозную картину жертвоприношений. Тысячи левитов, тысячная очередь, чаши в руках, и каждый переливает кровь. Я думаю, что это действительно величественная картина. И это очень было напряженно, и наступал определенный долгожданный момент, когда вздымались в воздух ножи, они сверкали, ярко отточенные клинки, и они вонзались в этих жертвенных агнцев, на головах которых были возложены руки приносящих. Вы знаете, каждый израильтянин тогда знал, что это означает. Он знал, что когда он приносит жертву и возлагает на нее руки, что-то происходит в его жизни. Он знал, что его грех, его нечистота, его богоотступничество переходит на этого агнца. А чистота и непорочность этого агнца вменяется этому грешному израильтянину. И вот удар клинка, кровь. Быстро-быстро передается от одного левита к другому, и под пение хвалебных гимнов направляется к храму, а толпы людей, сменяя друг друга, уходят, чтобы взять вот этих закланных агнцев и приготовить их к пасхальному ужину. Скоро праздник.

теперь я хочу обратиться с вами к другому времени, ко времени Нового Завета, и что евангелисты сообщают нам о тех трех днях, предшествующих Пасхе. На 10-й день месяца Нисан, соответствующий нашему апрелю, на дороге в Иерусалим под крики толпы появился всадник, и он был необычный. Этот человек ехал на осле. Иудейские цари, которые приходили в город с миром, никогда не въезжали на коне, потому что конь был символом разрушения, войны. Но если кто-то из царей нес мир, он обязательно садился на осла. Кто же был этот всадник? Мы знаем, что он был тот, о ком предвещали Писания. Он был тот, о ком сказано «Эммануил», «Бог с нами». Этот всадник был Господь наш Иисус Христос, о ком свидетельствовал Иоанн, тот, кому он приготовил путь, сказав: «Вот и есть Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И вот он въезжает в Иерусалим в особый день. Вы знаете, по еврейскому исчислению, именно в тот день Иисус въезжает в Иерусалим, в тот день и в тот час, когда принято было от стада отделять жертвенного агнца и исследовать его, признавая непорочным и достойным для принесения в жертву Господу. Вы знаете, не бывает в Слове Божьем случайных совпадений. Люди кричали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне!» Вспомните, как о нем пророчествовал Захария, говоря: «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима, вот царь твой идет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». В городе уже приглушеннее звучали песни, потому что там были фарисеи, ищущие повода убрать его с дороги. Они хоть и пытались выдвинуть против него обвинения, но не могли найти ни одного. Он был без пятна и порока. Он родился, как тот агнец, для того, чтобы однажды умереть, став пасхальной жертвой.

тот день, а день в Израиле начинался не с утра, друзья мои, а с вечера. В Израиле день начинался по нашему летоисчислению и часовому, скажем, времени в 6 часов вечера. Это было как бы начало нового дня. Вот в этот вечерний час перед пасхальным праздником иудейским они собрались, как и все остальные, чтобы начать этот праздник опресноков в день, который Бог обновил завет с Израилем и укрепил их веру перед выводом из страны рабства. И стол был накрыт, и все было сделано по старинной традиции. На столе стояли 3 чаши, и 4-я стояла на самом конце стола. А посреди стола был холщовый мешок с 3 отделениями, в которых лежало 3 опреснока, как они считали, Авраам, Исаак и Иаков. Иисус достает хлеб из среднего отделения и разламывает его со словами, друзья мои. Он говорит: «Это есть тело мое, за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание». Он подает хлеб ученикам, и каждый получает свою долю. Это был как удар. Мы читаем эти слова, но если мы не соотнесем это с историей, как это было и как это происходит в Израиле сегодня, мы не поймем смысла вечери Господней. Это был удар. Это было полнейшее недоумение. Значит, хлеб в среднем отделении не означает Исаака, а Мессию. На столе стояли 3 чаши. Они были полны вина. Если вы читаете Евангелие, вы увидите одну закономерность. А по-моему, это в Евангелии от Луки написано, когда говорится о вечере Господней, что он взял чашу, а потом преломил хлеб, а потом снова чашу после вечери. И многие удивляются, что же получается, он 2 раза брал чашу. Но вы посмотрите дома, прочитаете это место, но на столе стояли несколько чаш. И вы знаете, как ни странно, евреи праздновали Пасху тем, что они ели и пили вино. Они пили из этих чаш, но вдруг произошло нечто необычайное. Рука Иисуса протянулась к чаше благословения, которую нельзя было трогать, и никто не имел права прикоснуться к ней. Она принадлежала только Мессии, долгожданному Мессии. Он наполнил ее вином и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Я думаю, что они смолкли в благоговении, понимая значение того, что происходит. Он сказал тем самым, что заключается новый завет с Богом. Он встает на сторону людей и подписывает этот завет своей кровью. Это было удивительно, непостижимо, когда он

Божий. Только один ушел, это был Иуда. И когда они закончили есть и пить, и начали петь хвалебные гимны, они пошли на место особых и частых совместных молитв, которое называлось Гефсиманский сад. Знаете, совсем недавно я узнал, что такое Гефсимания, как переводится. Гефсимания, с одной стороны, переводится как «сад олив», а более прямой перевод – «давильный пресс», которым из олив выдавливалось оливковое масло. Когда я узнал это название, я вспомнил один маленький рассказ. Сказали так: когда пастор церкви попадает под пресс, вся церковь начинает пользоваться выжатым маслом, то есть елеем помазания. Действительно так, когда мы попадаем под пресс в нашей жизни, мы действительно обретаем вот этот елей помазания. И вот этот Гефсиманский сад, у него потребность молиться, остаться наедине с Богом, он идет в самую глубину, но слова его уже не такие, как раньше. Слова его не такие уверенные, как обычно. Мы читаем эту 17 главу от Иоанна на одном дыхании, но позвольте вам сказать, там не было одного дыхания. Там каждое слово прерывалось стоном, там каждое слово прерывалось вздохом, там каждое слово было омыто слезами, это было борение. Писание говорит, что это было борение, это была мучительная, непростая молитва. Ученики слышали его стенания, и когда он подошел к ним напомнить о необходимости бодрствовать и молиться, странное увидели они на его лбу. Пот, выступивший как кровь. Сегодня медицина подтверждает, что есть такое явление, когда у человека сильное стрессовое переживание, внутреннее давление повышается настолько, что лопаются капилляры в коже. Чтобы сердце не разорвалось, капилляры как бы берут на себя вот это движение, ток крови. И лопаются капилляры и выступают из кожи. Они увидели на его челе, а потом он вернулся обратно и снова молился. И они слышали его крик, полный отчаяния: «Отче, пронеси сию чашу мимо меня». Но они так устали и так были озадачены, что все до одного уснули. Потом, после долгих стонов, прозвучали слова: «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Потом ангел пришел и укреплял его. Потом вернулся Иуда и поцеловал Христа, тем самым показывая, что он и есть тот, кого нужно взять и отвезти в преторию. Все это происходило. Потом суд, потом отрекшийся Петр, а потом слова, которые удивляют меня и поражают странным, казалось бы, стечением обстоятельств. Иоанн Златоуст и другие исследователи Священного Писания, в том числе и Ориген, тем, кому были доступны другие рукописи Евангелия от Матфея, другие свитки, ведь не только использовались те рукописи, которые мы читаем, они рассказывали о странной фразе, которую там можно было прочитать. Эта фраза звучала из уст Пилата, она звучала так: «Кого вам отпустить? Иисуса, называемого в народе Вараввой, или Иисуса, называемого Христом?» Все древние толкования говорят о том, что у Вараввы тоже было имя Иисус. Вы представьте себе, как это звучит сегодня, вот в этом контексте. «Какого Иисуса вам отпустить?» Варавва имеет несколько переводов. «Как сын своего отца» – есть такой перевод. И «как отступивший раввин». Кого вам отпустить? Отступившего раввина? Иисуса, который есть отступник раввин? Или Иисуса, называемого Христом? И народ кричал: «Отпусти нам Варавву! А что делать с этим? Распни его!» Все это было.

И вот наступает третий час по еврейскому исчислению времени. А для нас это 9 часов утра. Деревянный крест взвален на его плечи. Точно так же, как когда-то хворост жертвенный лег на плечи Исаака. И он идет на гору Голгофа, точно на ту, на которую Авраам вел Исаака. Только раньше она называлась не Голгофа, а гора Мориа. У Бога не бывает случайных обстоятельств, нет.

здесь случайности, закономерность. Вот этот час, третий час, или по-нашему 9 часов утра, это был тот момент, когда он шел на Голгофу. В этот момент в храме левиты точили свои ножи, чтобы начать совершать пасхальное жертвоприношение. И как только было закончено точение ножей, в это время раздался удар молота, пригвождающий руки и ноги Иисуса ко кресту. В 6 часу, а по-нашему в 12 часов дня, произошло нечто ужасное. Земля погрузилась во тьму. Писание говорит, это случилось, когда Господь возложил на Него грехи всех нас. За преступления народа Своего Он претерпел казнь, а мы думали, что Он поражаем и уничижен, и наказуем Богом. Но Он не сделал греха, но Богу угодно было поразить Его. Когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он, праведник, оправдает многих, и грехи их на Себе понесет. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем. Ранами его мы исцелились. Я не могу представить себе, что это было, что происходило в тот момент, когда творение распинало своего Творца. Случилось то, о чем Бог сказал змею в момент грехопадения. Он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Знаете, это не совпадение о том, что пригвожденному ко кресту почти невозможно поднять свое тело, чтобы вдохнуть. И особые страдания, когда человеку приходится опираться пронзенными ногами, опираться на доску, чтобы чуть-чуть приподнять свое тело, чтобы вздохнуть. В этой мучительной борьбе с удушьем пята, ступни стирались в кровь. Наступил 6 час. Сегодня мы можем сказать, это было 3 часа дня. В этот момент песнопение псалмов в храме достигло своего апогея. Жертвенные агнцы закололись за грех народа, и кровь текла по рогам жертвенника. И именно в этот миг Иисус сказал «свершилось» и испустил дух. И Писание говорит, завеса в храме разодралась надвое. Я не могу себе представить это. Завеса, которая была из грубой ткани, 12 сантиметров толщиною, огромное полотно, вдруг разодралось сверху донизу, как будто бы Бог своей рукою с неба взял и открыл дверь во святилище. Агнец Божий был принесен в жертву. Время Ветхого Завета кончилось. Когда-то косяки окрашивались кровью. В этот момент крест был обогрен. Писание говорит, что кровь его не сокрушится. Обычно тем, кто был на кресте, перебивали ноги, чтобы они быстрее умерли. Но к Иисусу это не коснулось. Все произошло именно так, как предвещали пророки до мельчайшей детали. Я хочу вновь прочитать 1 Коринфянам 5 главу. И там с 6 стиха сказано. Я просто чувствую страдания апостола Павла, писавшего людям, которые думали о себе так высоко. Они были христианами, но они забыли, какая цена была заплачена за их жизнь. У них было так много греха, что они перестали стыдиться его. Я знаю, что сегодня народ страдает и болеет странной любовью, любовью к греху. Я знаю одного человека, который совершил страшные блудодеяния. И такой человек должен быть отвергнут от общества христианского, но настолько извращено понятие любви, что мне часто передают искренние приветы для этого человека и ободрение и признание в уважении и любви человеку, который не покаялся в своих грехах. Помните, к Коринфянам писал Павел о том, что нечто подобное происходило у них. Кто-то жил с женою своего отца, она не была ему матерью, может быть, она была достаточно молодой женщиной, но он жил с женой своего отца, и все гордились таким ловеласом в церкви. Апостол Павел говорит, нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша Христос заклан за нас, посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины.
Я хочу, чтобы вы поняли, что такое закваска. Каждая хозяйка знает, что это такое. Сегодня мы используем дрожжи для того, чтобы тесто сквасить, для того, чтобы оно поднялось. Раньше это было труднее, и использовали кусочки теста, которое уже было сквашено. Их сохраняли в сыром месте, и когда замешивали новую меру муки, туда клали вот эти сброженные кусочки теста, и по прошествии времени скисало все. Вы знаете, здесь сказано «закваска порока и лукавства». Эта болезнь была во все времена в жизни христиан. Порок и лукавство очень взаимосвязаны. Потому что если есть порок, то обязательно нужно лукавство, чтобы прикрыть этот порок. Лукавство – это когда мы хотим выглядеть религиозно, принимаем на себя особые маски, говорим особенные слова. Лукавство от закваски. Сколько нас сегодня заквашенных? Я помню, как это происходит. Ты берешь определенную меру муки, ты берешь определенное количество воды, и ты кладешь туда закваску. И если взвесить на весах эту меру муки вместе с закваской, ну, может быть, она весит 500 грамм. Но по прошествии некоторого времени, когда скисает все, что происходит с этим тестом? Оно увеличивается в объеме. Оно становится все больше, больше, больше и больше. И какую бы форму ему ни предоставить, оно все займет. Но вот что интересно. Если снова взвесить его на весах, оно по-прежнему будет 500 грамм. Я не могу к этому ничего добавить. Пусть Бог сейчас работает в наших сердцах. Я не хочу, я боюсь слов. Ты взвешен на весах и найден слишком легким. Твой объем велик. Это велико у людей, но в моих глазах это не соответствует действительности. Утолить закваску. Вы знаете, все будет намного проще, если мы отвергнем всякие религиозные выражения, слова и будем такими, какими мы есть во Христе сегодня. Не надо больше, не надо меньше. Если чего-то не достает, Бог даст. Но Он не мог дать ничего этим фарисеям. Почему? Потому что у них, по их мнению, уже все было. Одна категория на земле не могла спастись фарисеи, потому что они считали, что они уже спасены. Пощусь, молюсь, даю десятину, и спасибо, что я не такой, как этот мытарь. Когда Иисус говорил фарисеям, закваска работала в них. И мысли этой закваски проскальзывали в их разуме. Они звучали так. Что это он говорит? Я все это знаю уже. Как часто люди говорят, пастор проповедует, а я это уже знаю. Как будто бы мы должны кормить друг друга явствами, конфетами, а не опресноками чистоты и истины. Как будто бы мы не должны напоминанием вновь и вновь возбуждать чистый смысл. Потому что они слышали одно и то же раз за разом, но ни разу не применили к своей жизни. Какая большая беда сегодня среди христиан. Я это уже знаю. Вот он сегодня проповедовал и ничего нового не сказал. Конечно. И он будет повторять это вновь и вновь и не скажет ничего нового, пока ты это старое, на твой взгляд, не сделаешь новым в твоем хождении перед Богом. Оно может быть теоретическим. И мы живем иллюзиями, что только от того, что мы слышали, мы уже это имеем. Нам нужно не быть только слушателями, но и исполнителями. Помните, он говорит, о, род лукавый, и при любодеянии он ищет знамения. Сегодня люди ищут не слово, поверьте. Сегодня бич церкви – лукавство. Оно выражается в том, что люди ищут знамения, они оценивают церковь. А где знамения? А апостол Иоанн говорит, ты немного имеешь силы, но главное в тебе – это филадельфийская церковь, поставленная выше всех, что ты сохранил слово терпения моего. Это главное у Бога. Иоанн Креститель не совершил ни одного чуда, но сказано, что он величайший. Больше, чем Билли Грэм, больше, чем Уильям Бренхэм, больше, чем Кэтрин Кульман, больше, чем все они вместе взятые. И все чудеса, которые они сотворили, ничего не стоят перед Иоанном Крестителем, говорит Писание. Почему? В чем его заслуга? Сказано, потому что все, что он говорил о Христе, было правильно. Нам Бог даст и чудеса, и знамения. Но противоположность лукавству, знаете, это открытость и искренность. Я призываю сегодня вас открыться с искренним. Бог поступит искренно.
даже если неправильно это делаешь или мыслишь. Но если ты искренен перед Богом, Бог поставит тебя на правильный путь. Бог изменит. Если мы сегодня чего-то не признаем, что видит в нас Бог и хочет изменить, нам нужно открыться, чтобы не услышать однажды слова «раб лукавый и ленивый», но чтобы услышать «добрый и верный, войди в радость Господина твоего». Мы сейчас обратимся в молитве к Господу. Милосердный Господь, Ты един, мудр, праведен. Ты чуден, Ты дивен, Господь. Я благодарю Тебя за драгоценные обетования. Благодарю Тебя, Господь, что все по Писанию исполнилось в точности, ничего не нарушено. И видя вот эту удивительную нить и связь в Твоем Слове, мы понимаем этот предвечный замысел. И мы понимаем, что мы также вплетены, Господь, в это удивительное полотно мироздания, что каждый из нас имеет особое значение в Твоем Царстве, что каждый из нас дорог и многоценен в очах Твоих. Боже, сегодня мы говорим о Пасхе. Пасха – наш Господь Христос заклан. Заклан за наши грехи, заклан за нас. И кровь пролита, и кровь принесена на жертвенник. И сегодня эта кровь ходатайствует за нас, и мы здесь стоим под защитой святой и праведной крови. За нас заплачено. Господи, я благодарю, что я могу стоять, что я могу стоять в вере. Я могу стоять перед Тобою, зная, что не тленным серебром или золотом, но драгоценную кровью Христа. Я искуплен от суетной жизни, преданной мне от отцов. Господи, я благодарю Тебя, что сегодня это кровь защита для меня. Сегодня это кровь сила жизни для меня. Сегодня это кровь вход во святилище для меня. Сегодня это кровь моя надежда. Я благодарю Тебя за великую жертву и за святость крови Христа. Боже милосердный, Господь Иисус, я прошу Тебя, ибо знаю, без благодати Твоей мы не сможем праздновать Пасху. У нас нет света, чтобы осветить места, где разбросаны крошки с закваской. Но сейчас Твое Слово пришло, и светильник горит, и у каждого из нас трепещет сердце, Господь. И в этом трепете мы видим те тайные и потаенные чуланы и места, где мы еще не допускали Тебя. Те тайники нашей души, где еще продолжают бушевать страсти. И я просто порой закрываю дверь в этот чулан, но мне порой становится страшно, что однажды замок там будет сломан. Господь, я готов открыть его сейчас только для того, чтобы Ты смог туда войти и очистить. Господи, пусть не будет места ни в церкви, ни в душе нашей человеческой, места чему-либо, что является закваской греха, порока и лукавства. Боже, помоги нам стать смелыми сегодня, и пусть после этого богослужения мы снимем с себя маски. Боже, помоги нам стать простыми, как голуби, и мудрыми, как змеи, простыми, без желчи, чтобы принимать чистое зерно Слова Твоего. Господи, пусть будут сняты маски религиозной любви, пусть будут сняты маски вежливости, если под ней нет горящего огня в сердце. Боже, но пусть хотя бы та маленькая искра, которая есть в каждого из нас, потому что в каждого из нас Ты вложил свое семя, пусть возгорится, а семя прорастет и принесет плод, благоугодный Богу, в 30, 60 и 100 крат. Пусть так будет. А я так благодарен Тебе за Твою кровь и за Твое тело, которое Ты принес в жертву. Благодарю Тебя.

0: Вы на волне христианского радио «На пути». В начале этого часа выйдет в эфир беседа Николая Водневского, затем музыкальная передача «Душа и песня», и затем две 15-минутные программы «Слово Христово» и «Грань».
1: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Сегодня Бог положил мне на сердце сказать несколько слов о нашей памяти. Что такое память? Память – способность мозга сохранять и воспроизводить полученные впечатления. Так определяет память словарь. Эти впечатления могут возвращаться по воле человека или помимо его воли. Память – это своего рода банк мыслей. Память содержит в себе миллионы, может быть, даже биллионы различных записей. Память включает в себя наши чувствования, наши впечатления, наш опыт, то, что мы слышим, что мы видим, что мы осязаем. В функцию памяти входит не только способность запоминать, но и способность забывать. Библия много говорит о памяти. Память, друзья мои, это величайший дар Божий. Одно Библия советует забывать. Забывая заднее, как читаем в 3 главе Филиппийцам. А другое Библия советует не забывать. Не забывай всех благодеяний Его, Псалом 102. Не забывай благодеяний Божьих. Они велики, им нет числа. Иногда у человека бывает больная память. Это великое несчастье. Немало бывает случаев, когда человек теряет память в связи с каким-либо потрясением, как ранение, неожиданный испуг. Известны случаи, когда человек теряет память на несколько лет. И как бывает он счастлив, когда память к нему возвращается? Важно здесь отметить, что наша память может служить ко благу души и может служить во вред душе. Хорошее – хорошо вспоминать, а помнить плохое не приносит никакой пользы. В нашей памяти прочнее всего держится наше детство. Обычно люди называют детство хорошим временем. И это вовсе не потому, что жизнь тогда была хорошей, а потому, что мы сами тогда были лучше. Тогда душа не была так обременена грехами, как в зрелом возрасте. Ребенок живет, уповая во всем на родителей, доверяя им во всем. Это и делало наше детство счастливым. Хорошим временем можно и нужно называть то время, когда мы живем в мире с Богом, хотя у нас могут быть и материальные недостатки. Память может делать великую услугу человеку. Когда память в союзе с совестью обличает человека во грехах, соделанных когда-то, человек должен знать, что это обличение от Бога, что это совершает Дух Святой. Он должен привести человека к покаянию. Он желает это сделать. Счастлив человек тот, кто не противится велению совести, кто следует совету Священного Писания и приходит ко Христу за прощением, ибо только Он может снять вину нашей греховности. Бывает, что только в старости человек начинает задумываться над своей жизнью, начинает вспоминать, взвешивать поступки прожитой жизни. Дух Святой и здесь приходит на помощь. Он указывает на жертву Христа, указывает на Голгофу, где мы можем залечить все наши духовные, душевные раны. А возможно ли это? Библия говорит, что да. Да, возможно. Здесь нужно только одно – прощение. Но Писание говорит, что без пролития крови не бывает прощения. Таково Божье установление, и мы, люди, не имеем права его оспаривать. Бог забывает, Бог предает забвению грехи того человека, который с покаянием приносит их к подножию Голгофского креста. Как это возможно? Только верою. Тогда Божие обетование осуществляется на опыте. Пророк Михей в 7 главе, в стихе 19 пишет так. «Ты увергнешь в пучину морскую все грехи наши». Да, друзья мои, Бог бросает пучину морскую у реки кающегося грешника. Но среди людей есть немало водолазов, которые ныряют глубоко, чтобы выискивать чужие грехи, но, к сожалению, забывают о своих непрощенных грехах. Такого человека. Но Бог верен своему слову и не вспоминает о том, что прощено, покрыто его любовью. Вспоминать грехи, которые Бог уже простил и забросил так далеко, как восток от запада, говорит так Писание, это значит оглядываться назад. Кто роется в своих прошлых грехах, а тем более в чужих, тот не может не запачкать свою одежду. Псалмопевец Давид не забывал, из какого глубокого рва извлек его Господь. Но взглянуть в глубину рва и опуститься в этот ров, друзья мои, это не одно и то же. На дне рва обычно бывает невысыхающая грязь. Здесь надо отметить о том, что сатана тоже имеет память, хорошую память. Он может напомнить человеку до мельчайших подробностей то, что вы давно уже забыли, и что нужно забыть. А что же нужно помнить? Помнить нужно милости Господней, как мы поем песни, помните? «Милости Господни вспоминай, считай, все их до единой в сердце вспоминай». Бог имеет совершенную память и никогда не забывает о нуждах своих детей. Библия говорит так: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы она забыла, то я не забуду тебя». Так читаем в 49 главе пророка Исаии, стих 15. Вот таково обетование Божие, его обещание. Вот почему и мы должны сказать сами себе словами псалмопевца Давида: «Благослови, душа моя, Господа, не забывай всех благодеяний Его». Не забывай, но помни. Друзья, о хорошем, конечно, и вспоминать хорошо, а то, что дает нам Господь, всегда хорошо. Самое великое даяние Божие – Иисус Христос, наш Спаситель. Может ли христианин забывать о том, что стоило для Бога наше спасение? Не потому ли Господь дал заповедь хлебопреломления, чтобы христианин не забывал о том, какую цену заплатил Иисус Христос за вход каждой души в Царство Небесное? Вспомним же, друзья мои, и возблагодарим Бога не только за наше спасение, но и за нашу память, напоминающую нам о том дивном дне, когда искупил нас Господь, когда простил нас и дал нам вечную жизнь. Аминь. Вел беседу Николай Водневский. До свидания, друзья, до новой встречи в эфире.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать музыкальную программу «Душа и песня». После нее слушайте передачи «Слово Христово» и программу под названием «Грань».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

Но в пятой главе Евангелия, вы помните, наверное, мы говорили, это история о вере, точнее, в данном случае, это история о плохой вере, о слабой вере, о недоверии Иисусу Христу. Но весь вот такой вот комплекс последующих событий, это как раз истории о вере. И в прошлый раз мы говорили с вами о человеке, начальнике синагоги Иаире, который подошел ко Христу, пал пред ним, и у него была очень серьезная нужда, его дочь очень серьезно была больна. И мы с вами остановились на 24 стихе, где было написано, что Иисус пошел за ним. Мы продолжаем с вами читать, и сегодня у нас происходит история, которая встречается, как раз происходит в момент, когда Иаир и Иисус Христос идут к его дому. Итак, с 24 стиха мы читаем, что «за ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его». Ибо говорила, если хотя и к одежде его прикоснусь, то выздоровлю. И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила, и, обратившись к народу, сказал, кто прикоснулся к моей одежде. Ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне. Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла и пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, «Черь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Вот такая история до этого места. Братья и сестры, я думаю, вы согласны со мной, если я скажу, что это как раз вот история о вере. Удивительно, но эта женщина, которая подошла к Иисусу, она абсолютно уже не имела никакого шанса. 12-летняя ее практика показала о том, что никто ей уже не может помочь. И когда она услышала, что Иисус идет, посмотрите, она сама сказала себе, что «прикоснусь, если...» то выздоровлю. Причем она в этом полностью была уверена, что Иисус действительно может помочь. Знаете, это не какая-то мертвая такая религиозность или даже, наверное, не религиозность, а, может быть, больше будет сказать суеверие, когда люди прикасаются к некоторым предметам, освящают их и думают, что эти предметы или то, что стоит за ними, какое-то божество, помогут им и что-то сделают. Нет, здесь как раз вот вера зародилась на основе того, что она слышала об Иисусе, о тех делах, о тех действиях, которые происходили. И вот слово, которое распространялось об Иисусе, вот это слово, оно и стало, можно сказать, вот таким вот источником веры этой женщины. Поэтому мы и говорим, что эта история посвящена как раз вере. И вы знаете, хочу сказать вот эту мысль, Бог благословляет нашу веру. Бог, можно так сказать, что Бог, Он всегда поддерживает нашу веру, что Бог всегда провозглашает нашу веру. Он старается, чтобы мы поняли, что вера – это главное, что должно быть в нашей жизни, несмотря ни на что. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы видим с вами, что на страницах Писания не только вот этой женщине Господь помог в ответ на ее веру, но мы знаем и Авраам, который пошел за Богом, и который поверил Богу, и Бог вменил ему эту праведность. Мы знаем, что Господь благословлял и народ, когда по слову его народ входил в воды Иордана, и река расходилась. Потому что ноги священника, войдя в воду, к броду, которые абсолютно не знали, но верили, что раз Господь говорит, значит так и должно случиться, они входили, и река останавливала свое течение. Еще множество примеров можно приводить этому, но вот этот яркий пример свидетельствует о том, что Господь всегда благословляет веру людей.
И для нас, братья и сестры, это очень-очень важная истина. И если мы, может быть, ничего не запомним из этой истории, какие-то другие выводы пройдут мимо ушей наших,

Но самый главный – это вот этот, что Бог благословляет веру человека. Интересно, что когда Иисус исцелил, уже точнее, когда женщина исцелилась, обратите внимание, вот, когда Он побудил ее признаться, что с ней произошло, тогда мы, посмотрите, Он говорит удивительные слова. Я вот думал и размышлял, но почему бы не сказать «Бог исцеляет тебя», может быть, почему не сказать «Я исцеляю тебя» или ну, как-то вот, знаете, воздать славу Богу, то есть использовать эту возможность для того, чтобы прославить Бога. Но я думаю, это и так очевидные вещи были. Но посмотрите, что он говорит в 34 стихе. Он же сказал ей, черь, дальше говорит, вера твоя спасла тебя. Братья и сестры, в деле нашего спасения все-таки принимают участие две стороны. С одной стороны, это Бог, Иисус Христос, который умер за наши грехи на Голгофском кресте, который все сделал, доказав свою любовь к нам, умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. И сегодня Он Духом Святым призывает людей прийти к Нему. Сегодня Он Духом Святым работает в сердцах уже уверовавших в Него людей, взращивая в них вот эту веру. Так вот, с одной стороны, это Христос, а с другой стороны, это наша вера. Это вера в то, что действительно Христос спасает. Это вера в то, что действительно Христос умер за наши грехи. Это вера в то, что действительно Христос умер и воскрес для нашего оправдания. Это вера в то, что действительно мы закончим свою жизнь и перейдем в другой мир, где находится Господь, где Он пребывает, и там Он все это совершает. Все свои чудеса дальнейшие, которые нам, может быть, не совсем понятны. Но мы верим. Мы не понимаем, как это, но мы верим. Дорогие братья и сестры, сегодня нам в жизни очень нужна эта вера. Мы соприкасаемся с этим каждые буквально моменты ее, когда нам нужно делать какой-то выбор, когда мы попадаем в различные обстоятельства жизни. Нам нужна вера. И если она есть у нас, в нас, мы должны помнить, что Бог благословляет нашу веру. Он укрепляет нашу веру. Он мотивирует нашу веру. Один из последних моментов таких вот ярких в моей жизни. Вы знаете, что вот в последний раз, когда я в Америку летел, это было условие пандемии. И я летел не только преподавать, но вместе с этим очень много зависело. Мне надо было найти поддержку для людей, у которых дети больные, у которых нет средств для того, чтобы вот оздоровить детей, там сделать. Есть ну, много таких ситуаций, которые я молился и планировал, чтобы Господь помог. И вот первая же моя поездка, после того, как я прилетел в Шарлотт, я взял машину, и мне надо было ехать во Флориду. Но знаете, еще до того, как я попал в Америку, я постоянно соприкасался с какими-то слухами, с какими-то вот страшилками такими о том, что нет, там карантин, ты в Америку даже не попадешь. Я помню, я прилетел из Одессы в Стамбул, в Турцию, и мне звонит один брат, который только вылетел из Америки, он 2 месяца там сидел и говорит, Михалыч, сдавай билеты, возвращайся, иначе попадешь, проблемы будут. И я думаю, ну как же я на полпути, вроде бы все же, я же молился. И вот, ну, вы должны понять, когда я прилетел уже в Америку, и вот мне надо во Флориду, а там как раз свирепствовал коронавирус, и говорят, поставили там пропускной пункт, и людей заворачивают оттуда, как бы поворачивают обратно, вот. И я думал, я проеду около 8 часов, думаю, неужели зря? И мне надо было там быть, там церковь приглашала, там была надежда на то, что Бог поможет и некоторым семьям нашим. И, знаете, я весь какой-то в расстройстве, в переживании. У каждого человека, которого встречал, старался спросить, а как ты, не знаешь? И вот какое-то такое было состояние. И вот ну, в этот раз я много передавал различных вот, вещей людям из Украины, с Украины, потому что ну, очень трудно, мало кто ездит попасть в Америку. И вот я встречаюсь с одним парнем, он тракист, то есть водитель, водит на дальние расстояния грузовики. И вот я с ним встречаюсь, он передает мне там кое-что для Украины. И как-то разговорились, я у него решил спросить, а он говорит, а зачем тебе? Я говорю, вот так, все-таки стоит там пункт. Он говорит, знаешь,
Я думаю так, где тебе надо быть, Бог везде тебя туда проведет. А где не надо, там все закроется. И вы знаете, мое сердце настолько успокоилось. Почему? Потому что я действительно понял, ну а что я от того, что все вот это кипит вокруг, что от этого изменится? Если мне надо, Бог проведет. И Бог провел меня. И мы нашли там практически всю поддержку, которую я вот просил для людей, которые у нас в Украине очень нуждались. И Господь благословил и нас, наше служение, потому что на служение братья и сестры церкви там собрали средства. Слава Господу за то, что Он всегда верен в том, что Он нашу веру всегда поощряет. Поэтому, дорогие братья и сестры, смело идем в этот день. Смело смотрим в глаза обстоятельствам. Почему? Потому что с нами Господь. И когда мы веруем, когда мы уповаем на Него, Он проведет нас через многие и многие трудности. Поэтому пусть Господь благословит нас, Ему за все слава, честь и хвала нашему Богу. Аминь.

0: Говорит радио «На пути». В нашем эфире звучит 15-минутная передача под названием «Грань».
1: Один умный человек когда-то сказал: «Безразличие и пренебрежение часто приносят больше вреда, чем открытая неприязнь. Как, борясь с излишней эмоциональностью, не превратиться в бездушного сухаря? Как сохранить бесстрастность и самообладание в критических ситуациях, когда эмоции бьют через край?
2: Где грань между добром и злом? Между созиданием и разрушением? Между добродетелью и пороком?» Ответы на все эти вопросы в программе «Грань». Добрый день.
3: Здравствуйте.
2: С нами сегодня в студии Александр Митрофанов, который является пастором церкви Голгофа и преподавателем Московской богословской семинарии. Александр, где грань между бесстрастностью и безразличием?
3: Для начала давайте попробуем разобраться в понятиях. Бесстрастность. Даже такая простая этимология слова, наверное, сразу говорит о том, что это определенное отношение человека, когда он ведет себя, не знаю, дает оценку, наверное, да, людям, событиям и так далее, при этом не руководствуясь страстями.
2: Эмоциями, можно сказать.
3: По сути, да. То есть у него какая-то очень взвешенная, зрелая, скорее всего, да, оценка. У него нету каких-то предпочтений, у него нету эмоций, которые могут его там туда-сюда шатать в ту или иную сторону. То есть он весьма рационально делает определенные выводы. Что касается безразличия, под этим словом подразумевается, что человеку все равно. Да? То есть для него не существует важного. Да? Поэтому для него все одинаково не важно. Бесстрастный – это тот, который дает взвешенную, рациональную оценку, как раз определяя, что важно, что не важно, что хорошо, что плохо. Соответственно, человек безразличный, для которого важного вообще не существует. То есть что испытывает тот человек, да, которому он проявляет подобное поведение, собственно, ему безразлично, что происходит с этим человеком, да, то есть ему все равно.
2: Эти оба понятия, их объединяет то, что в обоих понятиях отсутствуют эмоции.
3: А мне кажется, дело все-таки не в эмоциях. В первом случае, в случае бесстрастности, как раз ставит перед собой цель достигнуть, некой правды, истины, да, то есть увидеть, как оно есть на самом деле. Во втором случае он просто самоустраняется. То есть здесь, скорее всего, это больше именно рациональный подход, чем эмоциональный. Эмоции здесь играют такую сопутствующую роль.
2: Бывает ли так, чтобы одно состояние человека могло перейти в другое? То есть, что бесстрастность стала безразличием?
3: Жизнь штука сложная, наверное, все на свете бывает. Но мне кажется, это очень разные состояния. Опять же, разные в плане этики. То есть первое состояние – это когда именно есть взаимоотношения, да, и человек как раз совершает некий процесс над собой для того, чтобы прийти к некому правильному выводу. И второе, когда просто нет какого-либо отношения вообще. И для того, чтобы от одного состояния попасть в другое, мне кажется, надо пройти очень долгий путь. Не надо забывать, что, собственно, состояние безразличия в Писании определяется как самое страшное. Да? Ты не холоден, не горяч. Если бы ты был или тот хотя бы, да, но ты вообще теплый. То есть от тебя просто никакого толка.
2: А как лечить безразличного?
3: Поскольку безразличие – это есть результат долгого процесса, как я сказал, то, наверное, и процесс лечения тоже будет процессом, да, то есть нельзя в однозначно сказать: так, соберись, тряпка, да, встряхнись, то есть, скорее всего, это не сработает, конечно. Там нужно разбираться, что его привело, да, вот к этому безразличию, да, к тому, что он просто не участвует в событиях, да, или в судьбах людей, в которых вроде бы должен принять участие. То есть просто надо уже определить, что конкретно было причиной, и, видимо, вот так же поэтапно, да, обратной перемоткой назад выводить его из этого состояния.
2: Хорошо. А если безразличие является следствием, скажем, некоторой лени?
1: Ему просто не до этого. У него нету желания, нету времени, нету стимула вообще об этом задумываться и этим заниматься. Ему это безразлично просто потому, что ему лень.
3: Хорошо, человек ленится интересоваться духовными вопросами. Почему? Он что, вдруг испытал лень интересоваться этим? Нет, конечно, это опять же есть результат, ну, каких-то жизненных его событий, да, то есть это есть результат, который тянется, возможно, годами. Когда-то его не научили интересоваться этими вопросами, у него нет системы ценностей, которая бы говорила, что духовные вопросы важны или самые важные, например. Соответственно, у него нет как бы понимания того, что это в принципе необходимо. Если человека с детства не приучили, что надо там следить за собой, убирать в своей комнате, ну, он никогда и не будет считать, что это что-то важное.
1: Безразличие связано, например, не с ленью, да, а с загруженностью. Я понимаю, что я не могу ничем помочь, у меня нет времени, у меня нет сил, и я просто эту опцию отключаю.
3: Ну, это уже другое состояние, да, состояние переутомления, возможно, там, вплоть до апатии, да. То есть человек не то, что не хочет, у него сил нету. Вот. И понятно, что если человек находится в состоянии некого бессилия, переутомления, там, да, понятно, что какие-то второстепенные ценности у него отпадают просто потому, что на них нет сил. Да, это как растение в засуху начинает лишние листья сбрасывать, вплоть до того, что вообще голым остается. Если, опять же, он достаточно воспитан так, что это для него высшие ценности, они все равно останутся в приоритете.
1: Часто у взрослых людей, которые... ну, живут такой активной жизнью, отношения с родителями практически никакие. То есть максимум там позвонить раз в неделю. Родители не в приоритете, родители они по остаточному принципу, а остаточного остатка нету. Вот и получается такая проблема безразличия, возникающая.
3: А если, например, с родителями что-то происходит, как будет действовать этот человек? Найдет ли он на них время? Ну, скорее всего, да. То есть поэтому насколько это безразличие, да, скорее, это неналаженные взаимоотношения.
1: Безразличие может иметь положительную коннотацию? Или оно всегда зло?
3: Ну, если это безразличие ко греху, то наверное. Хотя, мне кажется, безразличие ко греху называется как-то иначе.
1: А бесстрастность – это всегда хорошо? Или бывают случаи, когда бесстрастность – это... понятие отрицательное.
3: Мне кажется, что в бесстрастности всегда есть определенный позитив. Может быть, иногда бесстрастная позиция кому-то может показаться чрезмерно холодной.
1: Сухой, да, такой.
3: Но это уже вопрос все-таки взаимоотношений. То есть бесстрастность в большинстве своем все-таки, я думаю, это положительный момент.
1: При общении с человеком, например, стоило бы где-то там, может быть, улыбнуться, но человек вот настолько себя ставит вот в такое бесстрастное положение, что с ним просто тяжело общаться.
3: То, что с человеком тяжело общаться, означает ли, что этот человек не бесполезен, например, или он не выполняет некую свою социальную функцию? Не обязательно. Очень со многими гениями было очень сложно общаться.
1: Это точно.
3: И это не исключает их гениальности. Да, тяжелые люди. Ну, не хочешь, не общайся. Мое мнение такое, что бесстрастность – это скорее хорошо. Вот, тогда как безразличие однозначно плохо.
1: Безразличным быть нельзя. Особенно это ярко видно в отношениях с Богом. Спасибо большое за интересную беседу. До свидания.
3: До свидания. Всего хорошего.

0: Продолжаются передачи «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу под названием «Библия». По ее окончании слушайте краткую проповедь Чарльза Спержена, программу «Хлеб наш насущный», и в конце часа выйдет в эфир ежедневная передача «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.
1: Библия. На протяжении многих веков это слово волновало людские умы и сердца, внушало трепет и поклонение пред чем-то высшим и непонятным. Но это Слово Божие, оставленное нам с вами. Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели! Сегодня в нашей программе размышления о важнейших истинах этой прекрасной книги, книги Библии, Слово Божие. И я надеюсь, что из сегодняшней программы вы почерпнете что-то очень интересное и полезное для себя. Приоткроете тайну Слова Божия для вашей бессмертной жизни. Но вначале давайте послушаем одну из прекрасных христианских песен.

Как достигать чистоты сердца? Первое послание Петра, 1 глава, 1-2 стихи. И Деяния апостолов, 15 глава, 6-9 стихи. Слово Божие ставит перед нами великую задачу – достигать чистоты сердца и святости жизни. Мы знаем слова в послании к евреям, 12 глава, 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость». Эти слова призывают нас к доброму старанию достигать святости. Но Слово же Божие говорит нам ясно и определенно, что очищение и освящение наше есть дело Святого Духа. Апостол Петр в своем первом послании, первом главе, вторым стихом говорит: «При освящении от Духа». Дух Святой именуется святым, потому что Он творит чистое сердце в нас. Он ведет нас к святости жизни. Не будем этого забывать и упускать из вида, что источником чистоты сердца и святости жизни является сам Христос. А если это так, то почему же так мало в Церкви Христовой обладателей чистого сердца и святой жизни? Мы, верующие Нового Завета, бываем похожи на ветхозаветного Израиля, который подошел вплотную к земле Ханаанской с ее великими благами, а умер все-таки в пустыне. Мы годами ходим вокруг и около чистого сердца, и все же не достигаем его. Святая жизнь является нашим светлым идеалом, и все же она еще далеко не достигнута нами. В чем же дело? Где же причина, что мы, будучи детьми Божиими, живем и умираем, не достигнув чистоты сердца? Слово Божие говорит не только о том, что освящение Духа, но и о том, что Бог очищает сердца верою. Значит, для достижения чистоты сердца и святости жизни нужна вера. Но какая вера? Когда Слово Божие говорит о вере, оно всегда говорит о вере действующей. Но что значит вера действующая? Вера действующая – это вера познающая. Мы читаем в послании к евреям, 11 глава, 3 стих. «Верою познаем». Верою мы должны познать сущность чистоты сердца и святости жизни. Вопрос чистоты и святости, вопрос освящения занимает много места в Священном Писании, и наша задача – изучать всесторонне и глубоко этот вопрос и верою познавать, что воля Божия есть освящение наше. Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих.

Наша задача – много заниматься вопросом чистой и святой жизни. Только тогда мы исполнимся горячим желанием достигать чистоты сердца. Вера действующая – это вера просящая. «Да просит с верою», – говорит апостол Иаков в 1 главе 6 стихом. Среди многих нужд, о которых мы взываем Господу, чистота сердца должна быть предметом наших постоянных молитв. «Просите и получите». Эти слова Христа должны побуждать нас особенно горячо и настойчиво молиться о чистом сердце. Мы просили мало о чистом сердце, сознаемся в этом, и не будем удивляться, что у нас еще нет должной чистоты и святости. Вера действующая – это вера, рушащая стены Иерихона. Послание к евреям, 11 глава, 30 стих, мы читаем. «Верою пали стены Иерихонские». Вера действующая – это вера, подвязающаяся против греха, сражающаяся со грехом до крови, то есть до победы. Чистое сердце – это трофей подвязающейся веры, сражающийся с грехом веры. «Верою прогоняли полки чужих». Послание к евреям, 11 глава, 34 стих. «Верою и мы гоним полки грехов и пороков и преодолеваем их». Вот какой верой достигается чистота сердца и святость жизни. Вера действующая – это вера получающая, вера, берущая то, что Богом обещано. О вере получающей, берущей, мы читаем в послании к евреям, 11 глава, 35 стих. «Верою жены получали умерших своих воскресшими». Чистое сердце нам обещано Богом, но необходима вера, чтобы брать его. Прочтем места в Библии, обещающие нам это сокровище, чистоту сердца и святой жизни. Иезекииля, 36 глава, 25 по 29 стихи. «Окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. Вложу внутрь дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и освобожу вас от всех нечистот ваших». Это обетование Божие о даровании чистоты сердца и святости жизни относится как к ветхозаветной, так и к новозаветной церкви. Мы не сомневаемся, что Бог силен исполнить каждое свое обещание. Он силен дать нам и чистое сердце, и освободить нас от всякой нечистоты. Но с нашей стороны должна быть жажда чистоты и святости, и рука, берущая эти драгоценные сокровища, вера наша. Есть еще одно место в Слове Божьем, которое указывает нам путь к чистому сердцу и святой жизни. Это слова в послании к евреям, 12 глава, 29 стих. «Бог наш есть огонь поедающий». Огонь, поедающий все нечистое. Огонь – физически опасная стихия, и лозунгом в отношении физического огня должен быть лозунг «Дальше от огня». Но в отношении нашего Господа, как огня поедающего, должен быть другой, противоположный лозунг, ближе к этому огню. Чем ближе мы будем ко Христу, тем больше мы будем испытывать на себе Его очищающие действия. Вблизи Христа нет и не может быть места греху, пороку, нечистоте. Огонь Его божественной святости попалит в наше сердце и в нашей жизни все нечистое, все греховное. Если в жизни детей Божиих проявляется еще так много греховного, то одной из причин, и притом главнейшей, является без сомнения некоторая отдаленность от Христа. Да, верный путь к достижению чистого сердца и святой жизни
– это близость, максимальная близость ко Христу. Ибо пред Его пламенными очами мы не сможем спокойно относиться к какому бы то ни было греху в нашей жизни.

Филипп Ахтеров. Вот сеятель сеет, забытые всеми места. Он семя бросает направо, налево, с надеждой, и пало одно в придорожных терновых кустах. Терновник его заглушил, как бывало и прежде. И к сердцу, что в жгучих колючках, с тоской обратясь, я вижу, как тернии крепкой рукой вырывают, и в чистую землю, на милость свою не скупясь, вновь доброе семя с надеждой былой засевают. И что же? Зашло. Но каменья в земле той не счесть, и бедным корням здесь воды никогда не напиться. Засохло на солнце. И эта недобрая весть того человека заставила вновь возвратиться. Он в поте лица долго камни мои собирал, в заброшенном сердце, что я разбросал, как попало, и молча владения мои он с тоской озирал, и тут показалось ему, что здесь этого мало. Он плугом своим распахал мой страдающий дух, и сердце вспахал в обстоятельствах невыносимых, вновь семя посеял, сказал: «Если что, я приду. Я знаю по имени всех вас, до боли любимых».

Сегодняшняя программа подошла к концу. В следующий раз, если Господь продлит нашу жизнь, мы продолжим разбор Слова Божия, книги Библии. Если у вас возникли какие-либо вопросы по затронутой теме, просим направлять их по адресу FEBC Музыкальная студия, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. До новых встреч в эфире, и да будет Господь с вами!

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: По всему этому мы даем твердое обязательство. Книга пророка Неемии, 9 глава, 38 стих. Наша жизнь предоставляет нам много возможностей, когда с полным основанием и пользой для себя мы можем возобновлять наш завет с Богом. Вполне благоприятным для этого случаем может стать наше выздоровление от болезни, когда мы, как Езекия, получаем прибавление к годам нашей жизни. Всякий раз после избавления от несчастья, когда радости наши снова начинают распускаться, давайте заново приходить к подножию креста и обновлять наше освящение. В особенности же делать это после всякого греха, который оскорбил Духа Святого или навлек бесчестие на дело Божие. Обратим же тогда взор наш к той крови, которая может сделать нас белее снега, и снова предадим себя Господу. Но не только благодаря нашим несчастьям должны мы подтверждать нашу преданность Богу, но и наше благополучие должно делать то же самое. Если нам когда-либо выпадали случаи, заслуживающие того, чтобы называть их увенчивающими нас милостями, то, несомненно, если Он увенчал нас, мы должны также увенчать нашего Бога. Извлечем заново на свет все драгоценности божественных знаков отличия, хранящихся в сокровищнице нашего сердца. И пусть Бог наш воссядет на престоле любви нашей, убранной в царские одеяния. Если бы мы научились извлекать пользу из нашего благополучия, то мы не нуждались бы в таком количестве несчастий. Если бы мы извлекали из поцелуя все благо, которое Он может даровать, нам не приходилось бы так часто терпеть боль от розги. Получили ли мы недавно благословение, на которое почти не рассчитывали? Поставил ли Господь наши ноги на пространном месте? Можем ли мы петь от умножившихся милостей? Значит, самое время положить руку на рог жертвенника и сказать: «Привяжи меня здесь, Боже мой! Привяжи меня здесь веревками, чтобы это было навсегда». И поскольку мы нуждаемся в исполнении новых обетований от Бога, давайте возносить обновленные молитвы, чтобы прежние наши обеты не были постыжены. Дадим же Ему в это утро твердое обязательство по причине страданий Иисусовых, на которые весь этот месяц взираем мы с благодарностью.

Зима уже прошла, дождь миновал, перестал. Цветы показались на земле, смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Причина медлительности. Книга Неемии, 9 глава, 17 стих. «Ты Бог, любящий прощать, благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый». В документальном сериале BBC «Жизнь млекопитающих» ведущий Дэвид Аттенборо взбирается на дерево, чтобы посмотреть на трехпалого ленивца. Оказавшись лицом к лицу с самым медлительным млекопитающим, он говорит ему «Бу». Не получив никакой реакции, Дэвид объясняет, что медлительность – ваш естественный образ жизни, если вы ленивец и питаетесь листьями, которые с трудом перевариваются и не особо питательны. Пересказывая историю Израиля, Неемия напоминает нам о другом примере медлительности и объясняет ее причину. Только этот пример, в отличие от предыдущего, вовсе не комичен. По его словам, Бог – высший пример медлительности, когда дело касается гнева. Неемия вспоминает, как Бог заботился о своем народе, давал им жизненно важные законы, поддерживал на пути из Египта и ввел в обетованную землю. Хотя израильтяне постоянно бунтовали, Бог никогда не переставал их любить. Почему? Потому что Создатель по своей природе благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый. Почему еще он с таким терпением сносил ропот, неверие и упрямство своего народа на протяжении 40 лет? Только по великому милосердию. А что можно сказать о нас? Насколько мы скоры на гнев? Горячность в характере – признак холода в душе. Но великодушие Божьего сердца дает нам возможность жить вместе с Ним в терпении и любви. В каких областях жизни вам нужно поучиться быть медленными на гнев? Что вы чувствуете, когда сознаете, что Бог медлит гневаться на вас? Небесный Отец, наполни нас Твоей добротой, состраданием, милосердием и любовью, чтобы окружающие видели не только наше спокойствие, но и Твою любовь. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Преданный христианин» — так называется серия передач из цикла «Злачные пажити», которые вы сейчас слушаете. Автор этой серии — Харви Фелпс. Текст программы читает Александр Данилович Яська.
1: В нашей сегодняшней беседе мы рассмотрим два вопроса. Преткновение верующего на примерах, приведенных в Писании, и второе — роль Христа как нашего хранителя. В послании Иуды, стихи 24-25, говорится: «Могущим уже соблюсти вас от падения. Нет ни одного верующего, который бы не споткнулся, так или иначе, как пишет об этом нам Иаков, ибо все мы много согрешаем». Это правда, что все мы верующие призваны быть совершенными и духовно зрелыми перед Господом. Но факт остается фактом, что мы не в состоянии достичь такого совершенства и зрелости в полной мере здесь, на земле. Как видно из слов Иакова, он включает в число согрешающих верующих самого себя, потому что знает, что это верно в случае с ним точно так же, как в случае с любым другим верующим. Он описывает те моменты, когда верующий теряет бдительность и спотыкается о какое-то препятствие, попадающееся на пути его духовной жизни. Иаков говорит нам таким образом, что мы, верующие, способны на время терять наше обычное общение с Господом, общение на регулярной основе. Но Иаков также говорит нам, что у нас есть Хранитель, Господь Иисус Христос, который может уберечь нас от преткновения. Ибо Бог предусмотрел для нас путь к получению Его прощения, путь к очищению Его священной кровью и путь к возобновлению общения с Ним. В первом послании Иоанна говорится: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Любой верующий от самого слабого до самого сильного может споткнуться и впасть в грех, который огорчит Господа. Когда Иаков говорит о преткновениях верующего, он говорит о языке, а мы знаем, что мы, верующие христиане, можем очень легко согрешить языком. Мы говорим вещи, которые не приносят Богу славы, вещи, которые причиняют боль другим людям, и после этого мы сожалеем о том, что сказали. Иуда пишет о ложных доктринах, предостерегая своих читателей, чтобы они к таким доктринам не прислушивались, так как это может повредить им в их христианской жизни. В послании к евреям говорится еще и о других камнях преткновения, о которые может споткнуться верующий. Итак, постараемся войти в покой оны, чтобы кто, по тому же примеру, не впал в непокорность. Как часто мы склоняемся к неверию? Бог хочет, чтобы мы извлекли для себя урок из неблагополучного опыта других, споткнувшихся на этом пути. Мы знаем, что неверие — это грех, вызывающий неудовольствие у Бога. Бог хочет, чтобы все Его дети вели жизнь, соответствующую их христианским убеждениям. Об этом говорит в Писании апостол Петр, написав в конце о конце времен и о возвращении Христа, он предостерегает своих читателей: «Так вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждениями беззаконников и не отпасть от своего утверждения». Для неверующего впасть в грех – дело вполне естественное, так как неверующий не знает Господа, Хранителя. Но для верующего грех – вещь противоестественная, поскольку он отдал и посвятил свою жизнь Христу, дал обет следовать Его путем и держаться как можно дальше от всего, что вызывает у Бога неудовольствие. Петр советует нам, как хранить себя в пределах Божьей воли. К своему спасению прибавьте со своей стороны старания и определенные добродетели, такие как рассудительность, воздержание, терпение, благочестие и братолюбие. И тогда вы не будете спотыкаться. 2 Петра 1:5-10. Иными словами, наше благочестивое поведение – это наша предохранительная система. Оно придает нам уверенности в том, что наши грехи прощены. Слово «преткновение» не означает, что верующий теряет свое спасение, так как спасение не зависит от нашего духовного роста. Преткновение на христианском пути – это скорее движение вспять или регресс в духовной жизни. Во вступлении к этой беседе мы процитировали слова Иуды: «Могущему же соблюсти вас от падения». В этом разделе нашего цикла бесед мы хотим взглянуть на Иисуса как на нашего великого хранителя. Это прекрасное имя «Господь мой хранитель» верующий должен носить в своем сердце, пока у него не появится уверенность в том, что всемогущий Бог хранит его, и пока эта уверенность не станет столь же сильна, как уверенность апостола Павла, сказавшего следующие замечательные слова: «Не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». 2 Тимофею 1:12. Научитесь у Павла хранить свой залог у Христа. Павел отдал себя, свое тело, душу и дух Господу Иисусу Христу. Ему многое пришлось пережить, когда он ходил, проповедуя Иисуса Христа всему тогда известному миру. Ему угрожали, его побивали камнями, его избитого и потерявшего сознание оставляли умирать без помощи. Но Христос хранил его на протяжении всей его жизни, исполненной преследований. И в конце своей жизни Павел имел основание засвидетельствовать: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». 2 Тимофею 4:7. А теперь готовится венец правды. Павел знал, что смерть приведет его к его Господу, что, умерев, он соединится со Христом. И эти слова может повторить каждый верующий, если он посвятит себя полностью, дух, душу и тело Иисусу, как это сделал апостол Павел. Подобно Павлу, христианин должен верить без тени сомнения в великую силу Христа и быть уверенным в том, что Христос способен сохранить этот залог верующего. Иисус всемогущ, и это должно побуждать нас постоянно взирать на Него и видеть, как Он работает в нас, преображая нас и нашу жизнь. Дайте Ему знать, что вы зависите от Него, полагаетесь на Его помощь во всех ваших нуждах. Он ответит на это доверие и многое сделает для вас своей силою и своей властью. Так, например, когда Его ученики попали в страшную бурю на море, Он велел волнам успокоиться, Матфея 8:27, и Он сделает много прекрасного для каждого человека из его народа. Покидая своих учеников, он сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Матфея 28:18. Когда Павел сказал, что он уверен в том, что Иисус сохранит его, в чем он черпал такую уверенность? Он черпал ее во Христе и только в Нем одном. Он прекрасно знал, что Бог сохранит все, связанное с Ним, Павлом, его прошлое, настоящее и его также будущее. И такую уверенность внушил Павлу сам Господь Иисус Христос. «Я знаю, «В кого я уверовал?» мог сказать апостол Павел с полной убежденностью. И эта уверенность дала ему веру и понимание своего назначения как великого апостола Господа Иисуса Христа и его слуги. В дни Иисуса было много таких, которые говорили ему: «Господи, Господи!» Но Иисус им сказал: «Я никогда не знал вас». Они служили ему только на словах, а дела их были далеки от него. Но у нас с вами доверие к нему и к его власти и силе, способной нас сохранить, должно быть полным и совершенным. Христианам Коринфа апостол Павел сказал, что Бог будет хранить их невиновными ко дню Христа, то есть дня Его второго пришествия. 1 Коринфянам 1:8. Псалмопевец написал следующее: «Господь — хранитель твой, Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь». Псалом 120, стихи 5 и 7. Аминь.
0: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
2: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предлагаем вам послушать проповедь брата Виталия Соболева.
3: Всем вам тоже доброго дня или доброго утра. Кто из вас любит праздники? В России все любят праздники, да? Какой праздник празднуется в эти дни по всему миру, кто знает? По всему миру. 4 ноября только у нас в России празднуют. День реформации. Слышали о таком? Есть такой праздник. И сегодня я хотел бы о нем больше поговорить. Что это за праздник? Дата начала реформации была 31 октября 1517 года. То есть прошло ровно 500 лет с дня реформации. 500 лет. Эта дата знаменует начало протестантского движения. Начало протестантских церквей. То есть вот та церковь, которую мы здесь имеем, да, это протестантская церковь. И вот такие церкви начали существовать, или, как сказать, с начала реформации. Хотя, точнее, наверное, или правильнее сказать, что день реформации — это был момент возвращения к истокам христианства, то есть к тому образу, который мы видим, или примеру, который мы читаем в Деяниях апостолов, то есть первая церковь. И протестантские церкви стараются обращаться вот к этому началу. И протестантизм, который начал развиваться с тех пор, он сегодня по всему миру, и кто знает, что больше всего в мире католиков, после этого на втором месте, так сказать, по количеству это протестанты, и совсем немного православных в мире. То есть протестантов на самом деле очень много, я не помню цифры эти, но протестантизм охватил весь мир. В России протестантизм представляют несколько конфессий, но прежде всего вы знаете, что это лютеранская церковь, лютеране, затем евангельские христиане-баптисты, к которым относится наша церковь, есть также христиане веры евангельской, то есть пятидесятники, адвентисты седьмого дня, и есть многие другие евангельские церкви с самыми разными названиями, но которые, по сути, тоже являются протестантскими общинами. И вот празднуют, так сказать, вот эту реформацию или этот юбилей большой, проходил очень много разных мероприятий в России у нас, разные конференции, семинары, фестивали и так далее. И вот недавно прошел в Москве торжественный прием, посвященный 500-летию реформации, на котором первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, это Сергей Кириенко, зачитал обращение Владимира Владимировича Путина, нашего президента, к протестантам. Я хочу вам прочитать это обращение. Вот вы видите на слайде. Президент Российской Федерации организатором и участником торжественного мероприятия, посвященного 500-летию реформации. Уважаемые друзья, он обращается к вам. Поздравляю вас и всех протестантов России с 500-летием реформации. Начавшись 31 октября 1517 года выступлением христианского богослова Мартина Лютера с его знаменитыми 95 тезисами, реформация оказала огромное влияние на развитие мировой цивилизации, науки, искусства, просвещения. Коренным образом изменила экономическое и правовое устройство государств и обществ. И, конечно, одним из ее результатов явилось основание целого ряда протестантских церквей, получивших широкое распространение во всем мире. Подчеркну, что за прошедшие столетия представители протестантизма и прежде всего старейшей евангелическо-лютеранской церкви внесли значимый многогранный вклад в развитие России. Их яркие достижения в самых разных сферах деятельности – важная, неотъемлемая часть нашего богатейшего исторического, культурного, духовного наследия. И сегодня реальными делами, активным участием в жизни страны, российские протестанты содействуют укреплению межнационального и межрелигиозного мира и согласия в обществе, сохранению и продвижению традиционных христианских ценностей. Желаю вам всего самого доброго. С праздником! Владимир Путин. Я специально обратил на это внимание ваше, потому что вы встречаете такое отношение сегодня у людей к нам, к нашей церкви, да, что вот вы такие-сякие там сектанты и так далее. Так вот, я думаю, что президент, наверное, бы не писал таких писем бы к сектантам, поэтому вы можете использовать этот факт как свидетельство, защиту, так сказать, нашего имени, нашей церкви и так далее. И можно найти этот документ в интернете, если кто захочет, можно его распечатать. Можете показать своим близким, если они думают, что вы какие-то попали в какую-то страшную секту. Я сегодня хотел бы немножко больше говорить о реформации, об этом факте. Но не просто говорить как бы как об истории, но хотел бы обратить внимание на определенные богословские моменты этого факта, да, или состоявшейся, то есть вот этой реформации. И вначале, конечно, немножко давайте обратимся к истории. Я не знаю, насколько вы знаете, что такое реформация, как это все происходило, но так как я вырос в протестантской церкви, поэтому для меня это известные вещи, но, может быть, кто-то вообще никогда не интересовался этим. Хотя кажется, что в школе вроде бы мы такое проходили. Немножечко я дам информации исторической. Ну, что произошло в этот день, вот этого 31 октября, вот в эту дату 1517 года? Некто по имени Мартин Лютер, католический священник и доктор богословия Виттенбергского университета, прибил к дверям Виттенбергской церкви вот эти 95 тезисов, так называемых, в которых он выступал против существующих злоупотреблений католической церкви. Он был не согласен со многими вот этими порядками в церкви, установлениями, практикой, которую церковь осуществляла. И целью Лютера была реформация церкви. То есть он хотел помочь церкви вернуться к первоисточникам. Он хотел помочь церкви снова исправить вот эти неправильные моменты и вернуться к Евангелию. В каком состоянии была тогда церковь, католическая церковь? Ну, перечислю некоторые моменты, что церковь имела очень большую власть в обществе. Вы знаете, что когда церковь сливается с государством, соединяется или начинает иметь очень большую власть в обществе, то это развращает саму церковь и, в общем-то, вредит обществу. Поэтому и церковь в то время тоже, она, в общем-то, обрела очень большую власть в обществе, и иерархия ее была аналогичной светской. Церковь также была крупным феодалом, то есть имела очень много земли, крепостных. Церковь расширяла свой бизнес, делая других людей должниками своими. Духовенство все более морально разлагалось. Папа Римский и духовенство считались и были прямыми как бы посредниками между Богом и людьми. То есть человек не мог прийти к Богу без священников. То есть священники обладали вот такой духовной властью. Вот, авторитетом было не священное писание, а священные предания. То есть писание святых отцов. Более того, случился такой факт, который больше всего, наверное, раздражал Лютера или как бы пробудил у Лютера вот это возмущение такое, как бы, и протест. Это когда началась продажа индульгенций. Ну, кто помнит, что такое индульгенции, это продажа, можно сказать, прощения грехов. То есть людям выдавалась такая грамота за деньги, в которой говорилось о том, что ему прощаются все его грехи. Но для этого нужно было заплатить определенную сумму денег. Вот такой факт, он был в истории. И Мартин Лютер выступил против всего этого. Он перечислил все эти заблуждения. В 95 тезисах он выразил свое несогласие и призывал народ к тому, чтобы церковь вернуться к истине. К чему все это привело? Лютер оказался, можно сказать, в нужном месте в нужное время. То есть, видимо, с течением времени все это созрело и назрело настолько, что вот его выступление, оно послужило такой искрой. То есть люди уже давно, видимо, со многими вещами не соглашались, но вот когда Лютер выступил с этим, его многие поддержали. И многие именитые, известные люди, авторитетные люди тоже стали поддерживать Лютера. И когда власть увидела все это, они попытались повлиять на Мартина Лютера, они попытались заставить его отречься от своих взглядов. Ему дали на это 2 дня подумать. И как история говорит, что это было тяжелое время, тяжелая ночь, когда Лютеру пришлось сделать выбор. И он понимал, что это был за выбор. Представьте себе, да, что нужно было либо отречься, либо, и вы знаете, что то время, что было, да, то есть сжигали на кострах и так далее. И Лютер рассчитывал или надеялся, что будет какая-то богословская дискуссия, что, может быть, он сможет отстоять свои взгляды на основании священного писания, как-то сможет как-то дискутировать, но никто не стал вообще с ним разговаривать. Ему просто выдвинули ультиматум. Либо ты отрекаешься, либо... И вот в конце 2-го дня он стоял перед императором, перед высшим этим обществом, перед светскими властями, перед духовными авторитетами. И он сказал свою знаменитую фразу: «На том стою, не могу иначе, и да поможет мне Бог». Это был вопрос его веры. Он твердо стоял на этом. Он так верил, он готов был за это умирать. Что же это были за такие принципы, за которые он готов был умирать? Ну, бывают люди слишком принципиальные, да, которые готовы идти до конца. Но понятно, что есть вещи, которые не стоят того. Но вот те принципы, которые провозглашал Лютер, что это были за принципы? Насколько они истинны? И сегодня я хотел бы вместе с вами рассмотреть, ну, не 95 тезисов, потому что это не стоит делать. Можно сказать, что вся вот его реформация свелась к тому, чтобы провозгласить вот 5 таких основных тезисов, которые, в общем-то, и стали таким девизом или лозунгом реформации. 5 тезисов реформации. Вот на следующем слайде вы можете их увидеть. Только Писание, только вера, только благодать, только Христос и только Богу слава. Вот такие 5 тезисов. Я не знаю, вот если так сейчас в целом посмотреть, согласны вы с ними или нет. Но сегодня я хотел бы, чтобы мы глубже рассмотрели это и рассмотрели Библию и увидели, насколько это действительно важно. Итак, только Писание. Первый тезис. Только Писание. Почему этот тезис звучал? Почему Лютер как бы утверждал вот так, что только Писание? Что это значит? Ну, причина этому была в том, что церковь, католическая церковь утверждала, что источником истины и критерием истины могут быть только 3 вещи, причем сочетание 3 вещей. Первое – это священное писание, Библия. Второе – это священное предание, то есть писание святых отцов. И решение самой церкви. И вот в итоге получилось так, что Библия стала считаться непонятная книга. Ну, священники говорили, что не стоит вообще Библию читать, потому что вы ее не поймете. Лучше читать священные предания. Потому что Библия, она там, ее можно трактовать по-разному, там много трудностей. А вот когда лучше читать священные предания, там более понятно. И понимаете, да, фокус начал смещаться от Библии вот к этим человеческим писаниям. И если были какие-то спорные моменты, вопросы, что-то непонятно было, то решение церкви, оно ставило точку в этом вопросе. То есть церковь, там собор церкви или папа римский, он обладал определенной властью, не определенной, а высшей властью, он мог выступать от имени Бога и провозглашать определенные истины. И если это решение было в церкви, то этому нужно было следовать как будто Божьему Слову. И вот таким образом постепенно акцент или фокус сместился с Библии постепенно в другую сферу. Библия, она отошла и потеряла свое значение. Интересно, что до реформации чтение Библии не только не поощрялось, но и даже запрещалось для простых людей. Ну, вообще, вот факты говорят о том, что сам Лютер писал о себе, что он вырос в христианской семье, но до 20 лет он вообще в глаза не видел Библию, представьте себе. Да? Вырасти в христианской семье, но ни разу не видеть Библию. Многие монахи, священники тоже не читали Библию, знали как-то в общих чертах истории Библии там, и все. И вот интересный факт хочу вам тоже привести. В 1559 году папа римский Пий IV составил список запрещенных книг. И как вы думаете? Догадываетесь? Там оказалась Библия. Вот что гласила вот его это так называемая булла, да? Цитирую слова эти. Он написал: «Опыт показывает, что если всем без разбора разрешить чтение Святой Библии на родном наречии, то из-за человеческой дерзости получится больше вреда, чем пользы. Поэтому путеводителем в этом деле должно служить решение епископов и инквизиторов. Епископы и инквизиторы могут по рекомендации местного священника или исповедника позволить читать католические переводы Библии тем, кому такое чтение не принесет вреда, но напротив, в ком оно умножит веру и благочестие. Разрешение должно даваться в письменной форме. Кто читает или даже просто имеет в своем распоряжении такой перевод без письменного на то разрешения, тому не отпускать грехи, пока он не сдаст свою Библию». Не отпускать грехи, пока не сдаст свою Библию. Между прочим говоря, что то же самое делала православная церковь. И в этом православная церковь очень схожа с католической церковью, потому что подобным образом такое же отношение есть к Библии и к священному преданию и так далее. Более того, известен факт у нас в России, когда православная церковь сжигала Библии. Можете себе такое вообще представить? Сжигала Библии для того, чтобы люди не читали Библию. Это вообще уму непостижимо. Почему? Ну, я думаю, что это очевидные вещи, потому что когда простой человек начинает читать Библию, он видит, он читает то, что читает, правильно? И когда он видит, что в церкви происходит иначе, чем написано в Библии, у него возникает вопрос. Я знаю много историй, когда люди говорили, подходили и жаловались, что вот читая Библию, шел к священнику и говорил: «Батюшка, почему? Вот в Библии я читаю это, а вы делаете так. В Библии написано вот так, а вы говорите вот так». Как правило, батюшка фыркает, просто это его раздражает, ему это не нравится, он затыкает рот или как-то делает так, что, потому что разговаривать на эту тему неинтересно, не хочется. И это действительно вопрос. Церковь за многие века столько привнесла в свою практику, в свою жизнь, что сегодня, сравнивая с Библией, мы видим очень много расхождений. И вот то, что видел и Лютер тоже. Он перестал верить преданиям, он перестал верить папе. Он требовал разговора или беседы на основании Библии. Он хотел, чтобы на основании Писания можно было привести какие-то доводы и аргументировать. Только Писание может служить авторитетом в жизни. И вот что говорит сама Библия. Мы читаем это, об этом. Второе послание Петра, 1 глава, 19 стих. Написано: «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Посмотрите, мы имеем что? Вернейшее пророческое слово. Библия – это вернейшее пророческое слово, то есть самое верное. Вы можете читать что угодно, вы можете читать разные книги, вы можете писать там, читать разных святых отцов, людей очень правильных, очень хороших, там, которые в прошлом что-то хорошее делали, но мы имеем наиболее верное слово. Это Библия. Поэтому важно читать именно Библию, потому что именно она несет в себе Божье Слово, истинное Слово Божье. И поэтому здесь написано, что вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему. Мы должны обращаться к Библии, мы должны читать Библию. К этому призывает нас Господь. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Эти слова сказал Христос. Исследуйте Писание. Писание, ничто другое не надо. Писание нужно исследовать. Потому что через него мы можем обрести вечную жизнь. Так говорит Библия. Так сказал Христос. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 6 стих. Апостол Павел здесь предупреждает. Он говорит, это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано. Это тоже опасность. Мудрствовать, да, сверх того, что написано. Этого не написано, а мы начинаем что-то придумывать, изобретать, что-то добавлять. Вот так произошло на протяжении веков существования христианской церкви. Вот эти привнесения. Потихонечку там немножко мудрость, а почему бы нет, а вот тут умная вещь, и тут умная вещь. И в итоге все это настолько загромоздило истину, что люди перестали знать само Евангелие. И как только мы даем возможность чему-то другому стать в нашей жизни авторитетным источником истины, то этот источник тут же смещает Библию на второй план. И Библия уходит, Библия перестает влиять на нашу жизнь, перестает руководить нашей жизнью. И мы понимаем, что в этом замысел сатаны. Сатана всегда пытается увести человека от истины. А так как Слово Божие – это чистая истина, Слово Божие, то сатана не хочет, чтобы мы читали Библию. Иов праведный сказал такие слова в 23 глава, 12 стих. «От заповеди уст его не отступал, глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила». У вас есть какие-то свои правила, свои понятия, свои какие-то убеждения, представления, да? То есть у нас у всех есть свои какие-то привычки, ну, то, как мы понимаем, там, живем, может быть, еще что-то. Ну, посмотрите, здесь написано, что глаголы уст его, то есть Божье Слово, он хранил больше. Это было важнее, чем мои какие-то свои понятия. И мы должны понимать это, что Божье Слово, оно должно руководить нашей жизнью. Оно должно быть в центре, оно должно быть главным в нашей жизни. Какое значение имеет Библия в нашей жизни сегодня? Сегодня столько источников информации, да, то есть мы телевидение, интернет, разные умные люди глаголят там в эфире, да, и разные вещи говорят, и, казалось бы, так убедительно, и так все правильно. Но что из всего этого истина? Истина – это Библия, Слово Божие, чистое Слово Божие. И вот интересное наблюдение, которое вот, размышляя об этом, я пришел к этому, что, смотрите, до реформации люди хотели читать Библию, хотели знать это Слово Божие, но им не давали, запрещали. Сегодня мы не просто дается возможность нам читать Библию. Мы сегодня учим и призываем и говорим о том, что нужно иметь эту практику ежедневного чтения Библии. Каждый день читать Библию. И что получается в практике? Почему-то этого не происходит. Ну, мало у кого происходит. Или часто бывает так, что не хочется этого делать. А почему так происходит? Вы не чувствуете, что та же самая рука, тот же самый план, тот же самый замысел того же самого врага, сатаны. Там он делал таким путем, а сегодня он как делает? Вы понимаете, что нужно читать Библию? Вы думаете, почитать что ли Библию, да? Как только вы выразили такое желание, что происходит? Сразу нападает лень. Сразу кто-то позвонил, пригласил куда-нибудь. Сразу появились какие-то дела. Сразу что-то там... Все, закрутилось, завертелось, сразу начинается масса других вещей, которые начинают отвлекать вас от этого. Все только, чтобы мы не читали Слово Божие. Замечали это в своей жизни? Я думаю, да. Потому что живой христианин, любящий Слово Божие, он всегда будет испытывать это противление сатанинское. Потому что задача сатаны – увести людей от Слова Божьего. Вот так, как и произошло это в истории, на протяжении этих веков, когда церковь потихонечку, постепенно отошла от Слова Божьего, то есть Слово Божие потеряло влияние, и стали читать, то есть ценители, считать авторитетом что угодно, но не Слово Божие. Пушкин, помните, сказал такие слова: «Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна, вот единственная книга в мире, в ней все есть». Только Писание. Второй принцип или тезис реформации – только вера. Только вера. Почему вот этот тезис тоже стал таким ключевым? Дело в том, что католическая церковь утверждала, что спасение зарабатывается или обретается добрыми делами. То есть, чтобы тебе спастись, то нужно что? Нужно стараться, нужно стремиться, нужно делать много добрых дел, нужно вот-вот что-то делать, и тогда, может быть, Господь тебе дарует спасение. Ну, и сегодня у многих тоже такое есть представление, да, что вот мы придем туда, на небеса, и там Господь, как бы будет такой суд, да, что Бог посмотрит и скажет: ага, ну что, у тебя добрых дел перевешивают твои добрые дела или нет, да, что, ну, раз у тебя больше добрых дел, ну, ладно, пойдешь в рай, да, а если, ну, недостаточно добрых дел, ну, значит, в ад пойдешь. Так ли это на самом деле или нет? И вот к чему это привело, да, что католическая церковь утверждала, что спасение обретается именно добрыми делами. И это привело к манипуляции.

что говорят им священники. Например, такой факт из истории, что Лютер, он был очень ревностным христианином, он прикладывал очень много усилий духовных, он пытался заработать это спасение, он соблюдал много постов, он молитвы разные делал, он добрые дела старался делать, он исповедания часто совершал. Причем исповедания, вот об этом тоже интересный факт, что его исповедания длились не несколько минут, как обычно люди исповедуются, а часами он исповедовался. И исповедовался в деталях, в мелочах. Бывало так, что он вышел из исповеди, пока шел, вдруг вспомнил еще какую-то деталь, он тут же бежал обратно и опять исповедовался. И он настолько замучил своего исповедника, что этот исповедник сказал ему, говорит: слушай, Мартин, ну если тебе так нравится исповедоваться, ну пойди ты сделай какой-нибудь уже настоящий грех по-нормальному, потом приходи, который достоин исповедания, потом приходи, будешь исповедоваться. Ничто не приносило ему облегчения. Он хотел быть уверенным в том, что Господь его примет, но сердце не находило покоя. И пока не открылась ему вот эта замечательная истина Библии, которая записана в послании Римлянам, 1 глава, 17 стих. Мы читаем: праведный верою жив будет. Праведный верою жив будет. Никак, не делами, не какими-то другими усилиями, именно верой. Достаточно того, чтобы просто человек поверил всем сердцем, и он будет наследовать жизнь вечную. Господь спасает таких. И эти слова, они принесли ему свободу и облегчение. Эти слова стали девизом реформации. Другой текст мы прочитаем из Библии, это послание к Ефесянам, 2 глава, 8-9 стих. Здесь написано: ибо благодатью вы спасены, смотрите, через веру, и сие не от вас, то Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Посмотрите, вы спасены как? Не добрыми делами, а через веру. Достаточно всего лишь веры для того, чтобы обрести спасение. И все. Ну, конечно, здесь кто-то задаст вопрос: а как же так? Ведь что, достаточно того, чтобы говорить, что ну все, я верующий, можно там ничего не делать, не ходить в церковь, не делать никаких добрых дел, а просто сказать, что я верующий, все, верить в душе, и все. И ты попадешь в рай. Так? А многие люди сегодня так и говорят. Вы, наверное, встречали, да? Беседуешь с человеком, начинали говорить о Боге, и говорит: да-да, я верующий, да, все хорошо, у меня вера в душе. А что ж ты в церковь не ходишь? А зачем? Ну, у меня вера в душе, все. А он пьет, матерится, там, ворует, все делает, живет как грешник, да? Но вера в него в душе. Так что, такие люди тоже в рай попадут, как вы думаете? Если достаточно только веры. Написано: праведной верой жив будет. В Библии написано, послание Иакова, 2 глава, 17 и 20 стих. Смотрите: так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. И 20 стих. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел, что мертва? Оказывается, дела имеют значение. Дела имеют определенный вес, значимость. Они должны быть. Написано: тогда вера пустая твоя, если у тебя нет дел. То есть дела должны быть. А тогда как противоречие это сделать, объяснить, да? Как же, все-таки дела имеют значение или не имеют значения? Конечно, имеют значение. Объясняется все очень просто. Вера, настоящая вера, она всегда будет проявляться в делах. Потому что когда человек уверовал всем сердцем в Бога, эта вера начинает пронизывать все сферы его жизни. Она начинает проявляться во всех его поступках, в его словах, в его речи, в его отношении к людям, ко всему окружающему. Это обязательно будет проявляться в его жизни. То есть дела, они всегда следуют за настоящей верой. А вопрос спасения, что здесь? А вот в вопросе спасения достаточно всего лишь веры. Понимаете? Вот по-другому говоря, смотрите, да, что как человек идет к Богу. Ну, вначале в нем пробуждается интерес, да, то есть начинает человек стремиться к Богу, то есть хочет больше узнать о Боге, и потихонечку в нем вера начинает появляться, да, потом в конце, когда вера, он действительно уверовал, то в его жизни эта вера начинает потом проявляться уже в делах. Так вот скажите, на какой стадии здесь наступает момент, когда человек обретает спасение? Вот в тот момент, когда у него появилась вера. Не когда у него он там много дел совершил каких-то, а когда появилась вера. И это знает только Бог. Бог знает сердца наши. Перед ним нельзя лукавить. Ему нельзя сказать: ой, Господь, я верующий. Бог знает, какие мы верующие, если мы ходим даже в церковь.

церковь и делаем вид, что мы верующие. Бог знает, какие мы верующие. Ему не нужно доказывать нашу веру делами. Это людям нужно показать дела, да, наверное. Но Бог знает наши сердца. Поэтому Бог спасает по вере. Для Него важна именно вера. Только вера. И следующий тезис. Только благодать. Почему этот тезис тоже был важен? Потому что католическая церковь утверждала, что возрождение осуществляется при участии самого человека. То есть, чтобы Господь возродил тебя свыше, то есть для этого нужно что-то делать, нужно тоже стараться, нужно снискать эту благодать, нужно расположить себя к тому, чтобы, или расположить Бога, чтобы Бог тебе дал эту благодать, чтобы Бог возродил тебя свыше. Но что говорит Библия? Опять же, послание к Ефесянам, 2 глава, 8-9 стих, мы уже его прочитали, но еще раз прочитаем, смотрите, еще вот это слово важно здесь. «Ибо благодатью вы спасены». Благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас, это Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Благодатью вы спасены. Благодать – это незаслуженная милость, это добрый подарок. Бог просто ее дает. Все, не потому, что мы там что-то сделали. Благодать нельзя заслуживать, она просто дается, просто так. Написано «сие не от вас». То есть вы ничего не сделали для того, чтобы благодать пришла в вашу жизнь, чтобы Господь возродил вас. Это не от человека, это происходит от самого Бога. Как действует эта благодать? Ну, человек может быть очень далеким от Бога. Может быть, кто-то из вас, вот, вспоминая свою историю, как вы шли к Богу, возможно, вы были очень далеким от Бога человек. Но в какой-то момент что-то произошло, в какой-то момент что-то загорелось. Где-то что-то Бог пробудил в вашем сердце, и вдруг у вас появилось это желание искать Бога, стремление к Богу. Вдруг вы начали всей душой искать Бога. Почему это произошло? Это потому, что вы захотели? Потому что Бог вам дал. Потому что Бог начал пробуждать ваше сердце. На вас сошла эта благодать. Бог дал вам эту благодать. Знаете, я уже не раз об этом говорил, что, наверное, в любой церкви есть такая определенная часть людей, которые приходят к Богу на уровне разума. Ну, мы все люди мыслящие, да, то есть мы слышим информацию, мы размышляем, мы делаем какие-то выводы, и на фоне всех разных мировоззрений человек иногда интересуется христианством, смотрит, слушает и говорит, слушай, интересно, да, здорово, мне нравится это. И человек приходит в церковь только потому, что он как бы умом избирает вот это мировоззрение. И он становится христианином по мировоззрению. Но в его жизни, возможно, никогда благодать так и не сходила на него. То есть это просто его человеческий такой выбор. И вот у меня вопрос. Был ли в вашей жизни такой момент, когда вот эта благодать приходила в вашу жизнь? Когда Господь посещал вас своим личным присутствием, когда Он даровал вам вот это, эту благодать или Духа Святого и пробудил вас к новой жизни, даруя вот эту новую жизнь во Христе. Благодать. Послание Иакова, 1 глава, 18 стих написано: «Восхотев, родил Он нас словом истин». Кто? О ком сказано? О Боге. Он восхотел, захотел, и Он родил нас. Скажите, ребенок, когда рождается, он хочет, он выражает свое желание какое-то, появиться в этот мир или не появиться? Иногда люди уж потом выросли, а потом маме претензии, вот, лучше бы ты меня вообще не родила, или наоборот. Бывает, да? Никто за нас не решал эти вопросы. Вернее, мы сами не решали, за нас решали, да? То есть, кто-то решил. То есть, мы рождаемся без своей воли. И вот так же в духовной жизни Господь дает эту благодать просто так. Потому что Он захотел, как здесь написано. Еще один текст, послание к Ефесянам, 1 глава, 4-5 стих. Прочитаем его в современном переводе, перевод Российского библейского общества. Там звучит так. «Он нас избрал», то есть Бог, «в единении с Ним еще до сотворения мира, чтобы мы были перед Ним святыми и непорочными и жили в любви». Он нас предназначил через Иисуса Христа стать Его сыновьями. Вот Его цель и добрая воля.
Посмотрите, Он, Бог нас избрал, когда? До сотворения мира. Бог нас избрал не так, что Он подумал, посмотрел и говорит, слушай, ну ты, в общем-то, неплохой парень. Ну, вот твой сосед вообще ужасный, вообще не буду с ним, его. А вот ты, ну, в общем-то, неплохой. Давай будем с тобой работать. Может быть, что-то с тобой получится, и ты, может быть, станешь нормальным христианином, и вот для тебя царство тогда дам, да? Так или нет? Может быть, вы как-то особо красивый, может быть, или что-то сделали хорошее, что Бог вас избрал, и вот вы сегодня находитесь здесь. Ничего подобного. Смотрите, написано, Он нас избрал когда? До сотворения мира еще. Вы тогда были? Не были, я тогда не был. Наша судьба решалась тогда, когда нас еще даже не было. Он нас уже знал по имени. И Он уже нас задумал в своем плане. И нас избрал, как написано, да, и предназначил. Бог возрождает нас по своему желанию. Поэтому только благодать. Почему же это так важно? А вот как мы выше прочитали, что сие не от нас, чтобы что? Никто не хвалился. Чтобы никто не хвалился. Вы знаете, можно, не знаю, правда это или нет, но, наверное, некоторые люди, вот так вот, приходя в церковь, наверное, себя чувствуют такими, знаете, что вот я, вот что там вот эти вот тупые никак не могут понять, что Бог существует. Да, вот я умный такой, я дошел, я понял, что надо к Богу идти. Вот я пришел, потому что я такой, вот я вот я такой. Вот, понимаете? А эти вот люди, вот что грешники, эти вот тупые животные, не думают о Боге, не хотят спасаться, вот они такие сякие. А я вот я. Так или нет? Мы что-то здесь значим? Мы здесь сидим только потому, что Бог нас избрал. Потому что Бог дал нам эту благодать. В какой-то момент Он коснулся нашего сердца и позвал нас. И мы откликнулись на этот призыв. Хочу также сказать о том, что когда мы с вами молимся за других, за наших близких, знакомых, друзей, соседей, неверующих людей, мы молимся о том, чтобы они спаслись. И знаете, мне иногда кажется, что Бог не дает спасения, то есть не приводит этих людей к себе только потому, что мы уже заранее гордимся. Если Бог обратит этого человека, мы будем хвалиться и говорить, это ж я его привел, это ж я, вот смотри, вот я его покаял, вот он такой, вот это ж я, это я. Если мы так в гордости это делаем, то Бог не будет действовать через нас, Бог не будет слышать наши молитвы, потому что в Библии сказано, что не дам моей славы никому. Поэтому мы должны просить у Бога милости. Мы можем просить у Бога благодати и милости, но это решение за Господом. Следующий принцип, четвертый. Только Христос. Только Христос. Что это означает? Почему этот принцип был важен? Дело в том, что к тому времени, вот к этим годам, когда произошла реформация, уже было очень много разных святых, которым люди молились. И здесь тоже мы видим вот этот смещенный акцент. Тоже сатана здесь поработал очень сильно, что христиане, казалось бы, Христа не отвергают, казалось бы, ну, Христос, да, на своем месте. Но на самом деле люди больше начинают молиться вот этим святым, больше обращаются именно к святым. И посмотрите, сегодня тоже, мы когда общаешься вот с такими ортодоксальными верующими, мы можем наблюдать эти вещи, что люди говорят о чем угодно. Они могут говорить об обрядах, о том, как правильно делать, что правильно делать, как правильно ставить свечку, что какие там правила соблюдать нужно. О чем угодно, но не о Христе. Христос остается где-то на задворках. Смещается этот акцент. К чему это приводит? К умолению Христа. Например, некоторые верующие считают, что Бог это слишком святой, слишком такой праведный, строгий, далекий, недоступный, чтобы вот он мог слушать нас, грешников. Лучше обратиться к какому-нибудь святому, он как-то поближе, породнее, вроде бы он человек, попроще, да, и так далее. Вы представляете, когда человек так думает, это означает что? Это означает то, что человек думает, что люди более милостивые, чем сам Бог. Это значит, что человек меня поймет, а Бог, он там далекий, святой, он не поймет. Это неправда. Написано в Библии, что как раз Господь милосердный, Господь-то и дал нам Иисуса Христа как нашего заступника, чтобы Он давал нам милость свою
и был нам помощником. Поэтому никакие святые, ничто и никто другой, только Христос должен быть этим посредником. Или еще я слышал тоже, один человек мне тоже говорил в нашей церкви, говорит, ну я к Богу не обращаюсь по таким мелочам, ну что Бога беспокоить, у него столько забот, там, наверное, у него очередь, ну я уже своими словами, конечно, додумываюсь, что у него там очереди, столько людей к нему обращаются, я буду со своей мелочью, да ладно, уж как-нибудь там. Вот, ну он не сказал, конечно, про святых всяких, ну а ведь люди, некоторые так идут к святым, почему? Да что Бога беспокоить, там Бог такой великий, там у него свой, а вот святые тут как бы как-то попроще. Это значит что? Это значит, что Христос не всемогущ. Значит, Христос не может слышать, ему не важно, что происходит в нашей жизни. Ведь это не так на самом деле. Господь хочет слышать наши молитвы. И только к Нему мы можем обращаться в молитвах. Поэтому вот этот тезис, только Христос и никто другой, только Христос. И в Библии сказано об этом, сам Христос сказал. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Он сказал, «Я есть путь и истина и жизнь». Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Только через меня. Может быть, это так категорично звучит, но это так, что только Христос является путем к Богу. Никакой святой, ничто другое не может привести нас к Богу. Только сам Христос. 1 Тимофею, 2 глава, 5 стих. «Ибо один Бог, один и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Посмотрите, один посредник. Их немного, это всего лишь один, и этот посредник является Иисус Христос, и больше никто, ни Дева Мария, никакие святые, только Христос может спасать нас, только через Него мы можем достичь Бога. И посмотрите, сатана знает эту истину, сатана знает роль Иисуса Христа, он знает, что Христос является нашим спасителем, и зная это, если мы будем верить в Иисуса Христа, мы спасемся. Сатана знает это, и поэтому, зная это, что он делает? Он пытается увести нас от Христа. Он пытается обратить наш взор на кого-то другого, на что-то другое, только чтобы мы не смотрели на Христа. Помните об этом. Он ведет нас в эти тупиковые пути, чтобы мы поклонялись или чтили кого-то другого, чтобы мы обращались к кому-либо другому, только не ко Христу. Поэтому помните, что только Христос – это очень важная истина. Ну и последний тезис, пятый тезис. Только Богу слава. Только Богу слава. Почему этот тезис тоже был важным? Потому что люди почитали, превозносили, поклонялись, прославлялись тоже вот этих святых, Деву Марию, Папу Римского, священников тоже воздавали им честь. И Папа Римский, как вы знаете, считался наместником Бога. То есть фактически как бы Бог или Христос на земле, поэтому ему воздавались все почести как Богу. Люди также почитали и почитают и сегодня различные святыни, мощи умерших святых и так далее. То есть воздают славу и почесть тому, что не является, что недостойно этой славы. Ну, вот кто из вас там был в Израиле, вы знаете о том, что там зацелованный каждый камушек. Потому что эти паломники, они ходят, целуют каждую святыню, да, потому что прикоснуться к этой святыне, вот. То есть все это становится важным. И только протестанты, они ходят спокойно, не целуют ничего из этого. Кто-то мне рассказывал так, что тоже был вместе на экскурсии в Израиле, и вот там все такие, как там увидели какой-то камушек, на котором сидел Христос там, или еще что-то, они сразу же там целовать к этому. Вот. А протестанты, конечно, этого не делали. И вот эта девушка-гид обратилась к ним и говорит, вы, наверное, протестанты. Потому что понятно, что только протестанты этого не делают. Только протестанты поклоняются и воздают славу одному Богу. Поэтому вот этот принцип, он важен. Что говорит Библия по этому поводу? 1 Петра 4 глава с 11 стиха. «Говорит ли кто, говори как слова Божьи. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог. Дабы во всем прославлялся кто? Бог». Через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Бог, Ему должна слава воздаваться во всем, что бы мы ни делали, где бы мы ни ходили, где бы мы ни бывали, что бы мы ни творили. Во всем слава только Богу. Он должен быть над нами, центром нашей жизни. Ну, еще тоже люди в то время считали, что служить Богу могут только священники, что простой человек не может служить Богу.
И вот к этому тоже в Библии есть такой текст, 1 Коринфянам 10 глава, 31 стих написано. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию». Все, что мы не делаем, мы должны делать это пред лицом Бога, для того, чтобы прославлять Его в повседневной нашей жизни. А почему? А потому что вот следующий текст, последний, мы прочитаем с вами, что говорит об этом Библия, Римлянам 11 глава, 36 стих. «Ибо все из Него, им и к Нему, и поэтому Ему слава». Ему слава во веки. Аминь. Потому что все от Бога, потому что Бог над всем. Ему нужно воздавать славу только Богу. Человек грешен, человек несовершенен, и только Бог достоин этой славы. И заключение. Я хочу, чтобы вы увидели то, что произошло в истории. Что на протяжении этих 15 веков, да, постепенно сатана изменил вот те основы христианской веры. Постепенно сместил этот фокус с тех важных вещей, и люди перестали видеть вот эти правильные ориентиры своей веры. И он использует фактор времени. Он то же самое сегодня делает и в жизни каждого из нас, или нет? Вы чувствуете его в своей жизни? Он то же самое, пытается увести наш фокус тоже со Христа, вот с этих важных моментов, и он тоже использует фактор времени. Каким образом? Если бы он сразу бы обрушился на нас и сказал бы: «Так, не читай Библию», мы бы сказали: «Э, ты что? Ну-ка уходи, я буду читать Библию, я же христианин, да?» Конечно, он так не делает. А он делает как? Он делает постепенно. Все постепенно. Знаете историю про пианино? В одной очень такой консервативной церкви, где там все привычно, там свой уклад жизни, значит, руководитель музыкальный хотел пианино переставить в другой угол. И ему не дали члены церкви. Сказали: «Как так? Пианино всегда стояло там. Это испокон веков так было. Ты что делаешь? Это грех так делать». И ему дал совет один мудрый человек. Он сказал: «Ты не переживай». Он говорит: «Ты просто каждое воскресенье по сантиметру сдвигай его». И в течение там несколько месяцев, и пианино уже в другом углу. И никто не заметил этого. Все произошло постепенно. Знаете, так сатана делает в нашей жизни. Он делает это постепенно. И вот я хочу, друзья, чтобы вы вспомнили, я обращаюсь к верующим людям, вспомните тот момент, когда вы впервые нашли Господа, когда вы покаялись, когда Господь просветил ваше сердце, когда вы ваше сердце пламенило этой любовью к Богу. Что было тогда? И вот прошло какое-то время, у кого-то больше, у кого-то меньше. А что произошло на протяжении этого времени? Не произошло ли какого-либо смещения? Может быть, где-то сатана сместил ваш фокус? Где-то что-то ослабело в вашей жизни, любовь к Богу или поступки ваши стали другими? Потому что сатана, он продолжает свою работу. Он продолжает свою борьбу. Если он не может это сделать на уровне всей церкви, он делает это на уровне лично каждого из нас. Я прошу, чтобы сегодня каждый из нас, пусть вот эта тема реформации, она послужит для нас примером и уроком того, как мы с вами должны или наоборот не должны поступать в нашей жизни. Все ли в порядке в нашей духовной жизни? А может быть, кому-то сегодня нужна вот эта реформация? Может быть, кому-то нужно тоже прибить, ну или не прибить, а повесить на шею вот эти тезисы и сказать, что помни об этом, потому что ты склонен от этого, это оставлять, уходить от этого, потому что это важные вещи. И пусть вот эти принципы, о которых сегодня мы говорили, что только Писание, отношение к Слову Божьему, какое отношение к Слову Божьему у тебя? Вера, только вера. А что дьявол примешал тебе в твоей жизни? Благодать. А может быть, что-то изменилось в отношении к благодати и у тебя в твоей жизни? Христос, только Христос. А может быть, не только Христос стал теперь значить что-то для тебя лично. Только Богу слава. Посмотри в свою жизнь, оглянись, и может быть, что-то Бог покажет сегодня кому-то из нас. Может быть, есть что-то, в чем мы можем сегодня покаяться и попросить у Бога прощения. Давайте встанем на молитву. Это время, минуты, когда мы можем обратиться к Богу. И я не знаю, что Бог говорит лично вам, и что вы чувствуете в своем сердце, но если вы видите те моменты, в которые сатана со временем изменил,
то, может быть, сегодня нужно снова вернуться к этим истокам, к этим началам, к этим истинам, которые оказались забыты. Откройте свое сердце Господу и просите Его открывать вам то, что неправильно, то, что нужно менять. Если что-то действительно сегодня нужно менять, давайте это исповедовать Господу. Если есть также сегодня люди, которые желают покаяться в своих грехах, мы всегда это делаем. Каждое воскресенье я приглашаю сюда выйти вперед тех людей, которые хотят покаяться в своих грехах. Вы идете не к людям, вы идете к Богу. Только Господь может прощать грехи, не священники. Никто другой не может прощать грехи и отпускать грехи, только Господь. Если вы хотите, чтобы Господь простил вам ваши грехи, если вы чувствуете, и ваше сердце обременено грехами, выходите сюда вперед и помолитесь. Закрыв глаза, просто обратитесь к Богу и попросите у Него прощения. И сейчас, после минуты тишины, я помолюсь о том, чтобы Господь услышал вашу молитву и действительно изменил ваше сердце. Помолимся. Господь, Отец Небесный, прежде всего мы благодарим Тебя за Слово Твое, за книгу Библию, за то, что сегодня мы можем вот так читать это Слово, оно доступно для нас. Ты открываешь нам истины, делаешь для нас их доступными, чтобы мы их знали, чтобы мы жили жизнью угодной Тебе, чтобы мы обретали спасение. Господь, благодарим Тебя за то, что сегодня мы живем в такое время, когда все это является доступным нам. Господь, я молю Тебя о тех, кто увидел какие-то в своей жизни неправильности, неправедность какую-то, какие-то прегрешения, и сегодня желают исправить это. Господь, мы обращаемся к Тебе, чтобы Ты очистил от всяких грехов. И тех, кто вышел сюда вперед в молитве покаяния, просит об этом. Я прошу Тебя, услышь. Прими это покаяние, Господь, и очисти сердца, очисти души, Господь. Помоги начать новую жизнь, скорректируй наши пути так, чтобы мы были в истине Твоей, чтобы сатана не мог нас увести с этого истинного пути, чтобы мы видели ясно вот эти истины Слова Твоего и твердо стояли в них. Благослови сегодня каждого из нас в нашей личной духовной жизни никогда не отступать от заповеди Твоей. Благослови все то, о чем мы сейчас размышляли и говорили. Благослови нас в нашей духовной жизни во имя Иисуса Христа.

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
2: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Божья правда», а после нее 45 минут будет звучать программа «Путь к счастью».

0: Уважаемые друзья, приветствую вас именем радиомиссии «Слово к России». Для вас сейчас прозвучит еще одна передача, которая называется «Божья правда». В ней мы изучаем Слово Божье, основы христианской веры и рассматриваем труды выдающихся христианских мыслителей. У микрофона Михаил Локтев. Сегодня мы продолжим беседы, основанные на книге «Сущность христианства». Ее автор – известный британский писатель и апологет христианства Клайв Льюис.
1: В прошлый раз я говорил о том, что людей мира можно разделить на верящих в какого-то Бога и неверящих. Людей, верящих в Бога, можно раздробить по видам богов, в которых они верят. В общем, существует два разных понятия о Боге. Одна точка зрения утверждает, что Бог стоит за пределами добра и зла. Противоположная точка зрения состоит в том, что Бог определенно есть добро. Евреи, магометане и христиане разделяют последнюю точку зрения, а именно, что Бог есть разум, и что этот разум можно назвать абсолютным добром, справедливостью и так далее. Притом христиане верят, что мир, созданный Богом, хорош, но он сбился на неверный путь. Еще есть одна теория, которая слишком проста. Эту теорию я называю христианством, разбавленным водой. Согласно этой теории, в небе обитает хороший, добрый Бог. И все очень гладко. Таким образом, в стороне остаются все трудные и пугающие доктрины о грехе, аде, дьяволе и искуплении. Бессмысленно искать простую религию. Все настоящее, существующее в мире, никогда не бывает простым. Оно может выглядеть простым, но на самом деле это не так. Стол, за которым я сижу, выглядит простым. Но спросите у ученого, из чего этот стол сделан. Обо всех этих атомах, световых волнах, которые отражаются от этих атомов, воздействуя на мой зрительный нерв и через него на мой мозг. И тогда мы увидим, что тот процесс, который мы описываем двумя словами «видеть стол», представляет собой оплетение таинственных и сложных явлений, сложных настолько, что мы едва ли сумеем когда-нибудь их исчерпать. Если вы удовлетворены простым ответом, то прекрасно. Но если вы не хотите на этом остановиться, современный мир обычно не останавливается так легко. Если вы продолжаете спрашивать о том, что же происходит в действительности, то приготовьтесь столкнуться с трудностями. Если мы ищем чего-то большего, чем сверхупрощенность, то было бы глупо жаловаться, что это что-то большее очень сложно. Нам приходится быть настороже с людьми, которые хотят все упростить, потому что они каждую минуту меняют тему и попусту теряют время. Обратите внимание на их теорию о том, что Бог должен был бы сделать религию простой, как будто Бог изобрел религию. На самом же деле мы знаем, что она является его откровением о совершенно неизменяемых фактах и о его собственной природе. Объективная реальность, согласно моим наблюдениям, отличается не только сложностью, но и, как правило, странностью. В ней нет ничего упорядоченного, ничего ясного, ничего такого, что мы надеялись иметь. Например, когда мы постигли теорию вращения Земли и других планет вокруг Солнца, мы, естественно, могли бы сделать заключение, что все планеты созданы с соблюдением каких-то соответствующих пропорций на определенном расстоянии друг от друга, увеличиваются или уменьшаются в размере по мере удаления их от Солнца. В действительности же мы не находим закономерностей ни в размерах планет, ни в расстояниях между ними. Некоторые из них имеют один спутник, другие — четыре, есть с двумя и так далее. Объективную реальность обычно нельзя предугадать. Это одна из причин, почему я верю в христианство. Это религия, которую невозможно предугадать. Если бы христианство предлагало нам такую вселенную, какую бы мы хотели, я бы посчитал, что мы сами изобрели христианство. Христианство обладает той же странной гибкостью, которая свойственна только реальным вещам. Давайте оставим все школьные философии и сверхупрощенные ответы. Проблема, с которой мы имеем дело, непроста, а поэтому и ответ не может быть простым. Что же это за проблема? Вселенная содержит много такого, что воочию плохо и бессмысленно. Существует две точки зрения на совокупность этих фактов. Одна из них, христианская точка зрения, говорит, что наш мир хорош, но он сбился на неверный путь, хотя все еще сохранил в памяти тот путь, каким он должен был идти. Вторая точка зрения – это дуалистическая. Дуалисты верят в существование двух равных и независимых сил, которые стоят за всем, что существует или происходит в мире. Одна из них – добро, а другая – зло, а сама Вселенная – это поле сражения, на котором ведется непрекращающаяся бесконечная борьба между этими силами. Я считаю, что после христианства дуализм – наиболее человечная и наиболее разумная гипотеза из всех, но в ней есть одно слабое место. Мы предполагаем, что эти две силы, или два духа, или два бога, хороший и плохой, абсолютно независимы. Оба они существуют в вечности. Ни один из них не создавал другого, ни один из них не имеет большего права называться Богом, чем другой. Каждый считает себя хорошим. Один из них любит ненависть и жестокость, а другой любит любовь и милосердие, и каждый из них придерживается своей точки зрения. Что же мы имеем в виду, когда называем одного из них силою добра, а другого силою зла? Мы либо предпочитаем одну из этих сил, либо мы подразумеваем, что одна из этих сил является действительно злом и, несомненно, ошибается, принимая себя за добро. Если мы имеем в виду, что нам просто больше нравится или подходит первая сила, то мы должны вообще отказаться от разговоров о добре и зле, ибо добро означает нечто такое, чему мы должны отдавать предпочтение, независимо от того, что нам нравится в данный момент. Если бы быть хорошим или делать добро просто означало становиться на сторону того, что нам нравится, без всякой особой на то причины, такое добро не заслуживало бы того, чтобы называться добром. Так что мы должны признать, что одна из этих сил действительно является злом, а другая действительно добром. Но в тот момент, когда мы признаем это, мы добавляем к этим двум силам Вселенной третью силу, какой-то закон или стандарт или правило добра, которому одна из этих сил подчиняется, а другая противится. Но поскольку про обе силы можно судить лишь по этому стандарту, то этот стандарт или существо, создавшее этот стандарт, стоит вне этих сил и гораздо выше их обеих. И этот закон или это существо и есть истинным настоящим Богом. Фактически, когда мы называем эти силы добром или злом, мы имеем в виду, что одна из этих сил находится в хороших отношениях с этим реальным высшим божеством, тогда как другая сила противодействует ему.

Дорогие друзья, наше время приходит к концу. Ваши отзывы пишите по адресу станции или на адрес миссии «Слово к России». Почтовый ящик 846, West Sacramento, Калифорния, индекс 95605, Михаилу Локтеву. Повторяю адрес. Михаил Локтев, почтовый ящик 846, West Sacramento, Калифорния, 95605. Итак, до следующей встречи. Оставайтесь с Богом!

Жить – это любить. Бытие, глава 39, стих 23. В нашей жизни две стороны. Мы в определенном отношении к Богу и к людям. Наше отношение к Богу в порядке, если наша жизнь – хвала, согласие с Богом и Его волей. Наше отношение к людям в порядке, если наша жизнь – любовь. Так было у Иосифа. Его жизнь была хвалой и любовью. Если у кого были причины жаловаться на испорченность людей, то они были у Иосифа. Чего только он не пережил и не выстрадал. Как позорно поступили с ним братья, как оклеветала его жена Потифара, как поступил с ним сам Потифар, не исследовав дело, а вынес приговор бросить его в темницу. Не правда ли, если бы сейчас сердце Иосифа исполнилось горечи, если бы он жаловался всем на то, что пережил и как с ним обращались, это можно было бы понять. Но он не делал этого. Он не говорил о пережитой несправедливости. Кто поступает так, тот только ожесточает себе жизнь. Чем более говорят о таком опыте, тем более внушают себе огорчение. Чем менее говорят об этом, тем лучше. А вообще не говорить об этом лучше всего. Так поступил Иосиф. Он не говорил о прошлом. Он жил настоящим и его задачами. Он говорил самому себе: если я здесь, в темнице, то постараюсь облегчить, насколько смогу, положение бедных заключенных, потому что им гораздо хуже, нежели мне. У меня живой Бог, мое утешение и моя помощь. У этих бедных людей их идолы, Азирис и Изида. На них они не могут опереться, поэтому им гораздо хуже, нежели мне. Итак, он начал оказывать им всевозможные услуги любви, чтобы облегчить несчастное положение. Такими людьми можно повсюду пользоваться. Их любят все. Люди, которые всегда говорят только о себе, которые требуют к себе и своим обстоятельствам внимания, всем в тягость. Но людей, готовых к услугам и дружбе, везде приветствуют и любят. Так было и здесь, в темнице. Как только Иосиф вошел в камеру, казалось, что в камере нет уже больше тьмы и печали. Когда же он дружелюбно и с участием спросил, как спалось, то показалось, будто луч солнца проник через зарешеченные окна. Иосиф повсюду был желанным гостем. Иосиф не думал, когда ему поручали какие-то работы: «Это ниже моего достоинства, я не буду делать этого». Но он делал все, делал с радостью. Я читал однажды, что имя самому несчастному в мире человеку — кто-то другой. Это верно. Если кто-либо не хочет выполнять какой-то работы, потому что она недостаточно хороша для него, он обычно говорит: «Пусть это сделает кто-то другой». И если он ленится сделать то или иное, он опять говорит: «Пусть это сделает кто-то другой». Всякую работу, которую не хочется выполнять, взваливают на кого-то другого. Вот так Иосиф и оказался кем-то другим. Он принимался за то, что не подходило другим. Не хочешь ли и ты оказаться этим кем-то другим, дорогая душа? Это было бы прекрасно. О, если бы и твоя жизнь превратилась в любовь! Насколько прекраснее и благословеннее была бы она! Является ли твоя жизнь по отношению к окружающим любовью? Знаешь ли ты, что значит любить? Любовь — это значит оказаться на месте другого. Поступал ли ты так всегда? Или ты рассматривал все со своей точки зрения? Если так поступаешь, тогда ты не умеешь любить. Возьмем, например, такой случай. Муж приходит домой. В
конторе у него было много всяких неприятностей. Он молчит, он раздражен. Он все еще погружен в эти неприятности, которые пережил. Конечно, так не должно быть, но так случается. Вследствие его скверного настроения, приветствие его не так дружелюбно, как обычно. Такое же и его лицо. Жена смотрит. Ни взгляда, обращенного на нее, ни слова для нее. Если она любит, это значит, что она постарается занять его положение. Она скажет себе: у моего мужа какие-то неприятности сегодня. Буду особенно внимательна к нему, чтобы просветлело его лицо. Она именно так подумает, если жизнь ее — любовь. Может быть, она скажет ему: иди сюда, сядь, я сниму с тебя мокрую обувь. Она обычно не делает этого, но сегодня так надо. Она хочет сделать для него что-то особое. Если жена скажет так, что же ответит ей муж? Как хорошо, что я уже дома. В конторе часто так неприятно. Дома гораздо уютнее. И тут огорчения его рассеиваются, и наступает такой сердечный вечер. Как же сложится обстановка тогда, когда жена еще не поняла, что жить — это любить? О, тогда будет иначе. Жена услышит недружелюбное приветствие, увидит мрачное лицо и не подумает, что надо оказать любовь, а пожелает ее получить. Она подумает: что же с ним случилось? Я стою здесь весь день и мучаюсь. Весь день забочусь о детях, а он так поступает. Нет, я не позволю этого. И лицо ее огорчается, как и его. Она отвечает также недружелюбно на приветствие. Мгновение он смотрит на нее, затем думает: в конторе было неприятно. Думал, что дома будет лучше, а дома еще хуже. Он опять берет шляпу в руки и отправляется в ресторан. Так целыми днями между ними размолвки. Разве это не образ твоей жизни? К сожалению, да. Почему происходят эти истории? Потому что еще не постигли того, что жить — это любить. А любить — это занять положение другого. Если до сих пор мы не делали этого, не хочешь ли уже сейчас начать? Займи положение другого человека.

желание отравить царя. Когда однажды утром Иосиф пришел к ним, он увидел, что они молчат и весьма печальны. Он спросил их о причине молчания и узнал, что оба они видели в эту ночь сон. Сейчас они ломали себе голову над тем, что бы могли значить эти сны. По просьбе Иосифа они рассказали ему о том, что видели в сновидении. Виночерпий видел виноградную лозу, на которой было три ветви. Он взял ягоды, выжал из них сок в чашу фараона и подал эту чашу в руку фараона. «О!» — воскликнул Иосиф. «Этот сон нетрудно истолковать. Три ветви — это три дня. Через три дня тебя опять возведут в тот сан, в котором ты служил царю». Тогда и Хлебодар рассказал ему свой сон. Он сказал, что нес на своей голове три корзины, наполненные всякой пищей фараона, изделием пекаря. Но вот налетели птицы и клевали эту пищу в корзинах. «О!» — воскликнул Иосиф, — «птицы мне не нравятся. Птицы мне не нравятся. Я опасаюсь, что птицы, которых ты видел, — это те птицы, которые пожрут тело твое, потому что через три дня тебя повесят». Когда он так истолковывал сны, ему пришла мысль: если виночерпий будет отпущен из темницы через три дня, то он мог бы замолвить за него доброе слово. Поэтому он просит его: «Вспомни меня, когда тебе будет хорошо, и сотвори мне милость, напомни фараону, чтобы он вывел меня из этого дома». Виночерпий, конечно, похлопал Иосифа по плечу и сказал ему: «Иосиф, положись только на меня». И Иосиф положился только на него. Спустя три дня все совершилось так, как сказал Иосиф. Виночерпий был возвращен в свой сан, а Хлебодара повесили. Теперь уже недолго, и Иосиф будет свободен. Сразу же в темнице стало для него светлее. Радостный луч надежды ворвался в мрачную горницу. Иосиф думал: «Теперь уж я буду скоро свободен. Виночерпий обещал мне это». Всякий раз, когда ключ поворачивался в замке, Иосиф думал: «Вот уже идут, чтобы отпустить меня. Сейчас я буду на свободе». Но нет, свобода так и не наступила. Миновало два дня, три дня. Иосиф удивлялся. Но вскоре он нашел объяснение этому. Конечно, у него набралось много работы, которая накопилась в его отсутствии, но он вспомнит обо мне. Он ведь обещал мне это. Миновало 8 дней, 14, но ничего не менялось. А Иосиф тем временем нашел другое объяснение. Он, вероятно, заболел. Это неудивительно. От плохого воздуха в темнице можно заболеть. Но как только он выздоровеет, он непременно воспользуется возможностью, чтобы поговорить с царем обо мне. Он ведь обещал мне это. Но миновали 3 недели, 4 недели, 6 недель, 1/4 года. Иосиф не мог скрыть от себя ужасной правды. Он забыл меня. Как мрачно стало вдруг в темнице. Каким уставшим и измученным почувствовал себя Иосиф. Свою работу он выполнял механически. Он перестал надеяться. Но как страшно отказаться от надежды. Это был болезненный урок, который ему следовало изучить. Кто положится на людей, тот остается одиноким. Но ему предстояло взойти на престол Египта. Ему предстояло заботиться о великом народе, поэтому он должен был изучить этот урок. Он не победил бы, не изучив этот урок. Сколько времени прошло, пока душа его обрела потерянное равновесие? 2 долгих года.

Это был последний класс школы Божией, который ему следовало пройти. Он должен был изучить так самое тяжелое. И он изучил это. Он достиг того, что мог сказать Богу: «Господи, если хочешь, чтобы я всю свою жизнь провел в темнице, я согласен». Когда он мог уже сказать это, значит, изучил он этот урок. Я убежден, что в ту же самую ночь, когда Иосиф сказал эти слова, фараон увидел свои дивные сны, толкование которых вывело Иосифа из темницы и возвело на престол. 2 тяжелых года. Но он изучил свой урок. А мы? Сколько времени мы изучаем свой урок? Да будет воля твоя. Сколько времени? И изучил ли ты его? Бьется ли наше сердце вместе с сердцем Бога? Поэтому скажем сейчас не только устами, но и сердцем: «Господи, как хочешь, так и распоряжайся мною». Я опасаюсь того, что среди тех, кто читает эти строки, имеются те, кто еще не изучил этот урок. Должен ли Иосиф устыдить нас? Не поймем ли мы, наконец, что Бог не делает ошибок, что воля Его всегда благая и истинная? Что же случилось с Иосифом, когда он изучил этот урок? Бог выдал ему аттестат зрелости и отпустил его из школы уничижения, находившейся в темнице. Тогда он стал господином Египта. Думал ли ты когда-нибудь о том, что случилось бы с Иосифом, если бы виночерпий не забыл его? Я представляю себе, что он пошел бы к своему коллеге, к верховному повару, и сказал бы ему: «Нет ли у тебя местечка для приятного молодого человека? Я познакомился с ним в темнице, а теперь подыскиваю ему место». «Да», — ответил бы шеф-повар, — «нам нужен кто-то для мытья посуды, кухонной утвари». Так Иосиф стал бы рабочим на кухне. Может быть, виночерпий поговорил бы с кем-нибудь другим, например, начальником царской канцелярии. Тот ответил бы: «Если он надежен, он мог бы быть у нас посыльным». Так Иосиф мог бы оказаться посыльным по мелким нуждам. Так сложилась бы его жизнь, если бы люди взяли в свои руки его будущее. Но так как Бог взял его будущее в руки, то он стал господином Египта. Как верно слово Писания: «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Но Писание говорит также: «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование — Господь». Библия права. И сегодня верно: благословен человек, который надеется на Господа. Являешься ли ты таким человеком? О Господи, помоги нам, чтобы и мы изучили в школе Божией и в своей жизни тот же урок, который изучил Иосиф, чтобы и мы могли с полным упованием на Бога сказать: «Да будет воля Твоя».

ничего для себя. Бытие, глава 41, стихи с 14 по 16. Именно тогда, когда Иосиф достиг в темнице того, что мог сказать: «Господи, да будет воля Твоя», когда он согласился остаться всю жизнь в темнице, в ту ночь фараон увидел два дивных сна. Ему снилось, будто из Нила выходят 7 тучных коров и идут на пастбище. За ними вышли 7 тощих коров и пожрали 7 тучных коров. И фараон проснулся. Когда же он опять уснул, он увидел другой сон. На одном стебле поднялось 7 тучных колосьев. Затем появилось 7 тощих колосьев, и они поглотили 7 тучных колосьев. Утром фараон повелел, чтобы к нему пришли все его предсказатели и гадатели, чтобы истолковать все его сны. Но никто из них не мог сказать, что бы они означали. Тогда виночерпий внезапно вспомнил об Иосифе, истолковавшем ему его сон в темнице. Он сказал об этом царю, и тот повелел немедленно привести Иосифа. Какая весть! Иосиф должен предстать пред царем. Да, но нельзя предстать пред царем в таком виде. Его должны были сперва подстричь, да и одежда его была грязна и порвана. Его следовало одеть в другие одежды. В поспешных приготовлениях не было времени размышлять о том, для чего он должен быть у царя, почему царь позвал его. Наконец он в приемной. Царь говорит с ним дружелюбно, в почтительных словах. «Я видел сон, но никто не может истолковать его мне. А я слышал о тебе, что ты умеешь толковать сны». Иосиф ответил на это обращение кротко и определенно. «Это не мое. Бог даст ответ во благо фараону». Это слово, которое передано здесь тремя словами «это не мое», дважды встречается в Библии. Впервые его произносит Авраам, возвратившись от преследования Кедорлаомера. Царь Содомский выходит навстречу ему и говорит ему: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Авраам ответил ему на это словом «билядай», что значит «ничего для себя». Таким образом, Авраам хочет сказать: «Я не пошел в этот поход, чтобы обогатиться, чтобы взять добычу. Я пошел только ради того, чтобы освободить Лота из плена. Я ничего не возьму из добычи, чтобы ты не сказал, что ты обогатил Авраама». Так следует понимать это слово и в истории Иосифа. Фараон сказал почтительное слово Иосифу: «О тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». Иосиф отклоняет эту честь. «Ничего для себя. Я не могу принять эту славу в расчет. Толковать сны — это дело Бога. Если ты думаешь, что я могу это делать, то оказываешь мне слишком много чести. Ничего для себя». Если время, проведенное в темнице, начиная от общения с виночерпием, явилось последним классом школы Божией для Иосифа, то эта аудиенция у царя явилась выпускным экзаменом, испытанием зрелости. Иосиф должен засвидетельствовать о том, чему он научился в школе. Он отвечает единственным словом «билядай», «ничего для себя». Какое это важное и значительное слово! Подсчитывал ли ты когда-нибудь, сколько времени являлся Иосиф правителем Египта?
Ему было около 30 лет, когда он явился перед фараоном. Когда же он умер, ему было 110 лет. Итак, около 80 лет он был правителем Египта. Длительное время. В течение всего этого времени грифель пишущего священную историю не сделал записи ни об одной ошибке или какой-то неверности Иосифа. Как же это оказалось возможным? Тайна такого длительного и благословенного правления заключена в этом слове «билядай». Ничего для себя. Представь себе, знать и великие Египта, представители древних и благородных родов, получают вдруг нового правителя, иностранца, молодого человека, раба, отпущенного из темницы. Как они неохотно подчинились и склонились. Конечно, против Иосифа составляли заговоры. Его низвергли бы, если бы принципом его не было ничего для себя. Если бы он, по примеру выскочек, дал бы почувствовать великим «я больше вас», тогда столкновения и мятежи оказались бы неизбежными. Но Иосиф не хотел быть никем иным, кроме слуги государства. Когда позднее наступил голод, он руководил продажей зерна. Он не считал это ниже своего достоинства, хотя и был первым служащим царя. Он не хотел господствовать, он хотел служить. А против слуги не восстают. Восстают только против повелителя-деспота, против гордого господина. Если Иосиф жил в мире в течение длительного времени своего правления с придворной знатью, то он обязан был этим слову «билядай», которое было его принципом. Когда он построил огромные складские помещения и обеспечил зерном весь Египет, тогда огромные суммы проходили через его руки. Как легко кое-что из этих денег могло оказаться в кармане Иосифа. Никто не мог бы проконтролировать его, потому что над ним не было контролера. Но Иосиф был верен и бескорыстен. Это и делают ценным его девиз для нас «ничего для себя». Итак, это слово действительно является ключом к дивному благословению его жизни. Он не стал бы и не остался бы тем для нас, чем он был, если бы не это слово «билядай», которое оказалось выражением его настроений. Это настроение Иосифа было также настроением Иисуса. И в этом смысле Иосиф является прообразом Господа. Когда в послании к филиппийцам во второй главе читаем, что Иисус не почел хищением быть равным Богу, он отверг себя, принял образ раба, уничижил себя и был послушен до смерти и смерти крестной, нам легко видеть, что девизом Иисуса тоже было «ничего для себя». Он мог пребывать в радости, и все же он претерпел крест, не почитав это для себя позором. Он мог бы пребывать среди словословий херувимов, утренние звезды ликовали пред ним, но все же он это оставил, чтобы превратиться в жертвенного агнца. Не обнаруживается ли в этом его настроение «ничего для себя»? А над Вифлеемскими яслями, как и над Голгофой, начертана надпись «ничего для себя». Когда Искуситель приступил к нему в пустыне, он сказал ему: «Скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». В состоянии ли был Иисус сделать это? Конечно. Как он превратил воду в вино в Кане Галилейской,
Так он мог бы превратить камни в хлебы. Почему же он не сделал этого? Потому что он никогда не пользовался своей чудодейственной силой для себя. Никогда. Жизнь его была великой проповедью на тему «Белядай, ничего для себя». А теперь подумай, какими были помышления Иисуса, главы церкви. Такими должны быть и наши помышления, членов его тела. Каждый должен мыслить так, как Иисус Христос. Бог хочет, чтобы эти помышления наполняли нас и управляли нами. Спроси себя, настроена ли твоя жизнь на этот тон? Ничего для себя. О, себелюбие! Жадность нашего «я» преследует нас и в состоянии благодати. Они проникают в святилище горницы молитвы. Внутренний настрой многих детей Божиих — это «я». Этот смысл можно было бы выразить еще словами «все для меня». Они хотят всюду быть уважаемыми, признанными. Почему столько разногласий при выборе пресвитеров в христианской общине? Потому что имеется очень много братьев, которые думают «все для меня». На это место, на эту честь у меня первое право. Я самый подходящий для этого. Они приходят в собрание, как неверующие идут на концерт или в театр. Они хотят получить назидание. Они ищут возбуждений, религиозно-эстетических наслаждений. Однако тот, кто всегда хочет иметь, кто на все притязает, тот никогда не хочет плакать. Тот никогда не бывает довольным, тому всегда мало. Всегда ему мало чести, уважения, любви, признания. Конечно, всегда раздражается и злобствует, если недостаточно уважения. Бедные люди, жаждущие иметь все для себя, никогда не бывают счастливыми, никогда не бывают довольными, потому что никто не сделает и не даст им того, чего они хотят и на что притязают. О таких говорят: он много воображает о себе, он гордый. Того же, кто ничего не хочет для себя, любят все. Того можно использовать повсюду, в каждом положении, на каждом посту, на любом месте. В ваших возможностях облегчить или обременить себе жизнь. Мы обременим ее, если будем придерживаться правила «все для меня». Тогда мы никогда не освободимся от недовольства и раздражения. Мы облегчим ее, если слово «белядай» будет выражением наших настроений. Кто не требует всеобщего для себя уважения, тот не станет раздражаться, если не встретит этого уважения. Если же он встретит его, он будет благодарить Бога за такую милость. Он будет всегда радостным и довольным. Согласен ли ты, чтобы девиз Иосифа был и твоим? Бог хочет этого. Он ожидает этого от всякого. О, если бы дух бескорыстной самоотверженности и служащей любви был и нашим делом, чтобы мы могли сказать так же спокойно и собранно, как сказал Павел: «Мы имеем ум Христов».

Человек Божий. Бытие, глава 41, стихи с 25 по 36. Когда Иосиф решительно ответил на речь фараона: «Это не мое, Бог даст ответ во благо фараону», он приобрел доверие царя, и тот рассказал ему свои сны. Иосиф слушал внимательно. И не только внимательно, но и в молитве, чтобы Бог просветлил его и помог ему истолковать сны царя. Когда царь высказался, тогда Иосиф ответил: «Что Бог сделает, то он возвестил фараону. Семь тучных коров, вышедшие из воды, — говорил Иосиф, — это образ плодородия». Как часто можно было видеть этот образ? Плодородие Египта зависело преимущественно от Нила. Когда он выступал из своих берегов и заливал землю, тогда собирали хороший урожай. В такие годы можно было часто видеть коров, стоящих по шею в воде, а затем выходящих из воды на пастбище. Точно так же истолковал Иосиф сон о семи колосьях, выходящих из одного стебля как признак урожая. У египетской пшеницы много колосьев на одном стебле. Если почва удобрена, тогда на одном стебле появляется много колосьев. Если семь тучных коров и семь колосьев на одном стебле были образом урожайных лет, то семь тощих коров и семь тощих колосьев, иссушенных восточным ветром, это образ периода голода. Толкование снов было столь ясным, что у царя немедленно сложилось впечатление: да, это так, иначе и быть не может. Это не был обман, это не было жульничество. Это было так просто, так ясно, что немедленно оказалось убедительным. Это была истина. Откуда это было у Иосифа? Откуда знал это Иосиф? Сам царь сказал впоследствии, что Иосиф — человек, в котором Дух Божий. В противном случае Иосиф так не мог бы истолковать сны, как этого не смогли сделать гадатели, волхвы и мудрецы. Но Бог просветил его своим духом, и он стал разуметь значение снов. Что Бог сделает, то он сказал фараону. А что сон фараону повторился дважды, это значит, что сие истинно Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие. Иосиф мог бы уже таким образом закончить свою речь, но он продолжает дальше. В общих чертах, в ясных контурах, он развивает ход событий и говорит о том, что следует сделать пред лицом грядущего бедствия. Царь должен повсюду сооружать хранилище для зерна, а народ, по повелению его, должен сдавать в эти хранилища пятую долю своего урожая. Только так можно приготовиться навстречу будущему голоду. Как все это просто и ясно! Какими определенными являются предлагаемые Иосифом распоряжения и мероприятия? И опять у царя впечатление: да, действительно, только так надо сделать. Это истинный путь, которым нам должно идти. Как Дух Святой дарует мудрость и разумение во всех положениях и обстоятельствах жизни. Откуда у Иосифа взгляд государственного мужа? Он ведь не изучал искусство управления государством. Он только что вышел из темницы, он пленный раб. Конечно, он не посещал высшей школы, но он посещал школу Божию. Он муж, в котором пребывает Дух Божий, а Дух Божий наставляет его на всякую истину, не только на истину Слова Божьего, но также и на истину для правильного использования земных возможностей. Насколько благословенной будет твоя жизнь, насколько лучше будет совершаться твой труд, если ты научишься у Иосифа
во всем взирать на Господа и учиться у Него. Вот тогда и в тебе оправдается то, что Павел написал Тимофею: «Совершен человек Божий, ко всякому доброму делу приготовлен». Иосиф был таким человеком не только по распоряжению или дарованию, но по степени подчинения Святому Духу. Если бы все зависело от дарований, тогда в итоге ты мог бы сказать: «Я не способен для этого, я не могу сделать этого, я не искусен в этом». Но это зависит от подчинения Святому Духу. Я знаком с портнихой, у которой не было к этому делу ни вкуса, ни способностей. Но в ней пребывал Дух Святой. И вот она стала молиться о своей работе. И она испытала успех. Она оказалась в состоянии обслуживать своих клиентов с успехом. Дорогое сердце, уповай на благодать и в делах своего труда, и Бог даст тебе мудрость и разумение, и познание, и мастерство. Бог сделает это. Он хочет это сделать. Он говорит о тебе: совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Радио «На пути» приглашает вас послушать проповедь Леонида Алексеевича Петренко. После этого слушайте детскую программу «Смотрите, радуга».
2: Друзья дорогие, сегодня снова этот необычный день, когда перед нами хлеб и вино. Я думаю, что необычный день для каждого. И это время, когда мы переживаем, думаем о нашем праве участия. Но я сегодня хочу говорить, и вместе с вами мы будем рассуждать, читать места Писания об этом дне, как о дне победы. Во-первых, первое послание к Коринфянам, 11 глава, 24 стих. Обратите внимание, Иисус Христос, когда взял хлеб, написано: «Возблагодарил, преломил и сказал: примите, едите, сие тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». И мы читаем с вами 26 стих: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Друзья дорогие, это же первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 55 по 57 стих. Первое Коринфянам, 15 глава, 55 стиха. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшим нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Братья и сестры, обыкновенно, мне кажется, ну, наверное, в каждом народе есть свои праздники, да? И я нигде никогда не слыхал, чтобы какой-нибудь народ праздновал день своего поражения, день пленения своего, день, когда столицу разрушили. Обыкновенно в народах есть свой день победы. Из года в год празднуют День Победы. Вы помните в книге Есфирь, 9 глава, тогда, когда враг замыслил там, в плену, в Вавилоне, уничтожить народ израильский, замыслено было Аманом и хитро, знаете, так обставлено, законы разосланы были, в определенный день нужно было убить всех представителей народа израильского во всех пределах этого царства. И когда Бог вмешался, когда это было раскрыто, и Бог вмешался, и чудесным образом народ был спасен, вы помните, что не просто спасен, не просто народ сохранил себя как нацию, как народ Божий в плену там, а народ еще и всех врагов своих победил. Дано было право, царем подписан указ и разрешение в тот день, который отменить они не могли отменить дня сражения двух сил зла и сил света. В этот день народ израильский мог наказать своих врагов. И они были наказаны. И первым сначала до всего этого был наказан тот, который приготовил высокое дерево для Мардохея. И оказалось, это было для него. Точно так, братья и сестры, как сегодня мы вспоминаем. Дьявол приготовил крест для Иисуса Христа. Но на кресте был поражен дьявол. Мы об этом дальше будем говорить. Дьявол думал, что вот на кресте, на этом дереве будет распят Сын Божий, и все будет закончено с победой. Но оказалось наоборот. Победа произошла, но над дьяволом. Кровь Иисуса Христа, написано в Откровении, мы читаем, что они победили его кровью Агнца. Когда сатана в лютой ярости сходит, когда сатана в лютой ярости обрушивается на людей, то самое сильное средство – это кровь Иисуса Христа. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Ну, конечно, нужно было отвергнуть себя. И тогда, когда произошла победа у иудеев, когда произошла победа над всем замыслом Мардохея, Амана, над всем замыслом Амана, то был установлен праздник. Книга Есфир, 9 глава, 25 стих. Ну, это часть того принятия праздника. Почему? «И как Есфир дошла до царя, как царь приказал новым письмом, чтобы злой замысел Амана, который он задумал, 125 стих, на иудеев обратился на голову его, и чтобы повесили его и сыновей его на древе». А 26 стих: «Потому и назвали эти дни, два дня, Пурим от имени Пур, поэтому согласно со всеми словами сего письма и с тем, что сами видели и до чего доходило у них, постановили иудеи и приняли на себя и на детей своих и на всех присоединившихся к ним неотменно, чтобы праздновать эти два дня по предписанному о них и в свое время для них, и в свое для них время каждый год, и чтобы дни эти были памятны и празднуемы во все роды». В каждом племени, в каждой области, в каждом городе, чтобы дни эти Пурим не отменялись у иудеев, и память о них не исчезла у детей их. Вот такое постановление сделали. Произошла победа, и установили два определенных дня каждый год обязательно праздновать. И праздновать не 50 лет, не 70, а сказано было, чтобы праздновали во все роды, чтобы не исчезла память. И дети должны подключаться, дети должны знать, и поколение из поколения передавалось знание победы. Братья и сестры, это была победа в одном народе. Но мы сегодня с вами отмечаем, и каждый месяц мы это делаем. Так было установлено. Хотя вначале апостолы постановили, и даже Иисус Христос сам сказал всякий раз, когда едите хлеб сей, пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете. Но так как в Израиле был день Пасхи своей, день памяти заклания того Агнца, который принесен был при выходе из Египта, чтобы помазать косяки дверей, и Израиль должен был из года в год постоянно праздновать эту память, собираться на эту пасхальную вечерю, на эту, вспоминать ту заместительную жертву, которая стала победой для израильтян и поражением для египтян. Друзья, каждый раз, когда речь идет о победе, всегда идет речь о том, что кто-то оказался пораженным, и кто-то оказался побежденным, победителем. Победа там, где есть победители, где есть победа. И то, что произошло, допустим, в нашем народе когда-то, когда праздновали День Победы 9 мая, это было очень важно для того поколения, которое тогда жило. Мои родители прошли войну. Есть сейчас в церкви люди, которых называют «дети войны», так дальше. Мы имеем много книг, свидетельств, еще рассказы о том трагичном времени. Есть музеи, которые рассказывают о трагедии войны. Это было ужасное время. Теперь у нас своя проблема есть, и вы знаете, тысячи погибших, и каждый день сообщают о погибших. И мы молимся, мы хотим, чтобы народ успокоился, чтобы была тоже победа, чтобы снова был какой-то день победы праздновать. Мы хотим, чтобы был мир, друзья дорогие. Но мир приходит только через победу. Только когда враг побежден. Только тогда, когда враг уходит. Вот тогда наступает мир. То, что мы с вами вспоминаем сегодня, то, что нам было завещено Иисусом Христом, всякий раз это делать, всякий раз совершать и вспоминать, когда берем хлеб и пьем эту чашу, нам дано это потому вспоминать, что это была победа. Самое сильное сражение, знаете, война – это где-то сражение, но победа там, когда столица взята. Когда очаг, когда главное было взято, главное место врага было взято. Друзья дорогие, и мы прочитали с вами первое послание к Коринфянам, 15 глава, такой вопрос: смерть, где твоя жало? Мы читаем в Слове Божьем, последний враг истребится – смерть. Смерть – это последний враг. И здесь вопрос: смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Смерть, друзья, это самое для человечества печальное событие. Сегодня брат говорил о том, что Билли Грэм отошел в вечность. Это был известный проповедник. Он остался в памяти. Здесь, может быть, есть еще те, кто бывал в Москве на первых его проповедях на Олимпийском стадионе. Мы недавно просматривали видеозапись того выступления, той проповеди. И я там увидел запорожцев наших некоторых, на отдельных трибунах были, там где-то рядом. Те, кто ездили туда, там многие ездили из Запорожья. Огромный стадион был наполнен, и Билли Грэм проповедовал об Иисусе Христе распятом. Друзья дорогие, он говорил, что победа произошла на кресте, когда Христос был распят между двумя крестами, между двумя разбойниками. Но сам Билли Грэм, проповедник, который проповедовал перед миллионами людей за свою жизнь, вот после 99 лет, на 100-м году жизни был отозван Господом в вечность. И, знаете, очень известная личность, очень такие похороны необычные были. И он отошел в вечность. И он правда сказал, что это не смерть, это переход. Вчера вечером ушел в вечность наш брат, диакон церкви, сын пресвитера церкви, слободяника Виктора Антоновича, который остался в памяти нашей церкви и как служитель. Труднейшее время Виктор Антонович нес служение, когда за каждого проповедника могли вызывать, могли штрафовать, запрещали постоянно, запреты всякие. Когда нужно было отстоять истину, это было трудное время. И тогда, когда они переехали, Леонид Викторович стал руководителем молодежи у нас здесь. У Виктора Антоновича было 5 детей, все верующие. И Леонид Викторович был руководителем молодежи, позже был избран диаконом церкви. И вот вчера Господь вечером его отозвал. Братья и сестры, и когда мне сообщили, что вот 10 минут назад отошел в вечность, мои первые слова были: «Слава Богу, потому что ему было очень тяжело, потому что он очень страдал. Вот этот переход, вот это приближение, это скорбь, друзья дорогие, это скорбь. Это печаль, это тяжело было, когда и дышать трудно, когда встать трудно, когда повернуться невозможно. Это было тяжело. Но это, знаете, в глазах людей это печаль. Уже не поговоришь, уже не спросишь, уже не расскажешь ничего, ни истории, ни планов. Но, друзья дорогие, мы верим в то, что жизнь вечная есть, и ее приобрел Иисус Христос. Он веровал в Иисуса Христа. Он веровал, и когда будет погребение завтра, то мы еще многое услышим. Но я хочу сказать другое. Друзья, смерть, она всегда печальна. Смерть всегда трагична на земле. Смерть, она всегда, знаете, осмысливание того, что мы на земле временно, что мы на земле очень быстро проходим этот период и оставляем эту землю. Смерть была следствием греха. Бог сказал, день, в который вкусишь смерть и умрешь. И вот апостол Павел пишет сначала о вознесении церкви, а потом пишет: смерть, где твое жало? Знаете, у смерти есть жало. Я вырос, у дяди пчелы были, и пчелы иногда жалили. Но я узнал в свое время, что пчела может ужалить только один раз. Она два раза не жалит. Жало ее остается. Она ужалила, и потом она без жала. Она теряет жало. Друзья дорогие, так точно дьявол ужалил Иисуса Христа. Смерть ужалила Иисуса Христа один раз на кресте. И теперь у дьявола не стало силы. Теперь у него была забрана сила. Он теперь не может ужалить. Он остался хитрым, заманивающим в ловушку, которая лишает нас радости, мира, и эта ловушка – грех. Как он Еву заманил в грех, так и сегодня он заманивает нас в грех. Я сегодня хочу вместе с вами прочитать несколько еще мест Писания об опасностях, которые для нас на пути. Мы празднуем День Победы. Это День Победы, братья и сестры. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. День воспоминания страданий Господа – это День Победы, которую совершил Он. Всегда есть главные герои. Всегда героям памятники ставят. Всегда героям, знаете, какое-то воспоминание, имена их остаются в истории. Многие участвовали, многие погибли, но герои, и самый главный герой, братья и сестры, это Иисус Христос. В этой победе единственный, кто стал самым главным героем победы, это Иисус Христос. Потому что в Нем не было греха, потому что на Нем не было греха, потому что Он не сделал никакого греха, потому что Он был агнец чистый, который мог стать в проломе за народ. В Ветхом Завете мы помните слова, Бог говорит: я искал у них человека, который стал бы в проломе, но я не нашел. Среди людей не нашел человека стать в проломе. Но Иисус Христос нашелся, Сын Божий, которого Бог послал, Бог воплотившийся, Он стал в этом проломе. И сегодня мы отмечаем День Победы. И вопрос: смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Где? У ада не стало победы, братья и сестры. У ада не стало вот этого жала. Почему? Потому что жало смерти – грех, а сила греха – закон. И Христос грех пригвоздил ко кресту. Знаете, так ярко заявляет Петр. Так серьезно. Это, знаете, наши любимые слова. 1 Петра, 2 глава, 24 стих. Это прекрасные слова. Вот где произошло. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от греха, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Ранами Его вы исцелились. Друзья дорогие, вот где произошла победа. И поэтому апостол Павел в этом первом послании, где описывает много поражений верующих, где описывает поражение в характере, поражение в борьбе с грехом, поражение в взаимоотношениях. В этом послании очень много поражений описано. Но он подводит к тому, что смерть побеждена, что будет воскресение мертвых. И он подводит к тому, что и заявляет благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Друзья, а в нашей жизни мы нуждаемся в победе? Мы нуждаемся в победе. Есть, знаете, несколько сфер, в которых особенно мы должны нуждаться в победе. Первая сфера – плоть, вторая – дьявол, и третья – мир. Вот три таких опасности больших, самых главных для нас с вами. И мы нуждаемся каждый день жить в этой победе. Знаете, когда-то у нас был однодневный лагерь, сделали наши дети, кажется, сотню целую кормушек, если дети помнят, да? Помнишь? Кормушек сделали, понесли. Я думаю, у многих эти кормушки дома есть, и вы туда ложите зимой, когда снег, птичкам корм. Мы это сделали перед окном. И эта кормушка, она уже старенькая, надо будет новую делать со временем. Мы туда, когда снег, когда лед, птичкам сыпем пищу. И мне приятно наблюдать, интересно за ними. И особенно интересно за синичками. Это такие деликатные, аккуратные, красивые, скромные птички. Они не будут ломиться, как воробьи. Они всегда выбирают место. Они всегда, знаете, как-то так скромно туда. Но я наблюдал, я их очень люблю, синичек. Они и чирикают так интересно, как звуки рано утром издают особенные. Нравится мне своей культурой, своей красотой, такой скромностью. Но у них опасности есть. Я много раз наблюдал, как подкрадывается кошка к ним. Даже были случаи, когда приносил кот наш, приносил синичку мертвую, поймал, удалось поразить. Я наблюдал, самая большая, я думал, только вот взрослых, летающих. Нет. Даже тех новорожденных большая опасность есть. Прилетает сорока, заглядывает в гнезда, вытаскивает птенчиков, бросает на землю и потом съедает. Вы думаете, детей дьявол не ловит? Они сидят в собрании, но их дьявол ловит. Их отвлекает, их вытаскивает. Они вроде были тут, но их вытаскивает. Кто-то из них играется, кто-то из них рисует, кто-то из них, ну, не слушают, они вытащены. Они просто вытащены отсюда. Сорока уносит. Знаете, птицы склевывают, дьявол склевывает у дороги. Очень легко. И я наблюдал, как эти маленькие еще новорожденные птенчики, вытащены сорокой, брошены на землю, и она потом на земле их съедала. Мне так больно было, но я не мог защитить, потому что, ну, невозможно. Друзья дорогие, и наше пребывание в этом мире, оно постоянно под опасностью. Мы пришли, мы уверовали, мы сегодня слышали, что мы посажены на небесах, но мы еще здесь во плоти. И здесь есть опасность. Опасность потерять, опасность, знаете, где-то оказаться побежденным. Об этом написано, побежденных. Об этом пророк Исаия пишет, что всем же отступникам и грешникам погибель. Об этом пишет Исаия. Об этом послании к евреям написано, что даже некоторых обновлять покаянием уже невозможно. Но я не об этом хочу говорить. Смотрите, мы прочитаем места Писания, что враг, который постоянно нам угрожает, постоянно лишает силы. Он близко с нами. Он даже в собрание приходит с нами. Мы читаем послание Римлянам, 7 глава с 18 по 25 стих. Римлянам, 7 глава с 18 по 25. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы делать он, того не нахожу. И у вас так. Доброго, которого хочу, не делаю. Злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне.

смерти. Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Можно точку поставить. Вот на этом. Кто избавит? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Братья и сестры, враг в нас. Постоянно мы замечаем наши самые добрые решения, самые лучшие планы послужить, проявить свет, быть солью. Они рушатся. Где-то мы не устояли, где-то мы не поборствовали, где-то мы проявили свой характер, где-то нам наши нервы сдали, где-то наши что-то планы рухнули. И мы снова плачем, мы снова как Петр, братья и сестры. Чтоб Петр хотел отрекаться? Не хотел. Петр заявлял, что я умру, но не умер, отрекся. И горько плакал. Разве у вас не бывает в жизни подобных минут, писал один поэт. Бывают такие минуты, когда вы плачете о своих падениях. Они небольшие, может быть. Может быть, где-то ваша совесть сломалась. Может быть, где-то вы не выдержали. Может быть, проявили себя не с лучшей стороны. Друзья дорогие, но это остается поражением. Вы плачете. Мы плачем в такие моменты. И это враг, вот он, вот тут надо бодрствовать, тут нужна победа. И апостол Павел заявляет Господом Иисусом Христом, почему мы празднуем этот день победы. Друзья дорогие, дьявол есть. Третья часть ангелов была увлечена за отступившим ангелом, за тем, который был, знаете, поставлен как херувим осеняющий. И вот теперь они все заняты одним, чтобы он человека-убийца, он враг человеческой жизни, он враг человеческого будущего, он враг нашей вечности, он враг христианства, он враг всего человечества. И мы читаем, апостол Петр пишет первое послание Петра, 5 глава, 8 стих. «Трезвитесь, бодствуйте, потому что противник, вор дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Трезвитесь, бодствуйте. Это верующим, это спасенным, братья и сестры. И смотрите, первое послание Иоанна, 3 глава, 8 стих, 1 Иоанна, 3 глава, 8 стих мы читаем. «Кто делает грех, тот от дьявола». То есть попал уже поймался в капкан. Тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. «Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Кто разрушил? Иисус Христос. Кто победитель? Иисус Христос. Братья и сестры, победа над нами, победа над нашими слабостями в Иисусе Христе. Победа над дьяволом в Иисусе Христе. Нам нужно единственное трезвиться и бодствовать. Нам нужно не давать ему места, пишет апостол Павел в послании к Ефесянам. Не давайте места дьяволу. И Иоанн пишет о том, что грех и есть место, когда мы разрешаем себе, когда мы разрешаем в мыслях, в словах, в деле, в чем-то согрешить, мы даем место. Поэтому трезвитесь, бодствуйте, ибо противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Но для сего явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. У нас есть сегодня победа над грехом. Это крест. И мы сегодня празднуем День Победы. Мы вспоминаем сегодня тело Христа ломимое. Это и была Голгофа, это был крест. И третье, братья и сестры, откуда опасность? Где нужна победа наша? Мы уже говорили о том, что над нами самими, над дьяволом совершена победа. И мы читаем теперь послание Римлянам, 12 глава, 2 стих. Победа над миром. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Не сообразуйтесь с веком. Этот век, он назван в Евангелии, этот век миром. Этот мир, друзья дорогие, Галатам 1 глава, 3-4 стих мы читали,
Мы вспомним эти слова снова.

Благодать вам и мир от Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, который отдал себя, обратите внимание, отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Братья и сестры, Голгофа – это место, где отдал себя Христос, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Он отдал за грехи. Грехи был, то соединяло нас с этим веком. Этот век – это разлагающийся труп, который все больше и больше разлагается. И Бог нас спас отсюда, и разложение – это грех. Братья и сестры, и Христос взял грех на себя и избавил нас от настоящего лукавого века. Лукавый век, то есть заманывающий век. Век, который, знаете, хитростью обходит и вовлекает человека к себе. И, друзья дорогие, Бог избавил. Знаете, есть такое серьезное предостережение, которое апостол Павел писал в послании к Коринфянам, во втором послании к Коринфянам. Мы читаем 6 глава с 14 по 17 стих. Смотрите, как надо с этим веком поступить. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Дорогие друзья, вы пробовали не прикасаться? А если телевизор в доме? Или компьютер, в котором зависит, куда что двинется, не успели двинуть, уже такой грех выползет. Молодежь знает, да, как грехи выползают. А отделитесь, а не прикасайтесь к нечистому. Друзья дорогие, а мы приходим в общество, которое не верит в Бога, которое сквернословит. Уже школьники сегодня пропитаны сквернословием в классах, столько матерщины сегодня, столько руганий среди детей. Уже детки идут по улице, сквернословят. Уже сегодня мир проникает очень рано. Срок этого греха достает уже птенцов из гнезда. Друзья дорогие, сегодня это большая проблема. И защитить себя мы сами не можем. Мы должны сегодня на Голгофу. Мы должны сегодня быть на кресте. Мы должны сегодня понимать, где опасность, откуда она приходит. Вы все знаете, что такое термос, да? Вот вы покупаете, сейчас дорогие термоса, потом что сделать его непросто, с нержавейки там, или со стекла, особенно с нержавейки, хочется иметь такой прочный, чтобы он надолго. Но смотришь, со временем он перестал держать тепло. Вы заливаете кипяток, постояло немножко, уже и остыл. Быстро остыл. Задача термоса – сохранить, да? Вот залили горячее, чтобы сохранилось горячее. Залили холодное, чтобы сохранилось холодное. То есть сохранить. И вся сила термоса и его значение в том, что граница стоит между внутренним и наружным, вакуум. Нет соединения. Как только теряется вакуум, термос перестает работать. Он обычно посудина, в которой быстро все остывает, и пропадают деньги ваши. Друзья дорогие, дьявол старается сегодня, чтобы не было вакуума между миром и церковью. Поэтому столько программ придумано, поэтому столько придумано сегодня фильмов, столько придумано сегодня ловушек. Знаете, начинают все с хорошего. Я говорил, что ни один алкоголик не думал, начну пить и стану алкоголиком. Но начинал и ставал алкоголиком. Ни один наркоман не думал, что начну колоться и в 25 лет умру. Никто не думал. Дьявол ловил на удовольствие. Дьявол сегодня ловит людей на удовольствиях. Друзья, и исчезает вот этот вакуум, исчезает эта граница.
И там, где нет границы, все, термос не работает. Это обычно как все, только форма другая, только красивее, только дорого стоит. Но он теряет, совершенно теряет. Поэтому сейчас, когда мы будем молиться, братья и сестры, давайте благодарить Господа, что Бог даровал победу. Мы сами не можем. Но апостол Павел заявляет: «Все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе». И это действительно день победы. И мы действительно сегодня празднуем, мы сегодня отмечаем не то, что мы такие хорошенькие, нам удалось сохранить себя в этом месяце. Нет, друзья, мы сегодня можем сказать: «Господи, Ты сохранил, Ты провел, Ты был с нами, Ты помог нам». И поэтому сегодня мы Твое имя, мы Твое ломимое тело вспоминаем, мы Твою кровь пролитую. Победа совершилась на кресте. Враг задумал и сделал крест для поражения Иисуса Христа, но враг был распят, потому что грех был пригвожден ко кресту, и дьявол потерял инструмент. Мы сегодня в Господе, мы сегодня Его благодарим, мы Его прославляем, и мы празднуем День Победы. Аминь. Если есть желающие покаяться сегодня, обратиться к Господу, вы можете сейчас обратиться к Господу с покаянием, если есть. Если есть, кто желал бы начать для Господа жить. Я молюсь. Отец наш Небесный, Господь наш, мы благодарны Тебе сегодня за то, что Иисус Христос умер за нас на кресте. Мы благодарим Тебя за то, что Ты совершил победу. И мы говорим вместе с апостолом Павлом: благодарение Богу, даровавшему нам победу. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты дал победу нам, с нами самими. Мы себя не могли бы победить, но Ты дал победу над нами самими, над нашей плотью греховной. Мы благодарим Тебя, что Ты дал победу над дьяволом. Мы благодарим Тебя, Господь, сегодня, что Ты дал победу над миром. Мы живем в этом мире, но мы не от мира. Мир не любит нас, потому что мы не от него. Если бы мы были от мира, он любил бы нас. Но эту победу дал Ты. И мы сегодня просим Тебя, Господь, помоги жить в этой победе. Потому что в конце мы будем с Тобой вечно. Мы будем царствовать с Тобою. Мы будем там, где Ты. Мы будем с Тобою, Иисус Христос, всегда. Поэтому сохрани нас, благослови и помоги с радостью участвовать в вечере Господней. Аминь.

0: Зайчики, вы куда так торопитесь? Неужели на лесную почту? Подождите, и я с вами.
1: Конечно, подождем, Белочка.
2: Эй, уи, малышня! Ой, Аглай-то вы! Ой, Белочка с вами!
0: Кабанчик, если хочешь, можешь с нами пойти. Но мы спешим. Хотим скорее получить наш любимый журнал «Тропинка». Разве ты забыл, что я уже его второй год выписываю?
2: А, «Тропинка». Точно, точно. Я что-то слышал. Ой, я даже, кажется, читал. Белочка, да ты же мне сама давала его почитать.
0: Верно. Так ты с нами, кабанчик?
2: Детский христианский журнал. Ой, а слушайте, а как он появился-то, из журнала «Тропинка»? А почему его вдруг издавать стали? Вы случайно не знаете?
0: Конечно, знаем. Правда, зайчата? Об этом даже в нескольких номерах журнала рассказывалось.
3: Мы тоже, Белочка, эти статьи читали.
2: Ну так скорее, скорее рассказывайте. Я так люблю всякие неточности. Ой, в смысле подробности я хотел сказать.
1: Дорогие ребята, присаживайтесь поудобнее. Сегодня у нас в радиопередаче ждем гостей. Дорогой гость, журнал «Тропинка».
0: Итак, слушай, кабанчик. Все началось в 1989 году, когда Вальдемар Цорн, сотрудник миссии «Свет на Востоке», и его жена Эльвира посетили церкви в Украине. Представляете, в те годы в церквях практически не проводилось никакой детской работы. Работа с детьми была под запретом. Никаких пособий для занятий, никаких детских христианских песен. И верующие люди подходили к заграничным гостям, расспрашивали их о духовной работе с детками в Германии и просили о помощи.
2: И что же, Вальдемар с Эльвирой помогли украинским деткам? Ну, если еще нет, то я, кабанчик, я готов прийти им на помощь. Ведь кто, кто самый главный помощник? Ну, конечно же, я! Ой, Белочка, где же мой рюкзак-то с желудями?
1: Подожди, кабанчик, послушай дальше.
4: Как и у тебя, кабанчик, у супругов Цорн появилось огромное желание что-нибудь сделать для деток в Советском Союзе. Но как же помочь сразу многим? Так родилась идея создания детского христианского журнала. Теперь надо было дать ему название. Такое, которое наилучшим образом отразило бы его цель.
2: Ой, так название-то я тоже мастер придумывать. Вот, вот как вам нравится, например, «Детки и кабанчик». Ой, не-не, просто, знаете, так, так просто «Кабанчик».
0: Всем ты, кабанчик, мне нравишься. Только бы чуточку поскромнее.
1: Очень много названий перебрали Вальдемар и Эльвира. И ручеек, и колосок, и родничок. Наконец остановились на названии «Тропинка», решив, что это самое подходящее. Так от идеи до ее осуществления прошел один год.
0: Представляете, журнал «Тропинка» существует уже 15 лет. В мае 1990 года появился первый номер журнала. Печатался он на 20 страницах. А на следующий год журнал стал выходить регулярно, уже на 24 страницах. Сначала один раз в 3 месяца, а затем один раз в 2 месяца.
4: Сегодня журнал печатается на 32 страницах. Тираж журнала составляет 130 тысяч экземпляров и рассылается он в 60 стран мира. Среди них есть даже такие страны, как Парагвай и Сирия.
1: Печатается «Тропинка» на 4 языках – русском, украинском, казахском и немецком. Украинская «Тропинка» называется «Стежинка».
0: А работает над журналом целый коллектив художников, редакторов и корреспондентов детей, которые присылают в журнал свои рисунки, вопросы, кроссворды, стихи, рассказы.
2: Так это ж значит, я тоже могу в журнал «Тропинку» послать свой рисунок.
0: Можешь, кабанчик, и стихотворение написать, и рассказик.
2: Ну, стихи это по твоей части, Белочка. Рассказы пусть Бобрик пишет, да у него получится. Знаешь ли, так вот после физического труда полезно бывает. Ой, слушайте, а у меня вопросик имеется. Только не перебивайте, а то вдруг забуду. Вот как же рождается каждый номер? Ну, с чего все начинается-то?
0: Один раз в год, в мае, в офисе миссии «Свет на Востоке» в городе Корнталь, это в Германии, собирается вся редколлегия журнала. Собираются для обсуждения тем на следующий год, то есть сразу для всех 6 номеров. Ведь каждый номер журнала «Тропинка» имеет свою тему.
2: Слушайте, если у вас не будет подходящих тем, обращайтесь к Кабанчику, он всегда поможет.
4: Каждому заседанию Эльвира Цорн, она ответственный редактор журнала «Тропинка», уже заранее подготовила 10-12 тем. Из них редколлегия выбирает 6 или предлагает другие темы.
1: Очень важно, чтобы темы были интересными, нужными маленьким читателям, ведь главная цель журнала – познакомить детей с Богом.
4: Каждой теме подбирается история из Библии. Например, история о блудном сыне подходит к теме об истинной и ложной радости.
1: За правильное изложение учения Христа в журнале отвечает руководитель издательства Вальдемар Цорн. Поэтому он и пишет библейские истории и статьи, излагающие учение Библии.
4: Еще на заседании редколлегии обсуждаются новые рубрики, критика, отзывы и предложения читателей. А остальной материал подбирает ответственный редактор каждому номеру журнала.
2: Ой, хорошо. А вот, допустим, я написал стихотворение, или там рассказ. Белочка, не надо на меня так пристально смотреть. Я же сказала, допустим. Ну вот что же будет с моим стихотворением дальше, а?
0: Хороший вопрос, Кабанчик. Какой же путь проходит рассказ или стихотворение, прежде чем они попадают в журнал? Так слушай, все рассказы и стихи, которые присылают читатели, взрослые и дети прочитываются ответственным редактором. Хорошие рассказы и стихи откладываются в определенные папки. Потом, зная тему журнала, можно подобрать рассказ или стихотворение на нужную тему.
1: Также Эльвира делает заказ христианским писателям написать рассказ к нужной теме. А стихи берутся из стихотворных сборников известных поэтов.
4: Некоторые рассказы переводят с других языков. Так маленькие читатели могут знакомиться с жизнью детей в других странах.
1: Вот, к примеру, нужны рассказы к теме об истинной радости. В папке с рассказами ищут один подходящий, и затем его набирают на компьютере.
4: Другой рассказ заказывается, например, Виктору Ахтерову, и через какое-то время в редакцию от него приходит рассказ под названием «Совсем свой».
1: Третий рассказ найден в одной немецкой книге. Прежде чем отдать его на перевод, нужно получить разрешение от издательства для использования его в журнале. Через некоторое время разрешение получено и рассказ переведен. Выбранные стихи также набираются на компьютере.
0: Потом все материалы внимательно прочитываются всеми членами редколлегии и ответственным редактором, и еще корректором. И потом их еще просматривает Вальдемар Цорн. Теперь весь текст можно отдать на перевод для немецкого и украинских журналов.
2: Так что же станет тут своим рисунком? И вообще, в «Тропинке» столько разных иллюстраций. Но кто творит всю эту красоту?
1: Для перевода на украинский язык и иллюстрирования художниками рассказы, стихи, кроссворды отсылаются в Киев. Присланные в Киев тексты Елена Микула, она является еще и ответственным редактором украинской «Стежинки», распределяет между художниками. Она сама также рисует и пишет рассказы.
0: Как же рисуется журнал? Ой, это очень интересно. Елена Микула дает художнику, например, текст рассказа и объясняет, сколько страничек он займет в журнале. Художник внимательно читает текст. Значение имеет каждое слово. Затем начинается работа над эскизом. Эскиз – это как черновик. На этом черновике художник отводит место для заголовка, текста и иллюстрации. Эскизов может быть несколько. И это уже называется творческий поиск.
2: Ой, а расскажите мне скорее, а что же ищет художник?
4: У художника во время работы возникает множество вопросов. Как, например, изобразить героев рассказа или во что их одеть?
1: А еще, на какие детали обратить внимание? Какой выбрать стиль изображения? А может, нужно немного пофантазировать? Добавить что-то, что поможет лучше раскрыть содержание. Вот в чем заключается творческий поиск художника.
4: Если тема историческая, библейская или о жизни миссионеров в какой-нибудь далекой стране, то приходится обращаться к энциклопедиям, словарям и другим умным книгам.
1: А когда эскиз готов, можно приступать к оригиналу, чистовику. Теперь рисунок переносится с эскиза на формат. Так называется лист бумаги нужного размера.
4: Затем художник рисует в цвете. Акварель, гуашь, самые тоненькие кисточки, тушь и перо. Вот необходимые материалы и инструменты художника.
0: Открою секрет. Художник работает не один.
2: Как это? Ой, кто же ему помогает?
0: Сам Господь. Помнишь, написано в книге Колоссянам в 1 главе в 16 стихе: «Ибо им создано все, что на небесах, и что на земле, видимое и невидимое». Бог в совершенстве знает все тайны своего творения, ведь Он самый великий художник, и Он помогает рисовать художнику.
2: Что-то мне, ну так, захотелось журнал «Тропинка» почитать, а еще, знаете, вот кофейку хочется.
0: Наконец, отпечатанные журналы появляются на складе миссии «Свет на Востоке».
4: Здесь сотрудники и добровольные помощники подготавливают журналы к рассылке, кладут их в конверты и наклеивают адреса. Конверты отвозят на почту, и вскоре читатель держит в руках свежий номер журнала.
1: А оттуда сотрудники и добровольные помощники миссии каждые 2 месяца рассылают журналы своим маленьким подписчикам.
2: Так. Ой, а сколько же времени занимает работа над журналом?
0: Давайте посмотрим. Для примера. Над 2-м номером 2000 года работа началась 1 июля 1999 года.
2: Ну и ну! Так сколько же в эту тропинку труда вложено и сил! Слушайте, Белочка, зайчата, а давайте скорее уже журнал читать, кроссворды, загадки отгадывать. Я сейчас, знаете, я даже кофе сварю, не поленюсь.
0: Дорогие ребята, наша радиопередача подошла к концу.
1: До свидания, ребята, до новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
2: Так, Белочка, ну-ка еще раз прочитай-ка это задание, что-то мне тут не совсем понятно. Ну, в смысле, вообще мне тут ничего не понятно.

0: В эфире «Радио на пути». Этот час открывает ежедневная страничка «Открывая Писание». Эту программу для вас подготовил и ведет Александр Осадчий. После нее получасовой детский час и в конце часа передачи «Самостоятельное исследование Библии» и «Благая весть для всех».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: «Вышел сеятель сеять и виды почв». Эта история описана в Евангелиях Матфея, Марка и Луки. В данном случае мы сегодня будем читать с вами из Евангелия от Марка. Это история о сеятеле, которую наверняка вы знаете и уже не раз слышали. Но позвольте еще раз изучить эту тему, потому что здесь кроется очень важная деталь. Если в единственном числе и детали. Здесь очень много деталей. Итак, давайте начнем читать. Радость зависит от Марка, 4 глава, с 3 стиха. Слушайте. «Вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, поклевали ту. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терния, и терния выросла, и заглушило семя, оно не дало плода. Иное упало на добрую почву и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, иное 100. И сказал им, кто имеет уши, да слышит». То есть мы видим историю о сеятеле, которую расскажет Иисус Христос. Нужно ли здесь что-то комментировать? Нет. Почему? Потому что сам Иисус Христос, Господь, дает комментарий к этим словам. То есть мало сказать притчу, что он сказал. Он еще и сам ее прокомментировал. 14 стиха, это же 4 главы «Радостная весть» от Марка. «Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их». Давайте по порядку разберем каждый пункт вот этого комментария, который дал Иисус к своей притче. Итак, сеятель слово сеет. Кто это? Кто такой сеятель? Мы видим в книге «Деяния апостолов», 17 глава, стих 30. Там сказано: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». То есть Бог повелевает всем повсюду покаяться. Это его повеление. Дальше мы видим в письме Римлянам, 10 глава, стих 17, что вера от слышания, слышания Слову Божьему. Мы сопоставляем эти места Писания. Мы видим, что Бог повелел. Он сказал, откуда берется вера. А что еще сделал Иисус Христос? «Идите и научите все народы». Он дал великое поручение. Вот этот механизм. Сеятель слово сеет. Сеятель – это тот, кто проповедует. Это Божий служитель, который проповедует и сеет это семя. Но услышанное, в какой аудитории и в каких людях оно оказывается. И вот мы видим первую ситуацию, 15 стих 4 главы «Радостная весть» от Марка. «Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их». То есть первая ситуация. И сразу я скажу, что все эти ситуации объединяют одно. Все эти примеры, то есть в данном случае люди, все люди слышат. Слышат слово. Все получают семя. Потому что вера от слышания. По-другому никак. Итак, вот первая ситуация. Похищает сатана. 16-17 стих. Ситуация вторая. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корни непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются или отпадают по-другому. Что мы видим? Что здесь как будто бы описывается ситуация другая, чем которая мы уже прочитали, где похитил сатана семя. Посеянное семя. Здесь-то человек. Посмотрите. Человек-то услышал и принял. Но 17 стих опять начинается. Но не имеет в себе корня, непостоянны. Услышал и принял. Вот здесь я хочу остановиться подробнее. Сказано ли здесь, что человек, который услышал и принял, получил спасение? В этом тексте этого нет. Услышал и принял. Принял. То есть человек принял эту информацию, которую он услышал. Он принял ее. И в отличие от первого случая, где эта информация, слово посеянное, был похищен дьяволом, этот человек удержался больше. То есть он больше времени был с этой информацией. И, возможно, он даже, мы сейчас скажем, мы сказали, что здесь не описывается, что он получил спасение. Возможно, он даже покаялся. Почему покаяться и действительно стать спасенным, это не одно и то же. Сколько примеров людей, которые со слезами выходили вперед, особенно было распространено в 90-е. А потом и днем с огнем не сыщешь. Они не ходили в собрания и возвращались к прежней жизни. Множество примеров, и не только таких. О чем это говорит? Хотя эти люди покаялись. Это не говорит, что они получили спасение и потеряли его. Это вот этот второй пример, о котором говорит Иисус. Почему? Потому что они не имеют в себе корня. Они могли покаяться со слезами, со своими эмоциями, но это не было искреннее покаяние. Они не имеют в себе корня. Какой корень? Имеется в виду корень Иисус. Корень Иисус Христос. Корень основания нашей жизни. Они не имели в себе Иисуса. Когда настает скорбь, то здесь перечисляется, что может случиться с человеком. Да что угодно. И какая-то трудность, и что человек отпадает. Почему? Они не имели корня. Они приняли информацию, возможно, покаялись на эмоциях. Но они не получили спасения. Потому что спасение, чтобы получить, не нужны эмоции. Чтобы получить спасение, нужна искренность и вера в Господа. Итак, это вторая ситуация, о которой говорит Христос. Первая ситуация, пришел сатана, похитил слово. То есть эти люди недолго были теми, которые услышали слово и захотели жить по нему. Второй случай, более продолжительное время, приняли слово, но когда настали какие-то трудности, уже это слово не играло в их жизни никакой роли. Они вернулись к прошлой жизни. Есть еще одна ситуация, о которой говорит Иисус. 18-19 стих. Посеянное в тернии означает слышащих слово. То есть опять та же ситуация слышавших слово, но в которых заботы век этого, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, оно бывает без плода. Посмотрите, посеянное в тернии, то есть сорняки. Попробуйте, если у вас есть огород, или просто подумайте, посеять какое-то семя в сорняки. Что будет? Люди на своих огородах сорняки, наоборот, устраняют, потому что они забивают все и не дают расти. Здесь такой же пример Иисус говорит. Слышавших слово, но... И опять то самое, но. Опять люди услышали. Может быть, прилюдно покаялись. Но заботы этого мира, обольщение богатством, другие желания, опять какие-то посторонние факторы. Если до этого мы читали, они не имеют в себе корня, поэтому отпали, то здесь смысл такой же. Они не имеют в себе корня. Поэтому любые стремления к богатству, другие пожелания обогатиться, заботы мешают вере этого человека. Вере человека. И посмотрите, что здесь ключевое. Конец 19 стиха. И оно бывает без плода. Плод. Вот мы подошли к тому, что отличает человека, который действительно уверовал, и который уверовал не по-настоящему. Хоть услышал слово, но не принес никакого плода. Плод – это тема, если Бог даст, следующей передачи. А сегодня мы говорим о сеятеле видов почв. Итак, вот сколько примеров. О чем говорит Иисус? Что есть разные ситуации, когда люди слышат слово, принимают его. Либо слышат слово, сразу отметают его. Либо принимают, потом отступают. В конечном итоге все эти примеры объединяют одно. Неискреннее покаяние или слышание слова, но в твоей жизни оно было безрезультатно. Что не будет? Не будет плода. Плод отсутствует. А где он присутствует? Стих 20. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово, принимают и приносят плод. Один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Кардинальное и основное отличие вот этих почв, этого примера, что сеятель посеял. Что? Все слышат Слово Божье. Но одни люди по разным причинам услышат, принимают или не принимают, но слышат все. Их объединяет, что они не приносят плода. А вот упавшие на добрую почву плод приносит. И посмотрите, какой. В 30, 60, 100 крат. Добрая земля. Пример доброй земли, о которой говорит Иисус. Кто это? Пример доброй земли. И добрая земля – это люди, которые услышали слово и искренне уверовали в Господа. И что подтверждает то, что они стали спасенными? Их измененная жизнь. Их измененная жизнь. Принесение плода для Господа во много-много крат. Иисус ясно сказал, по плодам их узнаете их. Что такое принесение плода? Это дела, которые мы делаем. Для славы Господа. Какова наша жизнь? Она изменилась или нет? Все кроется в этих примерах. Было ли искреннее покаяние? Если оно было, слава Господу, тогда ваша жизнь должна измениться. Тогда вы должны становиться все больше и больше похожим на Иисуса. Ведь семя, слово упало на вашу добрую почву. И вы имеете корень Иисуса. Но если ваша жизнь не меняется, если все, грех властвует в жизни, задумайтесь над этими примерами. Иисус много перечислил видов почв. Но если нет плода в жизни или плода, если жизнь не изменилась, это повод задуматься, а какую почву представляем из себя мы? Дай Бог нам всем быть доброй почвой, в которой семя, посеянное Господом, принесло для Его славы много и много плодов. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Дорогие ребята, для вас звучит детская передача «Детский час». После нее в конце часа слушайте короткие программы «Самостоятельное исследование Библии» и «Благая весть для всех народов».
1: Начинаем радиопередачу «Детский час».

0: Здравствуйте, дорогие ребята! Вы знаете, что тот человек, который допускает грех в своей жизни, этим он разрушает свою жизнь. Но тот, кто принимает Спасителя в свое сердце, Христос восстанавливает его. Библия говорит: «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Послушайте, ребята, рассказ об одной семье, в которой все, казалось, уже было разрушенным. В комнате снова пахло перегаром. Мать с растрепанными волосами в помятом грязном халате спала на заправленной кровати. Вадик робко вошел в комнату. Шуметь ему сейчас нельзя. Если мать проснется, будет худо. На полу лежали дымящиеся окурки. Он собрал их веником и выбросил в мусорное ведро. А вчера только помыли пол. Мама была тогда добрая и веселая, обещала больше никогда не пить и заботиться о своем 10-летнем сынишке. Вадик заплакал. Что ему делать? Как жить? Маму было очень жаль, но больше всего было стыдно за нее перед соседями. Мальчик вымыл руки, переоделся, сел за неубранный стол. Очень хотелось есть. Пустая бутылка и стакан с неприятным запахом, ломаные куски хлеба, консервы и отварная картошка вызвали у мальчика чувство отвращения. Как ему хотелось сейчас горячего борща или супа, который мама варила, когда с ними жил отец. Мальчик с тоской вспоминал то счастливое время. Летними вечерами они втроем ездили в городской парк, ходили в кино, ели мороженое. Родители делали на праздники сыну подарки и баловали конфетами. Но вдруг Вадик заметил, что папа стал поздно возвращаться с работы домой. А мама, прячась от Вадика, потихонечку плакала. Иногда мальчик просыпался по ночам от их возбужденных голосов и никак не мог разобрать, отчего они ссорятся. А однажды папа не пришел совсем. Мама сказала сыну, что папа нашел себе новую семью и теперь будет жить там. У него сейчас есть другие мальчик и девочка. Они ему чужие, но все равно зовут папой. Тогда Вадик, забившись в углу своей спальни, долго плакал от боли и обиды. Почему папа ушел от него к другим детям? Чем он, Вадик, хуже их? Ведь он такой послушный. Первый класс окончил почти на одни пятерки. Эх, папа, и почему ты оставил маму? Она такая добрая и красивая. Больнее же всего Вадику было то, что отец ушел, не попрощавшись. С тех пор мама приходила с работы одинокая и печальная. За ужином она ставила на стол бутылку и пила из граненого стакана. Вадик стал бояться за нее. Она трепала его волосы и приговаривала: «Ничего, сынок, не бойся, это я так, только чтобы забыть. Скучаю я по отцу твоему, понимаешь?» Да, он понимал. Он и сам очень скучал по нему. А когда папа снился ему в коротких детских снах, жалел, что так быстро просыпался. Вскоре мама уже не могла уснуть, не напившись. Бывало, что она очень злилась по пустякам, и тогда больно била Вадика, если он попадал под руку. В такие дни мальчик ее ненавидел и мечтал убежать к отцу. Но где его найти? При мысли о том, что на всем белом свете Вадик никому не нужен, он приходил в отчаяние. Утром Протрезвев, мать умоляла его о прощении и обещала исправиться. Но все повторялось вновь. Так и сегодня. Вадик нехотя доел холодные консервы и принялся за уроки. Ему надо поднажать на математику. Три последние ночи он плохо спал и плохо отвечал у доски. Как бы ни вышло в конце четверти тройка. Этого мальчик не хотел. Он мечтал хорошо окончить школу и стать летчиком. Вадик поднимется на блестящем огромном самолете высоко в небо и улетит из этого города. Вокруг него будут плыть пушистые облака, и, может быть, ему удастся разглядеть поближе золотистые звезды. Если мама захочет, Вадик заберет ее с собой, увезет далеко-далеко, где она забудет отца и перестанет пить. Потом он совершит какой-нибудь подвиг, об этом напишут в газетах, напечатают его фотографию в красивой летной форме. И об этом обязательно узнает его отец. Он будет просить у Вадика и у мамы прощения, преподнесет им подарки, маме цветы, а ему мороженое, и бросит чужих девочку и мальчика. Вадик ему обязательно все простит и тоже заберет его с собой в голубом самолете в красивую страну детской мечты. Там они будут снова жить дружно и счастливо. Вот так мечтал Вадик, убирая со стола. Уроки мальчик выучил быстро. Теперь можно сбегать на улицу погулять, а мама пусть спит. Только мальчик надел курточку, как раздался резкий звонок в дверь. Открыв дверь, Вадик увидел перед собой группу людей. Свою классную руководительницу Аллу Сергеевну, какую-то красивую строгую женщину и двух хорошо одетых мужчин. Вадик растерялся. Алла Сергеевна пояснила. «Вадик, мы пришли к вам по делу. Твоя мама дома?»
1: «Дома»,
0: — ответил мальчик. Но тут он вспомнил, в каком она виде, ему стало не по себе. Тогда Вадик забормотал.
1: «А она немного больна, спит, к ней нельзя сейчас. Приходите в другой раз».
0: Гости нерешительно переглянулись. Но тут из глубины квартиры донесся пьяный грубый голос мамы.
2: «Что случилось, сын? Вадька, ты где, негодник?»
0: И тут перед всеми появилась его мать. Растрепанные волосы косматыми прядями свисали на голые плечи. Распахнутый мятый халат едва ее прикрывал. Опухшие затуманенные глаза смотрели сурово.
2: «Кто такие? Что надо?»
0: — кричала мать. Мальчик от стыда и страха уткнулся в плечо Алле Сергеевне и заплакал. Та попробовала его утешить. Потом что-то сказала остальным и вышла с ним на улицу. Вдогонку неслись пьяные ругательства матери. Тут и там в подъезде открывали двери любопытные соседи. Еще никогда Вадику не было так горько за мать. «Поехали ко мне, Вадик. Побудешь сегодня у меня. Разговор к тебе есть. Очень важный. Поехали. Математикой с тобой позанимаемся».
1: «Нет, не могу. Мама, как? Не оставлять же ее одну. Кто эти люди?»

0: Я одна должна сходить, вдруг мама тебя не пустит. А я ей все объясню, хорошо? Когда ехали в трамвае домой к Алле Сергеевне, Вадик все время думал о маме. Что все это значит? Что за люди у них в квартире? Но глаза его учительницы смотрели на него спокойно и тепло. У Аллы Сергеевны оказался симпатичный, приветливый муж и две маленькие смешные дочурки. Они с любопытством наблюдали за мальчиком и, вскоре освоившись, начали дарить ему свои неумелые рисунки. Алла Сергеевна у себя дома была очень домашней и простой, совсем не похожей на ту, что в школе. Она быстро накрыла стол и усадила Вадика. Перед мальчиком стояла полная тарелка горячего борща со сметаной. От одного запаха у Вадика закружилась голова. Борщ был таким вкусным, что мальчик не смог отказаться от добавки. А чай с пирогом напомнил ему когда-то отмечавшиеся дни рождения. Потом мальчик и Алла Сергеевна занимались математикой. Разговор учительница отложила на потом. И вот Вадик уже в ванной. Помывшись, он отправился в чистую, уютную постель. Ох, как здорово! Словно попал в волшебную сказку. Алла Сергеевна заботливо поправила его одеяло и присела на стул рядом с кроватью. «Вадик, я знаю, что тебе очень трудно живется. Твоя мама тяжело больна. Ее нужно срочно лечить от алкоголизма. Ей надо помочь. Вадик, ты взрослый, все должен понять. Я знаю, она у тебя добрая и хорошая. Ты ее любишь, ведь так?»
1: «Да, очень. Она не всегда была такой, как сейчас. Не всегда».
0: «Я знаю, мой мальчик, я знаю. Люди, которые пришли к вам домой, отправят ее в больницу. Там ей помогут опытные врачи, и все будет хорошо. Я верю, что еще не поздно, и она вернется к тебе прежней, заботливой и трезвой. Ты подождешь ее, правда?»
1: «Ну откуда эти люди все узнали? Я их никогда прежде не видел».
0: «Они с маминой работы. Не беспокойся об этом. Так ты подождешь ее, Вадик?»
1: «Конечно, я сам дома смогу побыть. Я уже все умею, и убирать, и даже готовить».
0: «Хорошо. А бабушка, дедушка, родственники какие-нибудь у вас есть?»
1: «Есть, но они далеко, на севере. Оттуда моя мама. Папа привез ее сюда после службы в армии. Он был солдатом, когда они встретились».
0: «Все понятно». Алла Сергеевна задумалась. Наконец она нарушила молчание. «Вадик, тебя нельзя отправить домой одного. Мы не имеем на это права, понимаешь? Я поговорю с мужем, думаю, что он согласится оставить тебя у нас. Ты не будешь против?» Так Вадик остался у Аллы Сергеевны. Здесь ему было хорошо. Ее муж относился к мальчику приветливо и доброжелательно. Девчушки с нетерпением ждали его из школы, а он тоже привязался к ним всей душой. Алла Сергеевна привезла из их квартиры вещи Вадика и вообще заботилась о нем как о родном. Мальчик был сыт и ухожен. Учеба в школе наладилась, все было хорошо. Но Вадик очень скучал по маме. Он иногда украдкой от всех плакал, уткнувшись в подушку, и мечтал о новой встрече. Алла Сергеевна понимала его. Она утешала Вадика рассказами о новой жизни с мамой, когда та вернется домой. Вскоре из больницы пришло письмо. Мама снова просила у сынишки прощения и писала о том, как нежно любит его и тоскует. Как хотелось мальчику верить в эти добрые слова. Время шло. Месяц, как мамы нет дома. Врачи сообщили Алле Сергеевне, что лечение придется немного продлить. Наступил выходной день.

0: Вадик с девочками пошел погулять во дворе. Дети были счастливы. Алла Сергеевна возилась на кухне, а ее муж чем-то занимался в своей мастерской. На улице была такая чудесная весенняя погода. Скоро каникулы, детям не сидится дома. Во дворе таял под яркими лучами солнца последний снежок. Вадик решил слепить девочкам из него снегурочку. Вот уже почти все готово. Осталось нарисовать глаза и рот, и снегурочка будет как живая. Неожиданно мальчик почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Перед ним стоял высокий худощавый мужчина. Кучерявые русые волосы трепал задорный ветерок. На широких сильных плечах легкая темная куртка. Вадик съежился. Как все это ему до боли знакомо. Но самое главное, на него смотрели глаза. Отцовские синие глаза. Те же спокойные, немного печальные. Мальчик услышал, как громко забилось его сердце. Он так и застыл с таявшим снегом в руках. Отец резко подхватил его на руки, прижал к себе крепко-крепко. Потом Вадик почувствовал, как что-то горячее потекло по его волосам. Он понял, его отец плачет. Мальчик изо всех сил ухватился за его шею и тоже зарыдал.
1: «Папа, ты вернулся! Ты больше не уйдешь, папа! У нас без тебя беда, маме плохо, я один! Не уезжай, папа, я послушный, я буду летчиком! У нас все будет хорошо!»
0: Вадик тараторил, не умолкая. Слезы лились по его щекам, и он, не обращая на них внимания, уговаривал отца остаться с ним навсегда. Люди во дворе останавливались при виде их, а дочки Аллы Сергеевны до слез испугались чужого дяди, забравшего у них Вадика.

Алла Сергеевна, поговорив с отцом Вадика, протянула ему ключ от их квартиры и с улыбкой проводила до порога. Вадик и отец вместе возвращались домой. Всю дорогу они молчали. Слова им были пока не нужны. Они только крепко держались за руки, словно боясь потерять друг друга вновь. В квартире был беспорядок. Отец и сын дружно принялись за работу. На ужин был быстро сварен походный суп. Еще никогда в жизни Вадик не ел ничего вкуснее. Отец не сводил с него задумчивый глаз, а мальчик чувствовал себя очень счастливым. Спать они легли вместе в спальне. Над кроватью матери висел портрет отца. Все эти годы он оставался здесь, словно дожидаясь своего хозяина. Папа растроганно смотрел на портрет и, наконец, по-взрослому заговорил с Вадиком. «Сынок, ты уже совсем большой. Ты много горя перенес, и во всем этом виноват я. Виноват перед тобой и мамой. Не уйди я тогда, все было бы сейчас так хорошо. Не знаю, простишь ли ты меня, но хочу, чтобы выслушал». Вадик волной смотрел на папу. Он больше всего на свете боялся, что тот снова уйдет. А отец продолжал. «От вас я ушел в другую семью и с ними уехал в далекий город. Но с ними жил недолго. Ушел. По вас очень скучал, но вернуться не мог. Слишком стыдно было. Я много работал и посылал вам деньги. Мама звала к себе, но я боялся, что мы не сможем снова жить хорошо и весело. Время шло, а жизнь бросала меня из стороны в сторону. Поверь, мне тоже было очень плохо. Однажды на работе я познакомился с парнем. Он был не такой, как все. Честный очень и отзывчивый. Сначала все подшучивали над ним, потом полюбили. Он всем говорил о Боге, о грехе. Это плохие поступки наши. О том, как Бог хочет, чтобы мы жили. Я стал внимательно слушать его рассказы. Читал книги об Иисусе Христе. Ты слышал когда-нибудь о нем, сын? Немного, по телевизору. Так вот, дорогой, я теперь точно знаю, что Бог есть, Иисус Христос жив, понимаешь? Я был на христианских богослужениях и удивлялся, как чудесно живут верующие. Однажды я признал себя грешником, злым, плохим человеком и просил у Бога за все и за вас с мамой прощения. Он простил меня, сынок. И вся моя жизнь изменилась. Теперь я так счастлив, но хочу, чтобы и вы были тоже счастливы. Теперь мы навсегда вместе. Бог благословит нас. Он поможет маме, спасет ее от беды. Только и ты прости меня, сынок, за все прости». Вадик очень плохо понимал отца, когда тот говорил о Боге. Но он ему верил. Мальчик уткнулся в жесткое отцовское плечо и шептал, всхлипывая: «Я простил тебя, папочка. Хорошо, что ты вернулся. Мы тебя так ждали». Отец гладил его голову широкой мозолистой ладонью и о чем-то тихонько молился. А Вадик думал: какой же должно быть добрый Бог, раз вернул ему его любимого папочку? «Знаешь, сынок, у мамы я уже был. Мы помирились с ней. Сначала я ее отыскал. Она просила меня много-много раз поцеловать тебя за нее. Скоро мы поедем и заберем маму домой.
А сейчас, сын, я хочу помолиться обо всем Богу. Побудь и ты со мной». Вадик смотрел, как отец склонился на колени и, обращаясь к неведомому Богу, благодарил его за прощение, за семью, за любовь. Как ребенок, он шептал своему небесному отцу, что ему сейчас хорошо, и вытирал набегавшие крупные слезы. Потом он молился за Вадика и маму, за Аллу Сергеевну и ее родных. Вадику тоже захотелось поблагодарить Бога за то, что все так получилось. И тогда он тоже громко сказал: «Спасибо тебе, Бог! Ты очень добрый!» А в больнице мама давно ждала их. Отец взял ее скромную сумочку, и они все втроем, как было прежде, поехали домой. Все это было не так давно. Но кто бы мог подумать, что все это правда? Глядя на высокого худощавого человека, стоящего за кафедрой дома молитвы. Папа Вадика горячо проповедует о Божьей любви и прощении. После этих пылких молитв часто в зале льются слезы кающихся грешников. И все христиане очень любят маму Вадика, которая теперь преподает в воскресной школе. А он, Вадик, часто ходит в гости к Алле Сергеевне со своими двумя сестричками. Мальчик подрос, и хотя уже не мечтает стать летчиком, все равно любит голубое, высокое небо. Да и как иначе? Ведь где-то там, за облаками, его настоящий дом.

0: Ребята, Библия говорит: «Сие творю все новое». Древнее прошло, теперь все новое. Друзья, туда, куда приходит Христос, все становится новым.
1: Вы слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие друзья, в конце этого часа прослушайте две краткие передачи «Самостоятельное исследование Библии» и «Благая весть для всех народов».
1: Дорогие друзья, здравствуйте, с вами Агапа Филипп, и сегодня вместе с вами я хотел бы поразмышлять над отрывком из Писания. Это Евангелие от Матфея, 12 глава, 35 стих. Евангелие от Матфея, 12 глава, 35 стих. Я прочитаю. «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое». Итак, о чем здесь говорится? Чуть ранее написано о том, как книжники и фарисеи клеветали на Христа, говоря, что он изгоняет бесов дьявольской силой. Тогда Иисус сказал, что клевета на Сына может проститься, а вот клевета на Духа Святого нет. Ведь чудеса, которые делал Христос, он совершал силой Духа Святого. Далее, обращаясь к книжникам и фарисеям, Иисус сказал, что человек не может говорить доброе, если его сердце полно зла. Если сокровищница, то есть наше сердце, полна чего-то доброго, то, соответственно, человек будет выносить из него добрые, то есть добрые слова. Если же сокровищница полна всякого зла, то, конечно, кроме злых слов, человек ничего не сможет из него вынести. Другими словами, Иисус через эту историю указал на две главные истины. Первое. За каждое слово человек несет ответственность. А второе. Слова человека характеризуют самого человека. Какие уроки мы с вами можем извлечь для себя через это местописание? Во-первых, сокровищница — это наше сердце, а слова, которые мы говорим, — это то, что мы выносим из этой сокровищницы. Во-вторых, каковы слова человека, таково и его сердце. А каково его сердце, таков он и сам. Другими словами, слова человека открывают нам сущность и характер человека. В-третьих, самым лучшим сокровищем в сердце человека является Божье Слово. Потому что только истины Божьего Слова, я в этом уверен, могут исцелить злое сердце. Только Слово Божье может проникнуть в самую глубь сердца и освободить его от горьких корней. Поэтому ученики Христа должны постоянно наполнять свое сердце этим сокровищем. Ну и в-четвертых, одна из самых важных истин для меня на сегодня — из доброй сокровищницы необходимо выносить доброе. Этим сокровищем обязательно нужно делиться с другими. Этим сокровищем просто необходимо пользоваться и делиться им ежедневно. Настоящий ученик Христа постоянно переполнен Божьим сокровищем и делится им с другими. Делами ли, словами ли? Как мы можем применить эти истины в своей жизни? Во-первых, поразмышляйте сегодня над тем, а чем же переполнена ваша сокровищница, ваше сердце на сегодняшний момент. Во-вторых, примите твердое решение каждый день наполнять свое сердце сокровищами Божьего Слова. В-третьих, примите решение пользоваться этими сокровищами и делиться ими с другими. С кем вы могли бы поделиться сегодня теми сокровищами, которые уже вам подарил Христос? Например, любовь, добрые дела, внимание, поддержка, забота. Поделитесь сегодня этими сокровищами с кем-нибудь. Пусть это будет проявлено либо в ваших словах, либо в ваших поступках. И то очень важно. Ну и еще раз поразмышляйте самостоятельно над этим местом Писания и примите решение, исходя из тех уроков, которые вы лично получите от Иисуса. И найдите, пожалуйста, возможность поделиться этим словом сегодня с кем-нибудь. Ну и в завершение я хотел бы помолиться вместе с вами. Дорогой Иисус, Ты сегодня учишь меня тому, что мое сердце — это сокровищница, а мои слова и поступки — это то, что я выношу из нее. Я принимаю решение наполнять свое сердце Твоими истинами, записанными в Библии. Я принимаю решение делиться этими сокровищами с окружающими меня людьми. Я очень прошу Тебя, помоги мне в этом. Помоги мне всегда иметь добрую сокровищницу, доброе сердце и никогда не забывать делиться этим добром с людьми. Во имя Иисуса Христа я молился. Аминь.

Тогда подходят к нему ученики Иоанна и говорят: «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Разве могут печалиться сыны свадебного чертога, пока с ними жених? Но настанут дни, когда возьмется от них жених, и тогда будут поститься. И никто не накладывает заплаты из новой ткани к ветхой одежде, так как вновь пришитая оторвется от ветхого, и дыра будет еще хуже. И не вливают нового вина в мехи ветхие, иначе прорвутся мехи, и вино выльется, и мехи пропадут. Но новое вино вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое».

0: В Сиэтле сейчас 17 часов.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, приглашаем вас послушать чтение христианской газеты «Забытый алтарь».
2: Свечи в память о жертвах. Церемония зажигания свечей, посвященная памяти жертв Холокоста, состоялась в полдень 27 января в Московском еврейском общинном центре. Согласно резолюции ООН от 1 ноября 2005 года, 27 января отмечается во всем мире как Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день, в 1945 году, Красная Армия освободила один из самых крупных нацистских лагерей Освенцим, где были замучены миллионы людей. В Израиле день катастрофы и героизма Йом-Ха-Шоа отмечается по еврейскому календарю 27-го Нисана, день начала восстания в Варшавском гетто. В григорианском календаре эта дата может соответствовать промежутку между 7 апреля и 7 мая. Дата 27-го Нисана была предложена первым премьер-министром Израиля Давидом Бен-Гурионом. В Венгрии день